0: узнать, как у ребеночка прошел день, как он себя чувствует, как у него отношения в коллективе складываются, все ли хорошо, может, были какие-то конфликты, может, ему сложно найти общий язык с кем-либо из детей. Это все можно обсудить дома, и все это можно разрешить уже внутри ребенка, да, общаясь с ним, чтобы он поменял вообще отношения к какой-либо сложной ситуации, в разговоре с родителями, общаясь с родителями. И, к сожалению, недостаток времени часто сводится к тому, что мы просто учим ребенка, да, спрашиваем, сделал, не сделал, раздаем ему указания, вместо того, чтобы узнать, чем ребенок живет, чем дышит, что у него там на душе наболело. Да?
1: То есть уже с таким маленьким ребенком можно говорить о мире чувств, да, о его внутреннем мире?
0: Конечно, эмоциональный мир человека, он разнообразен, и ребенок находится во власти своих эмоций. Ему нужно учиться правильно их выражать, знать, называть, да, и выражать их в свое время, тогда, когда это нужно, уместно, да, и этому тоже должны обучать детей в дошкольном возрасте.
1: Какое количество времени психологи рекомендуют проводить с детьми, вот именно в общении с детьми, не в каком-то формальном там раздаче указаний?
0: Ну, таких границ четких не существует. Я думаю, что чем больше времени мы проводим с ребенком, тем будет лучше для него.
1: Ну, хотя бы какой-то минимум.
0: Да, но если случается так, что даже вечерние встречи, да, после работы, они там сокращаются, то у нас есть еще выходные дни, когда мы можем несколько часов, хотя бы час-два, просто провести с ребенком, не раздавая, да, ему указания, а поиграть с ним в его любимую игру.
1: Да, игры.
0: Заняться его любимым делом, да, лепкой, рисованием, тем, что ему нравится действительно. И для ребенка это будет большое удовольствие, на самом деле, большая компенсация того времени, которое ему не было дано, да, на протяжении даже всей недели. То есть вот даже такой короткий период времени, в воскресенье, там, на выходные, в субботу, который мы можем дать, уделить внимание ребенку,
1: да,
0: это может компенсировать многие, да, вот такие вот негативные последствия. Но главное, чтобы это время было. Хотя бы такое.
1: А каким образом недостаток общения с родителями может негативно сказываться на ребенке?
0: Как правило, дети, которым недостаточно внимания в семье, они пытаются где-нибудь в другом месте, если они посещают детский сад, школу, да, там, где есть, перетянуть на себя это внимание. И делают это и приемлемыми, и неприемлемыми способами.
1: Да,
0: иногда это, да, выражается в капризах, в какой-нибудь агрессии, в каких-нибудь нехороших поступках. Да, то есть ребенок всячески пытается привлечь внимание взрослого человека. Как правило, дети, вот, которых любят в семье, которым уделяют внимание, они не просят и не ведут этого внимания у других взрослых. И ведут себя более приемлемо, да, в общественных местах. А дети вот с недостатком внимания, вот такие вот формы поведения есть. Да. То есть здесь важно знать о том, что потребность в общении и внимании не удовлетворена, и что эту потребность надо удовлетворить, чтобы избежать вот таких вот проявлений нехороших поведений ребенка.
1: Еще я замечала, что бывает такое поведение у детей, когда на людях они постоянно требуют внимания своих родителей. То есть они не дают маме с кем-то поговорить, папе, они все время дергают, отвлекают. Это тоже может быть связано с тем, что в семье ребенок недополучает?
0: С одной стороны, да, возможно, это связано. С другой стороны, мы просто должны прививать ребенку культуру общения. Мы должны ему объяснять, что когда два взрослых человека разговаривают, ребенок не должен их перебивать. Это культура общения, это нравственные нормы. Формы поведения, которые закладываются у ребенка еще с раннего детства.
1: Это опять-таки то, о чем мы можем с ним разговаривать.
0: То есть, да, это то, о чем мы говорим много, чтобы заложить вот такую вот нравственную основу. Для этого нужно объяснять, да, что так делать нельзя, и как нужно, как правильно нужно себя вести. Подождать и потом там задать вопрос.
1: А что вообще включает в себя общение с ребенком? Что должно в себя включать общение с ребенком и чего оно включать не должно?
0: В первую очередь нужно избегать оценочных форм общения. То есть когда родитель, ну я имею в виду плохой оценки, когда родитель плохо оценивает там поведение или какую-то деятельность ребенка, может быть, которая неудачная была. Вот такой оценки лучше избегать, а стараться ребенка поощрять положительную форму поведения, чтобы он стремился сделать что-то лучше себя вести. То есть общение должно строиться на уровне поддержки, и поощрение вот таких вот хороших положительных.
1: На уровне позитива стараться.
0: На уровне позитива, да, чтобы ребеночек тянулся все-таки к хорошему, к успеху тянулся, чтобы у него все получалось. Для этого родитель тоже играет важную роль. Конечно, важно ребенка принимать таким, какой он есть. Все равно и любить, и дать им, и давать ему понимать, что несмотря на то, что ты там хорошо или плохо поступил, я все равно тебя люблю. И все равно я тебя принимаю. То есть, чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что взрослый обиделся и отгородился от него. Uh-huh. Это очень опасный прием иногда, когда деткам, еще дошкольникам, с детьми дошкольного возраста родители такое делают, да, что вот, если ты вот не сделаешь так, то я обиделась и ушла там в другую комнату. То для детей это очень тяжело переживать, вот этот разрыв. Они очень плохо это переживают. Поэтому никогда не должно быть наказания в такой форме, что разрыв отношений или мама удалилась и ушла. Это очень плохо влияет.
1: А как влияют на ребенка такие фразы? Ну, так сказать, мамы устают, дети не всегда хорошо себя ведут. И порой такие фразы, как «чтобы я больше такого не видела, не смей так делать», ну, и какие-то крики, может быть, угрозы, это, в принципе, как сказать, вечером дома это бывает достаточно распространенное явление.
0: Дело в том, что если мы заботимся о том, чтобы наш ребеночек не пострадал от нашего поведения, да, мы должны уметь корректно выстраивать фразы, замечания. И в психологии такие сообщения называются «я-сообщение», когда мама должна уметь выразить свое чувство, обозначить его, сказать, что «я огорчена тем, что ты там разбросал в комнате игрушки, и мне так нравится, когда в комнате порядок». И можно выразить просьбу. То есть не переходить на «ты плохо поступил», «ты сделал не так», «ты там разбросал», «ты там нарисовал там на обоях» или еще что-нибудь плохое сделал. Не концентрироваться на таком негативе, да, на осуждении ребенка, а немножечко рассказать о своих чувствах и о своих пожеланиях. Все-таки. То есть важно строить еще фразы правильно, замечания.
1: То есть мама имеет право быть уставшей, мама имеет право испытывать какие-то негативные чувства, просто научиться надо правильно
0: выражать. Да, она может выразить и сказать это словами, что я очень устала, и что не мог бы ты сделать то или иное.
1: И мне это неприятно, например, да?
0: Это да. То есть...
1: И тем самым, наверное, мы тоже учим ребенка правильно общаться с другими людьми, да?
0: Еще мы учим его сочувствовать и сопереживать, что тоже важно в этом возрасте. Понимать и немножко сопереживать взрослому в его состоянии, да, когда он утомлен, когда он устал после работы. Немножко давать ему это знать, чтобы он мог посопереживать и как-то, может быть, даже помочь.
1: Вот разные люди, они по-разному. Разные родители общаются со своими детьми. Кто-то больше ребенку разрешает, кто-то меньше, да, кто-то строго очень. Как вот здесь правильно строить свое общение с ребенком?
0: Конечно, в педагогике классически выделяют несколько стилей общения, и они известны. Это авторитарный стиль, да, деспотичный, когда взрослый давит на ребенка, решает за него, что ему делать. Да, допустим, если это урок, то заставляет, да, только таким способом, как он, выполнить решение той или иной задачи. То есть только определенный приемлемый для него способ, да, решения той или иной задачи, вот так вот. И часто это давление, да, на ребенка, без учета его потребностей, его желаний. А в основном учитывается желание, да, и задачи взрослого, которые он ставит перед ребенком. То, как правило, вот впоследствии такого стиля общения, да, когда взрослый вот так общается с ребенком, когда вырастает этот ребенок...
1: Как называть этот стиль еще раз?
0: Авторитарный.
1: Авторитарный.
0: Ребенок вырастает и не может сам принимать решения. Ему сложно, потому что он привык, что за него и только строго по какой-то схеме нужно что-то делать. Поэтому он ждет указания старшего, да, что кто-то ему расскажет, как это делать, каким способом это делать. Он боится делать шаг навстречу чему-то новому, пробовать какие-то новые вещи. Да. То есть всегда только четко по схеме, только по строго намеченному плану, да, кем-то. Поэтому здесь вот опасность того, что ребенок не будет инициативным и не сможет принимать сам решение. Да.
1: А если слишком много ребенку разрешают?
0: Это либеральный стиль, да, это либеральный стиль, либерально-попустительский, так называемый стиль, когда ребенку дозволено все, Но хочу сказать, что это опасно на самом деле, когда ребенку позволяют все, это не всегда хорошо для него. И когда родитель думает, что если ребенку позволить все, и он себя там классно чувствует, потому что ему можно все,
1: да,
0: и никаких ограничений нет, то со временем дети, вырастая, понимают, что когда взрослый не ставит границ поведения, как правило, значит, он не заботится о нем. То есть границы — это еще и забота, и дети понимают это. И когда

0: родитель о тебе не заботится, не ставит границ, значит, ты ему по факту не нужен.
1: И в конце концов ребенок вырастает, видит, что границы существуют в обществе, в жизни.
0: Да, но ему дело в том, что одно по отношению к родителям, он начинает чувствовать себя ненужным, поскольку о нем не заботится, не проявляет этой заботы. И отношения тогда он становится агрессивным. То есть вот в такую форму это может перейти. Неправильный такой стиль общения, да. И такие дети, они еще и не могут знать ограничений, когда вырастают. У них нет границ в общении, границ в поведении часто.
1: Да.
0: Да, такое, смотришь, иногда, может быть, ребенок из состоятельной семьи, а ведет себя невоспитанно, да, ведет себя не так, как хотелось бы, некорректно. И ему не достает этого воспитания. И самый оптимальный вариант общения – это демократический стиль общения, когда взрослый становится рядом с ребенком на одну позицию, сотрудничество, ситуация сотрудничества, и когда не просто дает ему готовые варианты, да, как бы ты решил или сделал то или иное задание, а когда позволяет ему самому найти ответ и творчески подойти к решению этого вопроса, да, какого-либо. А вариантов может быть много. То есть вот из моей практики, из моего опыта, дети делали поделки в детском саду, они делали фонтан, они делали его из фольги, там пластилина, там разные атрибуты были. И один сделал не так. Ну, то есть он сделал по-своему, взял другие вещи какие-то, совершенно другое строение у него было этого фонтана. И педагог говорит, он как-то странно это сделал, как-то вот он не как все. Но это всего лишь говорит о том, что ребенок более творчески мыслит и имеет право, в общем-то, сделать не так, как все, и не так, как было изначально по плану взрослого. И вот принять позицию ребенка, его право на то, на его творческий подход, это важно. И, как правило, такие дети, такие люди, они вырастают более успешными, которые умеют принимать решения сами, которые творчески хорошо подходят к любому делу, которые совершенствуются потом в карьере, и у них это все получается, которые не боятся вступать на какой-то новый путь развития, да, делать шаг в сторону нового.
1: Оказывается, не только от талантов, заложенных изначально в ребенка, так много зависит, но и от нас, родителей. Либо мы обломаем крылья, да, либо дадим ребенку их расправить. Кроме того, современная действительность такова, что заняты не только родители, дети тоже. Нередко после детского садика отправляются в кружки, секции, подготовка к школе, и у них тоже нет времени общаться с родителями.
0: Да, конечно, все это очень хорошо, развивать детей, отправлять их в кружки и секции, но не остается времени для личного общения. Ведь для каждого ребенка важно, чтобы взрослый поговорил с ним, чтобы взрослый узнал, чем он дышит, чем он живет, как его день прошел. Взрослому необходимо создать необходимый уровень доверия с ребенком, обеспечить, да, чтобы мог ребеночек ему довериться. И это все будет важно и в последующем развитии, да, в последующем возрасте, когда ребенок пойдет в школу, когда он станет подростком, у него начнутся новые проблемы. И тут важно, чтобы эти доверительные отношения существовали, потому что если не интересоваться жизнью ребенка, то у него могут возникнуть проблемы, о которых мы даже можем потом и совершенно не знать. Поэтому тут нужно выбирать или кружки секции, да, развивать ребенка, или мы все-таки выберем время для того, чтобы вместе куда-то сходить или что-то сделать, да, поиграть, пообщаться, чем-то заняться для того, чтобы вот этот уровень общения доверительный, он существовал, а не просто, да, формально какие-то действия, какие-то указания, и все на этом. Просто это не отношения. Это не отношения. Должны быть отношения. Да? В семье должны быть отношения. Общение с родителями – это важная потребность ребенка-дошкольника, потому что это общение носит информативный характер, как источник информации для дошкольника, который познает окружающий мир. И еще это источник положительных эмоций.
1: Знаете, Диана, общаясь с вами, я поняла, что хорошо бы хотя бы один день в неделю устраивать общение таким образом, как этого хочет ребенок. Не так, как это решили мы, родители, продиктовали ему, да, а то, что он хочет от нас. Спасибо, Диана. Думаю, что эти советы помогут родителям правильно расставить приоритеты, планируя свое время. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Пусть общение поможет нашим семьям быть дружными и сплоченными.

Еще раз я всех искренне приветствую вас, дорогие прославляющие. От всего сердца благодарю, что вы служите Богу постоянно. Приветствую всех вас, кто в эфире, кто в зале. Люблю вас и счастлив, что сегодня у меня получилось остаться. Я здесь, чтобы вместе с вами служить Богу. Поэтому аминь. Пожалуйста, садитесь, дорогие, благословляя друг друга. Откроем свое сердце для Слова Божьего. Спасибо вам, драгоценные. Рад видеть вас. Если неделю не было, уже вот прям не хватает видеть ваши лица. Мы любим друг друга. Мы как одна Божья семья, как родные и близкие друг другу во Христе. Это прекрасно. Слава Господу! Аллилуйя! Пастор Эдик в среду проповедовал о благодарности. И я хочу продолжить эту тему благодарения. Это тоже одно из жертвоприношений Богу. И благодарность – это то, что вызывает Божье благословение. Это жертвы благодарственные. Давайте посмотрим из Ветхого Завета и потом в Новый Завет о жертвах. Хочет ли Бог, чтобы мы приносили жертвы сейчас? Какие-то жертвы Он хочет. Какие-то жертвы уже не нужны Богу. Жертвы животных, жертвы птиц Ему точно не нужны, но какие-то жертвы остаются. Какая-то жертва есть самая великая жертва, которая принесена. Вы знаете, это жертва Иисуса Христа. Это нужно было Богу. Жертва – это подарок. Это что-то, что дается человеку взамен того, что у него нет. Когда вы дарите подарок, вы дарите человеку то, что у него не было. В чем он нуждается? Жертва – это подарок, это восполнение нужды. И в Ветхом Завете Бог ждал от людей жертвоприношения. Я повторяю, какие-то жертвы обязательно должны быть, потому что Павел говорит, чтобы мы непрестанно приносили духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это Петр говорит, 1 Петра 2:5. Бог нас поставил на камне, чтобы мы приносили, чтобы ты и я, Володя, Володя Романов, Володя Сень, Вася, Татьяна, Наташа и все, приносили жертвы. Смотрите, они благоприятные Богу, то есть очень приятны Богу. Есть что-то, что сделало Богу очень приятное. Вот подумайте об этом. Хотим ли мы сделать Богу что-то приятное? То, что на самом деле это благоприятно. Петр говорит, духовные жертвы. Поэтому время жертвоприношения не ушло, но оно изменилось качественно. Иисус Христос вместо животных отдал себя, поэтому все другие жертвы прекратились. Но остались жертвы словословия. Остались жертвы Богу, как хвала. И Бог говорит, приноси Богу, принеси, прославь меня, принеси Богу жертву хвалы. Там говорится в псалмах, отдай ему свой обет. И давайте посмотрим на служение, как на жертвоприношение. Представьте себе, жертва, приношение. То есть, представьте, вы говорите друг другу, допустим, вы говорите своему другу или говорите своей жене, мы сегодня пойдем, чтобы принести Богу жертву. Это мы можем сказать, имея откровение, то есть имея понимание, что то, что мы делаем, это жертвы. Павел говорит евреям 13:15, он говорит, будем через него приносить Богу жертву хвалы, причем непрестанно, не переставая приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих. Оказывается, мы с вами священно действующие люди, священнослужители Нового Завета. И Бог говорит, вы избранное царственное священство, вы народ взятый, вы дел, то есть взят, отделены. Бог усмотрел людей, которые что-то ему скажут, которые что-то ему подарят, что будет Богу приятно, и за это Бог благословит. Для чего жертвы? Первое – это благоприятно Богу. Второе – это благословит нас. Благоприятно Богу. Второе – это вернется нам благословение. Господь говорил в книге «Исход» так. «Служите Господу Богу вашему, и я благословлю ваш хлеб и вашу воду. Я число дней сделаю полным. У вас не будет прежде бесплодных, у вас не будет прежде времени рождающих и бесплодных. Я прогоню врагов от вас. Я все сделаю для вас, если вы будете служить Богу». Поэтому «Исход» говорит нам, 20 глава, 23 глава, 25 стих.
Обратите внимание. Исход 23:25. Служите Богу, и Он благословит. Он благословит тебя, когда ты служишь Богу. Бог говорил, я благослов... увидите разницу между служащим Богу и неслужащим. Между праведником и нечестивым. Между призывающим и непризывающим. Я покажу разницу. И поэтому, когда я находился в армии, я был один верующий среди неверующих, Бог показал мне эту разницу. Как Он заботится обо мне. В невыразимых... Через кого бы Он только меня не благословлял там. Он находил пути, как благословить меня в голоде, благословить меня одеждой, благословить меня дружеским расположением, исцелением Бог меня благословил там и так далее. Бог нашел способ вот в трудных северных условиях благословить. И причем я никогда у родителей не просил денег. Может быть, и можно было, но как-то я стеснялся, думал, у нас многодетная семья. Я мог бы сказать, мама, папа, пришлите мне, ну, хотя бы несколько рублей, я куплю себе покушать. Но у меня не было этого в сердце. И они не знали, потом сестра моя говорит, ну, мы даже не знали, почему ты нам этого не сказал. Я так думал, что, ну, наверное, не надо этого говорить, что мне трудно. И Бог, который был со мной, Он начинал меня благословлять. Ребята, которые в другой роте, они получали посылку с Кавказа, там, с орехами, с всякими такими вкусностями, или из Средней Азии, из Узбекистана, Казахстана, они могли бы своими земляками покушать. Они находили меня в другой роте, чтобы позвать к себе и сказать, Володя, пойдем вместе кушать. Представляете? Они могли бы себе оставить. Они могли бы растянуть это удовольствие. Поесть это все. Почему им нужен был этот молодой солдат Владимир, зачем я им был нужен, чтобы меня звать из другой палатки, из другой роты, чтобы накормить? Бог так делал. Бог говорил, Иеремия, я сделаю так, что враги к тебе будут относиться хорошо. И вот поэтому пришли вавилоняне, они были враги Израиля, но они стали хорошо относиться к Иеремии. Они говорили, твои пророчества исполнились, Господь с тобою. И они сказали, ты можешь жить, где ты хочешь. И все, что тебе нужно, скажи, что ты хочешь. Пророчество исполнилось. Бог говорит, я сделаю так, что даже враги твои будут к тебе относиться хорошо. И поэтому удивительно, как Бог менял также отношение ко мне. Одного солдата, который хотел меня избить пред всеми в столовой, он хотел меня избить за то, что я отказался ему подчиниться, а подчиниться в том, чтобы отнести кисель, кружки кисель вместе с мертвыми мухами отнести другому солдату. То есть это было такое издевательство. То есть он набросал туда мертвые огромные навозные мухи. Это были огромные мухи, потому что рядом были ферма, скот. И он своему земляку хотел, чтобы я отнес ему. Естественно, в ответ пришла бы оплеуха, неси другому, третьему. Это было бы такое издевательство. Но у меня было чувство христианского достоинства. Я сказал ему, я не понесу. Он громко повысил голос, вся палатка напряглась, вся столовая просто замолчали. Это был очень суровый, злобный, казалось бы, человек. Он приказал повторно, он подставил кулак моему лицу, и все просто ждали, что будет дальше. И я обращаюсь к тому солдату, которому он должен был нести, я говорю, Азат, ты же не будешь пить этот кисель? Он говорит, нет. И поэтому говорю, я не понесу. И я так отодвинул от себя стакан. И неожиданно этот солдат, он убрал кулак, он очень задумался, он ничего не сделал. А потом, через некоторое время, у меня был день рождения, и командир подарил мне новую форму, то есть он вообще не должен был этого делать, новую полушерстяную красивую солдатскую форму, чтобы я мог одеться, сходить сфотографироваться, отправить фото своим родственникам. И у меня было погон, потому что мы жили в долине, у нас не было магазина, военторга. И вот этот солдат, который был избить меня при всех. Он вдруг достает из чемодана свои дембельские погоны. И он дарит мне их. И вообще стал со мной общаться, стал ко мне присматриваться. В моей твердости веры он усмотрел, он стал уважать это. Он был очень сильный физически, его все боялись. Но Бог говорит, я сделаю так, что твои враги будут относиться к тебе хорошо. И мы с ним подружились.
без всяких ссор, без всяких драк. Вот, Бог был моей защитой. Кто хочет прославить Бога со мной? Представляете, как это было бы? Вот. Потому что до этого он на моих глазах избивал двух солдат ремнем. Он приказал им согнуться, и он пряжкой бил их по мягким частям тела. Это было очень нехорошо, унизительно. Но теперь вот Бог говорит: я тебя благословлю, если ты служишь мне. Я накормлю тебя, я благословлю хлеб и воду. Я благословлю хлеб и воду. Мы пили воду из огромного ржавого бака. Это старинный водовозный бак из машины. Ну, такие водовозки были. Он был ржавый старый. И вот туда приносили воду со шланга, наливали. Его же никто не переворачивал, никто его не вымывал. И весь этот осадки, и весь мусор, он оставался там. И из этого грязного бака, из ржавого грязного бака. Мы подходили каждое утро, я черпал воду и пил ее. И Господь не дал мне заболеть, Он благословил меня. Я благословлю воду. Представляете, там была вот грязь, там были мухи, там была пыль. И просто солдат, когда вода уходила, солдат приезжал, просто из шланга наливал еще. И мы оттуда пили. Но я не буду сейчас об этом. Я когда-нибудь об этом напишу, потому что мне сказано было в Санкт-Петербурге, одна женщина пришла и сказала: Бог хочет, говорит, что Он хочет, чтобы ты написал книгу об армии. Ну, значит, придется слушаться. Так вот, Бог говорит: я тебя благословлю, если ты будешь мне служить. Все сидящие здесь, представьте, твое служение Богу, оно вызовет особые благословения в твою жизнь. Особенные. Материальные благословения, духовные благословения. И как бы дьявол тебя ненавидел, чтобы он не делал, твои благословения никто у тебя не может забрать. Библия говорит: радости мои никто не отнимет у вас. И поэтому есть места Писания, которые говорят именно о жертвоприношении. Давайте сегодня назовем прославление вот новым словом, но оно библейское – жертвоприношение Богу. Павел говорит, Петр говорит, духовные жертвы. Духовные жертвы. Когда у нас есть это откровение, что мы подарим Богу, есть песня: мы пожертвуем тебе радость и благодарение, мы пожертвуем тебе честь и поклонение, мы пожертвуем тебе. В дом Господень принесем жертвы хвалы.

Бог располагал сердце настолько, я их искренне любил. Все, что я делал, я любил им и говорил о Христе. Я пришел в столовую, и вдруг солдат узнает из другой роты, из другой национальности, из Казахстана, что у меня день рождения. Он правда, он говорит. И он достает большую сумму денег. 10 рублей – это огромные деньги. Это шестая часть пенсии. Он дает мне 10 рублей. Мы тут же накупили пирожных, всяких классиков вся, этих, как это назывались, корзиночки всякие, всякое такое, булочки. Мы накупили. Мы сидели полночи в палатке. Под гитару пел им христианские песни. У меня был сборник песен. Я говорил им о Христе. До двух ночи точно или больше мы сидели там. Они налили воду из батареи, потому что воды не хватало. Техническую воду из батареи. Поставили эти лезвия, 220 подключили, как вот в тюрьме. Вскипятили эту воду, и мы пили. Никто из нас не отравился. Это была ужасная техническая вода. Вот представьте себе, но мы были благословлены. Эти люди пришли, чтобы меня поздравить. Никто из них не матерился, никто не ссорился. Они относились с таким уважением. Это был Господь, который был со мной и с тобою. Потому что я принял решение, что я буду служить Ему. Я буду любить их, как Господь говорит в Евангелии. И сегодня мы с вами перед тем же выбором, буду ли я продолжать Богу служить, могу ли я больше что-то сделать для Бога, могу ли я войти в число тех служителей, которые буквально днем и ночью принадлежат Богу, потому что в храме левиты служили. Господь сказал о них, что левиты, они чтят мое слово и заветы мои исполняют, и они полагают жертвоприношение. Так мы, если мы посмотрим исход, то Господь говорит в исход, я сказал в этой главе, это... Ну, начнем с 15 главы, давайте посмотрим места Писания. Вот Бог говорит, я Господь, целитель твой. Мы многие помним, исход 15:26. Я Господь, целитель твой. Но сначала, прежде чем Бог сказать, что я твой исцелитель, Он предупреждает, чтобы мы не служили другим богам. Чтобы мы не поклонялись Ему. Смотрите, Господь говорит, исход 15. Моисей возопил к Богу, и вот эта отравленная вода, вот эта вода, которая была в армии, вы никогда бы, никто из нас не стал бы просто так пить. Но там не было воды в бутылок, там не было никакой другой воды. Но Моисей бросил туда кусок дерева, и вода стала сладкой. Бог исцеляет воду. И тогда Господь говорит, дам ему стал и закон, и сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа и делать угодное, угодное, то есть жертвы, благоугодные Богу, пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы, которые я заповедую тебе. Устав. Устав – это правило служения. Был устав Давида. Помните, служили по уставу царя Давида. Давид их научил служить. Если ты будешь слушаться, делать благоугодное пред очами Бога, внимать заповедям, соблюдать все уставы, то я не наведу тебя ни одной из болезней, которые навел на Египет. Я Господь, целитель твой. Смотрите, если мы только возьмем контекст, из контекста текста, я Бог мой целитель, это правильно, но нам нужно помнить, что перед этим Бог говорит, что если будешь делать мне благоугодное, ты будешь уставы мои соблюдать, то я тебя благословлю. Теперь исход 20 глава, пожалуйста, в эта глава, где 10 заповедей есть, и в этой главе Бог говорит, когда заканчиваются 10 заповедей, и дальше Господь говорит в 20 главе, следующее. Он говорит 24 стихом. Нет, 23. «Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай себе жертвенник из дерева, принеси на нем, из камней, из земли, простите, принеси всесожжения, мирные жертвы, овец там и волов на том месте, которое я положу в память имени, я приду к тебе и...» Что дальше? Благословлю тебя. Бог говорит, не делайте себя. То есть Библия говорит, корень всех зол – серебролюбие. Ни вещи, ни имущество, ни золотые украшения, ни что-то другое, автомобили там богатые или что-нибудь. Ни это ни в коем случае не должно быть стать нашим вниманием, нашим местом, нашим обожанием, поклонением. Естественно, мы не падаем перед автомобилем, мы не падаем перед имуществом и не поклоняемся. Но если это в нашем сердце, мы это обожаем, любим, восхищаемся, то это некая
ложное поклонение. То есть это может быть стать некоторым, это может быть стать идолом.

идолом для нас. Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. И вот Бог говорит, не делайте себе кумира, сделай жертвенник, то есть поклонись мне, и я тебя благословлю, я приду к тебе. И поэтому в церкви, где поклоняются, духовные жертвы приносят, Бог приходит. Да? Мы чувствуем его. Некоторые говорят, что это такая атмосфера. Но мы знаем по Библии, это называется Божья слава. И Бог говорит, я приду в этот храм. Я и слава моего храма будет больше, чем прежнего. Я наполню дом сей славой. И Исаия это видел, говорит, слава и полна вся земля. Ангелы пели, слава, свят, свят Господь. Вся земля полна славы его, то есть Божье присутствие. Бог говорит, я приду. Поэтому давайте относиться к поклонению еще более ответственно. Ни в коем случае не как к выступлению, ни в коем случае как к пению церковной группы, ни в коем случае как вот мы могли бы, не знаю, послушать какую-то музыку на концерте. Нет, ни в коем случае. Это жертвоприношение Богу. Это священнодействие. Это жертвоприношение. Мир этого не может понять. А мы с вами, мы понимаем. Есть в миру поклонение сатане. Вот я слышал, я особенно не видел, но слышал, что на Олимпиадах, на Евровидении и в других моментах пытаются принести в начале шоу, которое символизирует поклонение дьяволу. Да, делают специальные знаки, там, ну, какие-то сатанинские, которые мы не будем показывать. Да, делают это. И на некоторых Олимпиадах это прямо конкретно, и верующие били тревогу, потому что показывали знак масонов, показывают знак сатаны. То есть это все... Представьте, где-то дьявол проник в среду мира, что он начал вот эти, поэтому выступают актеры, артисты. То есть часто вот в этих мероприятиях приносится культ сатаны, конкретное поклонение дьяволу. Люди это смотрят как на забаву, как на развлечение. Но они это делают. Знаете, однажды была выставка в США, и христиане очень расстроились. Несколько там сделали вала, прямо Бога вала сделали, и поставили его на время выставки. Но потом верующие стали переживать, и тогда его убрали оттуда. То есть сатана хочет все-таки себе поклонение. Они поставили вала и поставили молоха, то есть, который в жертву детей когда-то язычники приносили. То есть дьявол там и там пытается где-то себя обозначить, чтобы ему поклонилась земля. Представьте, миллионы людей на Олимпиаде смотрят. И там вдруг такая мрачная музыка, там всякие демонические программы, шоу. Представьте, весь мир смотрит Олимпиаду, ну почти весь мир. И сатана хочет там появиться. Но верующие люди, в основном люди, они не видят вот этих шоу, да, они в своей жизни могут прилепиться к идолам каким-то, прилепиться к чему-то, и это будет огорчением для Господа. Он сказал, Бог есть Бог-ревнитель. И поэтому ну, ни богатство, ни вещи, ни автомобили, ни спорт, даже вот спорт мы некоторые можем кто-то любить, ни в коем случае не должно занять место в нашем сердце. В нашем сердце, прежде всего, должен быть Господь, скажите аминь, да. Есть работа, есть профессия, есть хобби, но наше сердце – это храм Святого Духа. И вот когда мы начинаем жертвоприношение из сердца, то есть мы начинаем поклоняться Богу, приносить духовные жертвы, это словословие, это песнопение, это молитва духом и умом, это восклицание, и это от сердца, то Бог ищет таких себе, и тогда Господь говорит, я приду, и я тебя благословлю. Поэтому цель же жертвоприношения была угодить Богу, поблагодарить Его. Второе – получить Божье благословение. И поэтому одно из благословений церкви, оно находится в прославлении и в хвале, в духовном поклонении. Одно из благословений. И это благословение настолько важно, что Бог открывает нам, что когда они служили Господу и постились, вот начали, они там поклонялись, пели, служили, тогда Бог начал говорить, отделите мне Варнаву и Савла. Когда апостол Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, то вдруг случилось землетрясение, да, и Господь потряс основание темницы. Они были свободны. Когда церковь молилась Богу, это духовное прославление, они молились прилежно, ночью, тогда вдруг ангел отпустил Петра из тюрьмы. Слава Богу, да? Двери открылись. Мы видим, когда воскликнул народ Божий, стены Иерихонские пали. И вот я хочу сказать о жертвоприношении не как о прошлом историческом, а как параллель. Вы знаете, что отец наш Авраам, я уже могу смелее сказать, отец наш, по вере, Авраам, он был тот, кто Богу строил жертвенник. Как только Бог ему явился, он сразу ему отблагодарил, он построил ему жертвенник, он стал его благодарить. И поэтому периодически по жизни он шел и делал переходы

и приносил Богу жертвы благодарности. И однажды Бог сказал ему: принеси определенную жертву, и я заключу с тобой завет. Ну, я простыми словами говорю. Вот рассеки мне там трехлетнюю телицу пополам, трехлетнюю козу, там голубя, там вот это все. Рассеки, положи предо мной. Потому что Авраам стал спрашивать у него, что будет потом, в будущем. Бог хотел говорить к нему, но после того, как Авраам принес жертву, Бог продолжал говорить. И тогда Авраам рассек этих животных, и вдруг Господь через них огнем проходит. Он принимает эту жертву, и он показывает, что как бы как... он же не мог, извините, сердце рассечь, ну, Авраама, но он вместо этого животных. И огонь прошел. Это огонь Святого Духа. И при этом Бог сказал: твои потомки, он открыл ему, будут в порабощении лет 400. Я потом выведу их с великим богатством. Они будут в порабощении у другого народа. И отдам им эту землю. И Бог перечислил земли народов, которые будут им принадлежать. Мы видим, что когда Авраам принес эту жертву, Бог начал с ним говорить. Это духовное иносказание. Когда мы духовно поклоняемся и молимся, то откроются духовные дары, пророческое слово, слово знания, слово мудрости и так далее. И вот Авраам получает откровение, это 15 глава, именно после жертвоприношения. Дальше. Авраам получает двойное благословение, после чего, когда Бог ему сказал в 22 главе: истинно благословляя, теперь благословляя, умножая, умножу. Потому что он принес, как бы готов был принести жертву, которую Бог ему сказал. Но Бог его проверял, жертва не понадобилась, Бог заменил это на овна, который запутался рогами. Но именно после вот этого жертвоприношения, после вот этого жертвоприношения, готовности послушаться Бога, Бог ему дает двойное благословение. Каждый из нас хотел бы, наверное, в два или умноженное в несколько раз благословение, оно кроется в глубоком поклонении Богу, смирении. И мы с вами ждем большое умножение, мы ждем славу Божию, пробуждение в нашей земле. Правда же, мы ждем движения Святого Духа в Европе, в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане. Мы ждем движения Бога. И Бог хочет, чтобы мы поклонялись, собирались и начинали поклоняться Богу и молились. Поэтому молитвы, они приобретут скоро новое значение. Мы будем молиться Богу очень сильно и будем поклоняться Ему, чтобы Господь пришел и благословил нашу землю. Так вот, когда Авраам принес особенные жертвы по Слову Божьему, то есть Бог ему сказал принести горлицу, голубя молодого, козу и овна, ну, и телицу. Когда он это принес, я повторяю, Бог ему сказал особенное откровение на сотни лет вперед. Теперь, когда он принес жертву или готов был принести, которую Бог сказал в плане его сына, Бог остановил его, не поднимая руку. Бог дал ему другую жертву, Бог ему провозгласил особое благословение. И теперь от Авраама мы пойдем дальше. Как только Бог Иакову сказал, что я тебя благословлю, я тебя верну, лестницу он увидел. Знаете, кто бы из нас не был бы счастливым увидеть лестницу, которой ангелы Божьи восходят, и Божий голос говорит. Тогда он сделал камень, поставил, это был жертвенник, и вылил елей. У него не было ничего с собой. Ну, наверное, что-то в котомке было, масло было. То есть елей, который, наверное, мама там в сумку положила, когда он убегал от брата, да, он. И он сказал: есть, о, это место святое, это был Вифиль. Это Дом Божий в переводе. Он говорит: я не знал, что Бог на этом месте. Когда я вернусь, если ты меня вернешь, Господь, если ты меня сохранишь, я тебе отдам десятую часть. И я, этот дом будет Домом Божьим. И потом, правда же, в Вифиль ходили люди. Ну, какое-то время они там поклонялись. Он обещал Богу. И он возлил елей на камень. То есть у него не было жертвы, не было животных, не было ничего другого. Он елей, прообраз Святого Духа, вылил, отметил вот этот камень. И тогда Бог его вот благословил. Теперь жертвы израильского народа, Бог потом по уставу сказал им: приносите, вот, если хочешь обрести благоволение, принести такую жертву, жертву за грех, жертву повинности, да, есть жертва всесожжения, есть жертва мирная. Все эти жертвы, они располагали сердце Бога, и Бог прощал Израиль и их благословлял. Я повторяю, сегодня Павел говорит, будем приносить непрестанно духовные жертвы. Петр говорит, будем приносить жертвы
благоприятные Богу Иисусом Христом. Что значит благоприятные Богу Иисусом Христом? Это благодаря Христу, который умер за нас, эти жертвы теперь достаточно. То есть нам не нужно приносить животное. Теперь через Иисуса Христа, через Его главную жертву мы приносим благодарность, мы приносим свою веру, мы приносим хвалу, мы поклоняемся Богу. И тогда Господь приходит нас и благословляет. Я рассказывал много раз и очень коротко скажу, когда мне было 17 лет, и Бог дал мне сдать экзамены на 4,5 в Силамяйском училище, это было 4,5, это было выше моих способностей, потому что я только принял Иисуса, я только взялся за учебу, мне еще было, не было достаточных знаний, и Бог помог мне. Я говорил: Господи, я не знаю, я не понимаю химию совсем, вот я не знаю, помоги мне сдать, дай мне вытащить 4-й билет. Единственный билет я знал. Я просто заучил его уже, и вот знал, и Бог так и сделал. И когда я получил 4,5 и получил этот 4-й билет, он был настолько простой, что учитель говорит: так нечестно, Владимир, берите другой. Но она пошутила. И она вскоре меня просто отпустила. Только начала отвечать, она говорит: все, иди, Владимир. И поставила мне 4. И я говорю о том, что когда я это все пережил, я молился Богу, просил Его, и Он благословил. Вдруг мое сердце открылось, и я начал Его славить. Я пришел, закрылся в комнату, и начал благодарить Его, склонил колени. Когда начал Его славить, это была духовная жертва. Я не понимал этого, но я начал от всего сердца. Я не просто благословил на этот день, я не просто просил обычно, как мы просим. Я только благодарил, и когда я начал благодарить, пришел Господь. Я почувствовал такое сильное Божье присутствие, такую радость. Такая сила наполнила меня. Я не понимал, что это. Настолько я не понимал, что я испугался и перестал молиться, потому что я вскочил с колен, потому что я испугался. Мне было настолько прекрасно внутри. И тогда другой день я начал молиться со мной. Это повторилось. Третий день, и опять меня наполняет слава. Я начинаю славить Его, благодарить Бога. Я не молился на иных языках тогда, нет. Но это было что-то, что исходило я из самого сердца. И я так встревожился, думаю: ну что же со мной происходит? Ну, ничего такого я никогда в жизни не имел, ничего такого не помню. И у нас в церкви так не принято словословить, только славить и благодарить. Я пошел к папе, сказал: папа, вот так у меня происходит. Я начинаю молиться, и у меня только слава приходит, словословие, благодарение. Он говорит, он подумал и говорит: сынок, да, есть у нас такой старец, брат в церкви, у него подобное, говорит, есть в жизни. Это старый пресвитер Левченко был. И вот я так подумал: надо же, оказывается, он был исполнен Духа Святого человека. В юности он много проповедовал, ездил по Донбассу, по Украине, проповедуя Евангелие. И теперь он был старый человек, у него уже был сорван голос, он когда-то, наверное, много служил, проповедовал, у него был хриплый голос, у него голосовые связки были очень слабые. Но это был человек, который очень знал Священное Писание, любил Бога. И папа сказал: вот у этого брата вот такое же происходит. Он как бы в выступление приходит. Папа так объяснил мне. И вы знаете, это когда ты молишься от сердца. Пусть молитва станет для нас совершенно другой, вот искренней, честной. Пусть она станет такой, которая просто потрясет сердце Бога, коснется сердца Бога твоей искренностью, честностью, верностью, любовью. И Господь обязательно придет. И Он будет приходить на молодежные встречи, на молодежные молитвы очень сильно. Это время придет, я даже не сомневаюсь. Это настолько будет сильное присутствие, молодежь будет плакать, будет поклоняться, будут иногда петь без музыки даже, потому что просто все запоют акапелла, и это будет казаться достаточным в тот момент. Все может быть, потому что это служение Духа. И Бог ищет тех, кто поклоняется в Духе и в истине. Я однажды слышал о том, что как много верующих сидело на зоне в тюрьме, много христиан разных конфессий. Там были и баптисты, и иванские христиане, и пятидесятники, и другие. И они решили собираться вместе и общаться. И тогда не было разделения между ними. Они радовались тому, что это дети Божии, что это братья. И они вместе пели. Один раз они запели вместе. Какой-то гимн они запели. Когда они запели, они не знали, что начальник лагеря проходит через стену, за стеной, и он слышит. И они настолько сильно пели, это было в духе пения, то есть духовное пение, настолько было искренне. И он был настолько тронут этим, он пришел к ним и сказал: я хочу, чтобы вот мы соберемся, все зоны, лагерь, мы все, значит, соберемся, и я хочу, чтобы вы это спели. И он сильно был тронут. И они начали готовиться. Они стали волноваться, репетировать, они стали прилагать все усилия, они стали тренироваться, многие репетиции делать. И когда они собрались вместе и пели, у них уже не получилось. Так он сказал, говорит: вы пели хорошо. Он говорит: вот в прошлый раз, он сказал,
Это было что-то такое необыкновенное. То есть это было в духе, они пели искренне, они не волновались, они не дали место мыслям своим, волнения, начальство, лагеря, все соберутся. А вот тогда они были в духе. Они были очень близко, они молились, плакали и пели. И вот это пение, оно было, коснулось сердца этого начальника. Хотя со

Здесь они не дали места мыслям своим, волнения, начальства, лагеря, все соберутся. А вот тогда они были в духе. Они были очень близко, они молились, плакали и пели. И вот это пение, оно было, коснулось сердца этого начальника. Хотя со

Что такое чтить? Это чтить, уважать то место, где есть служение. И поэтому я хочу сказать о церкви. Когда вы приходите сюда, вы чтите Господа и чтите место Его славы. Если мы пропускаем собрание, допустим, в среду, мы не проявляем почтение Господу, которое должно. То есть, представьте, Господь здесь. Здесь не просто, если бы здесь был просто праздник, вот такой человеческий, отметить день рождения, например, ну, там, в мою честь, в чужую честь, это было бы просто мероприятие. Это другое немножко. Хотя, если мы будем там поклоняться, молиться, то туда придет Господь. Если это будет, ну, какое-нибудь организационное собрание, это одно. Но если это служение, то там уже Господь. И поэтому в среду, в пятницу, в понедельник на домашней группе, это все говорит о почтении к Богу и почтении к святому месту. И знаете, когда служение происходит, допустим, у пастора Эдика дома, у Ираиды, то это место освящается молитвами. И оно становится святым местом. То есть домашняя группа, это вот как дом Авидара. Помните, к нему пришел ковчег. Там, ну, была трагедия, ковчег наклонился, Оза коснулся святого ковчега, умер за то, что он коснулся. Ему нельзя было дотрагиваться до святыни. Он не был левитом. Он хотел как бы помочь, но святость поразила его. И тогда не повезли дальше ковчег в Иерусалим, а оставили в доме Авидара, гефянина. И тогда Бог благословил этот дом. Эту тему я буду проповедовать в России, когда поеду, но хочу сказать, слава Божия, Божие присутствие, оно благословило весь дом. Он был там 3 месяца, и когда Давид услышал, как сильно Бог благословил Авидара, то он сказал, пусть принесут сейчас, давайте в Иерусалим принесем все-таки. И поэтому, когда вы открыт ваш дом для домашней группы, да, когда вы молитесь вместе, то туда приходит Господь. Это становится святилищем. То есть маленький домашний церковь. И мое желание было всегда так, что дом мой, дом молитвы наречется. То есть нужно лично воспринимать. Смотрите, когда и Бог говорит, святилище мое чтите. Он говорит, и субботу соблюдайте. И если вы будете поступать по уставам моим, то есть если вы будете это делать, то Бог говорит Левитам 26:3, «Я дам вам дожди в свое время», то есть вовремя будет урожай. «И земли, земля ваша произрастет, земля даст произрастения свои, и деревья полевые дадут плод свой», то есть «Я дам вам урожай». Если вы не будете поклоняться кумирам, не будете чтить мои субботы, то есть время служения, и я знаю, что в среду это такой же важный день, как воскресенье. Если мы небрежно относимся, ну, это среда, то у нас неправильная традиция, у нас не хватает почтения к Богу. А ведь Он каждый день, Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Значит, Он в понедельник тот же, во вторник тот же, в среду тот же. На собрании Он тот же, Он исцеляет больных. И я вот хочу, чтобы в нашей церкви привилось вот это почтение. Да, если вы живете в другом городе, вам трудно приехать, но если вы живете в Нарве, это очень важно почитать, это особенное время. И если вы только совсем никак не можете, то есть если вы, ну, тяжело больны, если вы больны настолько, что можете прийти, то приходите, Бог вас может исцелить. Аминь. Но если вы настолько больны, простужены, у вас инфекции, все, вы понимаете, то... Но если вы не болеете, если вы всего лишь устали, то есть усталость – это не причина пойти в церковь, тем более здесь не требуется физическая работа, это прийти, поклониться, то важно почтить Бога. Поэтому Павел говорит о духовном поклонении, он говорит, будем непрестанно приносить поклонение, а перед этим говорит, не будем оставлять собрание нашего, как у некоторых есть обычаи. Обычаи. И поэтому очень много можно получить в среду вечером, можно получить много на домашней группе, ну, это и там Господь. И поэтому я отношусь к этому именно так, это святое место, это место, где Господь. Я прихожу сюда с благоговением, я испытываю благоговение. Вот везде, где нахожусь, я чувствую необычное место. То есть, как будто я у Господа в гостях. Это не наш дом, это Божий дом, но мы его тоже дом. И вот я хочу этим стихом сказать, Бог говорит, я тебя благословлю всем. Если, повторю, чтите мои дни, то есть дни служений. Имя мое чтите. Соблюдайте. Дальше. И тогда молодьба будет хлеба достигать собирания винограда. То есть, один урожай закончится, другой начинается. У вас будет круглый год благословения. Это знаете, как у нас бывает, что сначала черешня созревает, вот там у меня на берегу я сажал деревья там 13 лет назад. И вот черешня поспевает, после нее идет малина. Потом идет другая ягода уже.
клубника там. И вот так вот смотришь, когда одно за другим благословение, оно

приходит. Бог говорит о том, что придет благодать на благодать, когда ты чтишь Божьи дни. Это божественные дни. И я говорю это от Бога. Я давно хочу, чтобы это было. У нас должен быть страх Божий. Как я пропущу служение, когда там приходит Господь? То есть Бог пришел туда, а меня там нет. А я решил быть дома. Бог пришел туда, то есть Слово Божие, церковь, на эту улицу. Он пришел туда в среду, а меня там нет. И мы говорим, прости, Господь. И тогда вот приходит такое, у меня было пару раз, но я слабо себя чувствовал там, ну, чувство такое вины, Господи, прости, я вот как будто не смог. Так вот, это на самом деле наше место и наше время, встречи с Богом. И мы говорим, мы не говорим, а, это среду, а, это не так важно. Знаете, в детях, дети говорили в школе, а, мама, не так важно, это физкультура, не надо туда идти, у меня там два урока физкультуры, ну, там еще урок пения, это не так важно. Но нет, все важно. Важно быть дисциплинированным. Я думал, ну, физкультура не так важна. Но потом пришлось отрабатывать. Мне сказали, Владимир, не можем тебе поставить оценку. Вот, в училище. Так, что будем делать? Говорит, так, 50 отжиманий. Он говорит, и все, и от пола. Что будем делать? И начиналась отработка, отжимания от пола, и что-нибудь еще. И учитель, он меня знает до сих пор, мы с ним дружим, встречаемся в городе Силамяя. Вот. Приходится за это платить. А учитель по литературе, когда я пропускал там, он говорит, что, Владимир, надо это. Вот выучить теперь стихи, расскажите мне стихи Маяковского, там те стихи, другие. И я давай учить стихи, и отрабатываешь. Потому что тебе нужно сдать зачет, тебе нужно это сделать. Так вот, когда мы что-то упускаем в церкви, мы потом, нам этого не хватает. Вот Эдик проповедовал о благодарении. Мне все эти дни, думаю, это как раз та тема, которая вот прямо в моем сердце была. Слава Богу, правда же? Как благодарить Бога во всех обстоятельствах? Нет, не за болезнь, а за то, что Бог сделает то и другое, за то, что Бог через это что-то сделает. И поэтому мы должны благодарить Господа, славить Бога. И тогда я сейчас хочу сказать, что помните это, и Левит, 26 глава. И Бог говорит, вы прогоните врагов ваших. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. Буду тверд в завете моем с вами. Когда мы тверды, когда мы знаем, церковь – это место для меня. Если вы утром не работаете, если вы утром, ну, свободны, придите помолиться. За город, за страну. Придите здесь в 8 часов утра. Это вы чтите Бога. Вы несете такое святое служение. Это вообще очень хорошо, если вы познали силу молитвы, для вас это будет прекрасная возможность. Вы пришли, ободрили тех, кто молились, они будут рады. Вот кто-то еще пришел, кто-то еще помолится. Это ценно. Поэтому церковь открыта с 8 до 9 утра, чтобы каждый желающий мог помолиться. Это тоже ценно. И поэтому Господь, Он видит сердце, Он видит наше стремление. Он говорит, смотрите, вы будете есть старое, прошлогоднее. Почему? Пришел новый урожай, а вы еще старое едите, у вас много всего. И тогда вы выбросите старое ради нового. Это стих 10. То есть вы скажете, ну, я лучше выброшу, уже так много нового урожая. Почему? Потому что чтите имя Господа. Чтите, чти Господа от начатка прибытков твоих. И что еще главное? И поставлю жилище мое среди вас. То есть я буду среди вас, когда вы чтите мои дни служения, когда вы чтите мое имя. Дальше. «Я буду среди вас, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я Господь Бог, который вывел вас из земли египетской. Душа моя не возгнушается вами». То есть Бог не испытает отвращения, потому что вы чтите Бога. И вот это поклонение, оно имеет огромное значение. Теперь еще раз вернемся в Библию, я скажу несколько важных стихов. Кто из вас помнит теперь? После чего Бог дал победу Израилю над филистимлянами во дни Самуила. 7 глава, 1 книга Царств. Когда Самуил вознес жертву всесожжения. Он взял от матери, от молока матери. Он взял ягненка и принес Богу. И тогда Бог возгремел и дал победу. То есть он принес жертву. Это была жертва Самуила. И во все дни жизни Самуила рука Божья была на филистимлянах. Он всего лишь молился, он не вступал в сражение. Он поразил Агага, вот этого царя, потому что Саул это не сделал. Но он был человек

мирный, который служил Господу. И он, поэтому после жертвоприношения Самуила была победа Израиля. Мы все хотим быть в победе. Мы не хотим быть под обстоятельствами, под болезнями. Скажите аминь, да? Мы не хотим быть под всякими нуждами, под давлением, под одиночеством каким-то. Под, Библия говорит, Павел говорит, ничто нас не может отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни скорбь, ни теснота. Вот это теснота, давление. И Бог говорит, я дам вам победу. Я поселюсь среди вас. Я вами не возгнушаюсь, если вы будете мне служить. Но если вы не послушаете меня, я уже дальше не буду читать, вы дома можете прочитать. То есть Бог говорил, что будет все вот по-другому. Хвала Богу, Иисус Христос нас искупил от проклятия закона, но Он, в этом есть, по крайней мере, человек лишается благословения, ну, когда он не служит Богу. И это для нас важно. Так вот, Самуил после жертвоприношения принес победу Израилю. Дальше. Первое паралипоменон. Давид после жертвоприношения Богу на этих амбарах Орны и Вусиянина получил огонь с неба, то есть сошел огонь Святого Духа. После жертвоприношения Давид стал там поклоняться Богу, потому что там Господь явился, ангел. И он увидел, что... И он тогда на этим местом, он поставил там жертвенник, и на том месте потом был построен храм. Теперь Соломон... После жертвоприношения получил мудрость. Давид получил огонь, ну, благословение, защиту. Самуил принес победу. Авраам принес особое двойное благословение после жертвоприношения. Соломон получил мудрость. Третье царство, 3 глава, 4 стих. Он получил мудрость после этого. Бог начал просвещать и говорить. Поэтому, когда вот у нас есть пророческие конференции, да, часть этих конференций – это духовное поклонение. Пророк, он приходит, ему важно тоже поклониться вместе с нами. Он приходит, служит, молится, и вдруг Господь начинает говорить. Вы помните, пророк Самуил получил откровение для и спас несколько армий. Две армии спас от жажды, от смерти, физической смерти. Потому что он сказал, позовите мне гуслиста. И когда гуслист стал играть, тогда рука Господа коснулась Елисея, и он увидел видение. Как спасти армию? И он сказал, копайте рвы. Вы не увидите дождя, вы не увидите ветра, но все эти рвы наполнятся водой. И так и произошло, и они были спасены. И так мы видим, что жертвоприношение, вот это поклонение, оно приносит обязательно Божий ответ. И поэтому Господь нас зовет. Именно здесь не человеческая слава, это именно не то, о чем вот Валера нам рассказывал, да, про этого певца. То есть он пошел человеческой славой. Когда-то пел в церковном хоре. Но потом он стал вот так, и потом вот Элвис Пресли, он рассказывал о нем, да, к сожалению. Вот, мы не знаем. Я надеюсь, что он умер с каким-то покаянием на устах. Бог знает. Но он бы принес такую великую славу Богу. Но тем не менее мы видим. То же самое была еще одна певица знаменитая в США и так далее. Это все может быть, потому что Библия говорит, возлюбили славу человеческую, но не славу Божию. То есть очень важно возлюбить Божью славу, Божье присутствие. Это не мы как бы себя проповедуем, не мы себя прославляем, но мы прославляем Бога. И вот церковь, наша церковь, если она будет настроена на поклонение, то мы будем прямо буквально вот всем сердцем идти в это. Господь, я хочу тебе принести жертву сегодня. Я хочу, как это делал Авраам, Самуил, Моисей, Авель, как это делал Давид и другие, и как делал Илья. Когда Илья принес жертву? Когда пришел дождь на землю? Бог сказал, если вы будете мне служить, я дам вам дожди в свое время. 3,5 года не было дождя. И это пришло, когда он сделал жертвенник. И во время вечернего жертвоприношения. Почему говорю со слезами? Потому что не было жертвоприношений в Израиле, не было вот поклонения, идолы были. Ваалу поклонялись. Были ложные пророки, дубравные и вааловые. Но он сделал по слову Божьему. Он восстановил жертвенник, и он принес Богу жертву поклонения. Это молитва. Жертва Богу – дух сокрушенный, так написано, да, когда сердце сокрушенное. И поэтому Бог хочет, чтобы в нашей церкви было такое поклонение, чтобы нам потом не разойтись было. Чтобы когда собрание закончится, оно еще, все еще хочется поклоняться, молиться, петь, общаться, потому что слава Божия будет на нас обильна. Потому что поклонение может быть гораздо глубже и сильнее.
Я благодарен Богу за каждого лидера прославления нашей церкви, за всех наших сестер и братьев, кто вели, ведут и будут вести пение, потому что они очень важны для Бога. Если они имеют откровение о поклонении и будут служить, то благословение Божие придет на нас с вами, на проповедников, на гостей, на всех собравшихся, на город. И вот сегодня эта проповедь, она именно об этом. И Господь очень сильно побуждал мне это сказать. И поэтому я сейчас, заканчивая проповедь, хочу призвать нас к молитве, которая могла бы выразиться в принятии откровения. И знаете, еще коротко скажу. Итак, есть священнодействие. Давайте скажем, поклонение – это священнодействие. Это священнодействие. И есть еще священнодействие, к которому мы с вами стремимся. И у нас будут собрания, у нас будет сейчас, во вторник мы всеми, ну, командой соберемся, совещаться, молиться. И в четверг, вот молодежь, мы хотим всю пригласить, так поговорить от сердца к сердцу. И начинаться будут собрания, мы хотим молодежь, именно подростков, всех, кто был в лагере, мы хотим собраться, иметь особенное общение в четверг в 7 часов. Но сейчас есть еще одно священнодействие. И об этом написано Римлянам 15:16. Откройте, пожалуйста, текст. Римлянам 15, глава 16 стих. Это священнодействие благовествования Иисуса Христа, то есть Евангелия. Это тоже, оказывается, священнодействие. Оказывается, когда вы расскажете людям об Иисусе, то вы священнодействуете. Римлянам 15, глава 16 стих. Римлянам 1:9. Тоже. Смотрите, у язычников быть служителем, совершать... Скажем вместе следующее слово – священнодействие. Еще раз – священнодействие. Давайте вернемся в Римлянам 15. Смотрите, священнодействие благовествования. Поэтому нам предстоят большие собрания, звать людей. И мы хотим в октябре сделать большое собрание евангелизации, как в палатке, но сделать это в церкви. Это будет 17-18 октября. Священнодействие. И это уже другая тема, о которой мы не будем сейчас говорить. Просто я говорю, вот это тоже священнодействие. Когда вы служите Духом в благовествовании Сына Иисуса Христа. Павел говорит, свидетель мне Бог, которым я служу Духом в благовествовании. Служу Духом. Это другая тема, но очень важная. Поэтому мы с вами священники, чтобы возвещать совершенство. Возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы не народ когда-то, но теперь народ Божий. Мы не помилованы, но теперь помилованы. Поэтому я сейчас к вам обращаюсь как к священникам. Вы священники и левиты. Вы служители Господа. И все, кто смотрит меня в эфире, вы тоже священники Господа. Он вас призвал к священнодействию. Вы можете уничижать это служение, но этого не нужно делать. Поэтому, когда вы в молитве предстоите, вы священнодействуете. Когда вы поклоняетесь в пении, вы священнодействуете. Когда вы свидетельствуете, вы священнодействуете. И Бог говорит, я благословлю, покажу разницу между служащим и неслужащим, между призывающим и непризывающим. И поэтому написано, кто призовет имя Господне, он спасется. То есть Бог приносит перемены. Аллилуйя. Можем ли мы сейчас пред Богом предстать, как священнодействие? Можем ли мы подняться? Я приглашу прославляющих. Аллилуйя. Господь, ты здесь. Аллилуйя.

0: Привет, меня зовут Катя. В старой песне поется, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Так ли это в наше время? И почему девушкам сейчас трудно найти не просто хорошего спутника жизни, но еще и близкого по духу человека? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, трудно ли сейчас найти хорошего, достойного мужчину?
1: Ну, я могу сказать про себя. Мое мнение было раньше таким, что я считала, что адекватных мало. Найти кого-либо сложно. Скажу честно, мнение сейчас изменилось. Вот, а какое оно, скажу чуть попозже.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Интрига, расследование. Ну, я считаю, что и так, со-со, 50 на 50, я не знаю. Ну, и сложно, и не сложно, зависит от тебя. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас парни есть, они есть хорошие, но сейчас люди пошли очень сложные, мы сложные часто загоняемся, они сложные, и очень тяжело найтись. Вот. Ну, мне так кажется, это мое мнение.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Мне даже особо добавить нечего
6: не к Таниному мнению.
5: Ну, если только то, что если сильно не усложнять.
3: Вот, надо научиться не усложнять.
5: Да, то есть хорошие действительно есть и были, и раньше.
6: А ты думаешь, проблема от нашего века?
5: Да нет, конечно. Как раз всегда так было, наверное.
7: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет. И 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
8: То есть вы вообще не хотите сказать, что нормальных парней адекватно стало меньше?
5: Да,
8: типа, я это одна вижу? Не в обиду парням, просто я знаю, вот мой круг общения, у меня там есть друзья-парни. 10 парней возьмем, допустим. Не то, что я хорошо с них общаюсь с ними, я просто их знаю. Из них половина, то есть они мои ровесники, из них половина, там у них нет цели в жизни. Им норм. Они зарабатывают какую-то там копейку, которая хватает на жизнь, они рубятся в комп, все.
5: Можно тебе два вопроса задать?
8: Давай.
5: Первый
8: вопрос. С кем я вожусь?
5: А адекватных девчонок стало больше или тоже меньше? Это первый вопрос.
8: Ну,
5: а второй вопрос, это даже не второй не вопрос, а комментарий. Вот в мое время было то же самое.
8: Рубились сколько лет назад?
5: Нет, ну просто тоже так же. Примерно 50 на 50. 50 знают, зачем живут, у них есть какая-то цель, есть интересы. Половина живут какая?
8: Ну, даже от ответственности, наверное, зависит. Я не хочу сказать, что здесь проблема мужчин. Я вообще считаю, что виноваты женщины, потому что радикальный феминизм сделал свое дело. Ну, мужчины стали такими в плане... Вот, я не знаю, берете советские фильмы, смотрите их, и там все там... Там, ладно. Они всегда какие-то такие все... Вот, товарищи, я сделаю то, я выучусь, я буду заботливым мужем, отцом, я буду вот таким, я твердый, я, ну, я, на меня можно положиться.
4: Привет, меня зовут Наташа, я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
9: А я вот, например, очень люблю русскую литературу, но это вообще не сравнить, какое там отношение мужчин и к мужчинам, кстати, тоже, и мужчин к женщине, и к жизни. Ну, и очень расхоже с тем, что мы видим сейчас. Сейчас так активно пропагандируется идея, что никто никому ничего не должен. И я с ней отчасти согласна, действительно, но очень легко эту идею в своих целях так мужчине исказить, что он как бы ничего никому не должен. И вроде как он не он безответственный, а он очень психологически такой развитый, что он просто познал вот эту вот истину.
10: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Ну, если бы мы были одинаковыми, у меня не было бы претензий никаких. Но они, у них есть преимущества перед нами. И у нас также есть какие-то преимущества. И почему мы такие разные? Мы же не просто так разные. Мужчины, вот они стрессоустойчивее. И когда мужчина, допустим, больше работает, ну, я не говорю, что да, тут женщины, опять же, сами, это их инициатива, но это факт, что когда девушка больше работает, и она зашивается больше, у нее эмоционально больше какого-то такого стресса, выгорания и так далее, у него этого меньше. Они к этому... Они для этого рождены.
6: Здесь очень интересный такой момент. Фильмы и мультфильмы, и то, что нам показывают, это очень сильно влияет на нас. Одной из моих работ, когда я училась в институте, была работа влияния СМИ на людей. Как оно сильно влияет, о том, что мы смотрим. Мы смотрим мультфильм, где показывается женская роль в мужском обличии, и как это искажается, да, там, где мужчина такой более женственный, да, и чем чаще мы это начинаем смотреть, тем больше мы начинаем это воспринимать за норму. Это действительно идет из поколения в поколение, что мы иногда не рассматриваем такой момент, что адекватных вот их стало мало или их нет вообще, и это только проблема нашего века. Нет, мы просто... Это зависит, мне кажется, от уровня нашего мышления и от уровня нашего восприятия мира. То есть мы вот зациклились на какой-то одной группке парней или девушек и вот считаем, что вот здесь вот мы это посмотрели, и здесь больше никого нет.
9: Ну, а что делать девушке, если, допустим, она выбирает в своей жизни развитие, да, она активно развивается, старается как-то вот прокачиваться в своих навыках. И ей, ну, общается с молодыми людьми и понимает, что действительно очень много людей, которые, ну, особо ничего в жизни не хотят. Или какие-то абсолютно разные принципы жизненные, да, вот тоже стоит ли из-за этой как будто бы нехватки, да, хотя на самом деле непонятно, как бы есть ли она вообще эта нехватка, но все-таки стоит ли из-за нее пренебрегать какими-то своими принципами, да, допустим, если девушка верующая. И в идеале ей бы хотелось рядом с собой видеть верующего мужчину, который также верит в Бога и посвящает этому свою жизнь. Но из-за того, что ей кажется, что таких мало, да, трудно найти, она выбирает там выйти замуж за человека с другими принципами абсолютно. Вот как вы к этому относитесь?
8: Ну, вот я так скажу, например. Я девушка верующая, и я, ну, встречалась и с неверующим человеком, и с верующим. И разница есть. Хотя я очень долго с этим спорила. Я верю до сих пор, что можно найти парня, ну, другой религии, ну, или там другой конфессии, других взглядов вообще, в принципе, который будет тебя принимать, уважать. Но это исключение, вот это реальное исключение, и тебе здесь реально нужно найти человека, который будет с тобой разделять одно, у вас одинаковое должно быть мировоззрение, потому что когда вы смотрите изначально, то есть, потому что такой вопрос, как вера, он очень глобальный. Есть какие-то мелочи, да, там, он не любит морковь, и я там ее люблю. Это ладно, это вообще никого не волнует.
11: Переживем.
8: Это переживете, да. А вот когда такие глобальные, как мировоззрение, это, конечно, желательно.
5: Ну, согласна, вот то, что ключевые ценности, они должны совпадать. Но их не должно быть слишком много, потому что иначе трудно будет найти себе пару. То есть, если верующий человек или если человек увлечен здоровым образом жизни, для него это большая ценность, то ему не стоит связывать жизнь с тем,
1: кто имеет много вредных привычек.
5: Да, да, да.
1: Ну, то есть, я согласна с тем, что есть какие-то основы и принципы, которые есть вот во мне. Я тоже согласна с тем, что я рада, что я не поскупилась своими какими-то принципами, да, не встала себе на горло, да, и не пошла себе наперекор, вот, и не вышла там замуж, не стала встречаться с парнем, который, к примеру, ну, мне вот он чисто понравился, да, он клевый, интересный, мне всегда нравится, там, вообще люблю общаться с людьми, вот, и, но это не стало моим, так скажем, главной такой ценностью, что, о, интересно, классно, а наше мировоззрение, наш взгляд на жизнь, он, ну, как бы не совпадал, потому что вам потом, ну, каждый потом с этим жить, и дальше, ну, пойдут большие разногласия. Я не могу сказать, что если, к примеру, там, вы разных там, вероисповеданий, то все, там, ваша жизнь прекращается, да. Есть люди из разных конфессий, просто здесь вам нужно научиться искать компромисс. Да, это сразу можно сказать, это будет очень сложно. Вот. Здесь уже, наверное, больше можно сказать о том, сколько у вас любви.
8: А где их найти-то? Извините, мужики с неба не падают, это факт.
3: Ну да.
9: Ну вот, Наташ, ты замужем, тебе трудно было найти? Поделитесь своим опытом с Олей. Трудно ли был, труден ли был вот этот путь к замужеству, если так можно сказать?
8: У меня были какие-то иллюзии по отношению к каким-то людям, и я все ждала какого-то чуда, и я сама была еще тоже. Ну, я не говорю, что мои мужики были не сахар, я тоже сложный человек с таким характером, и люди, то есть, как бы... Мы не понимали, не пытались понять друг друга, а мы просто столкнулись с трудностью, и все. И не хотим понимать, и никто не хочет идти на компромисс. Вот. С моим мужем это не так. То есть мы друг друга принимаем, мы друг друга понимаем. То есть мы реально вообще не ссоримся. Я не знаю, многие говорят, что это плохо, но мы реально не ссоримся. И я просто нашла его в тот момент, когда для себя, проанализировав, смогла выстроить такие критерии. Я не знаю, это не меркантильно или не меркантильно, но это практично, что мужчина, с которым я бы хотела построить семью, у него должны быть вот такие-то качества, вот, и я поняла, что это он.
5: В матрицу попала.
8: Да, и такая, так, ну это он. Вот, и действительно, то есть у нас идиллия такая, можно сказать. Ну, и в плане хорошем, не в плане то, что мы скучно живем, а в плане то, что у нас взаимопонимание.

0: И она говорит: Оля, тебе не кажется, что жить можно, в принципе, ну, почти что с любым? Ну, если уметь договариваться, если уметь идти на уступки. Я говорю: кажется, Надя. Ну, это вот просто пока, да, за скобки вынесем вот этот коротенький диалог. Значит, у меня ситуация достаточно сильно отличается от Наташиной, за одним исключением. Я тоже продумала, какие вещи для меня принципиальны, какие нет. Вот это было, и тоже незадолго до встречи с моим мужем. Он на меня упал почти что с неба, девочки. Я его до этого не знала. Он мне написал смс-ку, потому что во время игры, на которой присутствовало очень много разной молодежи, во время игры ему попалась моя анкетка, чисто случайно. Ну вот он эту анкетку прочитал и мне написал. Вот так вот познакомились. То есть почти что свалился. Общение было не очень долгим. Мы встречались 5 месяцев, поженились. Вот сейчас 12 лет уже вместе.
1: Ну вот, кстати, я слышала... Очень круто, что ты это рассказала, потому что я слышала от, так скажем, девушек уже с опытом семейной жизни, что действительно приходишь к мысли, что жить можно практически с любым, если уметь договариваться, и я никогда этого не понимала, и сейчас вот ты говоришь, и я снова думаю, опять это я услышала, но я не понимаю, действительно, как это так, вот ты можешь поподробнее, что ли, рассказать?
0: Это сложно просто.
1: Про что это?
2: Мне кажется, это про смирение. Про смирение девушки. Но
0: не только девушки.
1: Ну, как при этом потерять себя в этом? Вот что почти с любым. Я тоже думаю, наверное, почти с любым. Но как не в ущерб себе вот найти этот компромисс, так скажем? Потому что можно же так подумать, что да я с любым смогу, просто буду там совсем соглашаться, как бы как он скажет, так и будет, но себя тут потеряешь. Но при этом вот как бы и самой сохранить вот эту свою целостность, и человека рядом.
0: Мне кажется, такие вещи, это вот ты сказала очень важный момент, что ты разговаривала с людьми, которые уже довольно долго в браке. Это просто вот начинаешь в какой-то момент ощущать, что ты уже этому научилась. Ты научилась договариваться, ты научилась где-то наставить на свое мнение, где-то уступать. Может быть, чаще уступать. Женщине, в принципе, более свойственно уступать. Но если мужчина-то хороший, он и не будет на тебя давить. Вот.
3: Здесь, мне кажется, главный такой момент, который мы все забываем. И вообще, очень часто психологи об этом пишут, что почему мы не находим там мужчин, женщин и тому подобное, потому что у нас нет готовности к любить. И с любым, да, я не думаю, что прям с любым можно ужиться. Это лично мое мнение.
4: А если вы на необитаемом острове оказались вдвоем? Вот вы в мире одни.
3: Нам всем, вот абы кто, ну, не понравится. Ну, если, конечно, ну, как бы, я не думаю, что ты попалась на первого встречного и такая, ну, с тобой бы я бы смогла бы жить.
0: Ну, уж не на первого, конечно.
3: Да. Вот, то есть здесь, наверное, очень важный такой момент, вот лично для меня, что человек, который подходит вот тебе по каким-то вот действительно важным принципам, с которыми ты не можешь как-то по-другому, то есть вот ты определил для себя какой-то определенный момент, и вот из этой категории ты выбираешь.
0: Ну, ты понимаешь, да, но ты должна быть, во-первых, готова принять открыто все остальное.
3: Да.
0: Вот. И я не мечтала выйти замуж за рыбака. Я не очень хотела, чтобы у меня в ванной рыбка висела вот так вот.
3: Нет, это мелочи жизни,
0: конечно,
3: с кем не бывает.
0: Конечно.
3: Да, ну как бы это мелочи быта.
4: Ну понятно.
3: Но если, к примеру, там, я не готова жить с человеком, вот для меня лично принципиально, который курит. Почему? Я не переношу физический запах табака. Ну, то есть я астматик, я этого не переношу.
1: Ну, вот я думаю, у тебя, наверное, это еще более глубокая причина в плане, что это же не только, а если бы ты переносила, ты бы согласилась.
3: Ну, то есть, нет, ну, мне, в принципе, как бы это, ну, претит. И, то есть, это мельчайший пример, вот. Поэтому первоначально, почему мы вообще касаемся такого вопроса, очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы иногда не готовы к влюбленности. Если затрагивать чисто теорию, бегло, то это потому, что у нас есть какие-то незавершенные отношения, или у нас есть какая-то идеализация, да, там, что сейчас придет такой принц на белом коне, и я в него влюблюсь. Такого, ну, как бы, ну, если...
4: Нет, если готова? Нет вариантов. То есть, если ты готова, хочешь сказать, если ты готова,
3: да,
4: то варианты будут?
3: Да. Ты идешь куда-то, ты... то есть,
4: ты
3: эти варианты появляются сами собой.

0: это чувствуется.
1: Ну, кстати,
0: это
1: я вот очень соглашусь, потому что поделюсь своим примером. У меня бы тянувший, ну, то есть я была влюблена в молодого человека, с которым такие были странные немножко отношения. Но, в общем, я вроде бы сама приняла решение, что мы не продолжаем отношения, но как будто бы я не могла его внутренне отпустить. То есть вот реально все время вот, то мысли, то тебе кажется, что, может, ты неправильно поступила, то тебе кажется, что вообще я его люблю, там, не знаю, на следующий день кажется, что нет. И вот когда я в своей голове действительно это завершила, у меня вот действительно начали там новые какие-то знакомства и общения появляться. То есть я сама как бы вот я про это слышала тоже, что это действительно так работает, и вот на себе как бы реально испытала, что действительно появляется гораздо больше общения с мужчинами, когда у тебя в голове все как-то разложено.
0: Да, когда ты отпустил. Еще один такой момент. Окей, негде. А ты уверена, что ты ищешь в своем круге общения того, кого ты хочешь? Потому что, допустим, да, у меня есть подружка, которая занимается танцами, да, и вот если она будет, придет на завод, ей важно, чтобы у нее там, к примеру, был парень-танцор. Да, для нее это там профессионально важно, там еще что-то, ну, как бы по каким-то таким критериям.
2: А пойдет она на конференцию ученых, изучающих голубых китов.
0: Да. То есть, ну, как бы немножко не подходит. И поэтому важно, как я всегда говорю, меняй круг общения, сменить, расширить круг общения, пойти на какое-то новое хобби, в какое-то новое место, подчерпнуть вот эти вот новые эмоции, потому что тогда появляется и какой-то у тебя новый взгляд на мир. Может быть, что-то ты там поменяешь. Может быть, ты поймешь, что у тебя какие-то действительно то ли отношения не завершены. Может быть, ты там вообще разбираешь какую-то жизненную ситуацию своих родителей, и вообще у тебя фокус внимания весь там, а не в том, чтобы построить твою личную жизнь. Поэтому я думаю, вот сейчас настал этот момент X, когда я скажу, что сейчас я считаю и придерживаюсь такого мнения, что на самом деле мужчины достойные, они есть. Да, их меньшинство, но они есть.
2: И
0: так
2: мужчину,
0: же, как и женщин.
2: И мужчину не найдешь, если ты мужчин в принципе не уважаешь.
0: Да.
1: Как по вашему мнению, вот так если кратко, мы можем переключить свой фокус внимания с того, что мы, неважно, замужем мы или нет, ищем какие-то недостатки, живем в этой вот парадигме, что мужчин нету, они все какие-то слабенькие, да, немужественные. Что мы можем сделать, чтобы переключить этот фокус внимания на то, что мужчины есть, что они классные, что они мужественные? Вот я по себе могу сказать, я долго училась принимать помощь от мужчин, от любых. Вот от любых. Угощают тебя кофе просто так, возьми. Помогают чемодан донести, пусть несет. Или попроси, да, с лестницы там куда-нибудь спустить. И когда я начала делать какие-то такие мелочи, позволять как бы мужчинам проявлять себя в каких-то мелочах абсолютных, я действительно поняла, что я очень уважаю мужчин, что это вообще очень крутые люди.
3: Мне тоже похоже близко с твоим, то, что концентрироваться на хорошем. То есть мы как бы люди, у нас это заложено на негативе быть зацикленными, и мы не замечаем там, я могу помнить, что мой муж мне там сделал замечание полвека, но не буду помнить, что он там помыл посуду, хотя там для него это может быть целая победа. Вот, и какие-то вот такие вот мелочи, когда ты на них тоже внимание обращаешь, и пытаешься понять, то это реально помогает.
0: Я хочу сказать, наверное, такой интересный момент, как развитие своей женственности. Вот именно развитие женщины внутри себя, да, это какие-то там хобби или какую-то мягкость, развитие какой-то нежности тоже помогает раскрыть себя и тем самым увидеть потенциал мужчины.
2: А я вспомнила одну фразу, я не помню уже откуда она, из книги или из фильма, из какого-то. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Ну, оно бы, конечно, и так. Если бы не переставая думать о своих недостатках, мы не начинали немедленно думать о недостатках других. То есть нужно исходить от обратного. Если тебе кажется, что у всех окружающих мужчин недостатки, посмотри, у тебя-то они есть или нет.
4: Есть вот эти фразы, все мужики там такие-то, такие-то. Вот эти вот фразы вообще, я считаю, что не надо говорить.

0: Варить нужно их исключить из своего рациона даже в шутку, потому что это навязывает в голову вот это вот мнение, и вокруг оказываются тупые мальчики, там, мужики, не знаю.
1: Девчонки, спасибо вам за ваше мнение и за ваш опыт.

0: Мы в Израиле, на святой земле, приехали в назначенное место для того, чтобы встретиться с израильским гидом Барухом Керемом, для того, чтобы он раскрыл тайны сегодняшнего дня. Что ждет телезрителей в сегодняшней телепрограмме «Путеводитель по Израилю»? Шалом!
1: Шалом, друзья! Добро пожаловать на отметку «Уровень моря». Отсюда мы отправимся вниз к Иорданской долине, которая находится в большой рифтовой долине, начинающейся в Африке и заканчивающейся аж в горах Турции. Мы посетим библейские места, упомянутые преимущественно в Ветхом Завете. А для того, чтобы наша поездка была интересной, мы возьмем с собой, конечно же, Библию, вспомогательные материалы, атлас дорог, нам может пригодиться компас, рулетка и, конечно же, не забудьте много-много-много питьевой воды. Ну что, в путь? Готовы?
0: Добро пожаловать! Поехали!

Дорогие друзья, мы остановились сейчас на обочине дороги номер 90, прямо на повороте на Ерихон, который у меня за спиной находится. И я хочу прочесть для вас из книги Иисуса Навина 4:19. Написано следующее. В 10-й день первого месяца израильтяне перешли Иордан, сейчас он за вами, и стали лагерем в Гильгале к востоку от Ерихона. Место, на котором мы находимся, согласно компасу и согласно географии, где мы стоим, это на восток от Ерихона. То есть где-то здесь, на этих степях, находился библейский Галгал. В наши дни это сельскохозяйственные угодья, и мы не знаем точно, где был этот лагерь, но, пользуясь картой и пользуясь компасом, мы знаем, что мы стоим на историческом месте, где произошли удивительные события. Месте, где был главный лагерь Иисуса Навина. Месте, где встретил лидера небесных воинств с мечом. Место, где перестала падать манна, и написано, что израильтяне начали уже кушать плоды этой земли. На этом месте, с этого места отправился народ завоевывать Ерихон и позже город Гай и всю Нагорную страну, которую уже видно отсюда. Те из вас, кто знаком с библейской историей, наверняка помнят, что при переходе через Иордан сыны израильские вынесли по Божьему повелению 12 больших камней в честь 12 колен Израилевых и поставили их в Галгале. Однако уже через несколько поколений эти камни, которые когда-то стояли здесь, стали объектом поклонения. Написано в книге Судей, что при судье, которого звали Аод, он проходил этот город, он проходил мимо Ерихона, мимо Галгала, написано «там, где стоят истуканы». То есть очень быстро народ Израиля из памятных камней сделал их камнями поклонения. К сожалению, идолопоклонство быстро вошло, скажем так, в израильскую привычку. И с этим боролись уже все благочестивые цари и судьи Израиля, и его пророки. Галгал также был известным местом, которое посещал пророк Самуил. Написано, что он обходил излюбленные свои места, и Галгал был одним из них. Интересно, что в период раннего царства израильского на этой земле Галгал оставался важным местом. И я хочу зачитать вам отрывок из первой книги царств 11 главы. После того, как молодой царь Саул освободил город Иавис Галаадский, тогда он получил признание со стороны израильтян. И вот что говорит Самуил, пророк, народу. «Давайте пойдем в Галгал и осветим начало царского правления». Тогда все пошли в Галгал, и там перед Господом Саула провозгласили царем и принесли пиршественные жертвы Господу. Интересно, что в первый раз царем Саула помазали в Массифе на горах. Но вот второй сюжет, когда после его первой военной победы его, скажем так, перепомазывают на царство здесь в Галгале. Почему? Этот сюжет связан с тем, что филистимляне к этому времени захватили большую часть Израиля. Филистимляне пришли с побережья Средиземного моря, захватили прибрежную долину, Шфилу, вторглись в горы. И они были настолько крепки в военном смысле, что израильтянам ничего не оставалось, как спуститься с гор снова сюда, к реке Иордан. И написано в Писаниях, что некоторые даже вернулись обратно на долины Моавские, где умер Моисей. Получается, что филистимляне настолько притесняли израильтян, что вся Нагорная страна или ее большая часть была захвачена. И израильтяне вынуждены были оставить горы, вернуться сюда, в долину Иорданскую, где когда-то был лагерь Иисуса Навина. И здесь, в Галгале, Саула перепомазывают на царство. О чем нам это говорит? Это говорит, что израильтяне того времени видели в Сауле второго Иисуса Навина. Они как бы поверили, что это второй человек, который перезавоюет Ханаан для них снова. Так же, как это несколько поколений назад сделал Иисус Навин. И вы знаете что? Это действительно произошло. Написано, что Саул был действительно помазанником Божьим, и что куда бы он ни обращался, Господь давал ему успех.
И действительно, начиная отсюда, так же, как это сделал Иисус Навин, Саул покорил всю Нагорную землю, действуя успешно против филистимлян. И его последователь Давид, уже только мы встречаем Давида в долине Дуба, в долине Эла, это уже Шфила. Это значит, что все горы были отвоеваны Саулом вновь. Многие сегодня знают, что Саул плохо закончил свою жизнь. Однако при своей жизни он был достаточно успешным царем, в которого верил народ. И его, скажем так, успешная деятельность началась здесь, с этого места, на котором мы сейчас стоим.

Дорогие друзья, мы находимся в историческом месте в Израиле, в историческом библейском месте, у моста, который называется мост Адама. В древние дни здесь находился город, город Адама, упоминаемый в Библии. И это был один из нескольких переходов через реку Иордан. По всей видимости, здесь были броды. Иордан в те дни был достаточно широкой рекой, большой рекой, и являлся серьезным препятствием для путешественников. Согласно библейским описаниям, с противоположной стороны, вот сейчас вы можете видеть так в дымке такую V-образную долину, долину реки Иавок. По этой долине в свое время Авраам, Сара и Лот спустились сюда к Иордану, прошли вот сюда вот к городу Адама, пересекли реку и направились вот прямой дорогой. Это был как такой главный путь к крупнейшему городу Ханаане, в Ханаане, который назывался Шхем. Отсюда вы видите это снова такую V-образную долину. Вот прямо она в дымке. Это прямая дорога к Шхему. Этот же путь знал Иаков. И когда он бежал от гнева своего брата Исава, он также направился отсюда в Харан. И потом возвращался через 20 лет уже с 4 женами, с большим имуществом. Они все перешли реку здесь. И написано, что также Иаков остановился в Шхеме, когда вернулся в Ханаан. То есть это был такой как главный путь для путешественников. И сейчас мы находимся прямо на месте, где ходили патриархи.

Дорогие друзья, мы находимся сейчас возле кибуца Аргаман. И здесь находится одна из загадок, можно сказать, загадок цивилизации. В этом месте была обнаружена древняя структура, которая датируется временем, когда израильтяне зашли в Ханаан, и была в использовании до времени, когда ассирийцы пленили Северное царство Израиля. Что это за структура? Это огромная такая конструкция, выложенная двумя рядами камней в виде правой стопы человека. Она обращена на север. И посередине этой структуры есть круглый жертвенник и также вот такой вот открытый квадратный двор. Мы не знаем точно, для чего и кто соорудил такую правую ногу, но есть догадки, что израильтяне, которые зашли в эту землю, им было обещано Богом во Второзаконии, 11 глава, 24 стих написано: «Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим». И по всей видимости, израильтяне, которые прибыли в эту землю, в местах, которые они уже захватили, они ставили вот такую вот правую ногу для того, чтобы утвердить свое присутствие, как бы провозгласить: «Господь, мы здесь». Таких структур было найдено еще 4 в Самарийских горах, и они были найдены и исследованы профессором археологии Адамом Зерталем в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть 5 таких стоп, все они представляют форму правой стопы человека, обращенную на север. Это место, это было культовое место. Не было здесь нигде рядом никакого поселения. И остатки черепков, они были типичны для израильской посуды. И также кости только кошерных животных были найдены вокруг алтаря. Но никаких других поселений, никаких других признаков цивилизации не было, не существовало здесь. Логично предположить, что это было, скажем так, культовое место, куда люди собирались для жертвоприношений, для общего собрания, и потом они расходились по своим домам. Больше деталей никаких нет. Мы находимся, в общем-то, в пустынной зоне, и больше никаких признаков человеческой деятельности здесь никогда не было найдено.

Прямо сейчас я нахожусь вот возле жертвенника, который находится в этой стопе. И вы, конечно, вы видите, что он имеет круглую форму, что было необычно для культуры хананеев, которые здесь жили, не для израильтян. Израильский жертвенник должен был быть длиной в 5 локтей и высотой в 3 локтя. То есть этот же является собой круглый, то есть очень необычно для всех местных обитателей Земли. Что же это такое? Почему он находится здесь? У меня есть предположение, что, возможно, это тот самый жертвенник, который описан в книге Иисуса Навина, 22 главе. Здесь говорится, что когда израильтяне завоевали весь Ханаан, 2,5 колена, колено Рувима, Гада и половина колена Манасии, возвращались домой за Иордан. И, возвращаясь домой, написано, что они, в 10 стихе говорится, придя к Гелилоту, что у Иордана, мы находимся у Иордана, в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасия построили там у Иордана огромный жертвенник. Учитывая, что израильский был только 5 локтей, этот жертвенник действительно огромный. Против них немедленно вооружились другие колена, чтобы выяснить, что же происходит, не начинается ли здесь новая волна идолопоклонства. И тогда эти люди сообщили им, что мы строим жертвенник не для жертвоприношений, но как память, что наше

потомки имеют к этой земле такое же отношение, как ваши потомки. И в 28 стихе говорится удивительная вещь. «Взгляните на это подобие жертвенника». Взгляните на это подобие жертвенника. То есть, по всей видимости, это именно тот жертвенник, который построили 2,5 колена, как напоминание, что и мы причастны ко всему Израилю. И как, первоначально этот жертвенник не планировался быть культовым местом, но как заводилось в Израиле, что часто места памятные, они же становились местами поклонения довольно быстро. И как я сказал, что здесь в самом деле было культовое место, где сжигали жертвы и где было место большого собрания. Это предположение имеет еще такую силу, что мы находимся не только у Иордана, но вот это вот горный массив у меня за спиной, это как раз надел колена Гадова, а слева за долиной это надел половины колена Манассии. И как раз недалеко находится город Адама, который был главным переходом через реку Иордан. То есть географически это находится на дороге в Заиордание, и вполне возможно, что как раз этот жертвенник, где я нахожусь, он как раз тот самый библейский, построенный 2,5 колен. Вы видите сейчас, что скала здесь расположена в виде полукруга. То есть эта топография напоминает такой природный театр, где тысячи и тысячи людей могли сидеть, просто собраться и сидеть на склонах, наблюдая за ритуалами, которые происходили здесь, вот в этой стопе. Вот мы замедлили диаметр этого жертвенника, он 6,5 метров. Израильский жертвенник должен был быть всего-навсего 2,5 метра.

Друзья, мы взобрались по серпантину, по горной дороге наверх, на скалы, и находимся у подножья горы, которая называлась Сартаба. Здесь хасмонейские, еврейские правители построили крепость прямо на вершине горы, и царь Ирод, который сменил их, улучшил эту крепость. Такая же крепость, она была не единственная, здесь было целый ряд крепостей, самая известная из них, пожалуй, Масада. И на горе вы до сих пор можете видеть отверстия, это остатки водной системы, огромных цистерн, которые накапливали дождевую воду в сезон зимних дождей. Эта же гора была идентифицирована как библейская гора Цартан, упоминаемая в книге Иисуса Навина 3:16. Здесь говорится следующее. Когда народ израильский переходил Иордан, случилось вот что. Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близ города Адама, что рядом с Цартаном. А вода, что течет вниз, в море соленое, ушла, иссякла, и народ перешел реку напротив Иерихона. И вот как раз здесь мы видим гору Цартан, а вот в долине Иордана, немного левее, был город Адама, и сейчас там находится мост Адама. То есть получается, что вот на этой линии между горой и переправой вода остановилась в этом месте. Мы находимся сейчас в нескольких десятках километров от Иерихона, и получается, что вода иссякла на все это огромное расстояние, и народ переходил по суху не гуськом, как это часто изображается в фильмах и в мультиках, но весь народ одновременно по всей ширине Иордана пересек реку и довольно быстро оказался на этой стороне. Находимся сейчас на одной из самых высоких точек этого горного массива. Мы в Самарийских горах, и отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Иавок. Библейская долина, которую, по всей видимости, прошли наши патриархи Авраам, Сара с племянником Лотом. Они спустились вниз к мосту Адама, к городу Адама, и потом вот по вот этому пути поднялись дальше в Шхем. И, как я сказал, что это был такой популярный путь для многих путешественников, которым потом Иаков убегал от своего брата Исава и направился в Харан. Позже он, путешествуя этой же долиной, спустился сюда вниз. Это было место, где он боролся с Богом и где он приобрел свое новое имя Израиль. Израиль происходит от слова «бороться» или «срот» на иврите. «Бороться». И, кстати, имя Сара имеет тот же корень. Бороться, бороться и побеждать, конечно же. В этой же долине, спускаясь вниз, Иаков построил Суккот. На русский язык это переведено как Сакхов. Место для стад. Это были шалаши для стад. И позже это место стало городом. Также сюда прибыл его брат Исав. Иаков встретился с ним и, в общем-то, примирился. Послал ему дарственные дары. И позже они написаны при встрече. Обнимались и плакали друг, скажем так, на плече друг у друга. Отсюда Иаков, так же, как в свое время Авраам, поднялся в Шхем, где построил жертвенник Господу, где вся семья закопала своих идолов, и они продолжили свой путь в сторону Вифиля и дальше в сторону Хеврона. Итак, эта долина также была, долина реки Иавок была известна в период Судей. Одна из самых известных битв произошла севернее от нас, битва Гидеона с мадианитянами, жителями Востока, с исмаэлитянами, которые опустошали землю. Написано, что когда Гидеон победил этих кочевников, он преследовал их до Сакхофа и Пенуэла. И дальше он поднялся по этой долине наверх и нанес им сокрушительное поражение, и потом спустился этой долиной вниз. Интересно, что все эти библейские события можно вспомнить, вот просто находясь на одном месте и глядя на одну долину. Сейчас я также хочу привести вам еще одно очень интересное место Писания. Говорится теперь о времени Соломона. Когда Соломон стал царем и задумал построить храм, много утвари храмовой было сделано из меди. И вот Писание говорит, что медь, медные принадлежности для храма выливали в глинистой земле возле Иордана
где мы находимся возле горы Сартабе. Итак, вот эта долина, которая сегодня наполнена глинистыми породами, глинистыми отложениями, здесь рабы Соломона выливали медные чаши, лопатки, светильники, и все, что требовалось для храма, было произведено прямо здесь, и отсюда через Иерихон транспортировалось в Иерусалим. Поэтому это место, которое знал царь Соломон и, конечно же, посещал его.

0: Дорогие друзья, я хотел бы резюмировать наш сегодняшний день, используя вот этот прекрасный макет Иорданской долины. Мы встретились с нашей съемочной группой вот здесь, на нулевой отметке на уровне моря, спустились вниз к Иордану и поехали на север по 90-й дороге. Вот здесь мы остановились, чтобы говорить о библейском Галгале. Это город Иерихон, и, значит, здесь на восток от него был Галгал. Дальше наша дорога пролегла далее на север, и мы остановились вот здесь, возле этой переправы через Иордан. Это мост Адама, который связывал Иордания с Израилем. Дальше мы посетили удивительное место вот здесь, вот возле кибуца Аргаман, след человеческой стопы размером 200 метров на 80. И в конце концов мы вернулись немного южнее, взобрались по серпантину к подножью огромной горы Сартабы, и отсюда, с утеса, мы также смотрели на Иорданскую долину и обсуждали вот ущелье реки Иавок, по которому ходили наши патриархи.
1: Иорданская долина – это кладезь достопримечательностей для путешественников и ищущих туристов. Это спуски, подъемы, это активный отдых. Но, конечно же, это все восполняется сторицей такого хорошего, тоже душевного отдыха на Мертвом море, потому что Мертвое море, оно как раз и начинается там, где заканчивается Иорданская долина. Очень близко, и здесь всегда можно восполнить силы, которые вы потратили во время вашего путешествия.
2: Сегодня был шикарный день. Я сделал несколько открытий для себя, побывал в новом месте. И, казалось бы, вот уже по протоптанным дорогам я здесь езжу, а оказывается, нет. Если свернуть на совсем маленькую дорожку, она может вывести в какое-то новое интересное место.
0: Дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что у меня есть особая любовь к библейской тематике и также особая любовь к местам, которые, скажем так, редко посещаемы туристами. Я приглашаю вас присоединиться к экскурсиям по Израилю со мной. Мои контакты вы видите на экране. И если вам интересно изучать библейские темы, находясь здесь, на аутентичных местах Израиля, я приглашаю вас, звоните, связывайтесь и, надеюсь, скоро увидеть вас здесь, в Израиле. Друзья, до новых встреч в цикле «Путеводитель по Израилю».

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп». Господня земля и все, что наполняет ее. Вселенная и все, живущее в ней.

кто взойдет на гору Господню. Кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Бог ищет поколение, которое будет по-настоящему верить. Поколение, которое будет гореть день и ночь. Поколение, которое выберет святость, верность и праведность. Он Господь, крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Мы жаждем пробуждения. Мы молимся о пробуждении. Мы верим, что пробуждение придет в каждую церковь. Бог призвал меня быть горячим человеком. Он призвал меня к чистоте и святости. Это поколение жаждет чего-то настоящего.

поднимите руки. Мы любим Тебя, Иисус. Давайте воздадим Ему хвалу.

Если вы будете нормальным, таким как все, то эта нормальность погубит вас. Не будьте нормальным, будьте радикальным, будьте экстремальным. Я считаю, что ваше поколение характеризует две вещи — это сексуальная распущенность и нормальное христианство, то есть никакое христианство. Только ответьте мне на один вопрос сегодня. Разве можно быть омытым кровью, кровью вечного Бога, и после этого всего оставаться нормальным? Как можно быть крещенным Духом Всезнающего, Всесильного, Вездесущего Бога, и после этого остаться нормальным? Я вам скажу так. Крест — это ваше разрешение на развод с нормальностью. А еще я добавлю, что свобода — это не период между греховными циклами. Если вы не падали в огонь в течение 2 недель, всего лишь 2 недель, то это вовсе не означает, что вы действительно свободны. Я могу учить об этом, потому что раньше я сам определял свободу как промежуток между сегодняшним днем и днем, когда я в последний раз согрешил. И это было даже не в вашем возрасте. Это было, когда я уже проповедовал перед телекамерами. Я думал, что я свободен, потому что я не грешил уже какое-то время, и поэтому я считал себя полностью свободным от греха. Потому что я не грешил, и поэтому я думал, что я освобожден. Никто сегодня не хочет говорить правду, не так ли? Никто не хочет говорить ее. Я тогда говорил, я не делаю этого уже 3 месяца, значит, я свободен. Я не делаю этого уже 1/2, значит, я свободен. Должно быть, я действительно свободен. Но вот что я вам скажу сегодня. Свобода — это не когда вы не грешите какое-то время, а когда тот вы, который раньше грешил, навсегда умер. Крест не для того, чтобы управлять грехом. Крест для того, чтобы распинать грешников. Кто из вас готов освободиться от нормальности сегодня, прямо сейчас? Мы учили, что есть 2 вещи, изменяющие жизнь человека. Это кровь и крест. Очевидно, что кровь для греха, но крест не для греха. Крест для грешников. Когда во времена Ветхого Завета агнцев приносили в жертву, их никогда не истязали перед этим. Так почему же тогда истязали Иисуса? Почему Его плоть мучили и Его плоть раздирали? Это происходило потому, что Он платил не только за то, чтобы вы попали на небеса, но и за то, чтобы вы могли умертвить свою плоть, умертвить свое плотское «я». Огонь — это олицетворение похоти, а вода — это олицетворение нормальности. Возможно, вы какое-то время не совершали прелюбодеяние, но в глубине души вы-то знаете, что будете это снова делать. Возможно, вы не смотрели порно на компьютере последние 2 недели, но в глубине души вы точно знаете, что вы снова будете это делать. Я говорю это сегодня не подросткам. У меня нет проповедей для подростков сегодня. Вы уже далеко зашли в отношениях, но вы какое-то время держались. В глубине души вы знаете, что будете снова это делать, что снова вернетесь к этому греху. И вот вы пришли на эту конференцию, и вы поете здесь «Аллилуйя». И вы думаете, что это и есть свобода? И вы думаете, что Иисус умер на кресте, чтобы вы пели «Аллилуйю», в то время как голос в вашем разуме постоянно толкает вас на компромисс по отношению к этому греховному миру. К Иисусу

0: История избавления мальчика происходит сразу же после преображения. И мы не можем игнорировать этот факт. Я слишком люблю копаться в Библии, чтобы не заметить этого. Давайте вспомним, кто был на горе преображения. Петр, Иаков и Иоанн. И что такое было в них? Петр согревался у огня, Иаков с Иоанном были рыбаками, и это имеет отношение именно к воде, но каким образом это связано с проблемой мальчика? Я не понимаю. Давайте вспомним, кто еще был на горе преображения. А там были Моисей и Илия. И я подумал, если у парня были проблемы с водой, то Моисей был как раз для него, для этого парня. Потому что, когда дети Израилевы вышли из Египта, они по суше перешли Красное море после того, как Моисей поднял свой посох. А однажды они очень сильно захотели пить, но у них не было воды, они испытывали жажду. И тогда Моисей ударил о скалу жезлом, и из камня потекла вода. Итак, если у кого-то проблема с водой, ему нужен Моисей. Посох Моисея — это образ нравственных стандартов. Значит, чтобы освободиться от нормальности, нужно воскресить стандарты. Моисей спустился с горы, неся с собой закон. А вам долго лгали, что благодать — это отмена закона, отмена стандартов. Лучший способ освобождения от нормальности — это воскрешение стандартов. У этого парня было две проблемы — вода и огонь. Иисус привел двух друзей с собой вместе. Он привел Моисея и Илию. Потому что Моисей был экспертом по решению проблем с водой. А Илия был экспертом по решению проблем с огнем. Вспомните гору Кармил и ниспровержение пророков Вааловых. Пророк Илия сказал тогда: «Постройте жертвенник, возложите на него вашу жертву и призовите имя своего Бога». Они так и сделали. Они взывали именно к Ваалу, но ничего не произошло. Они себя истязали, они резали свои тела, но их Бог молчал. И тогда Илия построил свой жертвенник, а вокруг своего жертвенника он устроил ров и наполнил его водой. Так что весь жертвенник был под водой. Потому что лучший способ уничтожить нормальность — это Божий огонь. Потому что Божий огонь может поглотить все нормальное, что есть сегодня в вашей жизни. Именно Божий огонь способен на это. И я чувствую, что здесь сегодня тоже будет огонь Божий. Знаете, что вам нужно? Вам нужен огонь. Такой горячий, что нормальность не выдержит его. Вам нужен огонь такой горячий, что вода не выдержит его. Ответом был дух Илии, тот самый дух, который сошел на Иоанна Крестителя. После этого Иоанн стал говорить: «Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах».
1: Me,
0: Я к

Крещу вас водою. Я крещу вас водою. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Друзья, вы пришли сюда для двух вещей. Вы пришли сюда для покаяния и наделения силой. Вы должны сегодня пройти через два крещения, через покаяние и через наделение силой. Будьте экстремальными верующими, даже если все сверстники будут смеяться над вами. Это принесет вам в 10 тысяч раз больше удовлетворения, чем если вы будете нормальными, такими как все. Я был популярным и нормальным, но я не мог устоять перед искушением, и как только я пришел в служение, я попытался быть нормальным, чтобы стать снова популярным. Я носил белые рубашки и галстуки, я носил строгий костюм, я носил свитер. Я проповедовал, используя компьютер, сидя на барном стуле. Я пытался быть нормальным. Я пытался быть удобным. Но потом я обнаружил, что когда над тобой смеются, когда тебя унижают, когда тебя осмеивают, в итоге ты находишь особое удовлетворение в Боге, которое ты никогда не нашел бы, будучи популярным и нормальным, то есть таким, как все. Послушай, ты сегодня нуждаешься в Его прикосновении, потому что еще не получил Божьего прикосновения. Ты нуждаешься в Его прикосновении, потому что еще не получил Божьего прикосновения. Ты нуждаешься в Его одобрении, потому что еще не получил Божьего одобрения. Я верю, что Бог привел вас сегодня сюда, чтобы сделать две вещи. Чтобы очистить вас и чтобы наделить вас силой. Я обнаружил, что когда Бог находит очищенного, Он автоматически наделяет его силой. Какой смысл заложен в рождественскую историю, как вы думаете? А тот смысл, что Бог оплодотворяет чистоту, когда Он находит эту чистоту. Бог вкладывает божественное семя Вечного Сына в того, кто платит цену, чтобы оставаться чистым. Я знаю, что это сегодня не модно, и это сегодня не популярно. Я знаю, что в некоторых церквях учат, что Божья благодать — это освобождение от норм, что Бог все прощает. Но я вам говорю, это ложь. Я уже жил без стандартов, и это не дало мне свободу. И тогда я решил посвятить свою жизнь тому, чтобы не спровергнуть это ложное учение о благодати, потому что свобода — это не освобождение от Божьих стандартов. Свобода — это когда Бог наделяет вас силой, чтобы вы жили по Его стандартам и могли противостоять аморальности этого мира. В Писании Господь нам ясно и понятно говорит, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч, но ты только тепл, а не горяч и не холоден. И поэтому я извергну тебя прочь из уст моих. Мусульмане не действуют Богу на нервы. Гомосексуалисты не действуют Богу на нервы. Даже девушки, которые делают аборты, не действуют Богу на нервы. На нервы Богу действует церковь, погрязшая в компромиссах. Церковь не холодная и не горячая, а теплая. И все это очень сильно, все больше и больше раздражает Бога.
Бога раздражает, когда вы играете в игры. Ему не нравится, когда церковь играет в церковь. Послушайте, вы призваны быть словом, исходящим из уст Бога, но Бог держит в своих устах только горячее. Он извергает все теплое. Вы сможете исполнить свое предназначение только если будете оставаться горячими. Поддерживайте этот огонь и отказывайтесь идти на компромиссы.

0: Power. Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, Бог воодушевит вас сегодня. Мы хотим, чтобы у вас было все, что Бог приготовил. Верьте в Бога, который верит в вас. Дамы и господа, это сила. Молодой мужчина, который играл 6 лет в профессиональный футбол как задний нападающий, он играл 3 года в команде Seattle Seahawks. В университете он играл в футбол, и он забил 17 тачдаунов за последний год. Он может отжать ногами 1 тонну, отжать от скамьи 250 килограммов. Дамы и господа, было уже сказано, что он крупнейший естественный культурист в Америке. Ростом 183, весом 118 килограммов, 7% телесного жира. Дамы и господа, из Далласа, штат Техас, Майк Хейген! Кто из вас радуется за Иисуса сегодня? Это сила. Молодой человек, который был телохранителем мистера Ти еще в старших классах школы. Когда он уже вырос, мистер Ти смотрится очень маленьким рядом с ним. Он привел университет Южной Калифорнии к 2 мячам Роуз. Он был номер 1 во всей Америке, игрок задней линии в школе. Номер 1 во всей Америке, сильнейший игрок задней линии. Руководил университетской командой в нападении 4-3 лет. Потом играл за нью-йоркских гигантов, Нью-Йорк Джайантс. Он гигант, с руками такими же, как ноги. Плечи, как шары от пушки. 187 ростом, 125 килограммов. Он сражается за Бога. И он полностью за Господа Иисуса Христа. Из Далласа, Техаса, Кифф Дэвис. Дамы и господа, ростом 197, весом 145, он ест 11 раз в день. Он может съесть 20 гамбургеров и 6 куриц за один раз. В прошлом году в Алабаме он съел отбивную более 3 килограмм, и там сказали, что никто не смог ее съесть в очень известном ресторане. Они повесили его фотографию на стену в этом ресторане. Трижды чемпион Америки в тяжелой весе, борьбе олимпийского вида. Он был в первой десятке звезд футбола. Он может разбить 5 брусов, 5 на 10 сантиметров. Он живет для Господа. Ему было 7 лет, когда он принял Христа. Дамы и господа, это величайшая сила. Он не идет на компромиссы. Дамы и господа, Берри Хенли, гигант! Кто из вас рад из-за Иисуса сегодня? Дамы и господа, 91-го года американский чемпион гладиаторов. 92-го года мировой чемпионат США. США и Франции. Черный пояс, 3 разных стиля карате. Обладатель мировых рекордов. В Голливуде было сделано еженедельное шоу об этом человеке. Дамы и господа, он борется за Господа. 4 года назад он отдал свое сердце Христу. Он живое свидетельство того, что Бог может сотворить здесь. Ростом 183 сантиметра, весом 110 килограммов. Большие мускулы. Из Далласа, Техаса, Рико Константино!
1: Yes, way!
0: Дамы и господа, старший участник силовой команды, чемпион тяжелоатлет, обладатель мировых рекордов, он взорвал и хлопнул 6 тысяч грелок. Он делал это 8 лет, он разбивает своей головой 33 метра льда, ростом 183, весом 110, Джон Компта. И еще один из Оклахомы, ростом 187 сантиметров. Он всегда говорит мне, что больше, тверже и сильнее в Оклахоме. И после этой недели я думаю, что он прав. Ростом 187 сантиметров, 118 килограммов, Дважды чемпион тяжелоатлет. Он болел анорексией, когда ему было 18. Он весил всего 56 килограммов старших классов. Я хочу, чтобы вы знали, что с людьми много невозможно, но с Богом все возможно. И вы должны быть рады, что Бог может вернуть нас к церкви. Он может искупить время. Дамы и господа, если дьявол что-то украдет от вас, то Бог возместит это в 7 раз больше. Вы хотите увидеть живой пример? Дамы и господа, вот что Бог может сделать. Настоящий тяжелоатлет, 125 килограммов и один из быстрейших людей нации. Крэг Лимли из Оклахомы. Дамы и господа, мы собираемся сломать несколько стен. Кто из вас знает, что Бог собирается разбить несколько стен? Мы собираемся разорвать цепи, и Бог разорвет цепи. Дамы и господа, послушайте, Майк Хейген, он будет себя вести, как будто он атакован двумя мужчинами. Он разобьет 2 стены бетона. И это твердейший бетон, который мы когда-либо разбивали. И он разломит обе стены за один раз. Потом вы увидите, как Кив Дэвис проделает то же самое. И Джон Компта, все 3 мужчин разобьют стены обеими руками. Потом, это мой любимый трюк, Берри Хенли, стоящий за стеной льда, толщиной более 3 метров, почти 3 метра. Это больше, чем кто-либо когда-либо разбивал. Да, мы хотим выбросить ему вызов. Видите, Кив Дэвис, подойди сюда, Кив. Иди сюда, Кив. Кив и Берри проводят небольшое дружеское соревнование. Берри играл в университете в футбол за большую десятку, университет Индианы. Кив играл в футбол за ПЭК-10 в университете Южной Калифорнии. Итак, каждую неделю у них было маленькое соревнование, кто сломает больше. Кив Дэвис попытается разбить эту стену изо льда ударом богомола. Тоже сделает и Берри. Но потом он попытается разбить бетон за спиной. Никто еще не пробивал 14 плит этого тяжелого бетона. И мы увидим, кто победит сегодня. И потом Джон Компта и Крэг Лимли постараются разбить самое сложное. Они попытаются разбить 11 плит тяжелого бетона головой. Джон Топда пытался делать это, и последний он не разбил. И Рико готовится, потому что это будет интересно. Он собирается сломать 5 плит бетона горящих. Он сломает это своими кулаками, головой и ступнями. Но угадайте, что сегодня вечером стены разрушаются здесь. Да, точно. Вы думаете, что эти стены очень прочные? А вы знаете? Они думаете прочные? А кто из вас знает, что многие имеют стены внутри, которые разделяют их от Бога? Стены небезопасности, стены наркомании, стены обид, стены страха. Мы не можем разбить эти стены, но Христос может разбить. Хорошие новости сегодня, что Библия говорит, кому Сын дает свободу, тот действительно свободен. И Майк Хейген, я верю, что ты сможешь разрушить эти стены. Стены упадут сегодня вечером. Библия говорит во 2 послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, и теперь все новое». В Библии это одно из моих любимых писаний, потому что я знаю, что я живое свидетельство этого писания. Я был молод в школе, и я увлекался наркотиками. Я занимался наркотиками, употреблял их, продавал их, и это уничтожило мою жизнь практически. И когда мне было 21 год, кто-то поделился со мной простым отрывком Евангелия Христа о том, что Иисус вошел в мою жизнь. И сегодня я живое свидетельство того, что Христос сотворил. И я обещаю вам, что Иисус произведет изменения в вашей жизни. Вы знаете, что в книге пророка Даниила, глава 11, стих 32, говорится, «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Высший уровень знания вы можете приобрести. Это знание о моем Господе и Спасителе Иисусе Христе». И Библия говорит, когда вы знаете Бога, вы будете сильные. Это не наши мускулы, но это наша сила в Господе Иисусе Христе. Это побуждает нас делать великие дела для Него сегодня, и Он сделает это для вас. Вы знаете, что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14:6? Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И я нахожусь здесь сегодня, молодой человек, который в 17 лет понял, что Иисус — это путь, и что быть с бандами — это не для меня. Продажа наркотиков — это не путь. Я хочу поделиться с вами дорогой к покою, к радости, к уважению, молодежь. Молодежь служит Богу всем своим сердцем. И Иисус сказал, что Он — это путь спасения, Он — путь для победы. Он путь к миру и к покою вашей семье. Иисус — это путь, истина и жизнь. Он пришел для того, чтобы дать вам жизнь изобильную и разрушить любую стену в вашей жизни. Все скажите: «Майк Хейган!» Сегодня стены разрушаются!

0: He did it! Oh! Barry Hanley, you've got to break this to stay ahead. Come on, Barry! Come on, help Barry Hanley! Oh, he did it too! The Giant! The next thing you're going to see...
1: Сейчас вы увидите, как Джон Джейкобс наливает горючее на 5 стен из бетона. И вы увидите, как Рика разобьет 2 внешние стены бетона. Потом он пробьет 2 средние стены, он пробьет одну своей головой. И он будет это делать, пока они будут гореть. Вы увидите средние плиты и пирамиду. Он ударит обеими руками. Он ударит в стойки богомола. Потом он прорывается сквозь пламя во время прохождения через бетон. На заднем плане у нас готовится 2 стены для удара бабочкой. И это будет охвачено пламенем, и Рика будет окружен пламенем. В прошлом году Майк Хейган проделал этот трюк. Он получил 7 швов на локте, и в глазах у него погорела сетчатка. Это очень опасно. Рика, ты готов? Оклахома-Сити, вы готовы? Давай, Джон. Джон, ты слишком уж давай там не наливай. Мы всего сожгли 2 здания из 10, так что не переживайте. О, Джон, ты слишком много горючего налил. Ты готов, Рика? Давайте, поджигайте.

господа! Мы силовая команда, и мы здесь, в вашем городе, чтобы вести войну с дьяволом! Встаньте! Вставайте! Скажите «и»! Скажите «и»! Скажите «с»! Скажите «у»! Скажите «с»! Что получилось? Иисус! Кто царь царей? Иисус! Кто Господь Господ? Иисус! Кто могущественный воин? Иисус! Поаплодируйте Ему! Берри, почему бы тебе не рассказать о себе сегодня? Как рассказал Джон, мой рассказ несколько отличается от тех, которые вы слышали. Я не собираюсь рассказать вам все плохое, чем я занимался. Я никогда не вдыхал наркотики или не кололся в вены. Я никогда не пробовал короля пива Бадвайзера, но я знаю, кто такой Иисус, царь царей. Он намного сильнее. Когда я рос, когда я был мальчиком, я, конечно, никогда не был маленьким, я весил больше 5 килограммов, когда родился, но я прошел через трудные времена. Я знаю, что мы все проходим через трудные времена, но они непродолжительны, это случается. Но когда мы посвящаем свою жизнь Богу, это поразительно, что Он может сделать с человеческими жизнями. Вы видите меня на сцене сегодня, но если вы посмотрите на меня, когда я был молод, вы подумайте, этот парень никогда ничего не достигнет. Фактически, я был как эти 22 из 30 подростков, которые каждый день набрасывают петлю на свою шею и пузырек с таблетками в горло или пистолет в голове. Как сказал Джон, я был воспитан в семье, где мой отец был физически жестоким. Было много трудных времен в нашем доме. Мой отец не был христианином, моя мать была. Многие представляют, что разбитый дом ведет к разбитому сердцу. Мое сердце было разбито еще с маленького возраста. Но что-то произошло со мной. Если вы посмотрите, как я рос, я читал медленнее всех в школе. У меня были трудные времена в школе. Я дрался, меня били постоянно. И потом я приходил домой к настоящему шуму, к настоящему беспорядку и трудностям. Отец и мать постоянно ругались. Родители, не ругайтесь на глазах у своих детей, потому что это разрывает их внутри. И я был с болью. Но что-то произошло со мной, когда мне было 7 лет. У нас здесь есть 7-летний мальчик? 7 лет? Кому-нибудь 7 лет? 7 лет кому-нибудь? Тебе 7 лет? Кому-нибудь 7 лет? Давайте поприветствуем его. Иди сюда. Как тебя зовут? Герд. Хорошо, Герд. Вы видите разницу между нами? Я немного больше, да? А ты принял Иисуса в свое сердце? Да. Когда мне было 7 лет, тогда я принял Иисуса в свое сердце. Вы идите все, ребята, сюда. Дайте мне одну вот из тех кепок. Я хочу дать тебе эту кепку. Спасибо, что ты вышел сюда. Большое спасибо. Им тоже 7. О, смотрите, что сейчас. Все, хватит, спасибо. Я думаю, что вы поняли. Но когда мне было 7 лет, я был как Герет, я принял Иисуса в свою жизнь. Позвольте мне сказать, когда вы принимаете Иисуса в свое сердце, Библия говорит, что все старое уходит прочь, и все становится абсолютно новым. Я читал хуже всех в классе, но я помню, я ходил в церковь. Я был в баптистской церкви, я смотрел один фильм об Аде. И вы знаете, есть настоящее место, которое называется «Ад и нечто небеса». И мы поселимся в одном из них навсегда. И когда я сидел на переднем ряду в этой баптистской церкви, и она была недалеко от дома, проповедник начал говорить о кресте и о том, как Иисус взял все заботы мира, Он пригвоздил все проблемы и весь грех на этот крест. И все, что вам нужно сделать, это принять Его, и Он заберет все ваши проблемы, которые были прибиты ко Христу, и Он может изменить вашу жизнь. Я хочу поделиться с вами последним маленьким рассказом. Наш друг, он был атлетом, как и все в силовой команде. Он рос так же, как и я. Когда он был молодым мальчиком, маленьким мальчиком, он принял Иисуса в свою жизнь. Он садился впереди, и он слушал проповедь пастора о кресте, и как всемогущественный крест в личной жизни могут помочь ему.
И будучи юным, когда проповедник спросил, кто хочет принять Иисуса в свое сердце, он хотел это сделать. Он был одним из первых 7-летних мальчиков, подошедших вперед. Он преклонил голову и принял Иисуса в жизнь. Он был так воодушевлен. Он рассказал всем своим друзьям. Он посещал церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером, когда ходил в начальную школу и до старших классов. Но неожиданно что-то случилось, когда он ходил в старшие классы школы. Что-то вроде случилось со мной. Бог стал благословлять мои жизни. Вместо того, чтобы славить Бога, он стал забирать всю славу себе. Он начал думать, мне не нужно было посещать церковь, мне не нужен Бог, у меня есть все девушки, я сильный. И он начал думать, я удачлив во всем, что я делаю, у меня успехи в школе, я хорошо прыгаю в воду, мне не нужен Бог. И когда он был в старших классах, он прекратил ходить в церковь. Довольно скоро он вообще не ходил в церковь, за исключением одного раза в году на Рождество. И вовсе неожиданно этот молодой человек стал превосходить во всем. И когда он был в старших классах, он стал чемпионом штата по прыжкам в воду. У этого парня было все. Он получил полное бесплатное обеспечение в университете. Он отправился получить приз на чемпионате по прыжкам в воду. Но все это время ему чего-то не хватало. Он не мог понять, что это было. Он был одинок, он был в депрессии. У него было все в этом мире, чего только не пожелаешь. Но в Библии говорится, какую выгоду это дает человеку, если он завоюет весь мир, но потеряет свою душу. И этот молодой человек имел все возможное в этом мире, но у него в сердце была пустота, которую нечем было заполнить. Позвольте мне сказать, у всех есть пустота в сердце, которую только один человек может заполнить, и это Иисус Христос. Этот молодой человек после университета был назначен для подготовки к Олимпийским играм. Мы все знаем, об Олимпийских играх сейчас. Этот молодой человек, вероятно, был бы золотым медалистом по прыжкам в воду. У этого парня было все в порядке. Но дело в том, что он был в такой депрессии, что он буквально начал думать о самоубийстве. Несмотря на то, что все он имел. И каждый раз, когда он входил в депрессию, он шел и практиковался по прыжкам в воду. И однажды в 12:30, однажды ночью, что-то случилось невероятное с ним. Он был депресс, он был в упадке, он решил пойти потренироваться. И он пошел. И у него были ключи к бассейну. Он пришел, он забрался на самую высокую отметку. И он подошел к концу трамплина. И когда он был готов к прыжку, он сделал вот так. И за ним было большое окно. И луна светила прямо в него. И когда он посмотрел в зал и был уже готов к прыжку, он неожиданно увидел явную форму креста. И он начал думать, что это такое? Вот чего мне не хватает. Все эти годы у меня было все, но кое-чего мне не хватало. Я был так счастлив в старших классах, я был так счастлив в начальной школе, а сейчас я так потерян. Он увидел этот крест. Но он ничего не мог сделать. Он просто преклонил колени и сказал, «Боже, пожалуйста, прости меня». И вместо того, чтобы прыгать в этот день, он развернулся и пошел назад, домой. Он не мог заснуть всю ночь. Около 6:30 утра того же дня он пришел на то место, откуда он собирался прыгать вечером. Он вошел в помещение бассейна. У служащего был огромный шланг, и он наполнял бассейн водой. И видите, в эту прошлую ночь бассейн был абсолютно пуст. И он этого не понял в ту ночь. Он собирался прыгать в пустой бассейн. Если бы этот молодой человек не увидел крест в тот день, он бы прыгнул в пустой бассейн. Я хочу вам сказать, если вы играете с Богом, девушки, если вы спите с парнем, парни, если вы спите с подружками, если вы играете с Богом, если вы посещаете пирушки и вечеринки, если вы выпиваете, вы словно прыгаете в пустой бассейн. И единственное, что может спасти вас сегодня, это крест. В Библии говорится, что послание креста – это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад, но не для тех, кто спасен. Для них это сила Бога. Большое спасибо.

0: 17 серия. Заблудшая овца.
1: М-13. Проверка. Фронистат. Проверка. Фламдодул. Проверка.
2: Великолепно. Я боялся, Фламдудул может быть не в порядке. Готово?
1: Летим, наше время.
3: Отлично. О, Джастин, Корки потерялся.
4: Этого не может быть.
2: Куда он мог пойти? Он же знает, что мы готовимся к старту.
1: Уже поздно менять режим.
3: Вы что, хотите отправить летающий дом в 20 век без Корки?
4: Так твоему братцу и надо.
2: Этот мальчишка все испортил.
1: Надо нажать стоп.
2: Думаю, ты прав.
4: О, что случилось?
3: Сделайте что-нибудь. О.
1: Вы дернули нужный рычаг, но не вовремя. Придется нам остаться.
3: Простите, я должна была следить за Корки. Это моя вина.
4: Ну что ты? Это мы не уследили за Корки, пока профессор работал.
2: А?
3: Корки!
1: Где бы ты ни был,
4: Корки,
1: иди сюда.
4: Корки, где же ты? Куда запропастился этот пескля?
1: Раньше этот пескля не исчезал.
3: Я чувствую себя как пастух из притчи Иисуса про заблудшую овцу.
4: Здесь много овец, но они не заблудились, как Корки.

Привет, девочки! Как самочувствие? Все нормально? Ни у кого ничего не болит сегодня? Барбара! Как твоя простуда? А где Рамона? А, вот ты где! У тебя болит животик, так что не ешь сегодня травку. А где Пуф? Вот он, Пуф, мой любимый ягненочек. Что же, можете выйти из загона и позавтракать. Эй, не так быстро! Не мчитесь вы так! Ох!

0: ведешь своих овец?
1: Через горный перевал. Овцам нравится, какая там трава. Я хочу, чтобы им было хорошо.
0: Ты уж слишком трясешься за своих овец.
1: А как же? Всякий пастух должен переживать за своих овец. И ты тоже. У тебя такие же милашки, как у меня.
0: Ну, на прошлой неделе 3 овцы пропали.
1: Ты не будешь их искать?
0: Искать? Делать мне, что ли, нечего?
1: А хочешь, пойдем сегодня со мной?
0: Нет, я пойду сегодня на озеро, потому что я слыхал, что в этих горах водятся волки. Завтра снова увидимся.
1: Не волнуйся, милый Пуф. Вы под моей защитой. Я задам этим волкам перцу. Ты должен быть осторожен. Ты не можешь бегать, как взрослые овцы.

0: же говорил, что задам волкам перцу. А вам пора обедать.
1: Вы поняли, что пастух действительно любил своих овец, защищал и заботился о них.

0: Овечкам пора домой. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять.
1: Что? Одно не хватает. Как же так? Не хватает малыша Пуфа. Надо найти его раньше, чем найдет его злой старый волк. Бедный Пуф. Бедный Пуф. Подождите меня, ребята. Я пошел искать Пуфа.
2: И вот, хотя пастух устал после тяжелого рабочего дня, 99 из 100 его овец были целы и невредимы. Он пошел искать одну заблудшую.
1: Пуф, где же ты?
3: Эй!

0: Пуф, я тебя слышу! Где ты, Пуф? О, это следы огромного волка! Пуфчик! Я уж была... Нет! Получи! Не бойся, Пуфчик, опасность миновала. Только не шевелись, я сниму тебя со скалы.
1: Я так рад, что ты нашелся. Пошли. Вот мы и дома. Правда, здорово вернуться к себе домой, Пуф.
2: И когда пастух пришел домой, он созвал всех друзей и соседей и сказал: «Радуйтесь вместе со мной, я нашел заблудшую овцу». Потом Иисус сказал: «Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Я думаю, что Иисус хотел сказать этой притчей, что каждый, кто сделал что-то не так, подобен заблудшей овце.
0: А пастух, который придет за нами, это сам Иисус.
3: Все понятно.
4: На помощь!
2: Слушайте, это мой братик!
3: Заблудший барашек.
0: Голос звучит откуда-то оттуда. Вон большая яма. Вперед!
2: Корки, это ты?
4: Помогите мне выбраться, пожалуйста!
3: Держите меня за ноги.
0: Ладно, теперь тянем.
4: Спасибо, что спасли меня. Я уже думал, что я пропал.
2: Корки Робертс, ты что, не знаешь, что тебе без меня нельзя никуда уходить?
4: Виноват.
2: Профессор Бамбл уже был готов к старту, но из-за тебя ничего не вышло. Пусть тебе это будет уроком. Я посажу тебя на колени и отшлёпаю.
0: Ты забыла, что в честь найденной овцы устроили праздник?
2: Вообще-то да. Обещай мне, что больше так делать не будешь. Я все прощу.
0: Благодари Иисуса, что не получил взбучку.
3: Именно.
4: Правда?
5: Какая тяжкая работа. Не пора ли перекусить? Есть хочу.
4: Так вы устали или проголодались?
3: Можно проголодаться, не работая.
5: И устать от лени.
2: Эй, всем пора перекусить.
0: Здорово! Перекусить я готов всегда. Где моя большая порция, а?
5: Ишь ты,
3: я же говорил.
5: Какой чудный виноград. Лучше, чем на любой картинке.
2: Подождите, пока не трогайте. Потому что все заслужили специальный приз.
4: Несправедливо.
3: Корки говорит правду.
2: Это почему?
4: Все работали, а Джастин нет. Он бил баклуши. А винограда ему дали столько же, сколько тем, кто все время работал.
0: Тебе что, не хватило, что ли?
3: Несправедливо.
5: Ну, не надо ссориться. Я поделюсь с тобой, Кор.

0: работников для сбора урожая.
1: Да, но если виноград не будет собран, и мы не получим из него вино, мы разорены.
0: Я понимаю, хозяин, но собирать некому. Хотя на базарной площади всегда много желающих заработать.
1: Не сомневаюсь, что эти люди на базарной площади хотят заработать. Но вопрос в том, хотят ли они работать в моем винограднике.
0: Спросите их и узнайте.

0: Господа, хорошая новость. У меня созрел виноград, и для всех трудоспособных людей у меня есть масса работы.
1: Я бы рад. А сколько ты заплатишь?
0: Один динарий в день.
1: Один динарий в день? О, динарий.
0: Я согласен работать. Один динарий, это здорово. О, здорово.
2: И так, чтобы собрать урожай, помещик нанял работников и обещал платить по динарию в день каждому.
0: Они управятся к заходу солнца?
1: Боюсь, что нет, хозяин. Но через пару часов найдутся, думаю, еще желающие подработать.
0: Тогда надо нанять еще работников.
1: Может быть, мне теперь уговорить людей?
0: Лучше следи за теми, кто уже здесь.
1: Слушаюсь.

0: Я вижу, тут многие хотят получить работу. Кто из вас готов прямо сейчас поработать в моем винограднике? Подумайте, решайтесь. Ну что, согласны?
1: Прямо сейчас? А сколько заплатишь?
0: Даже за неполный день? Клянусь, что заплачу каждому один динарий.
2: Если не обманешь, то я готов. Приятная новость, да.
3: И вот в полдень помещик нанял еще людей. И еще в 3 часа пополудни. И каждый раз он обещал каждому 1 динарий за его работу.
4: Шевелись, корзина должна быть уже полной.
0: Тебе легко выражать недовольство, пока мы тут потеем. Здесь хуже, чем в парной бане. Вот.
4: Это моя работа, смотреть, чтобы вы работали.
0: Нам нужен перерыв. Не пора ли, братцы? Мы же вкалываем много часов без перерыва.
4: Хватит. Я уже наслушался ваших жалоб. Когда хозяин обещал платить вам по динарию в день, никто не обмолвился о перерыве.
0: Приказчик, погоди-ка.
4: Я надеюсь, вы не уступите их глупым требованиям.
0: Они правы. Эти люди с раннего утра работают в поте лица. Они заслужили отдых.
4: Конечно.
0: Отлично! Слышали? Перерыв! Еще приказчик.
4: Да.
0: Дай им отведать винограда. Я думаю, что они страшно проголодались.
4: Что? Не только платить, но и кормить?
0: Работают хуже голодные.
4: Все это хорошо, но вы дали им слишком много поблажек. Они не управятся.
0: Тогда нам надо найти еще работников. Только бы успеть.
4: Да, хозяин.

0: Извини, старичок.
1: Это вы мне?
0: Вы не хотите поработать? Работа принесет вам деньги и улучшит самочувствие.
1: Думаю, никто не захочет предложить нам работу.
2: Верно, все говорят, мы слишком старые и дряхлые.
0: Вовсе нет. Поэтому я дам вам работу.
1: Работу?
2: Не может быть.
3: Сколько он заплатит?
1: В том-то и дело, сколько.
0: Я готов платить 1 динарий каждому, кто хочет собирать виноград с этого часа до захода солнца.
2: Правда, 1 динарий?
1: О,
2: нам повезло!
4: Какой чудесный виноград!
1: Как повезло!

0: estuvo viendo.
1: Готово, урожай собран.
2: Я знал, что успеем. Теперь пусть работники построятся в очередь за деньгами. Последние первыми, первые последними.
1: Слушай, все, кончай работу. Тебе один динарий.
3: Спасибо большое.
1: Тебе и тебе.
4: Благодарю.
1: Спасибо. Спасибо. Без вас мы бы не управились. Ну, теперь мы заплатим тем, кто работал с полудня.
3: Эй, дедушка, сколько заплатили?
5: Один динарий каждому, хотя мы даже не очень напрягались. Мы пришли всего час назад. Я впервые вижу такую щедрость.
1: Храни его Бог.
3: Да, хороший,
1: да, хороший человек.
3: Если столько заплатили старикам, сколько же получим мы?
5: Они работали всего час, а мы целый день.
6: Мы получим кучу денег.
3: Ох, и погуляю я на эти денежки. Вот увидите.
1: Теперь те, кто работал весь день.
3: А, да. А? Что? Один динарий? Это ошибка.
1: Все по уговору.
2: Я обещал каждому один динарий.
3: Но ты заплатил по одному динарию тем, кто работал всего час. Но мы работали с самого утра, а ты платишь нам столько же.
2: Да, так в чем же дело?
3: Это совершенно несправедливо. Мы работали с самого утра, на жаре. А теперь ты говоришь, что заплатишь нам всего один динарий.
1: Да, именно так.
2: Это справедливо. Утром я обещал вам один динарий за целый день. И я сдержал свое обещание.
3: Но эти старики всего за час получили столько же. Разве это справедливо?
2: Безусловно. И вообще, кто ты такой, чтобы учить меня, как я должен вести свой бизнес?
3: Я хороший работник.
2: Верно. Ты хороший работник для своих лет. А старики хорошо работают для своих лет. Поэтому я плачу вам поровну. Никаких «но». Не надо жалоб. Я плачу вам по уговору. Зачем завидовать им из-за того, что я щедр?
1: Я понимаю вас. Трудно вынести, что кто-то заключил более выгодную сделку, чем ты. Но факт есть факт. Вы все согласились работать за один динарий в день. Так вы возьмете деньги или нет?
3: Ну тогда ладно, я возьму.
1: Вот тебе. И тебе. И ты возьми. Деньги деньгами, но что еще означает этот случай?
2: Станут последние первыми и первые последними.
7: Вот притча о виноградарях.
8: По-моему, чудесная притча.
9: Еще бы, ты ведь хочешь съесть виноград.
8: Не в том дело. Думаю, перед Богом все равны. В конце концов, он одинаково шлет награды молодым и старым.
1: Эй, погоди минутку. Если я правильно понял,
8: а?
1: То в этой притче ничего не говорится о награде для тех, кто не работал вовсе. Ведь так, Джастин?
2: Он прав. Даже старики работали целый час.
9: Джастин способен трудиться, но он бил баклуши.
7: А? Ну ведь ты же не хочешь получить награду за свою лень. Так что сиди голодный.
8: Не надо.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Добрачные отношения, секс ради удовольствия, однополая любовь – все эти темы муссируются с разной степенью активности в средствах массовой информации. Ночные клубы переполнены экзальтированной молодежью. С экранов телевизоров и в интернете бесперерывно идет поток информации о вседозволенности в отношениях. То, что еще вчера бросало в краску наших родителей, сегодня норма для обычного подростка. Что это веяние последнего времени? Что говорит Библия о сексуальных грехах и их последствиях? Сегодня мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы. И поможет нам в этом традиционный координатор интернет-ресурсов «Поиск Бога», методист социальных проектов Ассоциации Милосердия Эммануил Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: И первый вопрос. Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной – все-таки чья-то идея? Мужчины, женщины или какой-то третьей стороны?
1: Нет. Писание очень четко говорит, что Бог произвел мужчину и женщину, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте собой мир. И далее Бог дал очень интересное такое наставление и постановление. И оставит человек, то есть мужчина, отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. То есть поэтому Бог благословил взаимоотношения между мужчиной и женщиной в браке и благословил их сексуальную близость.
0: Для чего?
1: Но у сексуальной близости есть несколько основных аспектов. То есть, как мы говорим, одно из первых таких направлений – это для того, чтобы люди могли рождаться в семье. Вот. Следующий момент очень интересный. Если муж с женой имеют сексуальную близость и брак благословен Богом, то Писание дает такое слово – познание. То есть, когда муж познает жену, и жена, можно сказать, познает мужа. А та сексуальная близость, которую Бог не благословляет в Библии, допустим, как блуд, прелюбодеяние, то Писание говорит очень коротко так: лег и лежал с ней.
0: Если говорить о сексуальных отношениях в браке, то они предназначены только для продления рода, для продолжения рода или для других целей? Разные христианские верования, религиозные организации имеют разное мнение по этому поводу. Что Библия об этом говорит? Позволительно ли для удовольствия или только для продолжения рода?
1: Сексуальные взаимоотношения позволительны для удовольствия в браке. И Писание очень много об этом говорит. В притчах есть такие места. «Утешайся женой юности своей». Целая глава, есть в Ветхом Завете целая книга такая, «Песня песней», где очень много говорится о близости мужчин и женщин в браке. Очень много о близости говорит апостол Павел. Он говорит: всегда будьте вместе. Только на время поста и молитвы вы можете как бы не иметь близости и так далее. То есть, поэтому Библия говорит, что это хорошо и назидательно для семьи иметь близость сексуальную.
0: Одна из самых знаменитых заповедей в Декалоге – «Не прелюбодействуй». И, да, наверное, самая нелюбимая для многих наших соотечественников – «Не прелюбодействуй» запрещает сексуальные отношения вне брака, то есть для женатых людей, на стороне, скажем так. Означает ли это, что позволительно иметь сексуальные отношения людям, которые вообще не состоят в браке?
1: Писание очень четко говорит о всех видах сексуальных грехов. И есть даже такая поговорка: нет ничего нового под солнцем. И есть разница между прелюбодеянием и любодеянием, но и то грех. Прелюбодеяние, то есть когда кто в браке, он вступает в сексуальную близость вне брака, то есть изменяет. Очень интересная структура. Если мы читаем 10 заповедей, там говорится, что вначале не убий, не прелюбодействуй, не кради. То есть заповедь «не прелюбодействуй», она помещена как бы между. Потому что тот, кто прелюбодействует, своего рода он убивает своего супруга или супругу и крадет. Крадет у супруги или у супруги тело, которое они в брачном завете должны служить друг другу. Вот. Любодеяние, то есть это когда беспорядочные связи вне брака. Но это тоже грех, потому что Писание говорит, что...
0: Все это возможно, да, реализовать такие правила в жизни? Вы их придерживаетесь, как семейный человек?
1: Да. Дело в том, что я уверовал, когда мне было уже практически 26 лет. Вот, и когда я читал Библию, я... просто молился: Боже, почему ты раньше меня не призвал? Потому что когда я был лет 18-20, очень много таких дел наворотил. Но когда я уверовал и стал молиться, Бог дал мне обетование, что Он даст мне благословенную верующую в жены, и мы уже в браке 12 лет.
0: Хорошо, спасибо большое за эти ответы. Одно из самых прогрессирующих смертельных заболеваний человека – СПИД – передается половым путем. Можно ли считать это наказанием от Бога или расплатой за распущенность? Узнаем через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и тема сегодняшней программы – сексуальные грехи и распущенность, причины болезней. Модная сегодня в светских СМИ тема толерантности популяризирует терпимость в отношении гомосексуализма и даже его легализации в обществе. Даже некоторые так называемые священнослужители рискуют оправдывать такие отношения. Насколько категоричен Бог и Библия в вопросе гомосексуализма? Есть ли однозначная интерпретация этого вопроса?
1: Бог говорит однозначно, что гомосексуализм в глазах Бога – это мерзость. То есть то, что Бог не может просто видеть. Когда Бог сотворил человека, и именно Бог дал человеку тело и дает тело. Поэтому можно сказать таким языком, что мы получаем от Бога тело как кредит. И самое высокое предназначение, которое Бог имеет для нашего тела, чтобы наши тела стали храмом Духа Святого. Есть даже такое слово «богоносец». То есть, когда действительно человек примирился с Богом, и Дух Святой обитает в теле верующего. И поэтому, когда человек отвергает заповеди Божьи, Бог оставляет этого человека и предает превратному уму. И тогда идет проявление в обществе гомосексуализма.
0: Андрей, но тем не менее, как я уже сказал, некоторые священнослужители говорят, что Библия не говорит ничего о гомосексуализме. Может, цитаты какие-то есть или нет? Или это просто уже трактовка теологов?
1: Нет, апостол Павел категоричен в этой оценке.
0: Например?
1: Он говорит, не заблуждайтесь. Он говорит, ни блудники, ни любодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. То есть однозначно категорическая оценка.
0: Некоторые трактуют, что речь шла о мужеложниках, которые выполняли функцию так называемых храмовых проституток, тогда мужчины. А не о всех мужеложниках речь идет? Или обо всех?
1: Обо всех. Это однозначная оценка.
0: Популярная тема в популяризации гомосексуальных отношений – это то, что люди любят друг друга, почему бы не позволить им это делать? Это их личное право, они лично несут за это ответственность. Что вы скажете в таком случае на такую реплику?
1: Но опять мы говорим, что
0: любовь ли
1: это? Извращенное понимание любви. Дело в том, что то общество, где нет страха перед Божьими заповедями, люди живут в погоне за удовольствиями. Вот. У них нет определенных границ и критерий. Даже Писание говорит, у ненасытимости две дочери. Давай, давай, и никогда не скажет довольно. Попробовав что-то одно, человек хочет что-то нового. Он пробует другое, и они наступают на скользкий путь падения. То есть, начав каких-то первых сексуальных опытов, в конце концов, они могут оказаться в садизме, мазохизме, потом в растлении малолетних детей или других сексуальных таких преступлениях.
0: Ну, многие люди ведут достаточно распущенный сексуальный образ жизни, но тем не менее это не доходит до вот этих крайностей, о которых вы только что сказали. Тем не менее, какие есть последствия сексуальной распущенности? Вы бы могли перечислить?
1: Да, очень
0: если
1: серьезно,
0: не уходить в крайности криминальных уголовных преступлений.
1: Да, прежде всего, любой грех – это отделение человека от Бога. Люди, которые занимаются сексуальной распущенностью, у них огромные проблемы во взаимоотношениях с Богом. Следующий момент. Такие люди не могут создать полноценную семью, потому что, имея огромный опыт на стороне, они постоянно будут сравнивать свою супругу или супруга с прошлым опытом или желание найти что-то новое. Следующий момент. Болезни, которые передаются через сексуальный контакт. Сейчас медики говорят, что более 30 болезней. Причем очень многие болезни, они не лечатся полностью, они переходят в хроническую форму, и тем самым они подрывают здоровье человека или передаются по наследству на ребенка. Но следующий момент, люди не могут создать полноценную семью, и это ведет к деградации общества. Дети, которые не имеют полноценных семей, они не могут потом создать полноценную семью.
0: Ну, модель поведения, да. Наверное, потому что не могут увидеть в своих собственных семьях, поэтому не знают, чему подражать. А есть ли какой-то перечень сексуальных грехов в Библии?
1: Да.
0: И что можно в этот перечень включить? И все ли грехи сексуальные существовали в те времена, когда Библия писалась, которые сейчас уже есть?
1: Писание говорит о блуде. Писание говорит о прелюбодеянии, это грех, допустим, Давида с Версавией, который он совершил. Писание говорит о инцесте, это кровосмешение, когда дочери Лота напоили своего отца и вступили в сексуальную близость. И от них произошло два народа, которые потом были полностью уничтожены, то есть они не сохранились в природе. Писание говорит о скотоложестве, то есть сексуальная близость с животными и так далее. То есть обо всем этом Писание говорит. То есть, и Писание говорит об аморальности, то есть что, когда человек в своих мыслях и своих поведениях нарушает Богом установленную мораль для поведения.
0: Ну, судя по всему, Библия достаточно много уделяет внимания вопросу сексуальности человека и вопросу декларирования Божьего взгляда, Божьих ценностей в этом вопросе.
1: Это очень важно. Почему? Потому что Бог, сотворив человека и женщину, он показал, что именно в браке сексуальной близости они приступают, можно сказать, самый верх близких взаимоотношений, познания друг друга. И если в браке такая близость,
0: так строго открывает... заточил сексуальные отношения в брак между одним мужчиной и одной женщиной? Почему он ограничение это поставил?
1: Но,
0: логика в предвечном замысле Бога какая была?
1: Предвечно – это также образ взаимоотношения Иисуса Христа со своей церковью. Это раз. Во-вторых, это брачный завет, и мы говорим о девственной плеве, и скреплении взаимоотношений крови. То есть это образ завета до тех пор, пока смерть не разлучит мужа и жену. Поэтому это очень важный момент. И если человек не исполняет это, а начинает совершать сексуальные грехи, это приводит к полному разрушению его личности, здоровья и так далее.
0: Хорошо, спасибо большое, Андрей. В первом послании к Коринфянам, как мы уже говорили, и во всей Библии, много говорится именно о блуде. В 6 главе это звучит однозначно: избегайте блуда. Никаких альтернатив, побороться, перетерпеть, исправить, категорично бежать. Насколько сильно грех блуда влияет на человека и почему от него сложно избавиться, узнаем через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук. Андрей, почему все-таки Библия так категорична в вопросе сексуальной чистоты человека? Какие последствия есть для ребенка, который врос в атмосфере, где эти правила не использовались, не применялись?
1: Дело в том, что любовь отца и любовь матери, они должны дополнять друг друга. Именно через любящего отца и любящую мать ребенок должен увидеть во всей полноте любовь и заботу Бога о самом себе. И что происходит? Если из-за сексуальных грехов семья распадается, и ребенок воспитывается в неполноценной семье, он не может быть сформирован полноценной личностью. Если, допустим, ребенок воспитывается одной матерью, ну, как обычно мать говорит, что бы ты ни делал, я тебя всегда люблю. Вот ты там нарушил что-то, я тебя люблю, ты мой любимый. И статистика говорит, что где-то до 70% преступников воспитывались матерями одиночки. Но если один отец воспитывает своего ребенка, то обычно это очень такая жесткая дисциплина. Дети такие ориентируются только на достижение результатов. И обычно такие дети, они слабо развиты чувственно. То есть они нуждаются в такой нежности и в принятии. Поэтому Бог очень заинтересован, чтобы каждый ребенок рождался в полноценной семье и формировался как личность, имея любящего отца и любящую мать.
0: Традиционный аргумент в устах молодых людей, особенно, которым говоришь, что Библия запрещает сексуальные отношения вне брака или до брака, главный аргумент – это как можно вступать в брак, и не испытав, не попробовав друг друга, грубо говоря. Никто не хочет, прямо так и говорят прямым текстом, покупать кота в мешке. Что вы скажете? Насколько это предусмотрительный подход в этом вопросе?
1: Молодежь говорит только то, что им навязывают извне. Средства массовой информации.
0: Это 90% всех
1: людей. Но если подойти и спросить самую такую крутую, можно сказать, девушку, у которой есть множество поклонников, которые перебирают парнями как перчатки, да, и просто спросить: слушай, дорогая, а за кого бы ты хотела выйти замуж? И от кого бы ты хотела иметь детей? И она начнет перечислять, чтобы любил только меня, чтобы был верный мне, чтобы заботился обо мне, чтобы не изменял мне. Я не хочу его делить с кем-то другим и так далее. И то же самое может подойти к самому крутому парню, который пользуется огромным успехом у девушек и каждый вечер меняет их. И просто спросить: слушай, дорогой, а на ком бы ты хотел жениться? И от кого бы ты хотел иметь своих детей? И он бы сказал, чтобы девственница была, чтобы я был первым, чтобы она слушалась меня, чтобы она заботилась обо мне, любила моих детей и так далее. И он начнет перечислять характеристики, которые Бог заповедовал в своем слове. О чем мы говорим? Апостол Павел очень мудро сказал, что дела закона, то есть откровение Божье о человеке, о ценности, записано в сердце. И поэтому та молодежь, которая ведет распущенный образ жизни, они попадают в сильнейший конфликт между тем, чем они запрограммированы в своем разуме через средства массовой информации, и внутренним желанием. Почему я так говорю? Потому что у меня был опыт служения молодежи и подростка. Мы проводили подростковые лагеря на протяжении нескольких лет и проводили очень глубокие консультации с молодежью.
0: Вы сейчас говорите о верности в браке. Да. Но, тем не менее, эти же парни и девушки, которые действительно требуют верности в браке со стороны своих партнеров, они вполне допускают, например, в том случае, когда они договорились вступать в брак, они вполне допускают сексуальные отношения для того, чтобы лучше узнать друг друга. Какой фактор тут должен сработать, чтобы они отказались от этой так называемой проверки, Слишком высокое доверие, наверное, должно быть взаимное.
1: Но, опять же, без Бога это очень сложно сделать. Потому что, когда скрепляется брак между мужчиной и женщиной, присутствует Бог. Бог благословляет. И апостол Павел очень интересно показал эту структуру, что всякому мужу должен быть глава Христос. А жене глава муж. И когда это все делается на основании Божьих заповедей и Божьего слова, тогда приходит доверие друг другу прежде всего, взаимопонимание и служение друг другу всем, что мы имеем. Поэтому апостол Павел говорит, жена да не властна уже над своим телом, но муж должен властвовать. И муж не властен над своим телом, но жена. Когда мы на основании добра,

0: парень, он познакомился с девушкой, они друг друга узнают. Но когда они чувствуют, что у них уже есть какие-то близкие увлечения и так далее, и не хотят это развить, они вступают в брак. Они, Писание говорит, что они... Но становятся единомысленные, у них единая духовная платформа. Они верят в единого Бога Создателя и Господа Иисуса Христа. И как кульминация приходит сексуальная близость, не наоборот.
1: В общем, совместимость – процесс наживной,
0: да,
1: я так
0: да.
1: понимаю, судя
0: а некоторые пытаются сразу же вступать в сексуальную близость и искать общего. Так не получается. Наоборот, вначале мы строим близкие взаимоотношения доверия, любви, заботы друг о друге, и потом это все скрепляется сексуальной близостью в браке.
1: Хорошо, вот вы сказали, что в 26 лет стали христианином, читать да. Библию и жизнь свою строить на основании Священного Писания и тех принципов, которые
0: стараюсь.
1: Она проповедует. Да. Тем не менее, как быть людям, которые понимают, многие люди осознают, что тот образ жизни, который они ведут, это неправильный образ жизни. Они хотят от него избавиться. Как избавиться от сексуальной распущенности? И как справиться с чувством вины тем людям, которые уже ее оставили, но тем не менее они живут с чувством вины очень глубоким?
0: Прежде всего, это необходимо прийти к Богу. Но когда мы покупаем очень дорогой товар, допустим, мобильный телефон или машину, мы берем инструкцию и читаем. То есть как необходимо пользоваться. И даже во многих инструкциях есть предупреждение. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем вы будете пользоваться этим прибором. То же самое, чтобы очистить свою жизнь, действительно, и начинать строить на основании Божьего Слова, необходимо прийти к нашему конструктору, Создателю, к Богу. И покаяться перед Ним, чтобы Бог очистил и возродил наш дух. То есть чтобы Бог убрал из нашего сердца осуждение за какие-то сексуальные грехи, которые мы совершили. Чтобы действительно Бог дал нам силы простить тех, кто над нами, может быть, сексуально надругался или унизил как-то. Чтобы Бог действительно восстановил, может быть, нашу девственность на уровне нашего сердца и осознания себя. И чтобы и предоставить, как бы сказать, Богу право помочь нам создать семью. То есть я буквально молился Богу: «Боже, я знаю, что ты хочешь дать мне жены верующую».
1: Шанс, тем не менее.
0: Да, «Боже, покажи мне и благослови». И Бог действительно дал мне откровение, показал и благословил наш брак, и благословляет.
1: Спасибо, Андрей, слава
0: да,
1: Богу.
0: Да, и я бы хотел еще добавить. Очень важно в молитве покаяния каяться не только за совершенные сексуальные поступки,
1: за что
0: но
1: еще?
0: И за те греховные удовольствия, которые человек получал, когда он это совершал.
1: Что вы имеете в виду?
0: Но, понимаете, сексуальная
1: близость... Библия
0: призывает близость...
1: каяться за грех, а не за удовольствие,
0: нет, но
1: насколько я понимаю.
0: Сексуальная близость, ну, своего рода, она дает определенное удовольствие, потому что Бог так сотворил наше тело, что наша нервная система, она посылает в мозг сигнал удовольствия, когда есть сексуальная близость. И если мы просто каемся за совершенный поступок, но не каемся за те удовольствия, иногда периодически мы можем возрождать те воспоминания
1: в памяти.
0: И это будет своего рода цепь, которая будет мешать нам двигаться за Богом. Необходимо разорвать.
1: И в том числе нынешним отношениям, брачным.
0: Да, да.
1: Библия говорит, что всякий грех – это бунт против Бога. Сексуальные же грехи – это еще и грех против собственной плоти. В таких грехах тяжело признаваться, но Бог знает все наши помыслы и тайные желания. Самое лучшее, что может сделать человек, чтобы избавиться от порока, это попросить прощения. Андрей, передаю вам слово.
0: Да, давайте мы совершим молитву покаяния, чтобы Бог действительно простил и очистил от всех совершенных неправильных сексуальных грехов и поступков.
1: Я думаю, эта молитва
0: да.
1: будет примером для многих
0: да.
1: зрителей в данном случае.
0: Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, что я по неведению, по незнанию, Господь, совершал определенные греховные сексуальные поступки. Боже, прости меня и очисть. Я прошу Тебя, чтобы Ты очистил мою совесть, Господь, от всех этих грязных и порочных поступков. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты дал мне внутреннее осознание девственности, Господь, чтобы я мог строить правильные взаимоотношения, в том числе и сексуальные, со своим супругом, Господь, супругой, Господь, во имя Иисуса, Господь. Я прошу Тебя, я каюсь в тех удовольствиях, которые я получал, совершая эти сексуальные грехи. Прости меня, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Может быть, еще такой аспект, что некоторые болезни, которые передаются сексуальным путем, они нуждаются еще и в медикаментозном обследовании и лечении. Вот одно из таких – это хламидиоз.

0: Плюс, по оценкам медиков, где-то до половины мужчин, они болеют этой болезнью. И у многих это проходит бессимптомно. И человек может многие годы лечить, допустим, зрение, почки, печень, но не получить исцеление. Потому что хламидии, они, можно сказать, захламляют организм. И может болеть какой-то орган или какая-то система в теле человека. Поэтому, может быть, необходимо провести анонимное обследование и лечение вот таких болезней.
1: Спасибо, еще хорошая практическая рекомендация напоследок.
0: Да.
1: Надеюсь, сегодня мы были полезны вам. На этом темы о причинах болезни и исцелении не исчерпываются. Андрей, о чем мы будем говорить в следующей программе?
0: Мы будем с вами говорить, что иногда Бог допускает болезни в жизни человека, чтобы защитить его или от серьезных греховных поступков.
1: Наказание и предостережение.
0: Предостережение, да.
1: Не пропустите возможность узнать больше о полноценной жизни. Позвоните нам, если вам нужна молитвенная поддержка. Мы вместе рады вам послужить. А наша передача подошла к концу. Смотрите этот и другие наши выпуски на сайте Video Emmanuel TV. Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он».

Книга Деяний, глава 13, стих 44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его? Вот что вам нужно услышать. И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот, мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого,

клятва за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12, там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит, «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе, проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это, они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит, если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах, «Достоин Агнец». «Достоин Агнец». Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре не вы, главное, «Достоин Агнец». Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит, «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье, больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в Его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью –

потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на достойный Агнец, тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на достоин Агнец. Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню. Достоин Агнец. А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня. Я недостоин. Я недостоин. Я недостоин. Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что достоин Агнец, Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин. Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите «достоин Агнец», «достоин Агнец», «достоин Агнец». Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе. Свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите, «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу «достоин Агнец, который был заклан». Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните «достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните «достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя, встаньте и воскликните «достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы и не могли представить, потому что Бог спасет вашу семью, потому что Бог благословит ваш дом, потому что Бог даст вам хорошую машину, потому что и дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто.
Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду. И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать: «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным?
Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца».

достоин Агнец. Я не заслуживаю, но он — да. Как ты это получил, достоин Агнец? Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем, достоин Агнец. Посмотрите на соседа и скажите, тебе пришло время петь новую песню. Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите, Иисус заплатил за это. Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал, «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте, вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин. Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите, достоин Агнец. Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите, достоин Агнец, он может убрать этих великанов. Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. Достоин Агнец. Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют. Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец. Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными.
Я знаю,

что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса, а вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад. Но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения. Если только вы не будете считать себя недостойными. В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через «Достоин Агнец Божий». Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны. Но просто напомните Ему, достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите, Господь Иисус, я верю в жертву, которую Ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе все. Я восклицаю, достоин Агнец, который был за. Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и Его благословение, Его прощение и Его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, добро пожаловать. Могу ли я заинтересовать вас некоторыми хорошими новостями? Недовольны ли с вас плохих новостей? На протяжении 30 минут вы будете слышать только хорошие новости и хорошую музыку. Самую лучшую музыку, которую можно услышать. Вот почему наша программа называется «Gospel в Америке». Слово «Gospel» евангельское в буквальном смысле означает «хорошие вести». Эти люди специализируются в этом, в хороших чувствах, хорошей музыке и новостях. Наши первые гости выступают на мировой сцене, не только здесь. Они выступали и в

олимпийской деревни и во время столетних Олимпийских игр в Атланте. Их музыка напоминает попурри островов, что, возможно, и объясняет их ежегодные миссионерские поездки, которые называются «Ямайка за Иисуса». Они единственная христианская группа, выступавшая когда-либо на этом туре. Эта группа пересекает все музыкальные границы. Главное направление их музыки выражено в альбоме «Долина решения». Это один из самых популярных видов музыки в мире. Откровенно говоря, я знаю только одну христианскую группу, которая исполняет подобную музыку. И они это делают очень хорошо. Они исполняют ямайскую музыку, ямайские попури, и они всегда приглашают людей на свои концерты послушать это. Группа «Кристофари». Yeah.

0: Кристофари.
1: Кристофари. О, ребята, это просто сенсационно. Это прекрасно. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Подойдите сюда все, я еще с вами не встречался. Это моя жена Ванесса.

0: Ванесса. Здравствуй, Ванесса.
1: Я вам говорю, это прекрасно, у меня такие хорошие чувства. Я чувствую ваше влияние. Вы были приняты как музыканты, не так ли? Не просто как христиане, но как христианские музыканты. И вас приняли как музыкантов в очень популярной области музыки, которая называется ямайская или регги. Музыка регги, конечно. Да. Но расскажите мне о туре, который был на Ямайке. В прошлом году у нас появилась возможность провести гастроли тур регги в 46 городах. Это самые длинные гастроли регги во всем мире. И я хочу вам сказать, что это одна из самых популярных форм музыки в мире, в международном плане. И эта популярность возрастает, конечно. И вас пригласили принять участие в особенных гастролях. Мы были единственной христианской группой, которая когда-либо выступала на этой сцене. Единственная христианская группа, принятая в этой области музыки. Но вы, конечно же, всегда поете о Христе. Да. Мы подвергаемся некоторым гонениям, но в большинстве случаев нас принимают со скрытыми объятиями. Знаешь, большинство музыки регги ассоциируется со старинным стилем музыки Карибских островов и Бобом Марли, и это ассоциируется со множеством плохих вещей. Да, абсолютно правильно. Мы получили свою долю гонений, конечно. От общественности регги? Нет, от некоторых, а также немного даже с христианской стороны. Фактически, мы были даже удивлены, как хорошо нас приняла общественность регги. Нам понравился положительный пример, и понравился положительный пример в музыке и культуре. То есть, потому что регги родилась в церкви, и наше желание вернуть это туда. Я об этом не знал. Да, Боб Марли, Питер Тош, Бадди Уоллер, они все начали в церкви. И точно так же, как и черная евангельская музыка родилась. Да, постепенно это превратилось в современную музыку регги, представляющую некоторые вещи отдаленные от церкви. Но мы хотим вернуть ее обратно, потому что музыка регги очень духовная, когда мы ее исполняем... Это естественно. Я об этом знал, но даже в музыке Марли очень много сильного духовного влияния. Только беда в том, что иногда сорняки вместе с пшеницей. Да, я, конечно. Я не уверен, не знаю, что ты об этом или нет, но духовность музыки регги в большой мере связана с культом Растафариан. Она связана с иудеохристианизмом, но, конечно же, это представители культа, они поклоняются мертвому царю Эфиопии, Хили Селаси, и он был как будто бы перевоплощенным Христом и так далее. Все такие влияния, и миллионы людей любят эту музыку и восприняли как великолепных музыкантов, и вы поете об Иисусе Христе, знаете, то есть это прекрасно. Да. Я хочу поговорить с вами о Боге, которому вы по невежеству поклоняетесь, как говорил Пол, как говорил Павел, апостол Павел. Да, конечно. Он обратился к ним таким же образом, как и другие философы, вышедшие на сцену. Мы обращаемся к людям с помощью ямайской музыки. Знаете, у меня мурашки поползли по коже. Я чувствую духовный подъем, потому что я понимаю, что вы находитесь там, где кому-то нужно находиться. И если ты не превосходен в музыке в этой области, там находиться невозможно. Нужно быть превосходным музыкантом и в танце, и так далее. И тогда ты получишь признание. И они будут слушать, что ты им говоришь. И ты расскажешь им об Иисусе. И тебе отвечают: здорово, и это великолепно. Спойте еще что-нибудь. В наш новый альбом включена и новая песня, которая основана на писании Исаии, глава 2 и 3. Она называется «Долина решений». Христофари! Христофари!

Я не знаю, при такой музыке просто полчаса недостаточно. Придется подумать, как их немного растянуть. А если вы согласны со мной, почему бы вам не написать мне по адресу, который сейчас на моей груди? Он здесь для того, чтобы я смог услышать от вас. Вы можете повлиять как на выбор музыки в нашей программе, так и на выбор гостей. Я хочу услышать от вас. А также вы можете получить от нас компакт-диск или кассету некоторых из артистов, которые вы слышали в программе «Gospel в Америке». Мой следующий гость знает кое-что о славе и милосердии. Он недавно гастролировал по Индии с группой «Миссия милосердия». Он оратор этой группы. Он сам поддерживает двух детей. Во время этой поездки ему выпала честь встретиться с самой матерью Терезой. Большую часть года он проводит в поездках и гастролях. Его последний альбом называется «Дни милости». Он споет нам главную песню из этого альбома. И давайте сейчас поприветствуем Грег Лонг.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как представляли конец света в древности? Что тогда люди думали о конце света и когда его ожидали? Почему нам важно это знать? И как изменились эти представления сегодня? С нами в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: И мы будем вести наш разговор о представлениях относительно конца света в древности. Не хочу вас конфузить, но позвольте такой вот вопрос. Меня он очень волнует. Вот мы будем говорить о представлениях о конце света в древности. Но скажите, какое это имеет отношение к современности? Актуально ли это сегодня для людей, которые живут текущими событиями в настоящем времени?
1: Хорошо, Александр, спасибо за вопрос. Знаете, может быть, на первый взгляд сложится такое мнение, что вот люди в древности имели какое-то там примитивное мировоззрение, они боялись различных там природных катаклизм, войн и так далее, и поэтому вот в постоянном страхе жили и всегда ожидали какого-то конца света, да, на первый взгляд. Но когда мы смотрим в современности, то вот этот страх, ожидание конца света, вот эсхатологическое это настроение, оно никуда не ушло. Достаточно вот возьмете в поисковике, там загуглить, заяндексить и так далее, фильм там об апокалипсисе. Вам сразу выдаст там список топ 100 наилучших там зарубежных отечественных фильмов там об апокалипсисе. И с таким названием там апокалипсис сегодня, вчера, там завтра ушел, будет. То есть вы найдете только десятки там фильмов. Там об Армагеддоне вы найдете там тоже десятки там различных фильмов. Выберите многожанровую литературу, фантастику, к примеру, да, которая представлена там апокалиптическое какое-то представление жизни, постапокалиптическое какое-то представление жизни, да, то есть жеколага, когда человечество там, может быть, погибло, исчезло, вот, и новая там жизнь после каких-то трагедий. Настроение человека вот к этой теме сегодня не исчезает. Оно было, есть. И, ну, я думаю, что оно не просто даже обывательское. Вот оно может быть иметь и научное, там, и религиозное, и мифическое. Вот. Но в то же время, конечно, вот можно так сказать, фундамент все же он зиждется там, то в древности.
0: Это многообразие фильмов, передач, книг говорит о том, что есть спрос. А спрос рождает огромный. Предложение.
1: Конечно, да? Все верно, Александр, да.
0: А вот как именно эти древние, о которых вы хотите сказать, представления, они с современностью связаны?
1: Как они с современностью? Да. Идея то, что в древности когда-то зарождались в каких-то религиях, в каких-то, может быть, даже философских там учениях, представления о жизни, они по сей день актуальны. Вот. И если мы выделяем, вот я потом буду, может быть, более как-то отдельно об этом говорить, о Священном Писании, то Священное Писание и тематика, которая там в ней представлена, также эсхатологическое событие в последнее время, она интересна многим-многим там миллионам людей, которые верят в то, что написано в Священном Писании, и, ну, вот в ожидании того, что в нашей жизни что-то изменится, они доверяют.
0: То есть то, как люди мыслили в древности представление о конце света, как они ожидали его, это развивалось, и это имеет продолжение в нашем настоящем времени.
1: Оно в настоящем имеет продолжение. Мне. Да, конечно, но, конечно, это мировоззрение эволюционировало, изменялось под, опять же, какими-то религиозными представлениями, социальными, политическими изменениями, природными там катаклизмами и так далее. То есть это огромное многообразие, которое может отдельно мы брать какой-то сегмент, и мы можем вот конкретно говорить о каком-то течении, религии, направлении, будь оно религиозное, будь оно какое-то социально-политическое.
0: В общем, ничего никуда не уходит.
1: Ничего никуда
0: все не уходит. Остается и да. Актуализируется опять. Вот вы, Олег, человек образованный, историк и богослов. Я слушаю вашу речь, и вы постоянно употребляете такие слова, как эсхатология, апокалипсис. Ну, люди, которые не являются историками или богословами, со стороны смотрят нас и могут подумать, что вы ругаетесь. Вы, пожалуйста, вот эти вот слова апокалипсис, эсхатология, вы объясните их.
1: Знаете, я думаю, что на слуху человека, вот, по крайней мере, слово апокалипсис, оно будет ну, узнаваемо, востребовано. Опять же, человек может обращаться к этой тематике, к тематике там, через книги, через фильмы. Но в то же время небольшой, может быть, сделан экскурс. Да? Слово и то, и другое имеет греческое происхождение. Вот, эсхатология, оно произошло от двух слов «эсхатус» и «логос». То есть, ну, «логос» — это учение, и «эсхатус» — греческое слово «конечный» или «последний». То есть учение о последнем времени, о конце света. Так?
0: То есть эсхатология — это такая совокупность знаний о разных представлениях относительно конца света.
1: Знания и даже...
0: Учений, понимания,
1: это целая теории, даже дисциплина, гипотез. Которая... Да, в 19 столетии она как дисциплина даже выделяется среди других каких-то дисциплин и занимается, в общем, профессионально вот, изучением эсхатологии в различных культурах, религиях, направлениях, что и как представляли люди в прошлом и в настоящем.
0: То есть эсхатология — слово не ругательное, но... оно, когда вы говорите эсхатология, значит, вы говорите о... представлениях относительно последнего времени, конца света, так? Да. А апокалипсис?
1: Апокалипсис — это тоже греческое слово, но это слово, оно же пришедшее нам из Священного Писания. Из Библии, последней книги Библии, известна нам как книга Откровения. В греческом оно будет звучать как апокалипсис. Ну, в значении этого слова еще в русском языке оно может как новое знание, откровение, там, снять завесу. То есть то, что может быть неизвестное, когда-то было, становится известным, понятным, доступным. Новое знание, апокалипсис.
0: Это некое открытие,
1: открытие
0: тайны.
1: Да, поэтому вот книга Библии, она так и называется «Откровение», то есть доступное. Хотя, видите, настроение иногда у человека к этой книге, ну, так как вот ну, жанр, да, мы говорим, опять же, апокалиптики, вызывает, может быть, какой-то скепсис, боязнь, непонимание, различные образы, звери, трубы, звучание, катастрофы, катаклизмы. И, может, оно такое создается, ну, настроение у человека. А это, в свою очередь, ну, вот этот жанр, вот это название стали очень хорошо сегодня популяризировать, использовать опять вот, в киноиндустрии, вот, в писательском каких-то там жанрах и так далее, и так далее. Но некоторые моменты, может быть, еще Александр бы хотел бы обозначить, которые, они тоже очень важны. Вот вопросы, связанные там с эсхатологией, да, учение о конце времени, о конце света, о конце мира, оно имеет целый ряд вот таких мировоззренческих взглядов. То есть, начиная от какого-то, может быть, народно-бытового, да, заканчивая научным. То есть, научное там, представление о конце, там, например, мира может быть связано с какой-то катастрофой ядерной войны, с военными какими-то действиями, с пандемией, вирусами, с каким-то, может быть, изменением в природе, там, либо похолоданием всемирным, либо
0: климатическими
1: переменами, да. Либо, наоборот, потеплением, изменением каких-то, может быть, структур этих полярных этих шапок. Там. То есть научная точка зрения. Мифологическое, такое религиозное представление, то есть то связано, вот, может быть, мы говорим о древности, те мифы, которые нам сегодня известны, о древних народах, Востока, европейских народов, Америки, там майя, там ацтеков, там так далее, да, до Колумбовой, там вот этой Америки. И тоже мы по этим письменным источникам знаем, да, вот как люди представляли конец мира вот в те в древние времена. И вот религиозное вот это хотелось бы еще, может быть, выделить как-то это вот библейское представление.
0: А вот могли бы вы, скажем, такую вот панораму, может быть, избирательно представить об этих различных взглядах, о многообразии взглядов относительно вот, конца света у древних? Бытовых, можно, каких-то религиозных, с тех континентов, с этих частей света.
1: Да, конечно, детально, вот. Видите, нам нужно целое, наверное, большое посвятить какой-то семинар отдельно, да, для каждой какой-то культуры, народа, религии и их представления. Обзорно можно, панорамно так сделать. Может быть, вот от даже бытового какого-то народного представления, но к современности. Почему-то вот да. Для меня как-то было как-то интересно и наткнулся на такое интересное вот представление о конце мира вот из области нумерологии. Да? То есть я не говорю, что вот к этому надо вот как-то прибегать, этим надо пользоваться, обязательно найти книжечку где-то в библиотеку по нумерологии и ее читать вот непрерывно и выискивать, может быть, какие-то даты. Но в то же время это меня любопытно. Первая мировая война началась она 28 июля 1914 года.
0: Давайте так, 28-го, 06-го...
1: 07-го.
0: 07-го июля.
1: 1914 uh-huh. года, да. Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года. Так, то есть
0: 01.09.1939.
1: Вот смотрите, интересно, uh-huh. какая точка зрения. Суммировать, вот, если, например, эти числа, там, например, 28 плюс 7 плюс 19 плюс 14 равно 68. Вторая мировая война там началась, например, 1 плюс 9, 09 сентября, плюс 19, плюс 39, 10, равно 68.
0: 29,
1: есть настроение 39. У людей, которые вот, они склонны...
0: Подождите, то есть получается, что дата начала Первой мировой войны и дата начала Второй мировой войны, если мы все это вот этими десятичными цифрами сложим, ну, будем разбивать, да, там 19, 39... 0,9, 0,1, то в сумме и Первая мировая война, и Вторая мировая война оказывается одинаковое число.
1: Да, 68, right? Что интересно.
0: И вы хотите сказать, что и Третья мировая война тоже будет...
1: Нет, я не хочу сказать. Нет, я не хочу сказать. Но есть сторонники...
0: Нужно это как всерьез к этому относиться.
1: Во-первых, ну, есть сторонники людей, которые вот выжидают какой-то, может быть, военный конфликт, там, локальный, и видят, вот, ну, суммируют эти цифры и ожидают, что вот это все Третья мировая, там, к примеру, война. Как к этому относиться? Конечно, к этому нужно относиться скептически. Вот, потому что подобных вот таких явлений, подобно таких представлений и в современности, опять же, как в древности, огромное количество.

0: исключение тому Священное Писание. Об этом чуть позже скажем.
1: То есть это такие эзотерические представления относительно конца света?
0: Ну, я просто привел пример. Понимаете, их таких очень множество. Что касается древности, да, то, что вот вы вспомнили, можно сказать о двух таких полюсах древних. Вот этот вот полюс, тяготеющий к такой вот к индийской вот такой культуре и религии, да, которая вбирает в орбиту себя какие-то ближайшие, там, может быть, культуры и религии, и такой средиземноморский вот мир, который вбирает себя в орбиту вот, там, цивилизации Месопотамии, Египет, греко-римский мир. Да? Вот даже они там отличаются вот, по своим каким-то взглядам. Ну, индуизм — это чаще всего это вот это представление какого-то такого ритма космоса, который зарождается, эволюционирует и приходит к какому-то упадку. И от этого все там выстраивается в жизнь и смерть, добро и зло. И вот это вот такое огромное это колесо, которое постоянно вращается, в которое вовлечены туда же и эти боги. Вот, и жизнь зарождается, какой-то есть там определенный там промежуток времени развития его. И в конце концов оно переходит все к упадку, все уничтожению, все завершению. Кстати, такая точка зрения и у майя. Вот если вы вспомните 2012 год, вот такой очень такой напряженный был для многих людей, потому что календарь майя заканчивался. А в их представлении наступает следующая эра, следующая там эпоха. Да? Современное, кстати, движение New Age, вот оно тоже подобное вот этого взгляда.
1: Новый век, если
0: новый век, да, язык, эпоха Водолея, которая должна там наступить. Вот. Это вот такой индуизм, который может быть с отличием, он и где-то схож и с китайской там культурой, там, и схож с буддизмом. Вот. И вот это постоянно вот такое циклическое развитие, такая циклическая история, она постоянно меняющаяся. Да?
1: Это одна группа представлений.
0: Это одна группа представлений, да? И это, можно сказать, такая всемирная эсхатология. Все, что касается вот уже культур вот этого мира средиземноморского, то здесь немножечко другое мировоззрение, другая культура. И можно даже бы сказать такой индивидуальный эсхатологизм. Потому что внимание больше сосредоточено на в смерти, загробной жизни, да, в том, что ну, умирают предки, но дань им отдается. И как социологи, там, историки выражаются, что мир наш вот в этой группе, там, да, в этой культуре существует не только, не только живыми, но и вот в окружении вот этих мертвых людей, вот этой загробной жизни. То есть вы берите там Египет, да, то есть насколько четко слажено там оно было представлено, учение этой загробной жизни, да, со всеми какими-то магическими заклинаниями. Там первоначально, если там, например, хоронился там, из фараонов, вельмож, там, знатных людей, просто читались какие-то тексты. Затем они на саркофагах записывались. В конце концов, это была представлена книга мертвых, которая там до сих дней дошла до нас. И вот это представление уже вот эсхатологическое, такое индивидуальное, то есть человек умирает, но попадает там в загробный мир. То есть цивилизация не исчезает, вот как вот, может быть, потом они опять появляются. Но в то же время есть вот идеи спасения, идеи, вот, ну, мы бы назвали, может быть, даже мессианские идеи, в трудные периоды народа, в политической какой-то нестабильности, в природные катаклизмы. Вот в этих деспотических культурах приходит какой-то освободитель, но это, скорее всего, больше такое народное ожидание, народное мнение, народное представление, такое фольклорное, да, представление вот этого спасителя, избавителя от этой деспотии или же вот этих катаклизм, которые, может быть, обрушились на ту или иную территорию, и происходит какое-то там изменение, вот, возвращение и некое улучшение этой жизни, ожидания. Ну и, в принципе, вот в этой локальности появляется потом зороастризм. Кстати, уже он такой выраженный, такой дуалистическая такая религия, то есть добра и зла, но которая тоже, опять же, там приходит освободитель и устанавливает какой-то вот мир. То есть это какая-то, вот, может быть, общая такая картина. Характерно, что главное, может быть, вот выделить, это вот циклическое представление жизни постоянно. Вот,
1: у всех у них.
0: У всех у них, да. Вот, то есть история развивается всегда циклично, она постоянно повторяется. То есть если вот это в индийской культуре и религии, то есть это связано с этим ритмом космоса, то вот в этих культурах, там, месопотамских, египетских, она связана с загробной жизнью. То есть человек попадает в загробную жизнь, и дальше он там продолжает там жить.
1: Это, по сути, зима — олицетворение смерти, весна — олицетворение жизни. И так вот этот вот круг календарный, который постоянно повторяется, когда все умирает и все оживает, умирает и оживает.
0: Боги ведут вот войну, борьбу, чтобы вот возвратить к жизни,

0: авраамических, то есть иудаизма, христианства и ислама. Вот все-таки мы хотим пододвинуться ближе к Писанию, не просто, скажем, заполнить пустые полки нашего разума представлением древних индусов относительно ритмов космоса. Ну да, хорошо, важно знать, но хотелось бы как-то сопоставить это с истиной, с библейской точки зрения.
1: Вы, Александр, упомянули монотеистические религии. Давайте, может быть, только косвенно, может быть, скажу там о исламе, может быть, о иудаизме, и больше внимания чуть-чуть все же на христианстве мы остановимся. Да? Угу. В исламе есть представление тоже о возвращении там Мессии, мы бы так бы сказали, да, то есть о воскрешении мертвых и, ну, там, вечной жизни, да. Вот, и человек ответит за свои деяния земной жизни уже там в соответствии там, что он совершил, как он поступал в этой земной жизни. Так, ну, там, в ислам, не вдаваясь в подробности, то есть оставим так вот более как-то подробно, может, других специалисты об этом расскажут. В иудаизме, опять же, вот такое вот мировоззрение на основании Священного Писания, книг Ветхого Завета, где речь идет о том, что мир будет изменен. Книга Даниила даже, 12 глава, там, да, приходит Михаил, пробуждает из спящих и из мертвых, и пробуждает мертвых.
0: Спящих во прахе
1: земли. Во прахе, и восстанавливается новая там эта жизнь, так? Но в дальнейшем, вот в развитии там того же иудаизма, вот не просто вот какое-то оставалось вот сугубо такое библейское, такое религиозное представление, оно потом переламливалось, ну, в силу опять каких-то вот политических там ситуаций, вот такое социально-политическое представление, да, о Мессии, о возвращении народа на историческую землю, там, вот там в 19-20 столетии. Поэтому некое вот ожидание Мессии, которое вот придет и, ну, подарит некое такое вот всеобщее благоденствие, народ там вернется на историческую землю и будет жить, и, в общем, все будет там хорошо.
0: То есть, простите, просто чтобы привязать к современности, вот это восстановление в 20 веке государства Израиль, и вот эта вот репатриация, возвращение евреев с разных государств туда, на ту в ту землю, это, по сути, есть реализация вот этих древних взглядов эсхатологических.
1: Это частично, потому что, понимаете, он и в прошлом, в древний там, иудаизм, он имел целый ряд течений, то в современный иудаизм он имеет огромное количество различных течений и взглядов, да, вот. Но, по крайней мере, наверное, их объединяют в общем, что да, то есть...
0: Но если бы не было этих взглядов, не было бы современного государства Израиль, не да, было бы этого возвращения, то есть это, по сути, вот это...
1: Давало толчок...
0: Древнее зерно ожидания конца света проросло, и в современности совсем... недавней современности дала вот такой результат.
1: Да, конечно, взгляды вот эти библейские.
0: То есть это к тому, что вот эти вот древние представления важны, потому что они работают в сознании отдельных людей, в сознании национальностей, государств. То есть все это работает, и в определенные моменты истории это совершается.
1: Да, все верно, Александр.
0: Ну, итак, вот христианское представление.
1: Давайте опять же, может быть, два отрывка.
0: Давайте.
1: Из Священного Писания. Самое начало книга «Бытие» и вот как раз-таки самое, наверное, последнее, завершающее, это книга «Откровение». Всего лишь там два текста и в «Откровении» два текста.
0: Угу. Какая глава? Какие?
1: Самая первая глава «Бытие». Первая глава и третий, второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Земля безвидная, пуста, то есть вообще, то есть безжизненно, да, и Дух Божий носился над водой. Потом ведет в первой главе повествование, что Бог вот из этой безвидной, пустой земли творит шедевр, да, дает возможность быть человеком, управителем, хозяином вот этой планеты. И в завершающие такие вот интересные слова в этой же главе, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он соделал, и вот хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. То есть происходит творение из планеты безжизненной, так, ну, ничем не привлекательной. Она становится пригодной для жизни и радующей глаз и красоту первого там человека. Впрочем, оно и не утратило своей красоты и сегодня. Хотя мы можем видеть и там какие-то вот следы какого-то искажения, проклятия на нашей планете. Сам Бог дает оценку. То есть все было весьма хорошо, просто идеально. Гармонично, красиво. 20 глава.
0: 20 глава книги Откровения. Да, последняя книга Откровения, Библии, 20 глава. Так.
1: Мы читаем третий текст. Речь идет о дьяволе. Ну, Иоанн описывал,

0: Так.
1: И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы он не прещал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Речь идет о дьяволе, который он помещен в эту в бездну. Так? И 21 глава, это уже 21 будет глава, и самый первый текст. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть вот такая конструкция вот от начала до конца, но это как это в литературе? Инклюзио, да? То есть вот
0: нет,
1: не совсем,
0: не,
1: да?
0: Это не инклюзия. Это инклюзия. Это когда одно и то же замыкает.
1: Но вот у нас есть замыкает то, что безвидно земля начинается, и в книге Откровения она приходит тоже вот в такое в безвидное состояние.
0: Но это не конечность. Если бы книга Откровения заканчивалась безвидностью.
1: Затем, вот, но все равно, это просто вот я хочу эту выделить историю. Да? Затем вот из этой безвидной, безжизненной планеты в первой главе Бог творит планету.
0: Угу. Подождите, давайте я попробую, правильно ли я вас понял. Смотрите, вы показали книгу Бытие. С одной стороны, безвидность, груда скопления какого-то материала жуткого, страшного, не имеющего
1: видимо,
0: формы
1: так,
0: содержания.
1: Видимо, да.
0: И потом красота.
1: И красота
0: и книга Откровения, опять 20 глава, жуткое скопление бездны и прочее, прочее. И 21 глава, опять красота.
1: Опять
0: то есть
1: красота.
0: Вы имели вот это в виду,
1: да.
0: Правильно? Ну тогда это можно назвать инклюзией.
1: Можно, да?
0: Конечно.
1: Я рад. Хорошо. Смотрите, не вдаваясь вот в богословие там, вот мятежнике, который там, поднял восстание против Бога, но интересно, что Бог из ничего, экс нихилио, да, вот есть планета, он творит жизнь. И жизнь, она пригодная, она вот красочная, интересная, здорово все, прекрасно. И, то есть появляется этот мятежник, и вот вся наша история развивается, вот представлена в Священном Писании. То есть вот этот мятежник, вот эту планету, опять ее вот возвращает вот в этот, в бездну, то есть вот в непригодность. Интересно, даже те слова в греческом используют. Ну вот в Септуагинте, если в Ветхом Завете, в книге Бытие, и в греческой, в Новом Завете. Абусос, бездна, абусос. То есть Бог из абусов творит жизнь, и дьявол возвращает вот в абусос, тоже вот в бездну. Но в том случае Бог дает жизнь, творит новую планету, и в этом случае Бог возвращает планету. Очень важный принципиальный момент, Александр. Вот мы говорили о цикличности, и вот здесь есть вторая точка зрения. Это линейное представление истории, которое представлено вот в Библии и представлено как в монотеистических религиях. Но вот я вот выделяю вот христианство. Да? В Библии вот эта линейность... Вот нет, вот присутствует, как это сказать, абсолютная необратимость, вот, что вот упала эпоха, развалилась, пришла катастрофа, изменился ритм какой-то космический, и опять все заново что-то творится. Нет. Бог сотворил, но произошло грехопадение. В этом грехопадении Бог открыл план спасения, произошло искупление. Пришел сам Христос, Бог во плоти, и отдал себя в жертву, чтобы подарить человеку спасение. Дьявол это все разрушает, все это уничтожает, приводит не в пригодность. И Бог вновь, заново творит новую планету. И все. И больше нет цикличности. Понимаете, линейно есть точка А, есть точка Б. Вот оно, линейное измерение истории. В отличие от этого языческого представления. Я не говорю а уже о том наборе вот этих мифических представлений о богах, которые женятся, убивают и развратничают и так далее, и так далее. То есть здесь очень важный аспект. Тот Бог, который представлен в Священном Писании, с ним можно выстраивать взаимоотношения личные. Мы не просто теоретически понимаем вот эту линейную историю, и человек такой сидит со временем и говорит, а, мне лучше цикличное. Там глядишь, я там сегодня там, кого-нибудь там, в божью коровку превращусь.
0: А завтра
1: там,
0: баба.
1: А в баба-баба, да, если вспоминаю там песню
0: Владимира,
1: Владимира Семеновича. Да. В Библии представлен Бог личностный, с которым человек выстраивает отношения. Из-за этого человека сам Иисус Христос пострадал. Человек молится и общается, и не просто теоретическое у него представление. У него есть ожидание, надежда есть. То, что в этом мире изменится. И он живет уже сегодня в этой жизни, несмотря на то, что происходит в мире политическом, в природном, в пандемии и так далее, он знает, что все придет к лучшему в этих отношениях.
0: Спасибо, брат Олег, мы исчерпали наше время. Благодарим вас за интересный экскурс, за библейскую озвучивание библейской позиции. Дорогие друзья, существует много представлений относительно конца света. Но главное, что нам нужно знать, что У света есть начало, у нашего мира есть начало и есть конечная точка, цель. И в зависимости от того, какой выбор в течение нашей жизни мы сделаем, от этого будет зависеть, что произойдет с нами в конце. Либо мы будем жить вечно, благодаря Иисусу Христу, приняв Его искупительную жертву, либо исчезнем навсегда. Примите Господа, следуйте за Ним и живите по Его Слову. И пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне, мне больно и некомфортно, оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?» Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете: «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано: «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждайся Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше.
Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак, выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял: «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил: «Я узнаю, что можно сделать». И обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил: «Как ты доехала так быстро?» Она ответила: «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу: «Я никогда не отрекусь от тебя. Буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле.
Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гедеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гедеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гедеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гедеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гедеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гедеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гедеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гедеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный. Или вы сильная и отважная женщина. Как Гедеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваше задание. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13. Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось.
Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся. Теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли, когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое». Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить. Могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас. Но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял Ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. 2 недели до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог». Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога.
Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом, двигайся вперед». Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы пребудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то, как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня: боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Силы и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так: «Мой отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает». Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад. Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта. Иногда это непонятно. «Боже, все же было в порядке, и вдруг я лишился крупного клиента. Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце?» Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растения в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником. Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас,
чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе, это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее, не будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Вера важна, без нее не обойтись. Болезнь или какой-нибудь недуг требует исправления не просто какой-либо проблемы, а всего человека. Да, и мы знаем, что настоящий врач лечит не болезнь, а человека, потому что тут все взаимосвязано. Условия и образ жизни, привычки, отношения в обществе, взгляды на будущее, как обстоят дела в семье и настоящий врач, которого, кстати, трудно найти, все это учитывает. А что можно сказать об исцелении не просто отдельного человека, а общества? Вот как можно исцелить общество? И какие проблемы при этом нужно будет решать? Не обойтись здесь без веры в будущее. Вера важна, без нее не обойтись. Вот я сказал про светлое будущее, и сразу как-то стало немножко скучновато. Да, да, светлое будущее. Ой, бывало, мы с отцом ездили на дачу на машине. Ну и часто проезжали мимо совхоза, который назывался «Новая жизнь». Мой отец вздыхал. Эх, говорит, жаль, что со старыми заплатками. А почему так? А веры не осталось в будущее.

А это важно. Без веры никуда. Ну как без веры? Она важна, как никогда. Ведь все, что делается, делается ради будущего. И вот человек, он же не просто живое существо, а тот, у кого есть и должно быть будущее. А какое же может быть будущее, когда мы живем в мире зла, где мошенники обманывают, воры воруют, люди друг другу изменяют и всему тому подобное. Наконец, все умирают, и рано или поздно в этом мире много зла, проблем, и смерть рано или поздно придет. И вообще, живешь и знаешь, что далеко не многое зависит от нас с вами, ведь правда же? И вот, понимая все это, ну совсем не хочется жить ради какого-то будущего, которое не то будет, а не то нет. Хочется просто прожечь свою жизнь вот здесь и сейчас. Прожечь, как написано, будем есть и пить, и завтра умрем. Гуляй, мужики, мать пенсию получила. Ну, согласитесь, с такими взглядами на будущее трудно говорить о будущем. Без веры в него чего-то не хватает. Да, тупик. Вера – это главное. Вера важна. Без нее не обойтись. Вера является тем качеством, которое не даст разочароваться. Она то, что заставляет думать, а не прожигать жизнь. Думать о детях, о будущем. Вера важна, и она должна быть основана на каком-то фундаменте, ну, на каком-то твердом основании, в котором точно нельзя разочароваться. И этим фундаментом может быть только всемогущий Бог, в силах которого возвращать к жизни умерших. Согласитесь, а это значит, что есть для чего жить и видеть в будущее, несмотря ни на что и даже на смерть. И несмотря на все, чем наполнена наша теперешняя жизнь, есть вера, есть жизнь. Нет веры, но есть не жизнь, а ее временное прожигание за больший или меньший срок, и она будет наполнена всякими вещами, которые в Писании названы грехами, ведущими в погибель. Вера важна, но никак без нее не обойтись. Есть нечто, о чем хочется упомянуть. До первого пришествия Иисуса Христа было одно интересное Богом данное постановление, но которое необходимо было исполнять во что бы то ни стало. И если человек в Бога верил, то должен был. Вот что именно? Давайте прочитаем в книге Левит, в 25 главе описано следующее. Там Господнее постановление о юбилейном годе. Ну, время было поделено на семилетние отрезки. 6 лет засевались поля, а 7-й год – отпуск. Не засевалось ничего, кушали то, что само вырастет. И вот когда пройдет 7 раз по 7 лет, то на 50-й год священник объявлял юбилейный год. Книга Левит, 25 глава, написано. «Насчитай себе 7 субботних лет». 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 годах было 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей». «И возвратитесь, каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте, не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей священным, да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее». Согласитесь, чтобы быть уверенным, что будет чем питаться, нужно поверить в Бога, который все вырастет на полях, само собой. И вот повеление. Каждый, кто за предыдущие 49 лет продался в рабство, и его никто не выкупил, в юбилейный год выходил на свободу. Если кто продавал землю,
В 50-й год получал ее обратно. Юбилейный год был праздником свободы от рабства, праздником выхода из нищеты и проблем. И в этот год не было рабского труда, вообще никакого труда на полях, ну, прямо как в раю. Ну, пасли только скот. Скот нуждался в том, чтобы его пасли. А вот работы на земле не было. Зачем это так было повелено Богом? Вот даже если все плохо, человек понимал, что наступит юбилейный год, и все возвратится. Человек видел будущее. Но какое? Неужели только в пределах отрезков 50 лет? Нет, не так. Юбилейный год был своеобразным намеком на небесное царство, где нет рабства, болезней, тяжелого труда, где царит гармония и любовь, где нет горя и слез. И Господь стремился приблизить это царство. Все зависело от людей. Но если бы евреи вероломно не отвернулись от Бога и не стали поклоняться идолам, поправ все Богом данные законы и веру, все могло произойти еще в те времена, которые мы называем Ветхим Заветом. Да, волк и ягненок паслись бы вместе, лев ел бы траву, и дитя простерло бы руку над гнездом аспида, и ему ничего не угрожало бы. Но надо понимать, что для того, чтобы это царство наступило, нужно решить проблему греха, а это дело, судя по всему, далекого будущего. Оно наполнено проблемами, войнами, горем. Но и надо еще признать, что мы вместе с вами не лучше, чем древние. И нам тоже свойственно грешить, поступать вероломно. Вот эти юбилейные года в свое время были неким таким намеком на светлое будущее. Они поддерживали веру в то, что все проблемы их Бог разрешит. И Бог их решает. Как? При помощи своего Сына Иисуса Христа. Евангелие передали нам, как Бог решает проблемы греха на земле. Это связано с юбилейными годами. Давайте прочитаем Евангелие от Луки из 4 главы. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». О чем сказал Иисус? Бог послал его проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне – это и есть юбилейный год. Но, правда, уже не совсем год, а уже то, на что этот год каждые 50 лет напоминал. То есть Господь пришел для того, чтобы решить глобально проблему, связанную с грехом. И к этому времени Иисус проповедовал приближение Царства Небесного, светлого будущего. И вот как отнестись к этому светлому будущему? Поверить или нет? Потому что без веры его нет. Без веры нет панацеи, к нему стремиться. Нужна вера. И в данный момент она напрямую связана с Иисусом Христом, Богом, пришедшим в человеческом теле на землю для того, чтобы умереть за грехи человечества, для того, чтобы изменить мир и людей.
Иисус Христос пришел устранить не отдельную болезнь отдельного человека, ну и проблему, связанную с ней. Он пришел изменить человечество в целом, со всем комплексом проблем вместе взятыми. И если кто-то решил просить об исцелении Иисуса, то этому человеку нужно принять то, что Иисус дает не просто исцеление болезни, а весь мир, в котором этот человек будет жить без его болезни. А это значит, что к исцелению болезни отдельного человека прилагается еще и его нравственное совершенствование, покаяние в грехах, стремление к миру с Богом. А вот это все невозможно без принятия Иисуса Христа, Сына Божьего, Сына Человеческого, в Которого надо поверить. И эта вера связана с решением целого комплекса проблем. Поверить или нет? Вот в чем вопрос. Поверить, несмотря на горе и болезни. Поверить, несмотря на то, что времена такие, что небесным царством и не пахнет. Вера важна, без нее не обойтись. Но тут проблема возникла еще вот какая. Прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, с 21 стиха. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал им, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, и когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, встав, выгнали его вон из города и повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Иисус пришел в синагогу в субботу. Дело происходило в том городе, где рос Иисус с измальства. Здесь все знали семью, в которой Иисус рос. На протяжении 30 лет ежесубботно его видели вот в этой самой синагоге. Видели, как Иисус помогал в мастерской своему отцу Иосифу. Видели, как он учился читать, как, зная все это, как принять его как Сына Божьего. Но как Мессию, как того, кто сказал о себе Иисус, только что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня» и так дальше. К примеру, у меня на работе есть сотрудник, очень хороший парень, Сергей зовут. Мы его зовем просто Серега. По возрасту он так мне в сыновья годится. Я знаю его маму, знаю школу, в которой он учился. И вот теперь, когда он вырос и стал совершеннолетним, он стал моим коллегой. Мне приятно и хорошо, что он здесь. А теперь представьте себе, что как-то однажды поехал этот парень в командировку, и так надолго. А надо сказать, что командировки здесь не редкость. По прошествию некоторого времени получил бы я как-то по WhatsApp сообщение, что никто не знает, что происходит, но только Сергей стал людей исцелять. Кого-то из мертвых воскресил. Что, правда, что ли? Вот это да. И вот как-то однажды, как-то в церкви на богослужении он вдруг выходит за кафедру и заявляет: «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим,
и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Я понимаю, только что вообще-то прозвучало пророчество пророка Исаии о Мессии. И теперь, если это так, я должен приползти к Сереге на

и Назарета тех дней. Ну как поверить, как принять, если не получается? А без веры что? Мы только что увидели, что без веры ничего нет. Принимая Иисуса, я принимаю вместе с Ним все, что через Него происходит, и Его жертву, и Его учение, и Царство Небесное, и покаяние во грехах, и Его божественность, и вообще весь комплекс того, через что решается проблема греха не моего, а всего мира и мои в частности. Хотя я его и мать знаю, и в какой школе он учился. И вчера он для меня был Серега. Вы понимаете, что этого человека я привел, ну, в качестве примера, иллюстрации. Мы не о Сереге сейчас говорим. Мы говорим об Иисусе Христе. Именно поэтому Иисус Христос не мог никого исцелить в родном городе. Там в него не поверили. А не поверили, значит, не приняли. Не приняли того, от чего зависело решение проблем. Вера важна, без нее не обойтись. Но и это еще не все. Иисус Христос не умолк. Он продолжал говорить, называя проблемы людей своего времени. Проблемы людей, собравшихся на богослужение в синагоге, людей набожных, считающих уже себя жителями Царства Небесного. Иисус сравнил их с евреями, которые жили во времена Великого Отступничества, когда те, кто назывался народом Божиим, стали поклоняться идолам и променяли Бога на чужих богов. В те времена веры в Бога у народа не было, и Господь тоже не мог никого исцелить. Иисус напомнил, что вот в те времена исцеления все же были, но исцелял Бог не евреев, а некоторых людей из языческих народов, среди которых были сириянин Нейман и жительница Сарепты Сидонской, некая вдова, имя которой Библия не называет. Да, действительно, есть эти две замечательные истории про Неймана и вдову, ну, с которыми произошли чудеса в то время, когда с евреями чудес никак не могло произойти по неверию и богоотступничеству. Ну, вот и получается, что если Иисус в пример привел жителям синагоги из родного Назарета вот такой пример, то они вовсе не жители Царства Небесного, каковыми они себя считали, а что они хуже язычников. Да, ну, так и получается, что Иисус поставил их в один ряд с богоотступниками. Но такой дерзости назаретяне вынести не смогли. Их глаза наполнились гневом. Еще бы! Приходит житель их города, который рос на их глазах и заявляет о том, что он Мессия, и сравнивает их с язычниками, с которыми они не общались, чтобы не оскверниться. Жители Назарета приняли слова Христа как оскорбление их религиозных чувств и стремлений, и с которыми была связана их жизнь. Они вывели Иисуса Христа из синагоги и повели его по дороге, ведущей к обрыву, чтобы сбросить его в пропасть. Они, оказывается, все были как минимум убийцы. Их даже не остановило то, что это происходило в святой субботний день, так скрупулезно соблюдаемый. Вот вам и жители Царства Небесного. И что вы думаете, пожалуй, бы сбросили его со скалы, если бы в какой-то момент Иисус не глянул на них таким взглядом, от которого жилы холодеют, взглядом, в котором так немного промелькнула его, Иисуса Христа, божественность, заставившая всех онеметь и остановиться. Иисус прошел мимо них и скрылся. Он, конечно, пришел в этот мир, чтобы умереть за людей. Но время еще не настало. Иисусу Христу еще очень много нужно было сделать. Христиане стремятся приобретать друзей для Бога с целью проповеди Евангелия. Стараются разговаривать с человеком на интересные для него темы, стремясь подружиться.
не критиковать, пригласить в гости, чтобы представить истину христианства.

Тианскую в лучшем виде, при этом никак ничем не смутить собеседника. Наверное, это правильно. Но интересно то, что Иисус Христос как будто специально все делал наоборот. В общем, ну, он никак ни с кем не расшаркивался, всегда был прямым, говорил грешнику, что он грешник, даже если это не нравилось. Однажды он накормил многотысячную толпу хлебом и рыбой. Ну, людям это понравилось, они стали искать его и даже захотели сделать его царем. Только не поняли, почему он скрылся от них. Причем не просто, а сперва учеников отослал оттуда, как будто не хотел, чтобы они это видели. Эта история описана в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Люди потом нашли его. И как думаете, где? Ну, где можно найти Христа? Конечно же, в субботу в ближайшей синагоге. Разве Иисус не придет на поклонение в синагогу? Да обязательно придет, они об этом знали. Они нашли его и попросили всегда подавать им такой хлеб. А Иисус отказался им помочь. Да, он царь, но он царь не от мира сего. Он не от того мира, где правят грех и зло. Он не из мира греха и смерти. И он назвал настоящим хлебом не тот хлеб, который просили у него, а себя назвал хлебом. Потому что люди нуждались на самом деле, чтобы очиститься от греха и иметь жизнь вечную. И Иисус меньшего человеку не желает. И когда кто-то просит что-то у Христа, должен думать об этом и понимать. И Иисус начал говорить о том, что он хлеб, и что его кровь – питье. И, конечно же, никто не понял и не потрудился подойти и попросить, чтобы Иисус объяснил свои слова. Люди, ну, просто ушли. Написано, что отошли даже те, кто считал себя учениками. Там их было 70 человек, если я не ошибаюсь. Остались вот только 12 апостолов. И что вы думаете, к ним тоже Иисус Христос обратился с этими словами? Но не хотят ли они пойти вслед за всеми? Ну, нехотя за всех ответил Петр. Куда же мы пойдем от тебя, ибо у тебя глаголы вечной жизни? Ученики тоже ничего не поняли, но у них была вера. Вера, вот что главное. Именно вера останавливает, когда всего тебя тянет принять какое-нибудь необдуманное, неординарное решение, отойти, развестись, убить, перестать слушать, начать ерничать, хамить или, наоборот, лебезить перед кем-то, мстить или пренебрегать, потакать желаниям, которые явно греховные, разочаровываться, пускаться во все тяжкие. Вот вера в то, что у Бога есть глаголы вечной жизни, она останавливает. Не дает сделать глупое, а это значит, что никуда я от него не пойду, потому что он меня любит, и у него глаголы вечной жизни. Пусть я всего еще не знаю, как апостолы не знали всего сразу, но не ушли, потому что Иисус Христос есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И тьма не объяла его. Бог просветит, только дайте время, оно в его руках. И вот вера важна, без нее никак не обойтись. Почему же Иисус так себя вел? Ну, почему не польстил, не стал прогибаться под мнение собравшихся, а так вот сразу стал говорить нелестные слова? Ну, а как иначе? Он ведь сказал, что его Бог помазал исцелять, освобождать, что еще? Давать прозрение тем, кто не видит. Скажите, можно ли врачу исцелить пациента, не назвав болезни по имени? Можно ли исцелить, не поставив диагноз? Вряд ли. Вряд ли Иисус называл людям в синагоге их проблемы, чтобы как-то осудить или подействовать на нервы. Да нет, конечно, он любит людей. Вот я думаю, что если бы Евангелие писали Толстой или Достоевский, то они описали бы происходящее художественно, объясняя то, с каким выражением лица и каким тоном в голосе произносил Иисус свои речи.

Но написано вот без описания этих тонкостей, хотя было бы интересно узнать такое. Думаю, что Иисус в синагоге вряд ли говорил с осуждением, чтобы вызвать гнев. Он говорил о проблемах, чтобы их признали за собой, но и что-то сделали, чтобы исправить нечто в своей жизни. Он сравнивает себя с врачом, который нужен тем, кто осознает в нем нужду. Но для этого нужно поверить в него. Но вы ведь верите врачу, которого вызываете на дом в случае, если вы заболели. Иначе зачем же тот врач нужен? Только чтобы бюллетень оформить. А здоровье как же? Ну и вот Христа не поняли. Вернее, не поверили. А еще вернее, не поняли из-за того, что не поверили. Так часто происходит. И что-то кто-то скажет, и вот я злой, меня понесло судить, рядить, и по-своему, и в сердцах так, и с гневом. Почему? Просто не поверил. Нечему было вразумить и остановить. Вера важна, без нее не обойтись.

Во времена Ветхого Завета, в 14-й день первого месяца, по иудейскому календарю, это месяц Авив, праздновался праздник Пасхи. Это было особое время, время сбора урожая и начала Нового года. Особые события в истории израильского народа сделали этот месяц первым в череде прочих, а само слово «Пасха» имеет два интересных значения – перескочить и не задеть, пройти и не затронуть. Немного необычное и странное название для праздника, не так ли? Давайте узнаем, какова его история. Итак, подходило к концу 4-е столетие пребывания потомков Авраама в земле египетской. Не раз за всю жизнь Авраама Египет давал спасение его детям. Были времена, когда земля, где путешествовал, странствовал Авраам, потом Исаак, потом и Иаков, подвергалась засухе, и именно в Египте находили потомки Авраама спасение, и он сам при жизни находил там спасение. Наступил такой момент, это было во дни Иакова, второго после Авраама, когда его потомки полностью переселились в Египет. Итак, конец 4-го тысячелетия пребывания потомков Авраама в земле египетской. Последние десятилетия демографический рост среди израильтян крепко встревожил руководителей государства. Они усмотрели в этой многочисленной нации, в этом многочисленном иноплеменном народе угрозу для себя. И тут надо заметить очень интересный момент, что израильтяне не растворились в Египте. Они сумели сохранить свою национальную, культурную, религиозную самобытность. Ну, хотя, может, наверное, было бы правильно сказать, что за это время они сформировались скорее как отдельная самостоятельная нация. Но с тех пор, как руководители Египта встревожились такой многочисленностью израильтян, иудеи, тогда израильтяне, потомки Авраама, были поставлены вне закона. Их права как свободных тружеников были попраны и их превратили в безвольных рабов, чье потомство в целях сокращения численности народа подлежало уничтожению. Это было страшное время, время национализма, насилия. И та эпоха в Священном Писании сравнивается для израильтян с пребыванием в железной печи. То есть это было нечто, положение, близкое к уничтожению, близкое к исчезновению. Но иудеи были потомки избранных Богом людей. Авраам, первый, кого Бог призвал и дал ему три обещания. Какое-то время Авраам жил со своими родственниками в так называемом Уре Халдейском. Процветающая земля, возможность пасти свои стада, возможность торговать, возможность зарабатывать. И его дом, дом его отца был богат и знатен. И Бог обращается к Аврааму и говорит: «Выйди из дома родства твоего, оставь все, стань странником. Я покажу тебе землю, в которой ты должен странствовать, ты ее должен осмотреть, ты должен ходить по ней и молиться, ставить жертвенники, взывать к моему имени и провозглашать мое имя там, среди тех, кто живет на этой земле, потому что придет время, когда твоему потомству я отдам ее». Три обещания, которые получил Авраам от Бога. Земля, множество детей, то есть большое потомство, большой народ, который произойдет от него. И последнее. В его потомке, в одном потомке. Апостол Павел на это особенно обращает внимание, что Бог, говоря о благословении через семя Авраамова, говорит как бы об одном, а не обо всех.
Итак, третье обещание было обещанием, что через одного из потомков Авраама благословятся все народы земли. Многое исполнилось, но у Авраама родился один ребенок – Исаак. Исаак стал наследником тех обещаний, которые Бог дал Аврааму. И сам был человеком покладистым и верующим, доверяющим Богу. Когда он был еще молод, он прославился своим смирением и доверием Богу и Отцу. У Исаака родилось двое детей, один из них Иаков. Он был младший, старшим сыном Исаака был Исав. Так вот, Исав пренебрег благословениями, которые ему давало положение старшего сына в семье. Он продал свое первородство, свое положение как старшего и главного в семье, как наследника отца своего, он продал младшему Иакову. Иаков наследовал благословение Авраама. В молодости он вынужден из-за конфликта со старшим братом покинуть дом отца. Но впоследствии, в результате многочисленных приключений, которые ему предстояло пережить, радости и невзгод, успехов и неудач, он получает от Бога новое имя. Раньше его звали Иаков, теперь его зовут Израиль, что означает «тот, кто боролся с Богом и победил». Бог дал ему это имя после ночи борьбы и чудесного избавления от рук брата, которое осуществил, опять же, сам Бог. Какие истории, какие люди. Но в это время, вот у Иакова, кстати, уже рождается 12 детей. И у каждого, каждый из них достаточно имеет большую тоже семью. И с этого момента, вот начиная с Иакова, увеличивается потомство Авраамова, и исполняется то, что обещал ему Бог. Бог однажды показал Аврааму на небо и сказал: вот сколько звезд на небе ты видишь, такое будет у тебя многочисленное потомство. Но пока жил Авраам, пока жил Исаак, пока жил Иаков, вот эта вся история, вот эти все обещания, обетования, они висели как бы на волоске, как на тонкой ниточке, потому что Авраам один, Исаак один, Иаков один наследник, и только у него 12 уже сразу наследников. Но, несмотря на все на это, Бог хочет показать, наверное, истории вот этих трех мужей веры, что Он может исполнить обещанное, даже когда человеку кажется, что это будет очень трудно. Так вот, иудеи, притесняемые в Египте, были потомками этих трех мужей веры, которым Бог дал обещание. Бог обещал своим избранникам, что однажды, в самый трудный момент жизни их потомков, Он вмешается, чтобы спасти и освободить. И вот этот момент приходит. История выхода из рабства египетского связана с Моисеем, которого посылает Бог Яхве к фараону. Моисей приходит и от имени Яхве говорит: «Отпусти народ мой». Но была одна проблема. К этому моменту экономика Египта была полностью построена на рабском труде. И просто взять и отпустить иудеев, которые уже многие-многие годы являются основой экономики страны, он не мог. И он не отпускает иудеев. Тогда последовали трагические события, которые мы все хорошо знаем под таким названием – казни египетские. Это 10 знамений, которые нанесли очень большой урон Египту. И после каждого знамения, после каждой так называемой казни египетской, было слово к нации египетской: «Отпусти мой народ». Было слово к фараону: «Отпусти мой народ». И считается, что каждая из казней
должна была продемонстрировать превосходство единого Бога над определенными богами египетского пантеона. Вот посмотрите, первая казнь – вода, реки Нил, озер, источники превращаются в кровь. Какое-то заражение идет в воде, что все вымирает в воде, все умирает. А кому сразу же побежали египтяне, когда это начало происходить? Хапи, бог Нила. Изида, богиня Нила. Кнум, страж Нила. Себек, бог рек и озер. Сколько молитв возносилось к этим богам египетского пантеона, когда Бог поразил воды Египта? Какие мысли возникли сразу и у израильтян, и у самих египтян по поводу силы Яхве, который пришел и провозгласил: «Отпусти народ мой». Следующая казнь – нашествие жаб. Была богиня Хекет, богиня с головой жабы в египетском пантеоне. Но дело в том, что после вот этого большого нашествия жаб на страну, где ступить было невозможно, земля кишела ими, по одному лишь слову Моисея все они вымерли в течение нескольких часов. Мошки, Сет, бог пустыни, пёсьи мухи, Уташтит, богиня, представляемая в образе насекомого. То же самое, по одному слову Моисея, по одной его молитве, когда он говорил: прекратится сейчас это нашествие, и они исчезали, демонстрируя тем самым власть Яхве над всеми богами египетского пантеона. Потом был падеж скота, и египтяне обращались к Хасор, богине с головой коровы, к Апису, богу быку, к Хнуму, богу с головой барана. Они обращались к своим богам, они молились перед идолами, но никакого эффекта это не приносило. Действительно, все, что делал Бог, должно было продемонстрировать превосходство единого Бога, Бога Израиля, над прочими богами. Язвы. Сект, богиня врачевания. Суну, бог эпидемии. Вновь Изида, богиня, исцеляющая болезни. Град, который навел бог. Нут, богиня неба. Осирис, бог урожая. Сет, бог бурь. Богиня неба ничего не смогла поделать. Осирис, бог урожая, не смог спасти то, что Яхве захотел разрушить и уничтожить на полях египетских. Сет, бог бурь, сразу утих, как только Моисей сказал: «Все, хватит, это должно прекратиться». Все последующие казни, все, что было дальше, демонстрировало превосходство одного единого истинного Бога, подрывала религиозную жизнь Египта так же,

как и экономическую жизнь Египта. Нашествие саранчи, Апис, бог плодородия, ничего не смог поделать, Осирис, бог урожая, затем была тьма, когда на вытянутую руку никто ничего увидеть не мог, это был вызов верховному богу солнца, богу Ра, который на протяжении 3 дней, как считали египтяне, естественно, ничего не смог сделать и не смог своей силой рассеять эту густую тьму, которую на Египет навел Яхве, бог израильтян. И, наконец, пришло время последней язвы. Когда было дано предупреждение, приближается ночь, когда ангел-губитель пройдет по земле египетской, и в каждом доме умрет каждый первенец. Все перворожденное в Египте погибнет. Наследный бог Египта, бог, которого они могли видеть воочию, это был сам фараон. Считалось, что он непосредственный потомок богов, которые когда-то посещали землю, а потом оставили. И вот в его семье, в его собственном доме, по слову Яхве, по слову его пророка Моисея, умирает все перворожденное, в том числе и сын фараона. После этого иудеев не просто отпустили, но поскорее выгнали из Египта. Но сделаем небольшой шаг назад. Попробуем представить себе эту последнюю ночь, когда надвигалась последняя казнь египетская. В книге «Исход» в 12 главе мы читаем, что об этом говорит Моисей. Именно это момент установления праздника, праздника Пасхи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между всеми месяцами года». «Скажи всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на одно семейство. А если семейство так мало, что не съест этого агнца, пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное только на огне. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него сожгите на огне. Ешьте же так, пусть будут чресла ваши припоясаны, то есть пусть будет походная одежда должна была быть, они должны были в обуви находиться, как будто бы уже выходить из дома собрались, и у каждого пусть в руке будет посох. Это значит, они собрались уходить. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет
у вас кровь знамением на домах. Где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Потрясающе. Обратите внимание на эти слова. «Пройду мимо вас». Как звучат эти слова по-еврейски? Пасха. Пасха. «Пройду мимо вас и не задену». Это был вечер 14 месяца Авива. Иудеи закололи агнцев, помазали кровью этих агнцев косяки дверей, домов. И в ту ночь ангел-губитель, пройдя по земле египетской, прошел мимо только лишь домов, отмеченных кровью агнца. В ту ночь смерть посетила каждый дом. Но где-то это был агнец, умерший вместо первенца, а где-то это был первенец. Это и есть древняя Пасха. Пасха – это когда гибель проходит мимо. Но нужен ли современному христианину этот праздник? Кто-то может спросить, а какое отношение все это имеет к христианской Пасхе? Прямое. Пасхальные ягнята в древности, в том числе и те самые-самые первые агнцы, самой-самой первой Пасхи, они указывали на Мессию, на Спасителя. Они были символом смерти Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам мы читаем слова, которые оставил нам апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны». И теперь самое важное. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Почему Иисус Христос пришел в этот мир? Священное Писание и многие отрывки Священного Писания говорят об этом прямо. Вот в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». То же самое сказанное в Евангелии от Матфея, когда ангел обращается к Марии и говорит ей, что она родит сына, и дальше говорит, ты назовешь его Иисус. Почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их. И, наконец, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стихе сказано, что не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Итак, прямое отношение, вот та самая Пасха, те самые ягнята имеют отношение, прямое отношение имеют к современному христианству, к христианской Пасхе. Каждый из нас, дорогие друзья, и мы с вами это знаем, нуждается в освобождении. Рабство греха, рабство вредных привычек – это все наследие от наших прародителей, Адама и Евы, которые, проявив непослушание Богу, оказались под властью лукавого, обрели на потерю бессмертия весь человеческий род, всех своих детей. По закону, установленному во Вселенной, грех должен быть наказан смертью, но Божий Сын Иисус Христос, мы с вами только что прочитали множество текстов, говорящих об этом, приходил на землю 2000 лет назад, чтобы принести самого себя в жертву и дать возможность нам избежать наказания. Кому из нас дана возможность теперь избежать наказания, которая ждет за грех преступника, того, чье сердце, давайте образно представим мою жизнь и свою жизнь в виде этого
дома, в котором укрылись в ту самую пасхальную ночь израильтяне. Так вот, обещано спасение и прощение грехов тем, косяки дверей чьего дома, косяки дверей чьего сердца окроплены и помазаны кровью пасхального Агнца, кровью Иисуса Христа. Иисус умер, чтобы отвратить от нас гнев Божий и дать нам жизнь. Христос умер за грехи наши, в первом послании к Коринфянам говорит апостол Павел. А апостол Петр добавляет, Христос умер, чтобы привести нас к Богу, для этого Он пострадал. Очень интересно, что Иисус был предан в руки своих мучителей, которые распяли его именно в тот самый день, когда закалывался пасхальный Агнец. Во времена Иисуса Христа люди, безусловно, еще праздновали этот праздник как память об освобождении из Египта. И вот смотрите, что написано, 22 глава Евангелия от Луки. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. И в тот же самый день, когда начинался праздник Пасхи, в 47-м тексте мы читаем, когда он еще говорил, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую». Тот есть. Это момент предательства, момент, когда Иисуса схватили, момент, когда Он встал на дорогу, встал на путь, приведший Его к Голгофе, приведший Его к смерти. В этот момент и произошло то, на что указывали древние пасхальные агнцы. Христос принял на Себя грех человеческого рода и умер для того, чтобы понести наказание за людей. Но перед этими трагическими событиями Иисус Христос собрал учеников на последнюю вечерю. Вечеря – это ужин. И вот Он во время празднования ветхозаветной Пасхи Иисус устанавливает новый праздник. Он устанавливает некий обряд, который должен был увековечить память о его жертве. В Евангелии сказано, что он взял хлеб, разломал этот хлеб, раздал ученикам и сказал, каждый раз, когда вы будете есть хлеб, собравшись вместе, вспоминайте, как мое тело было ломимо за вас. Потом он взял большую чашу с чистым неброженным виноградным соком, поставил посреди учеников и сказал, «Всякий раз, когда вы будете собираться вместе, когда вы будете разделять друг с другом не только хлеб, но и чашу воды или сока виноградного, пейте и вспоминайте, как моя кровь за вас текла». Это и есть тот самый праздник Пасхи, но уже праздник Нового Завета. То, что Иисус оставил как память нам о Своей жертве. Находитесь ли вы, дорогие друзья, в числе тех, чья жизнь омыта кровью Божьего Агнца? Приняли ли вы Его жертву?

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это». Поэтому это и произошло. Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально.
Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят: «Позор!» Но вы должны ответить: «Нет позору. Я знаю, что мой позор снят». Я знаю человека, который был счастливо женат. У него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему.

все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы. Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый, неверный, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил: «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач». «Добрый день, Иаков». «Добрый день, мошенник». «Время идти в школу, Иаков». «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик». И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь. Тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков. Ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков»,
Он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благослови тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас.
Силы, которые за вас, больше,

тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы». Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать: «Никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора». Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обижены, замените их на приняты, оправданы, ценны, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано: «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением.
Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерения для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей: «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена? Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается. Двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте: «нет позору. Я прощен. Я искуплен. Я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Суета, дела, работа отнимают у родителей так много времени и сил, что детям нередко достается совсем немного внимания. Каким должно быть общение с ребенком-дошкольником, чтобы обеспечить его гармоничное развитие и дать ему полноценное воспитание? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, действительно, у современных родителей так мало времени остается для детей. Как его провести более эффективно?
1: Как известно, основная потребность дошкольника, конечно, это потребность в общении. Особенно, когда это маленький ребенок, это эмоциональное общение. Мы говорили первый год жизни, что для мамы для ребенка важен эмоциональный контакт, что мама улыбается, его гладит, берет на ручки, да, какие-то тактильные ощущения дает ему. Это эмоциональное общение. Дальше с возрастом он уже учится говорить и задавать вопросы. В 4 года, это год почемучек, 4-летний возраст, да, когда его интересует абсолютно все. От того, что происходит в этом мире, в природе, почему снежинки, да, такие холодные, почему сосульки, из чего это состоит, почему лужи замерзают, там, вплоть до того, что такое комета, что такое Солнечная система. То есть абсолютно все и про динозавров, и что было раньше, что сейчас. То есть много-много вопросов. Ребенок сам инициатор общения. Поэтому здесь мы просто отвечаем и удовлетворяем его любознательность, да, на те темы, которые задает он, в принципе, сам. Об окружающем мире, да, об отношениях в этом мире и так далее.
0: И... То есть он часто сам задает темы и хочет, чтобы мы с ним разговаривали, а не только говорили ему, там, убери игрушки, почисти зубы, да?
1: Ну, конечно, не может воспитание сводиться только к тому, чтобы ребенку постоянно делать замечания и строить его, как ему нужно себя вести. Для ребенка, для его эмоционального благополучия важен разговор со взрослым по душам. Многие дети не засыпают, не выговорившись с родителями. И это очень важно. Родители должны использовать такую возможность, чтобы узнать, как у ребеночка прошел день, как он себя чувствует, как у него отношения в коллективе складываются, все ли хорошо, может, были какие-то конфликты, может, ему сложно найти общий язык с кем-либо из детей. Это все можно обсудить дома, и все это можно разрешить уже внутри ребенка, да, общаясь с ним, чтобы он поменял вообще отношение к какой-либо сложной ситуации, в разговоре с родителями, общаясь с родителями. И, к сожалению, недостаток времени часто сводится к тому, что мы просто учим ребенка, да, спрашиваем, сделал, не сделал, раздаем ему указания, вместо того, чтобы узнать, чем ребенок живет, чем дышит, что у него там на душе наболело. Да?
0: То есть уже с таким маленьким ребенком можно говорить о мире чувств, да, о его внутреннем мире.
1: Конечно, эмоциональный мир человека, он разнообразен, и ребенок находится во власти своих эмоций. Ему нужно учиться правильно их выражать, знать, называть, да, и выражать их в свое время, тогда, когда это нужно, уместно, да, и этому тоже должны обучать детей в дошкольном возрасте.
0: Какое количество времени психологи рекомендуют проводить с детьми, вот именно в общении с детьми, не в каком-то формальном там раздаче указаний?
1: Ну, таких границ четких не существует. Я думаю, что чем больше времени мы проводим с ребенком, тем будет лучше для него.
0: Ну, хотя бы какой-то минимум.
1: Да, но если случается так, что даже вечерние встречи, да, после работы, они там сокращаются, то у нас есть еще выходные дни, когда мы можем несколько часов, хотя бы час-два, просто провести с ребенком, не раздавая, да, ему указания, а поиграть с ним в его любимую игру.
0: Да, игры.
1: Заняться его любимым делом, да, лепкой, рисованием, тем, что ему нравится действительно. И для ребенка это будет большое удовольствие, на самом деле, большая компенсация того времени, которое ему не было дано, да, на протяжении даже всей недели. То есть вот даже такой короткий период времени, в воскресенье, там, на выходных, в субботу, который мы можем дать, уделить внимание ребенку,
0: да,
1: это может компенсировать людей. Многие, да, вот такие вот негативные последствия. Но главное, чтобы это время было. Хотя бы такое.
0: А каким образом недостаток общения с родителями может негативно сказываться на ребенке?
1: Как правило, дети, которым недостаточно внимания в семье, они пытаются где-нибудь в другом месте, если они посещают детский сад, школу, да, там, где есть, перетянуть на себя это внимание. И делают это и приемлемыми, и неприемлемыми способами.
0: Да, я
1: иногда это, да, выражается в капризах, в какой-нибудь агрессии, в каких-нибудь нехороших поступках, да, то есть ребенок всячески пытается привлечь внимание взрослого человека. Как правило, дети, вот, которых любят в семье, которым уделяют внимание, они не просят и не ведут другого этого внимания у других взрослых и ведут себя более приемлемо, да, в общественных местах. А дети вот с недостатком внимания, вот такие вот формы поведения есть, да. То есть здесь, ну, здесь важно знать о том, что потребность в общении и внимание не удовлетворена, и что эту потребность надо удовлетворить, чтобы избежать вот таких вот проявлений нехороших поведений ребенка.
0: Еще я замечала, что бывает такое поведение у детей, когда на людях они постоянно требуют внимания своих родителей. То есть они не дают маме с кем-то поговорить, папе, они все время дергают, отвлекают. Это тоже может быть связано с тем, что в семье ребенок недополучает?
1: С одной стороны, да, возможно, это связано. С другой стороны, мы просто должны прививать ребенку культуру общения. Мы должны ему объяснять, что когда два взрослых человека разговаривают, ребенок не должен их перебивать. Это культура общения, это нравственные нормы. Формы поведения, которые закладываются у ребенка еще с раннего детства.
0: Это опять-таки то, о чем мы можем с ним разговаривать.
1: То есть, да, это то, о чем общения. Мы говорим. Говорим много, чтобы заложить вот такую вот нравственную основу. Для этого нужно объяснять, да, что так делать нельзя, и как нужно, как правильно нужно себя вести. Подождать и потом там задать вопрос.
0: А что вообще включает в себя общение с ребенком? Что должно в себя включать общение с ребенком и чего оно включать не должно?
1: В первую очередь нужно избегать оценочных форм общения. То есть когда родитель, ну я имею в виду плохой оценки, когда родитель плохо оценивает там поведение или какую-то деятельность ребенка, может быть, которая неудачная была. Вот такой оценки лучше избегать, а стараться ребенка поощрять положительную форму поведения, чтобы он стремился сделать что-то лучше, лучше себя вести. То есть общение должно строиться на уровне поддержки и поощрения вот таких вот хороших,
0: положительных. На уровне позитива стараться.
1: На уровне позитива, да, чтобы ребеночек тянулся все-таки к хорошему, к успеху тянулся, чтобы у него все получалось. Для этого родитель тоже играет важную роль. Конечно, важно ребенка принимать таким, какой он есть. Все равно и любить, и дать ему, и давать ему понимать, что несмотря на то, что ты там хорошо или плохо поступил, я все равно тебя люблю. И все равно я тебя принимаю. То есть, чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что взрослый обиделся и отгородился от него. Это очень опасный прием иногда, когда деткам, еще дошкольникам, с детьми дошкольного возраста родители такое делают, да, что вот, если ты вот не сделаешь так, то я обиделась и ушла там в другую комнату, то для детей это очень тяжело переживать, вот этот разрыв. Они очень плохо это переживают. Поэтому никогда не должно быть наказания в такой форме, что разрыв отношений или мама удалилась и ушла. Это очень плохо влияет.
0: А как влияют на ребенка такие фразы? Ну, так сказать, мамы устают, дети не всегда хорошо себя ведут. И порой такие фразы, как «чтобы я больше такого не видела», «не смей так делать», ну, и какие-то крики, может быть, угрозы. Это, в принципе, как сказать, вечером дома это бывает достаточно распространенное явление.
1: Дело в том, что если мы заботимся о том, чтобы наш ребеночек не пострадал от нашего поведения, да, мы должны уметь корректно выстраивать фразы, замечания. И в психологии такие сообщения называются «я-сообщение», когда мама должна уметь выразить свое чувство, обозначить его, сказать, что «я огорчена тем, что ты там разбросал в комнате игрушки, и мне так нравится, когда в комнате порядок». И можно выразить просьбу. То есть не переходить на «ты плохо поступил», «ты сделал не так», «ты там разбросал», «ты там нарисовал там на обоях» или еще что-нибудь плохое сделал. Не концентрироваться на таком негативе, да, на осуждении ребенка, а немножечко рассказать о своих чувствах и о своих пожеланиях. Все-таки. То есть важно строить еще фразы правильно, замечания.
0: То есть мама имеет право быть уставшей, мама имеет право испытывать какие-то негативные чувства, просто научиться надо правильно
1: выражать. Да, она может выразить и сказать это словами, что я очень устала, и что ну, не мог бы ты сделать то или иное.
0: И мне это неприятно, например, да?
1: Это да. То есть...
0: И тем самым, наверное, мы тоже учим ребенка правильно общаться с другими людьми, да?
1: Еще мы учим его сочувствовать и сопереживать, что тоже важно в этом возрасте. понимать и немножко сопереживать взрослому в его состоянии, да, когда он утомлен, когда он устал после работы. Немножко давать ему это знать, чтобы он мог посопереживать и как-то, может быть, даже помочь.
0: Вот разные люди, они по-разному. Разные родители общаются со своими детьми. Кто-то больше ребенку разрешает, кто-то меньше, да, кто-то строго очень. Как вот здесь правильно строить свое общение с ребенком?
1: Конечно, в педагогике классически выделяют несколько стилей общения, и они известны. Это авторитарный стиль, да, деспотичный, когда взрослый давит на ребенка, решает за него, что ему делать. Да, допустим, если это урок, то заставляет, да, только таким способом, как он, выполнить решение той или иной задачи. То есть только определенный приемлемый для него способ, да, решения той или иной задачи, вот так вот. И часто это давление, да, на ребенка, без учета его потребностей, его желаний. А в основном учитывается желание, желание, да, и задачи взрослого, которые он ставит перед ребенком. То, как правило, вот впоследствии такого стиля общения, да, когда взрослый вот так общается с ребенком, когда вырастает этот ребенок...
0: Как называть этот стиль еще раз?
1: Авторитарный.
0: Авторитарный.
1: Ребенок вырастает и не может сам принимать решения. Ему сложно, потому что он привык, что за него и только строго по какой-то схеме нужно что-то делать. Поэтому он ждет указания старшего, да, что кто-то ему расскажет, как это делать, каким способом это делать. Он боится делать шаг навстречу чему-то новому, пробовать какие-то новые вещи. Да. То есть всегда только четко по схеме, только по строго намеченному плану, да, кем-то. Поэтому здесь вот опасность того, что ребенок не будет инициативным и не сможет принимать сам решение. Да.
0: А если слишком много ребенку разрешают?
1: Это либеральный стиль, да, это либеральный стиль, либерально-попустительский, так называемый стиль, когда ребенку дозволено все. Но хочу сказать, что это опасно на самом деле, когда ребенку позволяют все, это не всегда хорошо для него. И когда родитель думает, что если ребенку позволить все, и он себя там классно чувствует, потому что ему можно все, да, да, никаких ограничений нет, то со временем дети, вырастая, понимают, что когда взрослый не ставит границ поведения, как правило, значит, он не заботится о нем. То есть границы – это еще и забота, и дети понимают это. И когда родитель о тебе не заботится, не ставит границы, значит, ты ему по факту не нужен.
0: И в конце концов ребенок вырастает и видит, что границы существуют в обществе, в жизни.
1: Да, но ему дело в том, что по отношению к родителям он начинает чувствовать себя ненужным, поскольку о нем не заботится, не проявляет этой заботы. И отношения тогда он становится агрессивным. То есть вот в такую форму это может перейти. Неправильный такой стиль общения, да. И такие дети, они еще и не могут знать ограничений, когда вырастают. У них нет границ в общении, границ в поведении часто.
0: Да.
1: Да, такое смотришь иногда, может быть, ребенок из состоятельной семьи, а ведет себя невоспитанно, да, ведет себя не так, как хотелось бы, некорректно. И ему не достает этого воспитания. И самый оптимальный вариант общения – это демократический стиль общения, когда взрослый становится рядом с ребенком на одну позицию, сотрудничество, ситуация сотрудничества, и когда не просто дает ему готовые варианты, да, как бы ты решил или сделал то или иное задание, а когда позволяет ему самому найти ответ и творчески подойти к решению этого вопроса, да, какого-либо. А вариантов может быть много. То есть вот из моей практики, из моего опыта, дети делали поделки в детском саду, они делали фонтан, они делали его из фольги, там пластилина, там разные атрибуты были. И один сделал не так. Ну, то есть он сделал по-своему, взял другие вещи какие-то, совершенно другое строение у него было этого фонтана. И педагог говорит, он как-то странно это сделал, как-то вот он не как все. Но это всего лишь говорит о том, что ребенок более творчески мыслит и имеет право, в общем-то, сделать не так, как все, и не так, как было изначально по плану взрослого. И вот принять позицию ребенка, его право на то, на его творческий подход, это, ну, важно. И, как правило, такие дети, такие люди, они вырастают более успешными, которые умеют принимать решения сами, которые творчески хорошо подходят к любому делу, которые совершенствуются потом в карьере, и у них это все получается, которые не боятся вступать на какой-то новый путь развития, да, делать шаг в сторону нового.
0: Оказывается, не только от талантов, заложенных изначально в ребенка, так много зависит, но и от нас, родителей. Либо мы обломаем крылья, да, либо дадим ребенку их расправить. Кроме того, современная действительность такова, что заняты не только родители, дети тоже. Нередко после детского садика отправляются в кружки, секции, подготовка к школе, и у них тоже нет времени общаться с родителями.
1: Да, конечно, все это очень хорошо, развивать детей, отправлять их в кружки и секции, но не остается времени для личного общения. Ведь для каждого ребенка важно, чтобы взрослый поговорил с ним, чтобы взрослый узнал, чем он дышит, чем он живет, как его день прошел. Взрослому необходимо создать необходимый уровень доверия с ребенком, обеспечить, да, чтобы мог ребеночек ему довериться. И это все будет важно и в последующем развитии, да, в последующем возрасте, когда ребенок пойдет в школу, когда он станет подростком, у него начнутся новые проблемы. И тут важно, чтобы эти доверительные отношения существовали, потому что если не интересоваться жизнью ребенка, то у него могут возникнуть проблемы, о которых мы даже можем потом и совершенно не знать. Поэтому тут нужно выбирать или кружки секции, да, развивать ребенка, или мы все-таки выберем время для того, чтобы вместе куда-то сходить или что-то сделать, да, поиграть, пообщаться, чем-то заняться для того, чтобы вот этот уровень общения доверительный, он существовал, а не просто, да, формально какие-то действия, какие-то указания, и все на этом. Просто это не отношения. Это не отношения. Должны быть отношения. Да? В семье должны быть отношения. Общение с родителями – это важная потребность ребенка-дошкольника, потому что это общение носит информативный характер, как источник информации для дошкольника, который познает окружающий мир. И еще это источник положительных эмоций.
0: Знаете, Диана, общаясь с вами, я поняла, что хорошо бы хотя бы один день в неделю устраивать общение таким образом, как этого хочет ребенок. Не так, как это решили мы, родители, продиктовали ему, да, а то, что он хочет от нас. Спасибо, Диана. Думаю, что эти советы помогут родителям правильно расставить приоритеты, планируя свое время. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Пусть общение поможет нашим семьям быть дружными и сплоченными.

Еще раз я всех искренне приветствую вас, дорогие прославляющие. От всего сердца благодарю, что вы служите Богу постоянно. Приветствую всех вас, кто в эфире, кто в зале. Люблю вас и счастлив, что сегодня у меня получилось остаться. Я здесь, чтобы вместе с вами служить Богу. Поэтому аминь. Пожалуйста, садитесь, дорогие, благословляя друг друга. Откроем свое сердце для Слова Божьего. Спасибо вам, драгоценные. Рад видеть вас. Если неделю не было, уже вот прям не хватает видеть ваши лица. Мы любим друг друга. Мы как одна Божья семья, как родные и близкие друг другу во Христе. Это прекрасно. Слава Господу! Аллилуйя! Пастор Эдик в среду проповедовал о благодарности. И я хочу продолжить эту тему благодарения. Это тоже одно из жертвоприношений Богу. И благодарность – это то, что вызывает Божье благословение. Это жертвы благодарственные. Давайте посмотрим из Ветхого Завета и потом в Новый Завет о жертвах. Хочет ли Бог, чтобы мы приносили жертвы сейчас? Какие-то жертвы Он хочет. Какие-то жертвы уже не нужны Богу. Жертвы животных, жертвы птиц. Ему точно не нужны, но какие-то жертвы остаются. Какая-то жертва есть самая великая жертва, которая принесена. Вы знаете, это жертва Иисуса Христа. Это нужно было Богу. Жертва – это подарок. Это что-то, что дается человеку взамен того, что у него нет. Когда вы дарите подарок, вы дарите человеку то, что у него не было. В чем он нуждается? Жертва – это подарок, это восполнение нужды. И в Ветхом Завете Бог ждал от людей жертвоприношения. Я повторяю, какие-то жертвы обязательно должны быть, потому что Павел говорит, чтобы мы непрестанно приносили духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это Петр говорит, 1 Петра 2:5. Бог нас поставил на камне, чтобы мы приносили, чтобы ты и я, Володя, Володя Романов, Володя Сеня, Вася, Татьяна, Наташа и все, приносили жертвы. Смотрите, они благоприятные Богу. То есть очень приятный Богу. Есть что-то, что сделало Богу очень приятное. Вот подумайте об этом. Хотим ли мы сделать Богу что-то приятное? То, что на самом деле это благоприятно. Петр говорит, духовные жертвы. Поэтому время жертвоприношения не ушло, но оно изменилось качественно. Иисус Христос вместо животных отдал себя, поэтому все другие жертвы прекратились. Но остались жертвы словословия. Остались жертвы Богу, как хвала. И Бог говорит, приноси Богу, принеси, прославь меня, принеси Богу жертву хвалы. Там говорится в псалмах, отдай ему свой обет. И давайте посмотрим на служение, как на жертвоприношение. Представьте себе жертва, приношение. То есть представьте, вы говорите друг другу. Допустим, вы говорите своему другу или говорите своей жене, мы сегодня пойдем, чтобы принести Богу жертву. Это мы можем сказать, имея откровение, то есть имея понимание, что то, что мы делаем, это жертвы. Павел говорит евреям 13:15, он говорит, будем через него приносить Богу жертву хвалы, причем непрестанно, не переставая приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих. Оказывается, мы с вами священно действующие люди, священнослужители Нового Завета. И Бог говорит, вы избранное царственное священство, вы народ, взятый в удел, то есть взят, отделены. Бог усмотрел людей, которые что-то ему скажут, которые что-то ему подарят, что будет Богу приятно, и за это Бог благословит. Для чего жертвы? Первое – это благоприятно Богу. Второе – это благословит нас. Благоприятно Богу. Второе – это вернется нам благословение. Господь говорил в книге «Исход» так. «Служите Господу Богу вашему, и я благословлю ваш хлеб и вашу воду. Я число дней сделаю полным. У вас не будет прежде бесплодных, у вас не будет прежде времени рождающих и бесплодных. Я прогоню врагов от вас. Я все сделаю для вас, если вы будете служить Богу». Поэтому «Исход» говорит нам, 20 глава, 23 глава, 25 стих.
Обратите внимание. Исход 23:25. Служите Богу, и Он благословит. Он благословит тебя, когда ты служишь Богу. Бог говорил, я благослов... Увидите разницу между служащим Богу и неслужащим. Между праведником и нечестивым. Между призывающим и непризывающим. Я покажу разницу. И поэтому, когда я находился в армии, я был один верующий среди неверующих, Бог показал мне эту разницу, как Он заботится обо мне. В невыразимых, через кого бы Он только меня не благословлял там. Он находил пути, как благословить меня в голоде, благословить меня одеждой, благословить меня дружеским расположением, исцелением Бог меня благословил там и так далее. Бог нашел способ вот в трудных северных условиях благословить. И причем я никогда у родителей не просил денег. Может быть, и можно было, но как-то я стеснялся, думал, у нас многодетная семья. Я мог бы сказать, мама, папа, пришлите мне, ну, хотя бы несколько рублей, я куплю себе покушать. Но у меня не было этого в сердце. И они не знали, потом сестра моя говорит, ну, мы даже не знали, почему ты нам этого не сказал. Я так думал, что, ну, наверное, не надо этого говорить, что мне трудно. И Бог, который был со мной, Он начал меня благословлять. Ребята, которые в другой роте, они получали посылку с Кавказа, там, с орехами, с всякими такими вкусностями, или из Средней Азии, из Узбекистана, Казахстана, они могли бы своими земляками покушать. Они находили меня в другой роте, чтобы позвать к себе и сказать, Володя, пойдем вместе кушать. Представляете? Они могли бы себе оставить. Они могли бы растянуть это удовольствие. Поесть это все. Почему им нужен был этот молодой солдат Владимир? Зачем я им был нужен, чтобы меня звать из другой палатки, из другой роты, чтобы накормить? Бог так делал. Бог говорил, Иеремия, я сделаю так, что враги к тебе будут относиться хорошо. И вот поэтому пришли вавилоняне, они были враги Израиля, но они стали хорошо относиться к Иеремии. Они говорили, твои пророчества исполнились, Господь с тобою. И они сказали, ты можешь жить, где ты хочешь. И все, что тебе нужно, скажи, что ты хочешь. Пророчество исполнилось. Бог говорит, я сделаю так, что даже враги твои будут к тебе относиться хорошо. И поэтому удивительно, как Бог менял также отношение ко мне. Одного солдата, который хотел меня избить пред всеми в столовой, он хотел меня избить за то, что я отказался ему подчиниться, а подчиниться в том, чтобы отнести кисель, кружки кисель вместе с мертвыми мухами отнести другому солдату. То есть это было такое издевательство. То есть он набросал туда мертвые огромные навозные мухи. Это были огромные мухи, потому что рядом были ферма, скот. И он своему земляку хотел, чтобы я отнес ему. Естественно, в ответ пришла бы оплеуха, неси другому, третьему. Это было бы такое издевательство. Но у меня было чувство христианского достоинства. Я сказал ему, я не понесу. Он громко повысил голос, вся палатка напряглась, вся столовая просто замолчали. Это был очень суровый, злобный, казалось бы, человек. Он приказал повторно, он подставил кулак моему лицу, и все просто ждали, что будет дальше. И я обращаюсь к тому солдату, которому он должен был нести. Я говорю, Азат, ты же не будешь пить этот кисель? Он говорит, нет. Поэтому говорю, я не понесу. И я так отодвинул от себя стакан. И неожиданно этот солдат, он убрал кулак. Он очень задумался. Он ничего не сделал. А потом, через некоторое время, у меня был день рождения. И командир подарил мне новую форму. То есть он вообще не должен был этого делать. Новую, полушерстяную, красивую солдатскую форму. Чтобы я мог одеться, сходить сфотографироваться, отправить фото своим родственникам. И у меня было погон, потому что мы жили в долине, у нас не было магазина, военторга. И вот этот солдат, который был избить меня при всех, он вдруг достает из чемодана свои дембельские погоны, и он дарит мне их. И вообще стал со мной общаться, стал ко мне присматриваться. В моей твердости веры он усмотрел, он стал уважать это. Он был очень сильный физически, его все боялись. Но Бог говорит, я сделаю так, что твои враги будут относиться к тебе хорошо. И мы с ним подружились.
без всяких ссор, без всяких драк. Вот, Бог был моей защитой. Кто хочет прославить Бога со мной, представляете, как это было бы вот? Потому что до этого он на моих глазах избивал двух солдат ремнем. Он приказал им согнуться, и он пряжкой бил их по мягким частям тела. Это было очень нехорошо, унизительно. Но теперь вот Бог говорит, я тебя благословлю, если ты служишь мне. Я накормлю тебя, я благословлю хлеб и воду. Я благословлю хлеб и воду. Мы пили воду из огромного ржавого бака. Это старинный водовозный бак из машины. Ну, такие водовозки были. Он был ржавый старый. И вот туда приносили воду со шланга, наливали. Его же никто не переворачивал, никто его не вымывал. И весь этот осадки, и весь мусор, он оставался там. И из этого грязного бака, из ржавого грязного бака. Мы подходили каждое утро, я черпал воду и пил ее. И Господь не дал мне заболеть, Он благословил меня. Я благословлю воду. Представляете, там была вот грязь, там были мухи, там была пыль. И просто солдат, когда вода уходила, солдат приезжал, просто из шланга наливал еще. И мы оттуда пили. Но я не буду сейчас об этом. Я когда-нибудь об этом напишу, потому что мне сказано было в Санкт-Петербурге, одна женщина пришла и сказала, Бог хочет говорить, что Он хочет, чтобы ты написал книгу об армии. Ну, значит, придется слушаться. Так вот, Бог говорит, я тебя благословлю, если ты будешь мне служить. Все сидящие здесь, представьте, твое служение Богу, оно вызовет особые благословения в твою жизнь. Особенные, материальные благословения, духовные благословения. И как бы дьявол тебя ненавидел, чтобы он не делал, твои благословения никто у тебя не может забрать. Библия говорит, радости мои никто не отнимет у вас. И поэтому есть места Писания, которые говорят именно о жертвоприношении. Давайте сегодня назовем прославление вот новым словом, но оно библейское, жертвоприношение Богу. Павел говорит, Петр говорит, духовные жертвы. Духовные жертвы. Когда у нас есть это откровение, что мы подарим Богу, есть песня, мы пожертвуем тебе радость и благодарение, мы пожертвуем тебе честь и поклонение, мы пожертвуем тебе. В дом Господень принесем жертвы хвалы и любви. Есть такая песня. Богу славу воспоем. Мы в благодарности. И Господь. Но я пил не просто эту воду. Я хочу сказать, я не просто эту воду пил. Понимаете, подходит солдат и говорит, Володя, пойдем в магазин, я кое-что хочу купить тебе. И он покупал этот сок, болгарский сок в бутылках. Ну, когда-то знаменитый был СССР, ну, из Болгарии соки. Они покупали мне сок, они угощали меня халвой. Я ни у кого ничего не попросил. Я ни одного человека не попросил в долг, ничего. Бог располагал сердце настолько, я их искренне любил. Все, что я делал, я любил им и говорил о Христе. И я пришел в столовую, и вдруг солдат узнает из другой роты, из другой национальности, из Казахстана, что у меня день рождения. Он правда, он говорит. И он достает большую сумму денег, 10 рублей. Это огромные деньги. Это шестая часть пенсии. Он дает мне 10 рублей. Мы тут же накупили пирожных, всяких классика вся. Этих, как это назывались, корзиночки всякие, всякое такое булочки мы накупили. Мы сидели полночи в палатке. Под гитару пел им христианские песни. У меня был сборник песен. Я говорил им о Христе. До двух ночи точно или больше мы сидели там. Они налили воду из батареи, потому что воды не хватало. Техническую воду из батареи. Поставили эти лезвия, 220 подключили, как вот в тюрьме. Скипятили эту воду, и мы пили. Никто из нас не отравился. Это была ужасная техническая вода. Вот представьте себе, но мы были благословлены. Эти люди пришли, чтобы меня поздравить. Никто из них не матерился, никто не ссорился. Они относились с таким уважением. Это был Господь, который был со мной и с тобою. Потому что я принял решение, что я буду служить Ему. Я буду любить их, как Господь говорит в Евангелии. И сегодня мы с вами... Перед тем же выбором, буду ли я продолжать Богу служить, могу ли я больше что-то сделать для Бога, могу ли я войти в число тех служителей, которые буквально днем и ночью принадлежат Богу, потому что в храме левиты служили. Господь сказал о них, что левиты, они чтят мое слово и заветы мои исполняют, и они полагают жертвоприношение. Итак, если мы посмотрим исход, то
Господь говорит в Исход, я сказал в этой главе, это... Ну, начнем с 15 главы, давайте посмотрим местописание. Вот Бог говорит: «Я Господь, целитель твой». Мы многие помним, Исход 15:26. «Я Господь, целитель твой». Но сначала, прежде чем Бог сказать, что «Я твой исцелитель», Он предупреждает, чтобы мы не служили другим богам. Чтобы мы не поклонялись Ему. Смотрите, Господь говорит, Исход 15. Моисей возопил к Богу, и вот эта отравленная вода, вот эта вода, которая была в армии, вы никогда бы, никто из нас не стал бы просто так пить. Но там не было воды в бутылок, там не было никакой другой воды. Но Моисей бросил туда кусок дерева, и вода стала сладкой. Бог исцеляет воду. И тогда Господь говорит, дам ему стал и закон, и сказал: если ты будешь слушаться голоса Господа и делать угодное, угодное, то есть жертвы, благоугодные Богу, пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы, которые я заповедую тебе. Устав. Устав – это правило служения. Был устав Давида. Помните, служили по уставу царя Давида. Давид их научил служить. Если ты будешь слушаться, делать благоугодное пред очами Бога, внимать заповедям, соблюдать все уставы, то я не наведу тебя ни одной из болезней, которые навел на Египет. Я Господь, целитель твой. Смотрите, если мы только возьмем контекст, из контекста текста, я Бог мой целитель, это правильно. Но нам нужно помнить, что перед этим Бог говорит, что если будешь делать мне благоугодное, ты будешь уставы мои соблюдать, то я тебя благословлю. Теперь Исход, 20 глава, пожалуйста, в эта глава, где 10 заповедей есть. И в этой главе Бог говорит, когда заканчиваются 10 заповедей, и дальше Господь говорит в 20 главе, следующее. Он говорит 24 стихом. Нет, 23. «Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай себе жертвенник из дерева, принеси на нем, из камней, из земли, простите, принеси всесожжения, мирные жертвы, овец там и волов на том месте, которое я положу в память имени, я приду к тебе и...» Что дальше? «Благословлю тебя». Бог говорит, не делайте себя, то есть Библия говорит, корень всех зол – серебролюбие. Ни вещи, ни имущество, ни золотые украшения, ни что-то другое, автомобили там богатые или что-нибудь. Ни это ни в коем случае не должно быть стать нашим вниманием, нашим местом, нашим обожанием, поклонением. Естественно, мы не падаем перед автомобилем, мы не падаем перед имуществом и не поклоняемся, но если это в нашем сердце, мы это обожаем, любим, восхищаемся, то это некое ложное поклонение, то есть это может быть стать некоторым, это может быть стать идолом для нас. Иоанн говорит: «Дети, храните себя от идолов». И вот Бог говорит: «Не делайте себе кумира, сделай жертвенник, то есть поклонись мне, и я тебя благословлю, я приду к тебе». И поэтому в церкви, где поклоняются, духовные жертвы приносят, Бог приходит, да? Мы чувствуем его. Некоторые говорят, что это такая атмосфера. Но мы знаем по Библии, это называется Божья слава. И Бог говорит, я приду в этот храм, я и слава моего храма будет больше, чем прежнего. Я наполню дом сей славой. И Исаия это видел, говорит, славой полна вся земля. Ангелы пели, слава, свят, свят Господь, вся земля полна славы его. То есть Божье присутствие. Бог говорит, я приду. Поэтому давайте относиться к поклонению еще более ответственно. Ни в коем случае не как к выступлению, ни в коем случае как к пению церковной группы, ни в коем случае как вот мы могли бы, не знаю, послушать какую-то музыку на концерте. Нет, ни в коем случае. Это жертвоприношение Богу. Это священнодействие. Это жертвоприношение. Мир этого не может понять. А мы с вами, мы понимаем. Есть в миру поклонение сатане. Вот я слышал, я особенно не видел, но слышал, что на Олимпиадах, на Евровидении и в других моментах пытаются принести в начале шоу, которое символизирует поклонение дьяволу, да, делают специальные знаки, там, ну, какие-то сатанинские, которые мы не будем показывать. Да, делают это. И на некоторых олимпиадах это прямо конкретно, и верующие били тревогу, потому что показывали знак масонов, показывают знак сатаны. То есть это все, представьте, где-то дьявол проник в среду мира, что он начал вот эти, поэтому выступают актеры, артисты. То есть часто вот в этих мероприятиях
приносится культ сатаны, конкретное поклонение дьяволу. Люди это смотрят как на забаву, как на развлечение.

но они это делают. Знаете, однажды была выставка в США, и христиане очень расстроились. Несколько там сделали вала, прямо Бога вала сделали, и поставили его на время выставки. Но потом верующие стали переживать, и тогда его убрали оттуда. То есть и сатана хочет все-таки себе поклонение. Они поставили вала и поставили молоха, молоха, то есть, который в жертву детей когда-то язычники приносили. То есть дьявол там и там пытается где-то себя обозначить, чтобы ему поклонилась земля. Представьте, миллионы людей на Олимпиаде смотрят. И там вдруг такая мрачная музыка, там всякие демонические программы, шоу. Представьте, весь мир смотрит Олимпиаду, ну почти весь мир. И сатана хочет там появиться. Но верующие люди, в основном люди, они не видят вот этих шоу, да, они в своей жизни могут прилепиться к идолам каким-то, прилепиться к чему-то, и это будет огорчением для Господа. Он сказал, Бог есть Бог-ревнитель. И поэтому ну, ни богатство, ни вещи, ни автомобили, ни спорт, даже вот спорт мы некоторые можем кто-то любить, ни в коем случае не должно занять место в нашем сердце. В нашем сердце, прежде всего, должен быть Господь, скажите аминь, да. Есть работа, есть профессия, есть хобби, но наше сердце – это храм Святого Духа. И вот когда мы начинаем жертвоприношение из сердца, то есть мы начинаем поклоняться Богу, приносить духовные жертвы, это словословие, это песнопение, это молитва духом и умом, это восклицание, и это от сердца, то Бог ищет таких себе, и тогда Господь говорит, я приду, и я тебя благословлю. Поэтому цель же жертвоприношения была угодить Богу, поблагодарить Его. Второе – получить Божье благословение. И поэтому одно из благословений церкви, оно находится в прославлении и в хвале, в духовном поклонении. Одно из благословений. И это благословение настолько важно, что Бог открывает нам, что когда они служили Господу и постились, вот начали, они там поклонялись, пели, служили, тогда Бог начал говорить, отделите мне Варнаву и Савла. Когда апостол Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, то вдруг случилось землетрясение, да, и Господь потряс основание темницы. Они были свободны. Когда церковь молилась Богу, это духовное прославление, они молились прилежно, ночью, тогда вдруг ангел отпустил Петра из тюрьмы. Слава Богу, да? Двери открылись. Мы видим, когда воскликнул народ Божий, стены Иерихонские пали. И вот я хочу сказать о жертвоприношении не как о прошлом историческом, а как параллель. Вы знаете, что отец наш Авраам, я уже могу смелее сказать, отец наш, по вере, Авраам, он был тот, кто Богу строил жертвенник. Как только Бог ему явился, он сразу ему отблагодарил, он построил ему жертвенник, он стал его благодарить. И поэтому периодически по жизни он шел и делал переходы и приносил Богу жертву благодарности. И однажды Бог сказал ему, принеси определенную жертву, и я заключу с тобой завет. Ну, я простыми словами говорю. Вот рассеки мне там трехлетнюю телицу пополам, трехлетнюю козу, там голубя, там вот это все. Рассеки, положи предо мной. Потому что Авраам стал спрашивать у него, что будет потом, в будущем. Но Бог хотел говорить к нему, но после того, как Авраам принес жертву, Бог продолжал говорить. И тогда Авраам рассек этих животных, и вдруг Господь через них и огнем проходит. Он принимает эту жертву, и он показывает, что как бы, как он же не мог, извините, сердце рассечь, ну, Авраама, но он вместо этого животных. И огонь прошел. Это огонь Святого Духа. И при этом Бог сказал, твои потомки, он открыл ему, будут в порабощении лет 400. Я потом выведу их с великим богатством. Они будут в порабощении у другого народа. И отдам им эту землю. И Бог перечислил земли народов, которые будут им принадлежать. Мы видим, что когда Авраам принес эту жертву, Бог начал с ним говорить. Это духовное иносказание. Когда мы духовно поклоняемся и молимся, то откроются духовные дары, пророческое слово, слово знания, слово мудрости и так далее. И вот Авраам получает откровение, это 15 глава, именно после жертвоприношения. Дальше. Авраам получает двойное благословение, после чего, когда Бог ему сказал в 22 главе, истинно благословляя теперь, благословляя, умножая, умножу. Потому что он принес, как бы готов был принести жертву, которую Бог ему сказал. Но Бог его проверял, жертва не понадобилась, Бог заменил это на овна, который запутался рогами. Но именно после вот этого жертвоприношения, после вот этого жертвоприношения, готовности послушаться Бога,
Бог ему дает двойное благословение. Каждый из нас хотел бы, наверное, в два или умноженное в несколько раз благословение. Оно кроется в глубоком поклонении Богу, смирении. И мы с вами ждем большое умножение, мы ждем славу Божию, пробуждение в нашей земле. Правда же, мы ждем движения Святого Духа в Европе, в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане. Мы ждем движения Бога. И Бог хочет, чтобы мы поклонялись, собирались и начинали поклоняться Богу, и молились. Поэтому молитвы, они приобретут скоро новое значение. Мы будем молиться Богу очень сильно и будем поклоняться Ему, чтобы Господь пришел и благословил нашу землю. Так вот, когда Авраам принес особенные жертвы по Слову Божьему, то есть Бог ему сказал принести горлицу, голубя молодого, козу и овна, ну, и телицу. Когда он это принес, я повторяю, Бог ему сказал особенное откровение на сотни лет вперед. Теперь, когда он принес жертву или готов был принести, которую Бог сказал в плане его сына, Бог остановил его, не поднимай руку. Бог дал ему другую жертву, Бог ему провозгласил особое благословение. И теперь от Авраама мы пойдем дальше. Как только Бог Иакову сказал, что я тебя благословлю, я тебя верну, лестницу он увидел. Знаете, кто бы из нас не был бы счастливым увидеть лестницу, на которой ангелы Божьи восходят, и Божий голос говорит. Тогда он сделал камень, поставил, это был жертвенник, и вылил елей. У него не было ничего с собой. Ну, наверное, что-то в котомке было, масло было. То есть елей, который, наверное, мама там в сумку положила, когда он убегал от брата, да, он. И он сказал, есть, о, это место святое, это был Вифиль. Это Дом Божий в переводе. Он говорит, я не знал, что Бог на этом месте. Когда я вернусь, если ты меня вернешь, Господь, если ты меня сохранишь, я тебе отдам десятую часть. И я, этот дом будет Домом Божьим. И потом, правда же, в Вифиль ходили люди. Ну, какое-то время они там поклонялись. Он обещал Богу. И он возлил елей на камень. То есть у него не было жертвы, не было животных, не было ничего другого. Он елей, прообраз Святого Духа, вылил, отметил вот этот камень. И тогда Бог его вот благословил. Теперь жертвы израильского народа, Бог потом по уставу сказал им, приносить, вот, если хочешь обрести благоволение, принести такую жертву, жертву за грех, жертву повинности, да, есть жертва всесожжения, есть жертва мирная. Все эти жертвы, они располагали сердце Бога, и Бог прощал Израиль и их благословлял. Я повторяю, сегодня Павел говорит, будем приносить непрестанно духовные жертвы. Петр говорит, будем приносить жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. Что значит благоприятные Богу Иисусом Христом? Это благодаря Христу, который умер за нас, эти жертвы теперь достаточно. То есть нам не нужно приносить животное. Теперь через Иисуса Христа, через Его главную жертву мы приносим благодарность, мы приносим свою веру, мы приносим хвалу, мы поклоняемся Богу, и тогда Господь приходит нас и благословляет. Я рассказывал много раз и очень коротко скажу, когда мне было 17 лет, и Бог дал мне сдать экзамены на 4,5 в Силамяйском училище, это было 4,5, это было выше моих способностей, потому что я только принял Иисуса, я только взялся за учебу, мне еще было, не было достаточных знаний, и Бог помог мне. Я говорил, Господи, я не знаю, я не понимаю химию совсем, вот я не знаю. Помоги мне сдать, дай мне вытащить 4-й билет. Единственный билет я знал. Я просто заучил его уже, и вот знал, и Бог так и сделал. И когда я получил 4,5 и получил за 4-й билет, он был настолько простой, что учитель говорит, так нечестно, Владимир, берите другой. Но она пошутила. И она вскоре меня просто отпустила. Только начала отвечать, она говорит, все, иди, Владимир. И поставила мне 4. И я говорю о том, что когда я это все пережил, я молился Богу, просил Его, и Он благословил. Вдруг мое сердце открылось, и я начал Его славить. Я пришел, закрылся в комнату, ну, и начал благодарить Его, склонил колени. Когда начал Его славить, это была духовная жертва. Я не понимал этого, но я начал от всего сердца. Я не просто благословил за это, на этот день, я не просто просил обычно, как мы просим. Я только благодарил, и когда я начал благодарить, пришел Господь. Я почувствовал такое сильное Божье присутствие, такую радость. Такая сила наполнила меня. Я не понимал, что это. Настолько я не понимал, что я испугался и перестал молиться, потому что я вскочил с колен, потому что я испугался. Мне было настолько прекрасно внутри. И тогда другой день я начал молиться со мной. Это повторилось.
Третий день, и опять меня наполняет слава, я начинаю славить Его, благодарить Бога. Я не молился на иных языках тогда, нет, но это было что-то, чтобы исходило я из самого сердца. И я так встревожился, думаю, ну что же со мной происходит? Ну ничего такого я никогда в жизни не имел, ничего я такого не помню. И у нас в церкви так не принято словословить, только славить и благодарить. Я пошел к папе, сказал, папа, вот так у меня происходит. Я начинаю молиться, и у меня только слава приходит, словословие, благодарение. Он говорит, он подумал и говорит, сынок, да, есть у нас такой старец, брат в церкви, у него подобное, говорит, есть в жизни. Это старый пресвитер Левченко был. И вот я так подумал, надо же. Оказывается, он был исполнен Духа Святого человека. В юности он много проповедовал, ездил по Донбассу, по Украине, проповедуя Евангелие. И теперь он был старый человек, у него уже был сорван голос. Он когда-то, наверное, много служил, проповедовал. У него был хриплый голос, у него голосовые связки были очень слабые. Но это был человек, который очень знал Священное Писание, любил Бога. И папа сказал, вот у этого брата вот такое же происходит. Он как бы выступление приходит, папа так объяснил мне. И вы знаете, это было, это когда ты молишься от сердца. Пусть молитва станет для нас совершенно другой, вот искренней, честной. Пусть она станет такой, которая просто потрясет сердце Бога, что, ну, коснется сердца Бога твоей искренностью, честностью, верностью, любовью. И Господь обязательно придет. И Он будет приходить на молодежные встречи, на молодежные молитвы, очень сильно. Это время придет, я даже не сомневаюсь. Настолько будет сильное присутствие, молодежь будет плакать, будет поклоняться, будут иногда петь без музыки даже, потому что просто все запоют акапелла, и это будет казаться достаточным в тот момент. Все может быть, потому что это служение Духа. И это, Бог ищет тех, кто поклоняется в Духе и в истине. Я однажды слышал о том, что как много верующих сидело на зоне в тюрьме, ну, много христиан разных конфессий. Ну, там были и баптисты, и иванские христиане, и пятидесятники, и другие. И они решили собираться вместе и общаться. И тогда не было разделения между ними. Они радовались тому, что это дети Божии, что это братья. И они вместе пели. Один раз они запели вместе. Какой-то гимн они запели. Когда они запели, они не знали, что начальник лагеря проходит через стену, ну, за стеной, и он слышит. И они настолько сильно пели, это было в духе пения, то есть духовное пение, настолько было искренне. И он был настолько тронут этим, он пришел к ним и сказал, я хочу, чтобы вот мы соберемся, все зоны, лагерь, мы всех, значит, соберемся, и я хочу, чтобы вы это спели. И он сильно был тронут. И они начали готовиться. Они стали волноваться, репетировать, они стали прилагать все усилия, они стали тренироваться, многие репетиции делать. И когда они собрались вместе, и пели, у них уже не получилось. Так он сказал, говорит, ну да, вы пели хорошо. Он говорит, ну вот в прошлый раз он сказал. Это было что-то такое необыкновенное. То есть это было в духе, они пели искренне, они не волновались, они не дали место мыслям своим, волнения, начальства, лагеря, все соберутся. А вот тогда они были в духе. Они были очень близки, они молились, плакали и пели. И вот это пение, оно было, коснулось сердца этого начальника. Хотя в СССР нельзя было петь такие песни. Но он, видно, так его коснулось, что он захотел, чтобы все это услышали. И вот Бог ищет тех, кто поклонится в духе. Наша молитва и поклонение должно иметь огромное уважение. Я хочу прочитать сейчас одно слово в нас. Это исход Левит 26. Это от Господа я прочитаю. Друзья, смотрите, Левит 26. Бог говорит, не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов. Не ставьте у себя и камней с изображениями, не кладите на земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь, Бог ваш. Я ваш Господь. Не делайте поклонения. И он говорит, субботы мои чтите и святилище мое чтите, я Господь. Что такое субботы чтите? То есть чтите дни собраний. Дни, которые вы должны быть в покое и ходить в синагогу. Вот они ходили в синагогу, в храм. Чтите субботы, то есть чтите особенные дни. Мы знаем, что после воскресения Христа верующие стали собираться, ну, в воскресенье. Написано, первый день недели. Первый день недели был воскресенье. Когда все собрались на берегу, первые дни недели, Павел говорит, откладывайте у себя пожертвования, и потом можете передать в Иерусалим в первый день недели. Поэтому многие стали чтить именно День Победы Христа, День Воскресения. Но суть в том, что Бог говорит, чтите мое имя. Он сказал... Святилище мое чтите, я Господь. Что такое чтить? Это чтить, уважать то место, где есть служение. И поэтому я хочу сказать о церкви. Когда вы приходите сюда, вы чтите Господа и чтите место Его славы.
Если мы пропускаем собрание, допустим, в среду, мы не проявляем почтение Господу, которое должно. То есть, представьте, Господь здесь. Здесь не просто, если бы здесь был просто праздник, вот такой человеческий, отметить день рождения, например, ну, там, в мою честь, в чужую честь, это было бы просто мероприятие. Это другое немножко. Хотя, если мы будем там поклоняться, молиться, то туда придет Господь. Если это будет, ну, какое-нибудь организационное собрание, это одно. Но если это служение, то там уже Господь. И поэтому в среду, в пятницу, в понедельник на домашней группе, это все говорит о почтении к Богу и почтении к святому месту. И знаете, когда служение происходит, допустим, у пастора Эдика дома, у Ираиды, то это место освящается молитвами. И оно становится святым местом. То есть домашняя группа, это вот как дом Авидара. Помните, к нему пришел ковчег. Там, ну, была трагедия, ковчег наклонился, Оза коснулся святого ковчега, умер за то, что он коснулся. Ему нельзя было дотрагиваться до святыни. Он не был левитом. Он хотел как бы помочь, но святость поразила его. И тогда не повезли дальше ковчег в Иерусалим, а оставили в доме Авидара, гефянина. И тогда Бог благословил этот дом. Эту тему я буду проповедовать в России, когда поеду, но я хочу сказать, слава Божия, Божие присутствие, оно благословило весь дом. Он был там 3 месяца, и когда Давид услышал, как сильно Бог благословил Авидара, то он сказал, пусть принесут сейчас, давайте в Иерусалим принесем все-таки. И поэтому, когда вы открыт ваш дом для домашней группы, да, когда вы молитесь вместе, то туда приходит Господь. Это становится святилищем. То есть маленький домашний церковь. И мое желание было всегда так, что дом мой, дом молитвы наречется. То есть нужно лично воспринимать. Смотрите, когда и Бог говорит, святилище мое чтите. Он говорит, и субботу соблюдайте. И если вы будете поступать по уставам моим, то есть если вы будете это делать, то Бог говорит Левитам 26:3, «Я дам вам дожди в свое время», то есть вовремя будет урожай. «И земли, земля ваша произрастет, земля даст произрастения свои, и деревья полевые дадут плод свой», то есть «Я дам вам урожай». Если вы не будете поклоняться кумирам, не будете очтить мои субботы, то есть время служения, и я знаю, что в среду это такой же важный день, как воскресенье. Если мы небрежно относимся, ну, это среда, то у нас неправильная традиция, у нас не хватает почтения к Богу. А ведь Он каждый день, Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Значит, Он в понедельник тот же, во вторник тот же, в среду тот же. На собрании Он тот же, Он исцеляет больных. И я вот хочу, чтобы в нашей церкви привилось вот это почтение. Да, если вы живете в другом городе, вам трудно приехать. Но если вы живете в Нарве, это очень важно почитать. Это особенное время. И если вы только совсем никак не можете, то есть если вы, ну, тяжело больны, если вы больны настолько, что можете прийти, то приходите, Бог вас может исцелить. Аминь. Но если вы настолько больны, простужены, у вас инфекции, и все, вы понимаете, то... Но если вы не болеете, если вы всего лишь устали, то есть усталость – это не причина пойти в церковь, тем более здесь не требуется физическая работа, это прийти, поклониться, то важно почтить Бога. Поэтому Павел говорит о духовном поклонении, он говорит, будем непрестанно приносить поклонение, а перед этим говорит, не будем оставлять собрание нашего, как у некоторых есть обычаи. Обычаи. И поэтому очень много можно получить в среду вечером, можно получить много на домашней группе, ну, это и там Господь. И поэтому я отношусь к этому именно так, это святое место, это место, где Господь. Я прихожу сюда с благоговением, я испытываю благоговение. Вот везде, где нахожусь, я чувствую необычное место. То есть, как будто я у Господа в гостях. Это не наш дом, это Божий дом, но мы его тоже дом. И вот я хочу этим стихом сказать, Бог говорит, я тебя благословлю всем. Если, повторю, чтите мои дни, то есть дни служений. Имя мое чтите. Соблюдайте. Дальше. И тогда молодьба будет хлеба достигать собирания винограда. То есть, один урожай закончится, другой начинается. У вас будет круглый год благословения. Это знаете, как у нас бывает, что сначала черешня созревает, вот там у меня на берегу я сажал деревья там 13 лет назад. И вот черешня поспевает, после нее идет малина. Потом идет другая ягода уже, клубника там. И вот так вот смотришь, когда одно за другим благословение, оно приходит. Бог говорит о том, что придет благодать на благодать. Когда ты чтишь Божьи дни, это божественные дни.
И я говорю это от Бога. Я давно хочу, чтобы это было. У нас должен быть страх Божий. Как я пропущу служение, когда там приходит Господь? То есть Бог пришел туда, а меня там нет. А я решил быть дома. Бог пришел туда, то есть Слово Божие, церковь, на эту улицу. Он пришел туда в среду, а меня там нет. И мы говорим, прости, Господь. И тогда вот приходит такое, у меня было пару раз, но я слабо себя чувствовал там, ну, чувство такое вины, Господи, прости, я вот как будто не смог. Так вот, это на самом деле наше место и наше время, встречи с Богом. И мы говорим, мы не говорим, а, это среду, а, это не так важно. Знаете, в детях, дети говорили в школе, а, мама, не так важно, это физкультура, не надо туда идти, у меня там два урока физкультуры, ну, там еще урок пения, это не так важно. Но нет, все важно. Важно быть дисциплинированным. Я думал, ну, физкультура не так важна. Но потом пришлось отрабатывать. Мне сказали, Владимир, не можем тебе поставить оценку. Вот, в училище. Так, что будем делать? Говорит, так, 50 отжиманий. Он говорит, и все, и от пола. Что будем делать? И начиналась отработка, отжимания от пола, и что-нибудь еще. И учитель, он меня знает до сих пор, мы с ним дружим, встречаемся в городе Силамяя. Вот. Приходится за это платить. А учитель по литературе, когда я пропускал там, он говорит, что, Владимир, надо это. Вот вы учите теперь стихи, расскажите мне стихи Маяковского, там те стихи, другие. Я давай учить стихи, и отрабатываешь. Потому что тебе нужно сдать зачет, тебе нужно это сделать. Так вот, когда мы что-то упускаем в церкви, мы потом, нам этого не хватает. Вот Эдик проповедовал о благодарении. Мне все эти дни, думаю, это как раз та тема, которая прямо в моем сердце была. Слава Богу, правда же? Как благодарить Бога во всех обстоятельствах? Нет, не за болезнь, а за то, что Бог сделает то и другое, за то, что Бог через это что-то сделает. И поэтому мы должны благодарить Господа, славить Бога. И тогда я сейчас хочу сказать, что помните это, и Левит, 26 глава. И Бог говорит, вы прогоните врагов ваших. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. Буду тверд в завете моем с вами. Когда мы тверды, когда мы знаем, церковь – это место для меня. Если вы утром не работаете, если вы утром свободны, придите помолиться. За город, за страну. Придите здесь в 8 часов утра. Это вы чтите Бога. Вы несете такое святое служение. Это вообще очень хорошо, если вы познали силу молитвы, для вас это будет прекрасная возможность. Вы пришли, ободрили тех, кто молились, они будут рады. Вот кто-то еще пришел, кто-то еще помолится. Это ценно. Поэтому церковь открыта с 8 до 9 утра, чтобы каждый желающий мог помолиться. Это тоже ценно. И поэтому Господь, Он видит сердце, Он видит наше стремление. Он говорит, смотрите, вы будете есть старое, прошлогоднее. Почему? Пришел новый урожай, а вы еще старое едите, у вас много всего. И тогда вы выбросите старое ради нового. Это стих 10. То есть вы скажете, ну, я лучше выброшу, уже так много нового урожая. Почему? Потому что чтите имя Господа. Чтите, чти Господа от начатка прибытков твоих. И что еще главное? И поставлю жилище мое среди вас. То есть я буду среди вас, когда вы чтите мои дни служения, когда вы чтите мое имя. Дальше. «Я буду среди вас, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я Господь Бог, который вывел вас из земли египетской. Душа моя не возгнушается вами». То есть Бог не испытает отвращения, потому что вы чтите Бога. И вот это поклонение, оно имеет огромное значение. Теперь еще раз вернемся в Библию, я скажу несколько важных стихов. Кто из вас помнит теперь? После чего Бог дал победу Израилю над филистимлянами в дни Самуила. 7 глава, 1 книга Царств. Когда Самуил вознес жертву всесожжения. Он взял от матери, от молока матери, он взял ягненка и принес Богу. И тогда Бог возгремел и дал победу. То есть он принес жертву. Это была жертва Самуила. И во все дни жизни Самуила рука Божия была на филистимлянах. Он всего лишь молился, он не вступал в сражение. Он поразил Агага, вот этого царя, потому что Саул это не сделал. Но он был человек мирный, который служил Господу. И он, поэтому после жертвоприношения Самуила
была победа Израиля. Мы все хотим быть в победе. Мы не хотим быть под обстоятельствами, под болезнями. Скажите аминь, да? Мы не хотим быть под всякими нуждами.

под давлением, под одиночеством каким-то, под, Библия говорит, Павел говорит, ничто нас не может отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни скорбь, ни теснота, вот эта теснота, давление. И Бог говорит, я дам вам победу, я поселюсь среди вас, я вами не возгнушаюсь, если вы будете мне служить. Но если вы не послушаете меня, я уже дальше не буду читать, вы дома можете прочитать. То есть Бог говорил, что будет все вот по-другому. Хвала Богу, Иисус Христос нас искупил от проклятия закона, но Он, в этом есть, по крайней мере, человек лишается благословения, ну, когда он не служит Богу. И это для нас важно. Так вот, Самуил после жертвоприношения принес победу Израилю. Дальше. Первое паралипоменон. Давид после жертвоприношения Богу на этих амбарах Орны и Вусиянина получил огонь с неба, то есть сошел огонь Святого Духа. После жертвоприношения Давид стал там поклоняться Богу, потому что там Господь явился, ангел. И он увидел, что... И он тогда на этим местом, он поставил там жертвенник, и на том месте потом был построен храм. Теперь Соломон после жертвоприношения получил мудрость. Давид получил огонь, ну, благословение, защиту. Самуил принес победу. Авраам принес особое двойное благословение после жертвоприношения. Соломон получил мудрость. Третье царство, 3 глава, 4 стих. Он получил мудрость после этого. Бог начал просвещать и говорить. Поэтому, когда вот у нас есть пророческие конференции, да, часть этих конференций – это духовное поклонение. Пророк, он приходит, ему важно тоже поклониться вместе с нами. Он приходит, служит, молится, и вдруг Господь начинает говорить. Вы помните, пророк Самуил получил откровение для и спас несколько армий, две армии спас от жажды, от смерти, физической смерти. Потому что он сказал, позовите мне гуслиста. И когда гуслист стал играть, тогда рука Господа коснулась Елисея, и он увидел видение. Как спасти армию? И он сказал, копайте рвы. Вы не увидите дождя, вы не увидите ветра, но все эти рвы наполнятся водой. И так и произошло, и они были спасены. И так мы видим, что жертвоприношение, вот это поклонение, оно приносит обязательно Божий ответ. И поэтому Господь нас зовет. Именно здесь не человеческая слава, это именно не то, о чем вот Валера нам рассказывал, да, про этого певца. То есть он пошел человеческой славой. Когда-то пел в церковном хоре. Но потом он стал вот так, и потом вот Элвис Пресли, он рассказывал о нем, да, к сожалению. Вот, мы не знаем. Я надеюсь, что он умер с каким-то покаянием на устах. Бог знает, но... Он бы принес такую великую славу Богу. Но тем не менее, мы видим, то же самое была еще одна певица знаменитая в США и так далее. Это все может быть, потому что Библия говорит, возлюбили славу человеческую, но не славу Божию. То есть очень важно возлюбить Божью славу, Божье присутствие. Это не мы как бы себя проповедуем, не мы себя прославляем, но мы прославляем Бога. И вот церковь, наша церковь, если она будет настроена на поклонение, то мы будем прямо буквально вот всем сердцем идти в это. Господь, я хочу тебе принести жертву сегодня. Я хочу, как это делал Авраам, Самуил, Моисей, Авель, как это делал Давид и другие, и как делал Илья. Когда Илья принес жертву? Когда пришел дождь на землю? Бог сказал, если вы будете мне служить, я дам вам дожди в свое время. 3,5 года не было дождя. И это пришло, когда он сделал жертвенник. И во время вечернего жертвоприношения. Почему говорю со слезами? Потому что не было жертвоприношений в Израиле, не было вот поклонения, идолы были, Ваалу поклонялись, были ложные пророки, дубравные и вааловые. Но он сделал по слову Божьему, он восстановил жертвенник, и он принес Богу жертву поклонения. Это молитва. Жертва Богу – дух сокрушенный, так написано, да, когда сердце сокрушенное. И поэтому Бог хочет, чтобы в нашей церкви было такое поклонение, чтобы нам потом не разойтись было. Чтобы когда собрание закончится, оно еще, все еще хочется поклоняться, молиться, петь, общаться, потому что слава Божия будет на нас обильна. Потому что поклонение может быть гораздо глубже и сильнее. И я благодарен Богу за каждого лидера прославления нашей церкви, за всех наших сестер и братьев, кто вели, ведут и будут вести пение, потому что они очень важны для Бога. Если они имеют откровение о поклонении и будут служить, то благословение Божие придет на нас с вами, на проповедников, на гостей, на всех собравшихся, на город,
И вот сегодня эта проповедь, она именно об этом. И Господь очень сильно побуждал мне это сказать. И поэтому я сейчас, заканчивая проповедь, хочу призвать нас к молитве, которая могла бы выразиться в принятии откровения Господа.

подростков, всех, кто был в лагере, мы хотим собраться, иметь особенное общение в четверг в 7 часов. Но сейчас есть еще одно священнодействие. И об этом написано Римлянам 15:16. Откройте, пожалуйста, текст. Римлянам 15, глава 16 стих. Это священнодействие благовествования Иисуса Христа, то есть Евангелия. Это тоже, оказывается, священнодействие. Оказывается, когда вы расскажете людям об Иисусе, то вы священнодействуете. Римлянам 15, глава 16 стих. Римлянам 1:9. Тоже. Смотрите, у язычников быть служителем, совершать... Скажем вместе следующее слово. Священнодействие. Еще раз. Священнодействие. Давайте вернемся в Римлянам 15. Смотрите, священнодействие благовествования. Поэтому нам предстоят большие собрания, звать людей. И мы хотим в октябре сделать большое собрание евангелизации, как в палатке, но сделать это в церкви. Это будет 17-18 октября. Священнодействие. И это уже другая тема, о которой мы не будем сейчас говорить. Просто я говорю, вот это тоже священнодействие. Когда вы служите Духом в благовествовании Сына Иисуса Христа. Павел говорит, свидетель мне Бог, которым я служу Духом в благовествовании. Служу Духом. Это другая тема, но очень важная. Поэтому мы с вами священники, чтобы возвещать совершенство. Возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы не народ когда-то, но теперь народ Божий. Мы не помилованы, но теперь помилованы. Поэтому я сейчас к вам обращаюсь как к священникам. Вы священники и левиты. Вы служители Господа. И все, кто смотрит меня в эфире, вы тоже священники Господа. Он вас призвал к священнодействию. Вы можете уничижать это служение, но этого не нужно делать. Поэтому, когда вы в молитве предстоите, вы священнодействуете. Когда вы поклоняетесь в пении, вы священнодействуете. Когда вы свидетельствуете, вы священнодействуете. И Бог говорит, я благословлю, покажу разницу между служащим и неслужащим, между призывающим и непризывающим. И поэтому написано, кто призовет имя Господне, он спасется. То есть Бог приносит перемены. Аллилуйя. Можем ли мы сейчас пред Богом предстать, как священнодействие? Можем ли мы подняться? Я приглашу прославляющих. Аллилуйя. Господь, ты здесь. Аллилуйя.

0: Привет, меня зовут Катя. В старой песне поется, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Так ли это в наше время? И почему девушкам сейчас трудно найти не просто хорошего спутника жизни, но еще и близкого по духу человека? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, трудно ли сейчас найти хорошего, достойного мужчину?
1: Ну, я могу сказать про себя. Мое мнение было раньше таким, что я считала, что адекватных мало. Найти кого-либо сложно. Скажу честно, мнение сейчас изменилось. Вот, а какое оно, скажу чуть попозже.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Интрига, расследование. Ну, я считаю, что и так, со-со, 50 на 50, я не знаю. Ну, и сложно, и не сложно, зависит от тебя. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас парни есть, они есть хорошие, но сейчас люди пошли очень сложные, мы сложные, часто загоняемся, они сложные, и очень тяжело найтись. Вот. Ну, мне так кажется, это мое мнение.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Мне даже особо добавить нечего к Таниному мнению. Ну, если только то, что если сильно не усложнять.
3: Вот, надо научиться не усложнять.
5: Да, то есть хорошие действительно есть и были, и раньше.
1: А ты думаешь, проблема от нашего века?
5: Да нет, конечно. Как раз всегда так было, наверное.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет. И 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: То есть вы вообще не хотите сказать, что нормальных парней адекватно стало меньше?
5: Да,
7: типа я это одна вижу? Не в обиду парням, просто я знаю, вот мой круг общения, у меня там есть друзья-парни. 10 парней возьмем, допустим. Не то, что я хорошо с них общаюсь с ними, я просто их знаю. Из них половина, то есть они мои ровесники, из них половина, там у них нет цели в жизни. Им норм. Они зарабатывают какую-то там копейку, которая хватает на жизнь, они рубятся в комп, все.
5: Можно тебе два вопроса задать?
7: Давай.
5: Первый
7: вопрос. С кем я вожусь?
5: А адекватных девчонок стало больше или тоже меньше? Это первый вопрос.
7: Ну.
5: А второй вопрос, это даже не второй не вопрос, а комментарий. Вот в мое время был то же самое.
7: Рубились сколько лет назад?
5: Нет, ну просто тоже так же. Примерно 50 на 50. 50 знают, зачем живут, у них есть какая-то цель, есть интересы. Половина живут какая?
7: Ну, даже от ответственности, наверное, зависит. Я не хочу сказать, что здесь проблема мужчин. Я вообще считаю, что виноваты женщины, потому что радикальный феминизм сделал свое дело. Ну, мужчины стали такими в плане... Вот, я не знаю, берете советские фильмы, смотрите их, и там все там... Там, ладно. Они всегда какие-то такие все, вот, товарищи, я сделаю то, я выучусь, я буду заботливым мужем, отцом, я буду вот таким, я твердый, на меня можно положиться.
4: Привет, меня зовут Наташа, я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
8: А я вот, например, очень люблю русскую литературу, но это вообще не сравнить, какое там отношение мужчин и к мужчинам, кстати, тоже, и мужчин к женщине, и к жизни. Ну, и очень расхоже с тем, что мы видим сейчас. Сейчас так активно пропагандируется идея, что никто никому ничего не должен. И я с ней отчасти согласна, действительно, но очень легко эту идею в своих целях так мужчине исказить, что он как бы ничего никому не должен. И вроде как он не он безответственный, а он очень психологически такой развитый, что он просто познал вот эту вот истину.
9: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
7: Ну, если бы мы были одинаковыми, у меня не было бы претензий никаких. Но они, у них есть преимущества перед нами. И у нас также есть какие-то преимущества. И почему мы такие разные? Мы же не просто так разные. Мужчины, вот они стрессоустойчивее. И когда мужчина, допустим, больше работает, ну, я не говорю, что да, тут женщины, опять же, сами, это их инициатива, но это факт. Что когда девушка больше работает, и она зашивается больше, у нее эмоционально больше какого-то такого стресса, выгорания и так далее, у него этого меньше. Они к этому... Они для этого рождены.
1: Здесь очень интересный такой момент. Фильмы и мультфильмы, и то, что нам показывают, это очень сильно влияет на нас. Одной из моих работ, когда я училась в институте, была работа влияния СМИ на людей. Как оно сильно влияет, о том, что мы смотрим. Мы смотрим мультфильм, где показывается женская роль в мужском обличии, и как это искажается, да, там, где мужчина такой более женственный, да, и чем чаще мы это начинаем смотреть, тем больше мы начинаем это воспринимать за норму. Это действительно идет из поколения в поколение, что мы иногда не рассматриваем такой момент, что адекватных вот их стало мало или их нет вообще, и это только проблема нашего века. Нет, мы просто... Это зависит, мне кажется, от уровня нашего мышления и от уровня нашего восприятия мира. То есть мы вот зациклились на какой-то одной группке парней или девушек и вот считаем, что вот здесь вот мы это посмотрели, и здесь больше никого нет.
8: Ну, а что делать девушке, если, допустим, она выбирает в своей жизни развитие, да, она активно развивается, старается как-то вот прокачиваться в своих навыках. И ей, ну, общается с молодыми людьми и понимает, что действительно очень много людей, которые, ну, особо ничего в жизни не хотят. Или какие-то абсолютно разные принципы жизненные, да, вот тоже стоит ли из-за этой как будто бы нехватки, да, хотя на самом деле непонятно, как бы есть ли она вообще эта нехватка, но все-таки стоит ли из-за нее пренебрегать какими-то своими принципами, да, допустим, если девушка верующая. И в идеале ей бы хотелось рядом с собой видеть верующего мужчину, который также верит в Бога и посвящает этому свою жизнь. Но из-за того, что ей кажется, что таких мало, да, трудно найти, она выбирает там выйти замуж за человека с другими принципами абсолютно. Вот как вы к этому относитесь?
7: Ну, вот я так скажу, например. Я девушка верующая, и я, ну, встречалась и с неверующим человеком, и с верующим. И разница есть. Хотя я очень долго с этим спорила. Я верю до сих пор, что можно найти парня, ну, другой религии, ну, или там другой конфессии, других взглядов вообще, в принципе, который будет тебя принимать, уважать. Но это исключение, вот это реальное исключение, и тебе здесь реально нужно найти человека, который будет с тобой разделять одно, у вас одинаково должно быть мировоззрение, потому что когда вы смотрите изначально, то есть, потому что такой вопрос, как вера, он очень глобальный. Есть какие-то мелочи, да, там, он не любит морковь, и я там ее люблю. Это ладно, это вообще никому не волнует.
8: Переживем.
7: Это переживете, да. А вот когда такие глобальные, как мировоззрение, это, конечно, желательно.
5: Ну, согласна, вот то, что ключевые ценности, они должны совпадать. Но их не должно быть слишком много, потому что иначе трудно будет найти себе пару. То есть, если верующий человек или если человек увлечен здоровым образом жизни, для него это большая ценность, то ему не стоит связывать жизнь с тем,
1: кто имеет много вредных привычек.
5: Да, да, да.
1: Ну, то есть, я согласна с тем, что есть какие-то основы и принципы, которые есть вот во мне. Я тоже согласна с тем, что я рада, что я не поскупилась своими какими-то принципами, да, не встала себе на горло, да, и не пошла себе наперекор, вот, и не вышла там замуж, не стала встречаться с парнем, который, к примеру, ну, мне вот он чисто понравился, да, он клевый, интересный, мне всегда нравится, там, вообще люблю общаться с людьми, вот, и, но это не стало моим, так скажем, главной такой ценностью, что, о, интересно, классно, а наше мировоззрение, наш взгляд на жизнь, он, ну, как бы не совпадал. Потому что вам потом, ну, каждый потом с этим жить. И дальше, ну, пойдут большие разногласия. Я не могу сказать, что если, к примеру, там, вы разных там вероисповеданий, то все там, ваша жизнь прекращается, да, есть люди из разных конфессий, просто здесь вам нужно научиться искать компромисс. Да, это сразу можно сказать, это будет очень сложно. Вот. Здесь уже, наверное, больше можно сказать о том, сколько у вас любви.
7: А где их найти-то? Извините, мужики с неба не падают, это факт.
3: Ну да.
8: Ну вот, Наташ, ты замужем, тебе трудно было найти? Поделитесь своим опытом с Олей. Трудно ли был, труден ли был вот этот путь к замужеству, если так можно сказать?
7: У меня были какие-то иллюзии по отношению к каким-то людям, и я все ждала какого-то чуда, и я сама была еще тоже. Ну, я не говорю, что мои мужики были не сахар, я тоже сложный человек с таким характером, и люди, то есть, как бы, мы не понимали, не пытались понять друг друга, а мы просто столкнулись с трудностью, и все, и не хотим понимать, и никто не хочет идти на компромисс, вот. С моим мужем это не так, то есть мы друг друга принимаем, мы друг друга понимаем, то есть мы реально вообще не ссоримся. Я не знаю, многие говорят, что это плохо, но мы реально не ссоримся. И я просто нашла его в тот момент, когда для себя, проанализировав, смогла выстроить такие критерии, я не знаю, это не меркантильно или не меркантильно, но это практично, что... Ну, мужчина, с которым я бы хотела построить семью, у него должны быть вот такие-то качества, вот, и я поняла, что это он.
5: В матрицу попал.
7: И такая, так, ну это он. Вот, и действительно, то есть у нас идиллия такая, можно сказать. Ну, в плане хорошем, не в плане то, что мы скучно живем, а в плане то, что у нас взаимопонимание. Вот, но это, я говорю, я много знаю ребят, и он был единственный среди них. Вот, не в обиду другим парням, просто именно кто, именно по моим, ну, то есть, как бы мне было бы комфортно.
5: Вот я сейчас сначала одну историю маленькую скажу, которая будет так небольшим отклонением, как будто бы от темы, а потом уже про свой опыт. С подругой мы сидели несколько месяцев назад, чай пили и заговорили о семейной жизни. У нее тоже все хорошо в семье, как у меня. И она говорит: Оля, тебе не кажется, что... жить можно, в принципе, ну, почти что с любым. Ну, если уметь договариваться, если уметь идти на уступки. Я говорю, кажется, Надя. Ну, это вот просто пока, да, за скобки вынесем вот этот коротенький диалог. Значит, у меня ситуация достаточно сильно отличается от Наташины, за одним исключением. Я тоже продумала, какие вещи для меня принципиальны, какие нет. Вот это было, и тоже незадолго до встречи с моим мужем. Он на меня упал почти что с неба, девочки. Я его до этого не знала. Он мне написал смс-ку, потому что во время игры, на которой присутствовало очень много разной молодежи, во время игры ему попалась моя анкетка, чисто случайно. Ну вот он эту анкетку прочитал и мне написал. Вот так вот познакомились. То есть почти что свалился. Общение было не очень долгим. Мы встречались 5 месяцев, поженились. Вот сейчас 12 лет уже вместе.
8: Ну вот, кстати, я слышала... Очень круто, что ты это рассказала, потому что я слышала от, так скажем, девушек уже с опытом семейной жизни, что действительно приходишь к мысли, что жить можно практически с любым, если уметь договариваться. И я никогда этого не понимала. И сейчас вот ты говоришь, и я снова думаю, опять это я услышала, но я не понимаю действительно, как это так. Вот ты можешь поподробнее, что ли, рассказать?
5: Это сложно просто.
8: Про что это?
3: Мне кажется, это про смирение. Про смирение девушки. Но
5: не только девушки.
8: Ну, как при этом вот не потерять себя в этом? Вот что почти с любым. Я тоже думаю, наверное, почти с любым. Но как не в ущерб себе вот найти этот компромисс, так скажем? Потому что можно же так подумать, что да я с любым смогу, просто буду там совсем соглашаться, как бы как он скажет, так и будет, но себя тут потеряешь. Но при этом вот как бы и самой сохранить вот эту свою целостность, и человека рядом.
5: Мне кажется, такие вещи, это вот ты сказала очень важный момент, что ты разговаривала с людьми, которые уже довольно долго в браке. Это просто вот начинаешь в какой-то момент ощущать, что ты уже этому научилась. Ты научилась договариваться, ты научилась где-то наставить на свое мнение, где-то уступать. Может быть, чаще уступать. Женщине, в принципе, более свойственно уступать. Но если мужчина-то хороший, он и не будет на тебя давить. Вот.
1: Здесь, мне кажется, главный такой момент, который мы все забываем. И вообще, очень часто психологи об этом пишут, что почему мы не находим там мужчин, женщин и тому подобное, потому что у нас нет готовности к любить. И с любым, да, я не думаю, что прям с любым можно ужиться. Это лично мое мнение.
7: А если вы на необитаемом острове оказались вдвоем, вот вы в мире одни.
1: Нам всем, вот абы кто, ну, не понравится. Ну, если, конечно, ну, как бы, я не думаю, что ты попалась на первого встречного и такая, ну, с тобой бы я бы смогла бы жить.
5: Ну, уж не на первого, конечно.
1: Да. Вот, то есть здесь, наверное, очень важный такой момент, вот лично для меня, что человек, который подходит вот тебе по каким-то вот действительно важным принципам, с которыми ты не можешь как-то по-другому. То есть вот ты определил для себя какой-то определенный момент, и вот из этой категории ты выбираешь.
5: Ну, ты понимаешь, да, но ты должна быть, во-первых, готова принять открыто все остальное.
1: Да.
5: Вот. И я не мечтала выйти замуж за рыбака. Я не очень хотела, чтобы у меня в ванной рыбка висела вот так вот.
1: Нет, это мелочи жизни,
5: конечно,
1: с кем не бывает.
5: Конечно.
1: Да, ну как бы это мелочи быта.
7: Ну понятно.
1: Но если, к примеру, там, я не готова жить с человеком, вот для меня лично принципиально, который курит. Почему? Я не переношу физический запах табака. Ну, то есть я астматик, я этого не переношу.
8: Ну, вот я думаю, у тебя, наверное, это еще более глубокая причина в плане, что это же не только, а если бы ты переносила, ты бы согласилась.
1: Ну, то есть нет, ну, то есть мне, в принципе, как бы это, ну, претит. И то есть это мельчайший пример, вот. Поэтому первоначально, почему мы вообще касаемся такого вопроса, очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы иногда не готовы к влюбленности. Если затрагивать чисто теорию, бегло, то это потому, что у нас есть какие-то незавершенные отношения, или у нас есть какая-то идеализация, да, там, что сейчас придет такой принц на белом коне, и я в него влюблюсь. Такого, ну, как бы, ну, если...
7: Нет, а вас... если готова? Но нет вариантов. То есть, если ты готова, хочешь сказать, если ты готова,
1: да,
7: то варианты будут?
1: Да. Ты идешь куда-то, ты... то есть,
7: ты
1: эти
7: идешь,
1: варианты
7: привет.
1: Появляются сами собой. Это чувствуется.
8: Ну, кстати,
1: это
8: я вот очень соглашусь, потому что поделюсь своим примером. У меня бы тянувший... Ну, то есть, я была влюблена в молодого человека, с которым... Такие были странные немножко отношения. Но, в общем, я вроде бы сама приняла решение, что мы не продолжаем отношения, но как будто бы я не могла его внутренне отпустить. То есть вот реально все время то мысли, то тебе кажется, что, может, ты неправильно поступила, то тебе кажется, что вообще я его люблю, там, не знаю, на следующий день кажется, что нет. И вот когда я в своей голове действительно это завершила, у меня вот действительно начали там новые какие-то знакомства и общения появляться. То есть я сама как бы... Вот я про это слышала тоже, что это действительно так работает, и вот на себе как бы реально испытала, что действительно появляется гораздо больше общения с мужчинами, когда у тебя в голове все как-то разложено.
1: Да, когда ты отпустил. Еще один такой момент. Окей, негде. А ты уверена, что ты ищешь в своем круге общения того, кого ты хочешь? Потому что, допустим, да, у меня есть подружка, которая занимается танцами, да, и вот если она будет, придет на завод, ей важно, чтобы у нее там, к примеру, был парень-танцор. Да, для нее это там профессионально важно, там еще что, ну, как бы по каким-то таким критериям.
5: А пойдет она на конференцию ученых, изучающих голубых китов.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. То есть, ну, как бы, немножко не подходит. И поэтому важно, как я всегда говорю, меняй круг общения, сменить, расширить круг общения, пойти на какое-то новое хобби, в какое-то новое место, подчерпнуть вот эти вот новые эмоции. Потому что тогда появляется и какой-то у тебя новый взгляд на мир. Может быть, что-то ты там поменяешь. Может быть, ты поймешь, что у тебя какие-то действительно то ли отношения не завершены. Может быть, ты там вообще разбираешь какую-то жизненную ситуацию своих родителей, и вообще у тебя фокус внимания весь там, а не в том, чтобы построить твою личную жизнь. Поэтому я думаю, вот сейчас настал этот момент X, когда я скажу, что сейчас я считаю и придерживаюсь такого мнения, что на самом деле мужчины достойные, они есть. Да, их меньшинство, но они есть.
5: И так мужчину, же, как и женщин. И мужчину не найдешь, если ты мужчин в принципе не уважаешь.
1: Да.
8: Как по вашему мнению, вот так если кратко, мы можем переключить свой фокус внимания с того, что мы, неважно, замужем мы или нет, ищем какие-то недостатки, живем в этой вот парадигме, что мужчин нету, они все какие-то слабенькие, да, немужественные. Что мы можем сделать, чтобы переключить этот фокус внимания на то, что мужчины есть, что они классные, что они мужественные? Вот я по себе могу сказать, я долго училась принимать помощь от мужчин, от любых. Вот от любых. Угощают тебя кофе просто так, возьми. Помогают чемодан донести, пусть несет. Или попроси, да, с лестницы там куда-нибудь спустить. И когда я начала делать какие-то такие мелочи, позволять как бы мужчинам проявлять себя в каких-то мелочах абсолютных, я действительно поняла, что я очень уважаю мужчин, что это вообще очень крутые люди.
7: Мне тоже похоже близко с твоим, то, что концентрироваться на хорошем. То есть мы как бы люди, у нас это заложено на негативе быть зацикленными, и мы не замечаем там, я могу помнить, что мой муж мне там сделал замечание полвека, но не буду помнить, что он там помыл посуду, хотя там для него это может быть целая победа. Вот, и какие-то вот такие вот мелочи, когда ты на них тоже внимание обращаешь, и пытаешься понять, то это реально помогает.
1: Я хочу сказать, наверное, такой интересный момент, как развитие своей женственности. Вот именно развитие женщины внутри себя, да, это какие-то там хобби или какую-то мягкость, развитие какой-то нежности тоже помогает раскрыть себя и тем самым увидеть потенциал мужчины.
5: А я вспомнила одну фразу, я не помню уже откуда она, из книги или из фильма, из какого-то. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Ну, оно бы, конечно, и так. Если бы не переставать думать о своих недостатках, мы не начинали немедленно думать о недостатках других. То есть нужно исходить от обратного. Если тебе кажется, что у всех окружающих мужчин недостатки, посмотри, у тебя-то они есть или нет.
3: Есть вот эти фразы, все мужики там такие-то, такие-то. Mm-hmm. Вот эти вот фразы вообще, я считаю, что не надо говорить, нужно их исключить из своего рациона даже в шутку, потому что это навязывает в голову вот это вот мнение, и вокруг оказываются тупые мальчики, там, мужики, не знаю.
8: Девчонки, спасибо вам за ваше мнение и за ваш опыт.

0: Мы в Израиле, на святой земле, приехали в назначенное место для того, чтобы встретиться с израильским гидом Барухом Керемом, для того, чтобы он раскрыл тайны сегодняшнего дня. Что ждет телезрителей в сегодняшней телепрограмме «Путеводитель по Израилю»? Шалом!
1: Шалом, друзья! Добро пожаловать на отметку «Уровень моря». Отсюда мы отправимся вниз к Иорданской долине, которая находится в большой рифтовой долине, начинающейся в Африке и заканчивающейся аж в горах Турции. Мы посетим библейские места, упомянутые преимущественно в Ветхом Завете. А для того, чтобы наша поездка была интересной, мы возьмем с собой, конечно же, Библию, вспомогательные материалы, атлас дорог, нам может пригодиться компас, рулетка и, конечно же, не забудьте много-много-много питьевой воды. Ну что, в путь? Готовы?
0: Добро пожаловать! Поехали!

Дорогие друзья, мы остановились сейчас на обочине дороги номер 90, прямо на повороте на Иерихон, который у меня за спиной находится. И я хочу прочесть для вас из книги Иисуса Навина 4:19. Написано следующее. «В 10-й день первого месяца израильтяне перешли Иордан, сейчас он за вами, и стали лагерем в Гильгале к востоку от Иерихона». Место, на котором мы находимся, согласно компасу и согласно географии, где мы стоим, это на восток от Иерихона. То есть где-то здесь, на этих степях, находился библейский Галгал. В наши дни это сельскохозяйственные угодья, и мы не знаем точно, где был этот лагерь, но, пользуясь картой и пользуясь компасом, мы знаем, что мы стоим на историческом месте, где произошли удивительные события. Месте, где был главный лагерь Иисуса Навина. Месте, где встретил лидера небесных воинств с мечом. Место, где перестала падать манна, и написано, что израильтяне начали уже кушать плоды этой земли. На этом месте, с этого места отправился народ завоевывать Иерихон и позже город Гай и всю Нагорную страну, которую уже видно отсюда. Те из вас, кто знаком с библейской историей, наверняка помнят, что при переходе через Иордан сыны израильские вынесли по Божьему повелению 12 больших камней в честь 12 колен Израилевых и поставили их в Галгале. Однако уже через несколько поколений эти камни, которые когда-то стояли здесь, стали объектом поклонения. Написано в книге Судей, что при судье, которого звали Аод, он проходил этот город, он проходил мимо Иерихона, мимо Галгала, написано «там, где стоят истуканы». То есть очень быстро народ Израиля из памятных камней сделал их камнями поклонения. К сожалению, идолопоклонство быстро вошло, скажем так, в израильскую привычку. И с этим боролись уже все благочестивые цари и судьи Израиля, и его пророки. Галгал также был известным местом, которое посещал пророк Самуил. Написано, что он обходил излюбленные свои места, и Галгал был одним из них. Интересно, что в период раннего царства израильского на этой земле Галгал оставался важным местом. И я хочу зачитать вам отрывок из первой книги царств 11 главы. После того, как молодой царь Саул освободил город Иавис Галаадский, тогда он получил признание со стороны израильтян. И вот что говорит Самуил, пророк, народу. «Давайте пойдем в Галгал и осветим начало царского правления». Тогда все пошли в Галгал, и там перед Господом Саула провозгласили царем и принесли пиршественные жертвы Господу. Интересно, что в первый раз царем Саула помазали в Массифе на горах. Но вот второй сюжет, когда после его первой военной победы его, скажем так, перепомазывают на царство здесь в Галгале. Почему? Этот сюжет связан с тем, что филистимляне к этому времени захватили большую часть Израиля. Филистимляне пришли с побережья Средиземного моря, захватили прибрежную долину, Шфилу, вторглись в горы. И они были настолько крепки в военном смысле, что израильтянам ничего не оставалось, как спуститься с гор снова сюда, к реке Иордан. И написано в Писаниях, что некоторые даже вернулись обратно на долины Моавские, где умер Моисей. Получается, что филистимляне настолько притесняли израильтян, что вся Нагорная страна или ее большая часть была захвачена. И израильтяне вынуждены были оставить горы, вернуться сюда, в долину Иорданскую, где когда-то был лагерь Иисуса Навина. И здесь, в Галгале, Саула перепомазывают на царство. О чем нам это говорит? Это говорит, что израильтяне того времени видели в Сауле второго Иисуса Навина. Они как бы поверили, что это второй человек, который перезавоюет Ханаан для них снова. Так же, как это несколько поколений назад сделал Иисус Навин. И вы знаете что? Это действительно произошло. Написано, что Саул был действительно помазанником Божьим. И что где он, куда бы он ни обращался, Господь давал ему успех.
И действительно, начиная отсюда, так же, как это сделал Иисус Навин, Саул покорил всю Нагорную землю, действуя успешно против филистимлян, и его последователь Давид, уже только мы встречаем Давида в долине Дуба, в долине Эла, это уже Шфила. Это значит, что все горы были отвоеваны Саулом вновь. Многие сегодня знают, что Саул плохо закончил свою жизнь, однако при своей жизни он был достаточно успешным царем, в которого верил народ. И его, скажем так, успешная деятельность началась здесь, с этого места, на котором мы сейчас стоим.

Дорогие друзья, мы находимся в историческом месте в Израиле, в историческом библейском месте, у моста, который называется мост Адама. В древние дни здесь находился город, город Адама, упоминаемый в Библии. И это был один из нескольких переходов через реку Иордан. По всей видимости, здесь были броды. Иордан в те дни был достаточно широкой рекой, большой рекой, и являлся серьезным препятствием для путешественников. Согласно библейским описаниям, с противоположной стороны, вот сейчас вы можете видеть так в дымке такую V-образную долину, долину реки Иавок. По этой долине в свое время Авраам, Сара и Лот спустились сюда, к Иордану, прошли вот сюда, вот к городу Адама, пересекли реку и направились вот прямой дорогой. Это был как такой главный путь к крупнейшему городу Ханаане, в Ханаане, который назывался Шхем. Отсюда вы видите это снова такую V-образную долину, вот прямо она в дымке, это прямая дорога к Шхему. Этот же путь знал Иаков, и когда он бежал от гнева своего брата Исава, он также направился отсюда в Харан, и потом возвращался через 20 лет уже с 4 женами, с большим имуществом. Они все перешли реку здесь, и написано, что также Иаков остановился в Шхеме, когда вернулся в Ханаан. То есть это был такой как главный путь для путешественников. И сейчас мы находимся прямо на месте, где ходили патриархи.

Дорогие друзья, мы находимся сейчас возле кибуца Аргаман. И здесь находится одна из загадок, можно сказать, загадок цивилизации. В этом месте была обнаружена древняя структура, которая датируется временем, когда израильтяне зашли в Ханаан, и была в использовании до времени, когда ассирийцы пленили Северное царство Израиля. Что это за структура? Это огромная такая конструкция, выложенная двумя рядами камней в виде правой стопы человека. Она обращена на север. И посередине этой структуры есть круглый жертвенник и также вот такой вот открытый квадратный двор. Мы не знаем точно, для чего и кто соорудил такую правую ногу, но есть догадки, что израильтяне, которые зашли в эту землю, им было обещано Богом во Второзаконии, 11 глава, 24 стих написано: «Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим». И по всей видимости, израильтяне, которые прибыли в эту землю, в местах, которые они уже захватили, они ставили вот такую вот правую ногу для того, чтобы утвердить свое присутствие, как бы провозгласить: «Господь, мы здесь». Таких структур было найдено еще 4 в Самарийских горах, и они были найдены и исследованы профессором археологии Адамом Зерталем в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть 5 таких стоп, все они представляют форму правой стопы человека, обращенную на север. Это место, это было культовое место. Не было здесь нигде рядом никакого поселения. И остатки черепков, они были типичны для израильской посуды. И также кости только кошерных животных были найдены вокруг алтаря. Но никаких других поселений, никаких других признаков цивилизации не было, не существовало здесь. Логично предположить, что это было, скажем так, культовое место, куда люди собирались для жертвоприношений, для общего собрания, и потом они расходились по своим домам. Больше деталей никаких нет. Мы находимся, в общем-то, в пустынной зоне, и больше никаких признаков человеческой деятельности здесь никогда не было найдено.

Прямо сейчас я нахожусь вот возле жертвенника, который находится в этой стопе. И вы, конечно, вы видите, что он имеет круглую форму, что было необычно для культуры хананеев, которые здесь жили, не для израильтян. Израильский жертвенник должен был быть длиной в 5 локтей и высотой в 3 локтя. То есть этот же является собой круглый, то есть очень необычно для всех местных обитателей Земли. Что же это такое? Почему он находится здесь? У меня есть предположение, что, возможно, это тот самый жертвенник, который описан в книге Иисуса Навина, 22 главе. Здесь говорится, что когда израильтяне завоевали весь Ханаан, 2,5 колена, колено Рувима, Гада и половина колена Манасии, возвращались домой за Иордан. И, возвращаясь домой, написано, что они, в 10 стихе говорится, придя к Гелилоту, что у Иордана, мы находимся у Иордана, в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасия построили там у Иордана огромный жертвенник. Учитывая, что израильский был только 5 локтей, этот жертвенник действительно огромный. Против них немедленно вооружились другие колена, чтобы выяснить, что же происходит, не начинается ли здесь новая волна идолопоклонства. И тогда эти люди сообщили им, что мы строим жертвенник не для жертвоприношений, но как память, что наши потомки имеют к этой земле такое же отношение, как ваши потомки. И в 28 стихе говорится удивительно вещь. Взгляните на это подобие жертвенника. Взгляните на это подобие жертвенника. То есть, по всей видимости, это именно тот жертвенник, который построили 2,5 колена, как напоминание, что и мы причастны ко всему Израилю. И как, первоначально этот жертвенник не планировался быть культовым местом, но как заводилось в Израиле, что часто места памятные, они же становились местами поклонения довольно быстро. И как я сказал, что здесь в самом деле было культовое место, где сжигали жертвы и где было место большого собрания. Это предположение имеет еще такую силу, что мы находимся не только у Иордана, но вот этот вот горный массив у меня за спиной, это как раз надел колена Гадова, а слева за долиной это надел половины колена Манасии. И как раз недалеко находится город Адама, который был главным переходом через реку Иордан. То есть географически это находится на дороге в Заиордание, и вполне возможно, что как раз этот жертвенник, где я нахожусь, он как раз тот самый библейский, построенный 2,5 колен. Вы видите сейчас, что скала здесь расположена в виде полукруга. То есть эта топография напоминает такой природный театр, где тысячи и тысячи людей могли сидеть, просто собраться и сидеть на склонах, наблюдая за ритуалами, которые происходили здесь, вот в этой стопе. Вот мы замедлили диаметр этого жертвенника, он 6,5 метров. Израильский жертвенник должен был быть всего-навсего 2,5 метра.

Друзья, мы взобрались по серпантину, по горной дороге наверх, на скалы, и находимся у подножья горы, которая называлась Сартаба. Здесь хасмонейские, еврейские правители построили крепость прямо на вершине горы, и царь Ирод, который сменил их, улучшил эту крепость. Такая же крепость, она была не единственная, здесь было целый ряд крепостей, самая известная из них, пожалуй, Масада. И на горе вы до сих пор можете видеть отверстия, это остатки водной системы, огромных цистерн, которые накапливали дождевую воду в сезон зимних дождей. Эта же гора была идентифицирована как библейская гора Цартан, упоминаемая в книге Иисуса Навина 3:16. Здесь говорится следующее. «Когда народ израильский переходил Иордан, случилось вот что. Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близ города Адама, что рядом с Цартаном. А вода, что течет вниз, в море соленое, ушла, иссякла, и народ перешел реку напротив Иерихона». И вот как раз здесь мы видим гору Цартан, а вот в долине Иордана, немного левее, был город Адама, и сейчас там находится мост Адама. То есть получается, что вот на этой линии между горой и переправой вода остановилась в этом месте. Мы находимся сейчас в нескольких десятках километров от Иерихона, и получается, что вода иссякла на все это огромное расстояние, и народ переходил по суху не гуськом, как это часто изображается в фильмах и в мультиках, но весь народ одновременно по всей ширине Иордана пересек реку и довольно быстро оказался на этой стороне. Находимся сейчас на одной из самых высоких точек этого горного массива. Мы в Самарийских горах, и отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Иавок. Библейская долина, которую, по всей видимости, прошли наши патриархи Авраам, Сара с племянником Лотом. Они спустились вниз к мосту Адама, к городу Адама, и потом вот по вот этому пути поднялись дальше в Шхем. И, как я сказал, что это был такой популярный путь для многих путешественников, которым потом Иаков убегал от своего брата Исава и направился в Харан. Позже он, путешествуя этой же долиной, спустился сюда вниз. Это было место, где он боролся с Богом и где он приобрел свое новое имя Израиль. Израиль происходит от слова «бороться» или «срот» на иврите, «бороться». И, кстати, имя Сара имеет тот же корень. Бороться, бороться и побеждать, конечно же. В этой же долине, спускаясь вниз, Иаков построил Суккот. На русский язык это переведено как Сакхов. Место для стад. Это были шалаши для стад. И позже это место стало городом. Также сюда прибыл его брат Исав. Иаков встретился с ним и, в общем-то, примирился. Послал ему дарственные дары. И позже они написаны при встрече. Обнимались и плакали друг, скажем так, на плече друг у друга. Отсюда Иаков, так же, как в свое время Авраам, поднялся в Шхем, где построил жертвенник Господу, где вся семья закопала своих идолов, и они продолжили свой путь в сторону Вифиля и дальше в сторону Хеврона. Итак, эта долина также была, долина реки Иавок была известна в период Судей. Одна из самых известных битв произошла севернее от нас, битва Гидеона с мадианитянами, жителями Востока, с исмаэлитянами, которые опустошали землю. Написано, что когда Гидеон победил этих кочевников, он преследовал их до Сакхофа и Пинуэла. И дальше он поднялся по этой долине наверх и нанес им сокрушительное поражение, и потом спустился этой долиной вниз. Интересно, что все эти библейские события можно вспомнить, вот просто находясь на одном месте и глядя на одну долину. Сейчас я также хочу привести вам еще одно очень интересное место Писания. Говорится теперь о времени Соломона. Когда Соломон стал царем и задумал построить храм, много утвари храмовой было сделано из меди. И вот Писание говорит, что медные принадлежности для храма выливали в глинистой земле возле Иордана
где мы находимся возле горы Сартабы. Итак, вот эта долина, которая сегодня наполнена глинистыми породами, глинистыми отложениями,

0: Дорогие друзья, я хотел бы резюмировать наш сегодняшний день, используя вот этот прекрасный макет Иорданской долины. Мы встретились с нашей съемочной группой вот здесь, на нулевой отметке на уровне моря, спустились вниз к Иордану и поехали на север по 90-й дороге. Вот здесь мы остановились, чтобы говорить о библейском Галгале. Это город Иерихон, и, значит, здесь на восток от него был Галгал. Дальше наша дорога пролегла далее на север, и мы остановились вот здесь, возле этой переправы через Иордан. Это мост Адама, который связывал Иордания с Израилем. Дальше мы посетили удивительное место вот здесь, вот возле кибуца Аргаман. След человеческой стопы размером 200 метров на 80. И в конце концов мы вернулись немного южнее, взобрались по серпантину к подножью огромной горы Сартабы. И отсюда, с утеса, мы также смотрели на Иорданскую долину и обсуждали вот ущелье реки Иавок, по которому ходили наши патриархи.
1: Иорданская долина – это кладезь достопримечательностей для путешественников и ищущих туристов. Это спуски, подъемы, это активный отдых. Но, конечно же, это все восполняется сторицей такого хорошего, тоже душевного отдыха на Мертвом море, потому что Мертвое море, оно как раз и начинается там, где заканчивается Иорданская долина. Очень близко, и здесь всегда можно восполнить силы, которые вы потратили во время вашего путешествия.
2: Сегодня был шикарный день. Я сделал несколько открытий для себя, побывал в новом месте, и казалось бы, вот уже по протоптанным дорогам я здесь езжу, а оказывается, нет. Если свернуть на совсем маленькую дорожку, она может вывести в какое-то новое интересное место.
0: Дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что у меня есть особая любовь к библейской тематике и также особая любовь к местам, которые, скажем так, редко посещаемы туристами. Я приглашаю вас присоединиться к экскурсиям по Израилю со мной. Мои контакты вы видите на экране. И если вам интересно изучать библейские темы, находясь здесь, на аутентичных местах Израиля, я приглашаю вас, звоните, связывайтесь и, надеюсь, скоро увидеть вас здесь, в Израиле. Друзья, до новых встреч в цикле «Путеводитель по Израилю».

0: Здравствуйте. Дэвид был опытным морским пехотинцем в отставке, но противостоять инфаркту, свалившему его с ног, он не смог. Его жена и многие друзья боролись в молитве за его жизнь и увидели выздоровление, которое врачи называют чудом. Мне что-то говорили врачи и медсестры, но я как будто онемела и ничего не понимала. Весь мой мир перевернулся.
1: Бет была бессильна. Ей приходилось лишь наблюдать за тем, как ее мужа Дэвида Рублеза везли в операционную.
0: Я знала, что это мог быть последний раз, когда я видела его живым.
1: Бет отвезла супруга морского пехотинца в отставке в медицинский центр в Сан-Диего. У Дэвида Рублеза был один из самых сложных случаев инфаркта. Его жизнь зависела от того, как быстро мы сможем разблокировать артерию. Доктор Окли и его команда успешно поставили шунт в заблокированную артерию, но состояние Дэвида продолжало ухудшаться. Они обнаружили, что в сердце поврежден митральный клапан, и он пропускал жидкость в легкие. Пришлось прибегнуть к экстренным мерам. Мы подключили его к самой агрессивной форме жизнеобеспечения. Она называется ЭКМО. Фактически, это аппарат, который позволяет обойти сердце и легкие. Он может качать кровь вместо сердца и наполнять ее кислородом вместо легких. Чтобы заменить Дэвиду клапан, нужно было делать операцию на открытом сердце.
0: Ко мне пришли три доктора, и им сложно было говорить. Они сказали, ваш муж в очень тяжелом критическом состоянии. Я истолковала это так. Ваш муж может умереть. Существовала большая вероятность, что он просто не выживет. Это меня убило.
1: На следующий день Дэвида перевели в кардиоцентр Sharp Memorial. Он нуждался в операции на открытом сердце и замене клапана. У него начали отключаться почки, и медики решили, что делать операцию слишком рискованно. Медсестра скорой помощи Мэри Скарлетт объяснила это так.
0: Когда у пациентов отказывает большинство органов, то последствия операции могут быть непредсказуемыми. Мы боялись, что Дэвид не выживет.
1: Бет решила попросить друзей и родных, чтобы они молились за ее мужа.
0: Молитва была нашей основой. А врач сказал, что они ничего не могут сделать. Я повторяла себе, доверяй ему, доверяй Господу, только ему.
1: Когда все начали молиться, работа почек Дэвида улучшилась, и хирурги смогли провести операцию и убрать поступление жидкости в легкие.
0: У Дэвида был кардиогенный шок. Состояние не могло улучшиться, если не поменять клапан.
1: Через несколько дней у Дэвида случился инсульт. Ему удалили часть черепа, чтобы уменьшить отек мозга. Никто не мог сказать, восстановится ли он. А если да, то в какой мере?
0: Это был еще один серьезный удар. Просто ужасные новости. Мне казалось, что мы на американских горках.
1: Дэвид находился в медикаментозной коме и под ЭКМО. Недели шли очень медленно.
0: Появились мысли, а не станет ли он овощем? Очнется ли он? Сможет ли он разговаривать? Все, что я могла сделать, это доверять Богу, положиться на Него. Мне оставалось только молиться. Только молиться.
1: Бет говорит, что ей был знак от Бога, который не дал надежде умереть. Однажды утром она молилась и заметила голубя на заборе.
0: Я решила, что это Бог говорит мне, не переживай, доверься мне. Я ощутила мир.
1: Вскоре Дэвида отключили от ЭКМО и вывели из комы. Однако он не мог говорить, а правая часть его тела была парализована. Врачи не были уверены, сможет ли он ходить и даже есть самостоятельно. Близкие Дэвида продолжали молиться, и его состояние начало улучшаться.
0: Я записывала все свои молитвы к Богу. Я просила Его показать мне то, что не видели мои глаза. Я очень хотела услышать голос мужа.
1: И на следующий день я поднял голову и сказал, что тут происходит?
0: Когда я услышала его голос, я сразу же вспомнила молитву, которую произнесла за день до этого. Я поняла, что получила ответ, и была очень рада этому.
1: К концу июня Дэвид превзошел все ожидания медперсонала, и ему назначили операцию по замене клапана. Она длилась 7 часов. Заменили не один клапан, но Дэвид перенес все очень хорошо.
0: Это был Бог. Он был моим источником силы. Он сделал это для нас, для меня. Он показал мне, какому сильному Богу мы служим. Он может помочь нам пройти через все, что угодно.
1: 13 июля, через 3,5 месяца после того, как Дэвид попал в реанимацию, его выписали из реабилитационного центра и отпустили домой. Не только семья Дэвида радовалась его выздоровлению. Это было действительно чудесное выздоровление. Я такого никогда не видел.
0: Дэвид Рублес – это удивительный случай для всех нас. Его выздоровление – нечто необычное, особенно учитывая все препятствия. Это один из лучших моментов в моей карьере. Это настоящее чудо.
1: Жизнь Дэвида изменилась после болезни. Он начал по-новому смотреть на жизнь, Бога и молитву. Это пробудило меня. Я начал ценить жизнь. Я верил в Бога, но моя вера была не твердой.

0: Дэй, пока он не вмешался в мою жизнь. Он может исцелять, ведь он сделал это со мной.
1: Для меня молитва — это все. Она обладает силой. Когда я вижу, что Бог сделал для него, это невероятно. Когда вы верите ему, он делает невозможное. Если вы верите в него, он сможет сделать невозможное. То, что Бог сделал для Дэвида, он хочет сделать и для вас. Продолжайте верить ему. Мы с Гордоном будем молиться о вас и ваших нуждах. Но перед этим мы хотим ободрить вас в вере. У нас есть удивительные ответы на молитвы. Я хочу поделиться с вами письмом Нэнси из Северной Каролины. Много лет назад она попала в автокатастрофу, и у нее возникли проблемы с правой лодыжкой. Вскоре ее заменили, но это привело к новым осложнениям. Ситуация была настолько сложной, что Нэнси могла потерять ногу. Однажды она услышала, как Гордон сказал в клубе 700, «Есть кто-то после нескольких операций. Вы попали в аварию и повредили левую ногу от колена до лодыжки. Я вижу штифты и винты. Вы боитесь, что потеряете ногу. Бог восстанавливает вас сейчас. Во имя Иисуса будьте исцелены». Через несколько минут Гордон продолжил. «Вы услышали мои слова о травме левой ноги и говорите, пожалуйста, скажите то же самое о правой. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются, формируются заново. Вы будете снова ходить и сможете переносить вес на эту ногу. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы». Нэнси поверила, что Бог полностью исцеляет ее. Ее сыновья, медики, стали свидетелями, как их мама снова обрела силу в лодыжке. Несколько недель спустя Нэнси поехала на скайдайвинг над Большим каньоном в память о ее умершем муже. Она приземлилась плавно, безопасно и уверенно, перенеся вес на обе ноги. Слава Богу за исцеление. Это удивительно.
0: Это просто невероятно. Я даже не думаю о скайдайвинге, а Нэнси молодец. Вот что нам пишет Джон из Флориды. У него диагностировали острую анемию. Гематолог сказал, что каждые две недели нужно приходить на проверку. По словам врача, эта болезнь неизлечима. Однажды Джон смотрел «Клуб 700» и услышал слова Эшли. «Нас смотрит человек с острой анемией. Бог прикасается сейчас к вашему телу, он совершает чудо. Ваши врачи будут очень удивлены. Они не найдут этому медицинского объяснения. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Просто примите это во имя Иисуса». Джон принял верой Божье исцеление и пошел на встречу с доктором. Ему сделали анализ крови, и его результаты были удивительными. Они говорили о том, что анемии нет. И да, врач был удивлен. Джону говорили, что анемия будет с ним до конца его жизни. Но Бог исцелил и восстановил его кровь. Когда вам ставят такой диагноз, что, мол, исцеление невозможно, то это может ударить по вашей вере. Вы говорите: «Нет, я не хочу жить с этим. Неужели это навсегда? Что это такое?» А потом начинаете спрашивать: «А где Бог?» А Он рядом. Имейте веру в Бога. Подвязайтесь с добрым подвигом веры. Иногда, когда жизнь бьет, вам приходится идти на подвиг, бороться, чтобы верить. Поднимите свой взор выше симптомов, выше слов врачей, выше диагноза, и увидите Иисуса на кресте. Мы будем молиться за вас. Если у вас есть медицинская нужда, если врачи говорят, что ничего не могут сделать, знайте, что есть тот, кто может все. Его зовут Иисус. Мы придем сегодня к Нему. Какой бы ни была ваша нужда, проявите веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. У меня есть близкий друг, у которого диагностировали рак поджелудочной железы и печени 4-й степени. Я верю, что Бог совершит великое чудо. Я подвязаюсь подвигом веры и говорю, да, этот рак может уйти прочь. Давайте помолимся вместе, какой бы ни была ваша нужда. Если у вас нет нужды, слава Богу за это. Все равно молитесь с нами. Давайте создадим великий круг молитвы. Всемогущий Бог сказал, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Разве это не удивительно? Давайте согласимся вместе. Мы с Эшли будем вашими двое или трое. Если рядом с вами есть люди, то попросите их проявить веру и возложить руки на вас. Если и они, и вы возложите руки, а мы будем молиться в согласии с вами, то все остальное сделает Бог. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что для Тебя нет ничего невозможного. Мы услышали свидетельство о том, как Ты исцелил травму ноги. Еще одно свидетельство об исцелении от анемии. Мы посмотрели историю Дэвида, которого ты исцелил от болезни с сердцем, которое убило бы любого, но не его, потому что вмешался ты. Бог Всемогущий, мы просим тебя открыть для нас то измерение, где все возможно. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы соглашаемся со всеми, кто молится сейчас, и мы говорим вслух, «Исцелись! Исцелись сейчас же, во имя Иисуса! Пусть жертва Иисуса покроет меня. Ранами Его я исцелен. Я имею победу сейчас. Победа, которую Он одержал на кресте, теперь моя. Я принимаю ее. Любые планы и цели врага над моей жизнью теперь разрушены. Я не умру, но буду жить и провозглашать славу Господню. Я исцелен сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да. Я верю, что люди, которые смотрят нас, получают новый прилив сил через Дух Божий. Я верю, что Дух Святой изливается на наших зрителей от макушки головы и до пяток ног. Начните прославлять Господа и благодарить Его за то, что Он делает в вашей жизни. Я слышу, проклятие снято. Кровь Иисуса снимает проклятие. Стойте на этом, друзья. Я также верю, что нас смотрит человек, у которого серьезные проблемы с пазухами. Вы ощущаете боль от лба до носа. У вас частые кровотечения, и даже сейчас тампоны в носу. Я верю, что Бог исцеляет сейчас вас от всех осложнений в носовых пазухах. Во имя Иисуса. Просто примите это. Примите это исцеление прямо сейчас. Спасибо, Христос. Спасибо.
0: У кого-то почечная недостаточность. Бог восстанавливает работоспособность ваших почек. Некоторые находятся на гемодиализе. Бог может исцелить и восстановить. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Пусть ваши почки работают все лучше и лучше. Есть один человек, вы поймете, что это про вас. Когда вы впервые услышали слово «ренальный», вы не знали, что оно означает, и вам пришлось искать его значение. Врачи говорили о том, чего вы не понимали. Бог исцеляет и восстанавливает вас во имя Иисуса. Кому-то диагностировали рак пищевода. Вы ощущаете острую боль. Бог исцеляет вас от рака. Он восстанавливает вас. Вы только что ощутили прикосновение в грудной клетке, в том месте, где у вас болит. Это исцеление. Вам стало хорошо. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваш пищевод. Все, что было с ним не так, все, что приводило к боли, убирается. Во имя Иисуса.
1: Кто-то из наших зрителей взывает сейчас к Господу. Вы стали на колени и просите Бога, чтобы Он избавил вас от зависимости. Вы должны проявить веру. Возьмите свои таблетки и выбросьте. Слейте их в унитаз, избавьтесь от них. Я верю, что Бог восстанавливает даже химию вашего мозга. Он убирает зависимость от таблеток. Сегодня вы будете полностью искуплены и освобождены. Бог слышит вас. Он любит вас. Пригласите его в эту проблему.

0: Скажите: «Иисус, приди, избавь меня, искупи мою жизнь». Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя, славим и провозглашаем: «Этот день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и». Я радуюсь избавлению, исцелению и тому, какой Ты, потому что Ты моя награда. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел ради меня. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Он любит врага и наносит удар. Это чемпион ММА, искренний христианин. Он рассказал нашему корреспонденту Тому Дирингу, каково это быть одновременно слугой и борцом.
1: Со счетом 29-28 побеждает Банил Дариуш. Американец родом из Ирана, Банил Дариуш среди лучших борцов в мире. Он использует смешанные единоборства и ринг для борьбы. Но Банил – непривычный соперник. Он после окончания боя открыто говорит о Христе. «Мои братья в Иране, я знаю, что вам тяжело. Вы боретесь за свободу, и это тяжелая борьба. Я хочу, чтобы вы знали, что мы молимся о вас и любим вас. Я хочу сказать вам еще одно. Это самое важное, что вы услышите. Есть настоящая свобода, которую никто не сможет у вас забрать. Свобода в имени Иисуса Христа, Сына Божьего. Не забывайте этого. Запомните мои слова». Это не то, что все привыкли слышать после боя. Как на это отреагировали люди? Иисус Христос поддержал меня. У меня есть много друзей-мусульман. Одни негативно отреагировали на мои слова, другие сказали: «Мы понимаем, но не согласны насчет Сына Божьего». А остальной мир либо промолчал, либо посмотрел на меня с презрением. Это то, что им легче всего сделать. Оттолкнуть. Как ты смотришь на тот факт, что ты американец, родившийся в Иране? Многие считают, что эти две вещи противоречат друг другу. Я считаю себя американцем. Большую часть своей жизни я провел здесь. Здесь я обрел свободу, которой не было в Иране. Я смог использовать ее, чтобы стать тем, кем я есть сейчас. Но в то же время там остался мой народ, мои родственники. Я продолжаю быть иранцем, я хочу являть любовь своим соплеменникам. Ты связан с двумя странами. Что для тебя означает свобода? Свобода — это возможность выбирать. Вот как бы я описал это. В Иране у моих родителей не было такой возможности. Для меня это привилегия. Это не норма. Этого нет во всем мире. Я благодарен за эту возможность. Как ты относишься к эмпатии? Что для тебя важно, когда ты пытаешься представить себя на месте другого человека? Мне кажется, главное понимать, зачем себя ставить на место другого человека. А затем мы вспоминаем, что сказал Господь: «Люби Бога всем сердцем своим и ближнего своего». Если я не могу любить своего ближнего, то как могу ожидать, что он будет любить меня? Что привело тебя в этот спорт? Борьба никогда не была для меня чем-то трудным. Борьба — это моя первая природа. Если я оказывался в ситуации, с которой мне нужно было выбраться, то я боролся. Я начал заниматься джиу-джитсу в 18 лет и продолжал пробиваться все дальше и дальше. Победа приносит радость. Представь, что ты на ринге. О чем ты там думаешь? До того, как я стал верующим, я думал так: я не должен проиграть, я должен выиграть. Теперь многое изменилось. Когда я борюсь, мне комфортно. Борьба всегда была для меня чем-то естественным. Мне комфортно на ринге, технические приемы даются мне легко, потому что я вложил в них много времени. Где ты черпаешь силы? В гневе? Это сложно. В первую очередь я помню, что если ненавидишь брата в сердце, то согрешаешь. Ты смотришь на соперника и понимаешь, что у него та же мечта, такая же семья. Он пытается обеспечить их, себя. Об этом важно помнить на ринге. К тому же я должен любить тех, с кем выхожу на бой. Ты пришел к Господу в 22. Бог сам призвал тебя. Да, Он привлек меня к себе. Все дело в Иисусе. Когда читаешь Библию, то видишь, что Он не был разбит, как мы, не делал плохих поступков, но был готов отдать свою жизнь за нас. Он отказался от всего ради меня. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Божья любовь изгнала разбитость из меня. Ощущаешь ли ты конфликт в том, что ты борец и последователь Христа? Как насчет принципа другой щеки? Как ты объясняешь это? Мы должны быть слугами. Я лидер, но в своем доме я слуга. Во многих ситуациях я слуга. Я знаю, что значит подставить другую щеку. Но это нужно делать в правильное время. Апостол Павел говорил, что он был всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Мы делаем то, что нам говорит Бог. Если мне нужно послужить и подставить другую щеку, я сделаю это. Но если мне нужно драться, я буду драться. В сердце ты евангелист? Не знаю, кто я в сердце, я постоянно борюсь. Но Господь сказал мне обучать других, и я планирую заниматься этим. После того, как я закончу с боями, я хочу стать миссионером. Ради кого ты борешься? Ради зрителя. Я борюсь ради семьи, но Бога всегда ставлю на первое место. Я знаю, что если Он будет во главе, все остальное решится само собой. Я борюсь ради Господа. Я хочу жить ради совершенной любви.
0: Аминь. Просто удивительно, что Бог делает через Банила. У нас осталось немного времени для писем. Ты готов? Ну, хорошо.
1: А ты готова?
0: Я готова. Вот что пишет Дона. «Здравствуйте, я член клуба 700, и мне нравилось смотреть программу «Урок» с Гордоном и Эшли. Будет ли новый сезон? Вы очень хорошо раскрыли многие библейские темы, и я узнала много нового. Спасибо вам». Спасибо вам, Дона, что смотрели и слушали. Мы вернемся с уроком. Нам нужно спланировать кое-что, да? Мы обязательно вернемся.
1: Ты расскажешь всю историю?
0: Что значит всю историю?
1: Дона, мне нравится снимать урок. Я хочу продолжать. Но проблема в том, что Эшли — продюсер. А для продюсирования этого шоу нужно много времени.
0: Да.
1: Она пришла прошлой весной и сказала, «Нам нужно сделать небольшой перерыв, потому что у меня другие планы». Как видите, сейчас Эшли ведет эту программу. Она начинала с урока. Теперь у нее еще и клуб 700, и много поездок, чтобы снимать свидетельства. Кроме этого, много других обязательств, много мелких дел, чтобы сделать большое дело.
0: Есть еще один факт. Гордон очень занятой человек, но мы постараемся найти время.
1: Я много раз говорил тебе, что готов хоть сегодня начать, если захочешь. Можем хоть сейчас.
0: Знаю. Дона, программа вернется. Следите за эфиром.
1: Мне придется отменить кое-что. В любом случае, закончим мы со словами «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Будьте благословенны. До скорой встречи.

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп». Господня земля и все, что наполняет ее. Вселенная и все, живущее в ней.

кто взойдет на гору Господню? Кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Бог ищет поколение, которое будет по-настоящему верить, поколение, которое будет гореть день и ночь, поколение, которое выберет святость, верность и праведность. Он Господь, крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Мы жаждем пробуждения. Мы молимся о пробуждении. Мы верим, что пробуждение придет в каждую церковь. Бог призвал меня быть горячим человеком. Он призвал меня к чистоте и святости. Это поколение жаждет чего-то настоящего.

поднимите руки. Мы любим Тебя, Иисус. Давайте воздадим Ему хвалу.

Если вы будете нормальным, таким как все, то эта нормальность погубит вас. Не будьте нормальным, будьте радикальным, будьте экстремальным. Я считаю, что ваше поколение характеризует две вещи. Это сексуальная распущенность и нормальное христианство, то есть никакое христианство. Только ответьте мне на один вопрос сегодня. Разве можно быть омытым кровью, кровью вечного Бога, и после этого всего оставаться нормальным? Как можно быть крещенным Духом Всезнающего, Всесильного, Вездесущего Бога, и после этого остаться нормальным? Я вам скажу так. Крест — это ваше разрешение на развод с нормальностью. А еще я добавлю, что свобода — это не период между греховными циклами. Если вы не падали в огонь в течение 2 недель, всего лишь 2 недель, то это вовсе не означает, что вы действительно свободны. Я могу учить об этом, потому что раньше я сам определял свободу как промежуток между сегодняшним днем и днем, когда я в последний раз согрешил. И это было даже не в вашем возрасте. Это было, когда я уже проповедовал перед телекамерами. Я думал, что я свободен, потому что я не грешил уже какое-то время, и поэтому я считал себя полностью свободным от греха. Потому что я не грешил, и поэтому я думал, что я освобожден. Никто сегодня не хочет говорить правду, не так ли? Никто не хочет говорить ее. Я тогда говорил, я не делаю этого уже 3 месяца, значит, я свободен. Я не делаю этого уже 1/2, значит, я свободен. Должно быть, я действительно свободен. Но вот что я вам скажу сегодня. Свобода — это не когда вы не грешите какое-то время, а когда тот вы, который раньше грешил, навсегда умер. Крест

не для того, чтобы управлять грехом. Крест для того, чтобы распинать грешников. Кто из вас готов освободиться от нормальности сегодня, прямо сейчас? Мы учили, что есть две вещи, изменяющие жизнь человека. Это кровь и крест. Очевидно, что кровь для греха, но крест не для греха. Крест для грешников. Когда во времена Ветхого Завета агнцев приносили в жертву, их никогда не истязали перед этим. Так почему же тогда истязали Иисуса? Почему Его плоть мучили и Его плоть раздирали? Это происходило потому, что Он платил не только за то, чтобы вы попали на небеса, но и за то, чтобы вы могли умертвить свою плоть, умертвить свое плотское «я». Огонь — это олицетворение похоти, а вода — это олицетворение нормальности. Возможно, вы какое-то время не совершали прелюбодеяние, но в глубине души вы-то знаете, что будете это снова делать. Возможно, вы не смотрели порно на компьютере последние 2 недели, но в глубине души вы точно знаете, что вы снова будете это делать. Я говорю это сегодня не подросткам. У меня нет проповедей для подростков сегодня. Вы уже далеко зашли в отношениях, но вы какое-то время держались. В глубине души вы знаете, что будете снова это делать, что снова вернетесь к этому греху. И вот вы пришли на эту конференцию, и вы поете здесь «Аллилуйя». И вы думаете, что это и есть свобода? И вы думаете, что Иисус умер на кресте, чтобы вы пели «Аллилуйю», в то время как голос в вашем разуме постоянно толкает вас на компромисс по отношению к этому греховному миру. К Иисусу привели мальчика, у которого было 2 проблемы. Это вода и огонь. Хронологический порядок — это самая трудная вещь в изучении Писания. Определение хронологии событий — это самая сложная задача в изучении Библии. Но во всех 3 Евангелиях эта история с исцелением мальчика, бросавшегося то в огонь, то в воду, произошла сразу же после того, как Иисус преобразился, после преображения Господня. Такое совпадение очень редкое. Но в 3 Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки история избавления мальчика происходит сразу же после преображения. И мы не можем игнорировать этот факт. Я слишком люблю копаться в Библии, чтобы не заметить этого. Давайте вспомним, кто был на горе Преображения. Петр, Иаков и Иоанн. И что такое было в них? Петр согревался у огня, Иаков с Иоанном были рыбаками, и это имеет отношение именно к воде, но каким образом это связано с проблемой мальчика? Я не понимаю. Давайте вспомним, кто еще был на горе Преображения. А там были Моисей и Илия. И я подумал, если у парня были проблемы с водой, то Моисей был как раз для него, для этого парня. Потому что, когда дети Израилевы вышли из Египта, они по суше перешли Красное море после того, как Моисей поднял свой посох. А однажды они очень сильно захотели пить, но у них не было воды, они испытывали жажду. И тогда Моисей ударил о скалу жезлом, и из камня потекла вода. Итак, если у кого-то проблема с водой, ему нужен Моисей. Посох Моисея — это образ нравственных стандартов. Значит, чтобы освободиться от нормальности, нужно воскресить стандарты. Моисей спустился с горы, неся с собой закон.
А вам долго лгали, что благодать — это отмена закона, отмена стандартов. Лучший способ освобождения от нормальности — это воскрешение стандартов. У этого парня было две проблемы — вода и огонь. Иисус привел двух друзей с собой вместе. Он привел Моисея и Илию. Потому что Моисей был экспертом по решению проблем с водой. А Илия был экспертом по решению проблем с огнем. Вспомните гору Кармил и ниспровержение пророков Вааловых. Пророк Илия сказал тогда: «Постройте жертвенник, возложите на него вашу жертву и призовите имя своего Бога». Они так и сделали. Они взывали именно к Ваалу, но ничего не произошло. Они себя истязали, они резали свои тела, но их Бог молчал. И тогда Илия построил свой жертвенник, а вокруг своего жертвенника он устроил ров и наполнил его водой. Так что весь жертвенник был под водой. Потому что лучший способ уничтожить нормальность — это Божий огонь. Потому что Божий огонь может поглотить все нормальное, что есть сегодня в вашей жизни. Именно Божий огонь способен на это. И я чувствую, что здесь сегодня тоже будет огонь Божий. Знаете, что вам нужно? Вам нужен огонь. Такой горячий, что нормальность не выдержит его. Вам нужен огонь, такой горячий, что вода не выдержит его. Ответом был дух Илии, тот самый дух, который сошел на Иоанна Крестителя. После этого Иоанн стал говорить: «Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах». «Я крещу вас водою». «Я крещу вас водою». «Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Друзья, вы пришли сюда для двух вещей. Вы пришли сюда для покаяния и наделения силой. Вы должны сегодня пройти через два крещения, через покаяние и через наделение силой. Будьте экстремальными верующими, даже если все сверстники будут смеяться над вами. Это принесет вам в 10 тысяч раз больше удовлетворения, чем если вы будете нормальными, такими как все. Я был популярным и нормальным, но я не мог устоять перед искушением, и как только я пришел в служение, я попытался быть нормальным, чтобы стать снова популярным. Я носил белые рубашки и галстуки, я носил строгий костюм, я носил свитер. Я проповедовал, используя компьютер, сидя на барном стуле. Я пытался быть нормальным. Я пытался быть удобным. Но потом я обнаружил, что когда над тобой смеются, когда тебя унижают, когда тебя осмеивают, в итоге ты находишь особое удовлетворение в Боге,
который ты никогда не нашел бы, будучи популярным и нормальным, то есть таким, как все. Послушай, ты сегодня нуждаешься в его прикосновении, потому что еще не получил Божьего прикосновения. Ты нуждаешься в его прикосновении.

Когда он находит эту чистоту, Бог вкладывает божественное семя Вечного Сына в того, кто платит цену, чтобы оставаться чистым. Я знаю, что это сегодня не модно, и это сегодня не популярно. Я знаю, что в некоторых церквях учат, что Божья благодать — это освобождение от норм, что Бог все прощает. Но я вам говорю, это ложь. Я уже жил без стандартов, и это не дало мне свободу. И тогда я решил посвятить свою жизнь тому, чтобы не спровергнуть это ложное учение о благодати, потому что свобода — это не освобождение от Божьих стандартов. Свобода — это когда Бог наделяет вас силой, чтобы вы жили по Его стандартам и могли противостоять аморальности этого мира. В Писании Господь нам ясно и понятно говорит, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч, но ты только тепл, а не горяч и не холоден. И поэтому я извергну тебя прочь из уст моих. Мусульмане не действуют Богу на нервы. Гомосексуалисты не действуют Богу на нервы. Даже девушки, которые делают аборты, не действуют Богу на нервы. На нервы Богу действует церковь, погрязшая в компромиссах. Церковь не холодная и не горячая, а теплая. И все это очень сильно, все больше и больше раздражает Бога. Бога раздражает, когда вы играете в игры. Ему не нравится, когда церковь играет в церковь. Послушайте, вы призваны быть словом, исходящим из уст Бога, но Бог держит в своих устах только горячее. Он извергает все теплое. Вы сможете исполнить свое предназначение только если будете оставаться горячими. Поддерживайте этот огонь и отказывайтесь идти на компромиссы.

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, Бог воодушевит вас сегодня. Мы хотим, чтобы у вас было все, что Бог приготовил. Верьте в Бога, который верит в вас. Дамы и господа, это сила. Молодой мужчина, который играл 6 лет в профессиональный футбол как задний нападающий, он играл 3 года в команде Seattle Seahawks. В университете он играл в футбол, и он забил 17 тачдаунов за последний год. Он может отжать ногами 1 тонну, отжать от скамьи 250 килограммов. Дамы и господа, было уже сказано, что он крупнейший естественный культурист в Америке. Ростом 183, весом 118 килограммов, 7% телесного жира. Дамы и господа, из Далласа, штат Техас, Майк Хейген! Кто из вас радуется за Иисуса сегодня? Это сила. Молодой человек, который был телохранителем мистера Ти еще в старших классах школы. Когда он уже вырос, мистер Ти смотрится очень маленьким рядом с ним. Он привел университет Южной Калифорнии к 2 мячам Роуз. Он был номер 1 во всей Америке, игрок задней линии в школе. Номер 1 во всей Америке, сильнейший игрок задней линии. Руководил университетской командой в нападении 4-3 лет. Потом играл за нью-йоркских гигантов, Нью-Йорк Джайантс. Он гигант, с руками такими же, как ноги. Плечи, как шары от пушки. 187 ростом, 125 килограммов. Он сражается за Бога. И он полностью за Господа Иисуса Христа. Из Далласа, Техаса, Кифф Дэвис. Дамы и господа, ростом 197, весом 145, он ест 11 раз в день. Он может съесть 20 гамбургеров и 6 куриц за один раз. В прошлом году в Алабаме он съел отбивную более 3 килограмм, и там сказали, что никто не смог ее съесть в очень известном ресторане. Они повесили его фотографию на стену в этом ресторане. Трижды чемпион Америки в тяжелой весе, борьбе олимпийского вида. Он был в первой десятке звезд футбола. Он может разбить 5 брусов, 5 на 10 сантиметров. Он живет для Господа. Ему было 7 лет, когда он принял Христа. Дамы и господа, это величайшая сила. Он не идет на компромиссы. Дамы и господа, Берри Хенли, гигант! Кто из вас рад из-за Иисуса сегодня? Дамы и господа, 91-го года американский чемпион гладиаторов. 92-го года мировой чемпионат США. США и Франции. Черный пояс, 3 разных стиля карате. Обладатель мировых рекордов. В Голливуде было сделано еженедельное шоу об этом человеке. Дамы и господа, он борется за Господа. 4 года назад он отдал свое сердце Христу. Он живое свидетельство того, что Бог может сотворить здесь. Ростом 183 сантиметра, весом 110 килограммов. Большие мускулы. Из Далласа, Техаса, Рико Константино!
1: Yes, way!
0: Дамы и господа, старший участник силовой команды, чемпион тяжелоатлет, обладатель мировых рекордов, он взорвал и хлопнул 6 тысяч грелок. Он делал это 8 лет, он разбивает своей головой 33 метра льда, ростом 183, весом 110, Джон Компта. И еще один из Оклахомы, ростом 187 сантиметров. Он всегда говорит мне, что больше, тверже и сильнее в Оклахоме. И после этой недели я думаю, что он прав. Ростом 187 сантиметров, 118 килограммов, дважды чемпион тяжелоатлет. Он болел анорексией, когда ему было 18. Он весил всего 56 килограммов старших классов. Я хочу, чтобы вы знали, что с людьми много невозможно, но с Богом все возможно. И вы должны быть рады, что Бог может вернуть нас к церкви. Он может искупить время. Дамы и господа, если дьявол что-то украдет от вас, то Бог возместит это в 7 раз больше. Вы хотите увидеть живой пример? Дамы и господа, вот что Бог может сделать. Настоящий тяжелоатлет, 125 килограммов и один из быстрейших людей нации. Крэг Лимли из Оклахомы! Дамы и господа, мы собираемся сломать несколько стен. Кто из вас знает, что Бог собирается разбить несколько стен? Мы собираемся разорвать цепи, и Бог разорвет цепи. Дамы и господа, послушайте, Майк Хейген, он будет себя вести, как будто он атакован двумя мужчинами. Он разобьет две стены бетона. И это твердейший бетон, который мы когда-либо разбивали. И он разломит обе стены за один раз. Потом вы увидите, как Кив Дэвис проделает то же самое. И Джон Компта, все трое мужчин разобьют стены обеими руками. Потом, это мой любимый трюк, Берри Хенли, стоящий за стеной льда, толщиной более 3 метров, почти 3 метра. Это больше, чем кто-либо когда-либо разбивал. Да, мы хотим выбросить ему вызов. Видите, Кив Дэвис, подойди сюда, Кив. Иди сюда, Кив. Кив и Берри проводят небольшое дружеское соревнование. Берри играл в университете в футбол за большую десятку, университет Индианы. Кив играл в футбол за ПЭК-10 в университете Южной Калифорнии. Итак, каждую неделю у них было маленькое соревнование, кто сломает больше. Кив Дэвис попытается разбить эту стену изо льда ударом богомола. Тоже сделает и Берри. Но потом он попытается разбить бетон за спиной. Никто еще не пробивал 14 плит этого

тяжелого бетона. И мы увидим, кто победит сегодня. И потом Джон Копта и Крэг Лимли постараются разбить самое сложное. Они попытаются разбить 11 плит тяжелого бетона головой. Джон Копта пытался делать это, и последний он не разбил. И Рико готовится, потому что это будет интересно. Он собирается сломать 5 плит бетона горящих. Он сломает это своими кулаками, головой и ступнями. Но угадайте, что сегодня вечером стены разрушаются здесь. Да, точно. Вы думаете, что эти стены очень прочные? А вы знаете? Они думаете прочные? А кто из вас знает, что многие имеют стены внутри, которые разделяют их от Бога? Стены небезопасности, стены наркомании, стены обид, стены страха. Мы не можем разбить эти стены, но Христос может разбить. Хорошие новости сегодня, что Библия говорит, кому Сын дает свободу, тот действительно свободен. И Майк Хейген, я верю, что ты сможешь разрушить эти стены. Стены упадут сегодня вечером. Библия говорит во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, и теперь все новое». В Библии это одно из моих любимых писаний, потому что я знаю, что я живое свидетельство этого писания. Я был молод в школе, и я увлекался наркотиками. Я занимался наркотиками, употреблял их, продавал их, и это уничтожило мою жизнь практически. И когда мне было 21 год, кто-то поделился со мной простым отрывком Евангелия Христа о том, что Иисус вошел в мою жизнь. И сегодня я живое свидетельство того, что Христос сотворил. И я обещаю вам, что Иисус произведет изменения в вашей жизни. Вы знаете, что в книге пророка Даниила, глава 11, стих 32, говорится, «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Высший уровень знания вы можете приобрести. Это знание о моем Господе и Спасителе Иисусе Христе». И Библия говорит, когда вы знаете Бога, вы будете сильные. Это не наши мускулы, но это наша сила в Господе Иисусе Христе. Это побуждает нас делать великие дела для Него сегодня, и Он сделает это для вас. Вы знаете, что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14:6? Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И я нахожусь здесь сегодня, молодой человек, который в 17 лет понял, что Иисус — это путь, и что быть с бандами — это не для меня. Продажа наркотиков — это не путь. Я хочу поделиться с вами дорогой к покою, к радости, к уважению, молодежь. Молодежь служит Богу всем своим сердцем. И Иисус сказал, что Он — это путь спасения, Он — путь для победы. Он путь к миру и к покою вашей семье. Иисус — это путь, истина и жизнь. Он пришел для того, чтобы дать вам жизнь изобильную и разрушить любую стену в вашей жизни. Все скажите «Майк Хейген!» Сегодня стены разрушаются!

0: did it! Oh! Barry Hanley, you've got to break this to stay ahead. Come on, Barry! Come on, help Barry Hanley! Oh, he did it too! The Giant! The next thing you're going to see...
1: Сейчас вы увидите, как Джон Джейкобс наливает горючее на 5 стен из бетона. И вы увидите, как Рика разобьет 2 внешние стены бетона. Потом он пробьет 2 средние стены, он пробьет одну своей головой. И он будет это делать, пока они будут гореть. Вы увидите средние плиты и пирамиду. Он ударит обеими руками. Он ударит в стойки богомола. Потом он прорывается сквозь пламя во время прохождения через бетон. На заднем плане у нас готовится 2 стены для удара бабочкой. И это будет охвачено пламенем, и Рика будет окружен пламенем. В прошлом году Майк Хейган проделал этот трюк. Он получил 7 швов на локте, и в глазах у него погорела сетчатка. Это очень опасно. Рика, ты готов? Оклахома-Сити, вы готовы? Давай, Джон. Джон, ты слишком уж давай там не наливай. Мы всего сожгли 2 здания из 10, так что не переживайте. О, Джон, ты слишком много горючего налил. Ты готов, Рика? Давайте, поджигайте.

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь, в вашем городе, чтобы вести войну с дьяволом! Встаньте! Вставайте! Скажите «и»! Скажите «и»! Скажите «с»! Скажите «у»! Скажите «с»! Что получилось? Иисус! Кто царь царей? Иисус! Кто Господь Господ? Иисус! Кто могущественный воин? Иисус! Поаплодируйте Ему! Берри, почему бы тебе не рассказать о себе сегодня? Как рассказал Джон, мой рассказ несколько отличается от тех, которые вы слышали. Я не собираюсь рассказать вам все плохое, чем я занимался. Я никогда не вдыхал наркотики или не кололся в вены. Я никогда не пробовал короля пива Бадвайзера, но я знаю, кто такой Иисус, царь царей. Он намного сильнее. Когда я рос, когда я был мальчиком, я, конечно, никогда не был маленьким, я весил больше 5 килограммов, когда родился, но я прошел через трудные времена. Я знаю, что мы все проходим через трудные времена, но они непродолжительны, это случается. Но когда мы посвящаем свою жизнь Богу, это поразительно, что Он может сделать с человеческими жизнями. Вы видите меня на сцене сегодня, но если вы посмотрите на меня, когда я был молод, вы подумайте, этот парень никогда ничего не достигнет. Фактически, я был как эти 22 из 30 подростков, которые каждый день набрасывают петлю на свою шею и пузырек с таблетками в горло или пистолет в голове. Как сказал Джон, я был воспитан в семье, где мой отец был физически жестоким. Было много трудных времен в нашем доме. Мой отец не был христианином, моя мать была. Многие представляют, что разбитый дом ведет к разбитому сердцу. Мое сердце было разбито еще с маленького возраста. Но что-то произошло со мной. Если вы посмотрите, как я рос, я читал медленнее всех в школе. У меня были трудные времена в школе. Я дрался, меня били постоянно. И потом я приходил домой к настоящему шуму, к настоящему беспорядку и трудностям. Отец и мать постоянно ругались. Родители, не ругайтесь на глазах у своих детей, потому что это разрывает их внутри. И я был с болью. Но что-то произошло со мной, когда мне было 7 лет. У нас здесь есть 7-летний мальчик? 7 лет? Кому-нибудь 7 лет? 7 лет кому-нибудь? Тебе 7 лет? Кому-нибудь 7 лет? Давайте поприветствуем его. Иди сюда. Как тебя зовут? Герд. Хорошо, Герд. Вы видите разницу между нами? Я немного больше, да? А ты принял Иисуса в свое сердце? Да. Когда мне было 7 лет, тогда я принял Иисуса в свое сердце. Вы идите все, ребята, сюда. Дайте мне одну вот из тех кепок. Я хочу дать тебе эту кепку. Спасибо, что ты вышел сюда. Большое спасибо. Им тоже 7. О, смотрите, что сейчас. Все, хватит, спасибо. Я думаю, что вы поняли. Но когда мне было 7 лет, я был как Герит, и я принял Иисуса в свою жизнь. Позвольте мне сказать, когда вы принимаете Иисуса в свое сердце, Библия говорит, что все старое уходит прочь, и все становится абсолютно новым. Я читал хуже всех в классе, но я помню, я ходил в церковь. Я был в баптистской церкви, я смотрел один фильм об Аде. И вы знаете, есть настоящее место, которое называется «Ад и нечто небеса». И мы поселимся в одном из них навсегда. И когда я сидел на переднем ряду в этой баптистской церкви, и она была недалеко от дома, проповедник начал говорить о кресте и о том, как Иисус взял все заботы мира, Он пригвоздил все проблемы и весь грех на этот крест. И все, что вам нужно сделать, это принять Его, и Он заберет все ваши проблемы, которые были прибиты ко Христу, и Он может изменить вашу жизнь. Я хочу поделиться с вами последним маленьким рассказом. Наш друг, он был атлетом, как и все в силовой команде. Он рос так же, как и я. Когда он был молодым мальчиком, маленьким мальчиком, он принял Иисуса в свою жизнь. Он садился впереди, и он слушал проповедь пастора о кресте, и как всемогущественный крест.
в личной жизни и могут помочь ему. И будучи юным, когда проповедник спросил, кто хочет принять Иисуса в свое сердце, он хотел это сделать. Он был одним из первых семилетних мальчиков, подошедших вперед. Он преклонил голову и принял Иисуса в жизнь. Он был так воодушевлен, он рассказал всем своим друзьям. Он посещал церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером, когда ходил в начальную школу и до старших классов. Но неожиданно что-то случилось, когда

когда он ходил в старшие классы школы. Что-то вроде случилось со мной. Бог стал благословлять мои жизни. Вместо того, чтобы славить Бога, он стал забирать всю славу себе. Он начал думать, мне не нужно было посещать церковь, мне не нужен Бог, у меня есть все девушки, я сильный. И он начал думать, я удачлив во всем, что я делаю, у меня успехи в школе, я хорошо прыгаю в воду, мне не нужен Бог. И когда он был в старших классах, он прекратил ходить в церковь. Довольно скоро он вообще не ходил в церковь, за исключением одного раза в году на Рождество. И вовсе неожиданно этот молодой человек стал превосходить во всем. И когда он был в старших классах, он стал чемпионом штата по прыжкам в воду. У этого парня было все. Он получил полное бесплатное обеспечение в университете. Он отправился получить приз на чемпионате по прыжкам в воду. Но все это время ему чего-то не хватало. Он не мог понять, что это было. Он был одинок, он был в депрессии. У него было все в этом мире, чего только не пожелаешь. Но в Библии говорится, какую выгоду это дает человеку, если он завоюет весь мир, но потеряет свою душу. И этот молодой человек имел все возможное в этом мире, но у него в сердце была пустота, которую нечем было заполнить. Позвольте мне сказать, у всех есть пустота в сердце, которую только один человек может заполнить, и это Иисус Христос. Этот молодой человек после университета был назначен для подготовки к Олимпийским играм. Мы все знаем об Олимпийских играх сейчас. Этот молодой человек, вероятно, был бы золотым медалистом по прыжкам в воду. У этого парня было все в порядке. Но дело в том, что он был в такой депрессии, что он буквально начал думать о самоубийстве. Несмотря на то, что все он имел. И каждый раз, когда он входил в депрессию, он шел и практиковался по прыжкам в воду. И однажды в 12:30, однажды ночью, что-то случилось невероятное с ним. Он был депресс, он был в упадке, он решил пойти потренироваться. И он пошел. И у него были ключи к бассейну. Он пришел, он забрался на самую высокую отметку. И он подошел к концу трамплина. И когда он был готов к прыжку, он сделал вот так. И за ним было большое окно, и луна светила прямо в него. И когда он посмотрел в зал и был уже готов к прыжку, он неожиданно увидел явную форму креста. И он начал думать, что это такое? Вот чего мне не хватает. Все эти годы у меня было все, но кое-чего мне не хватало. Я был так счастлив в старших классах, я был так счастлив в начальной школе, а сейчас я так потерян. Он увидел этот крест, но ничего не мог сделать. Он просто преклонил колени и сказал, «Боже, пожалуйста, прости меня». И вместо того, чтобы прыгать в этот день, он развернулся и пошел назад домой. Он не мог заснуть всю ночь. Около 6:30 утра того же дня он пришел на то место, откуда он собирался прыгать вечером. Он вошел в помещение бассейна. У служащего был огромный шланг, и он наполнял бассейн водой. И видите, в эту прошлую ночь бассейн был абсолютно пуст. И он этого не понял в ту ночь. Он собирался прыгать в пустой бассейн. Если бы этот молодой человек не увидел крест тот день, он бы прыгнул в пустой бассейн. Я хочу вам сказать, если вы играете с Богом, девушки, если вы спите с парнем, парни, если вы спите с подружками, если вы играете с Богом, если вы посещаете пирушки и вечеринки, если вы выпиваете, вы словно прыгаете в пустой бассейн. И единственное, что может спасти вас сегодня, это крест. В Библии говорится, что послание креста – это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад, но не для тех, кто спасен. Для них это сила Бога. Большое спасибо.

0: 17 серия. Заблудшая овца.
1: М-13. Проверка. Фронистат. Проверка. Фламдудл. Проверка.
2: Великолепно. Я боялся, Фламдудл может быть не в порядке. Готово?
1: Летим, наше время.
3: Отлично. О, Джастин, Корки потерялся.
4: Этого не может быть.
2: Куда он мог пойти? Он же знает, что мы готовимся к старту.
1: Уже поздно менять режим.
3: Вы что, хотите отправить летающий дом в 20 век без Корки?
4: Так твоему братцу и надо.
2: Этот мальчишка все испортил.
1: Надо нажать стоп.
2: Думаю, ты прав.
4: О, что случилось? О,
3: сделайте что-нибудь. О,
1: вы дернули нужный рычаг, но не вовремя. Придется нам остаться.
3: Простите, я должна была следить за Корки. Это моя вина.
4: Ну что ты? Это мы не уследили за Корки, пока профессор работал.
2: А?
3: Корки!
1: Где бы ты ни был,
4: Корки,
1: иди сюда.
4: Корки, где же ты? Куда запропастился этот пескля?
1: Раньше этот пескля не исчезал.
3: Я чувствую себя как пастух из притчи Иисуса про заблудшую овцу.
4: Здесь много овец, но они не заблудились, как Корки.
1: Расскажи нам притчу.
3: Ну, я не знаю, поможет ли она найти Корки, но вдруг она наведет нас на верную мысль. Слушайте.

0: девочки! Как самочувствие? Все нормально? Ни у кого ничего не болит сегодня? Барбара! Как твоя простуда?
1: Да.
0: А где Рамона? А, вот ты где! У тебя болит животик, так что не ешь сегодня травку. А где Пуф? Вот он, Пуф, мой любимый ягненочек. Что же, можете выйти из загона и позавтракать. Эй, не так быстро! Не мчитесь вы так! Оу!

0: Через горный перевал. Овцам нравится, какая там трава. Я хочу, чтобы им было хорошо.
1: Ты уж слишком трясешься за своих овец.
0: А как же, всякий пастух должен переживать за своих овец. И ты тоже, у тебя такие же милашки, как у меня.
1: Ну, на прошлой неделе 3 овцы пропали.
0: Ты не будешь их искать?
1: Искать? Делать мне что ли нечего?
0: А хочешь, пойдем сегодня со мной?
1: Нет, я пойду сегодня на озеро, потому что я слыхал, что в этих горах водятся волки. Завтра снова увидимся.
0: Не волнуйся, милый Пуф, вы под моей защитой. Я задам этим волкам перцу. Ты должен быть осторожен. Ты не можешь бегать, как взрослые овцы.

0: же говорил, что задам волкам перцу. А вам пора обедать.
1: Вы поняли, что пастух действительно любил своих овец, защищал и заботился о них.

0: Пора. Всем моим овечкам пора домой. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять.
1: Что? Одно не хватает. Как же так? Не хватает малыша Пуфа. Надо найти его раньше, чем найдет его злой старый волк. Бедный Пуф. Бедный Пуф. Подождите меня, ребята. Я пошел искать Пуфа.
2: И вот, хотя пастух устал после тяжелого рабочего дня, 99 из 100 его овец были целы и невредимы. Он пошел искать одну заблудшую.
1: Пуф, где же ты?

0: Пуф, я тебя слышу! Где ты, Пуф? О, это следы огромного волка! Пуфчик! Я уж была... Нет! Получи! Не бойся, Пуфчик, опасность миновала! Только не шевелись! Я сниму тебя со скалы!
1: Я так рад, что ты нашелся! Пошли! Вот мы и дома! Правда, здорово вернуться к себе домой, Пуф!
2: И когда пастух пришел домой, он созвал всех друзей и соседей и сказал: «Радуйтесь вместе со мной, я нашел заблудшую овцу». Потом Иисус сказал: «Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Я думаю, что Иисус хотел сказать этой притчей, что каждый, кто сделал что-то не так, подобен заблудшей овце.
0: А пастух, который придет за нами, это сам Иисус.
3: Все понятно.
4: На Бога!
2: Слушайте, это мой братик!
3: Заблудший барашек.
0: Голос звучит откуда-то оттуда. Вон большая яма. Вперед!
2: Корки, это ты?
4: Помогите мне выбраться, пожалуйста!
3: Держите меня за ноги.
0: Ладно, теперь тянем.
4: Спасибо, что спасли меня. Я уже думал, что я пропал.
2: Корки Робертс, ты что, не знаешь, что тебе без меня нельзя никуда уходить?
4: Виноват.
2: Профессор Бамбл уже был готов к старту, но из-за тебя ничего не вышло. Пусть тебе это будет уроком. Я посажу тебя на колени и отшлёпаю.
0: Ты забыла, что в честь найденной овцы устроили праздник?
2: Вообще-то да. Обещай мне, что больше так делать не будешь. Я все прощу.
0: Благодари Иисуса, что не получил взбучку.
3: Именно.
5: Какая тяжкая работа. Не пора ли перекусить? Есть хочу.
4: Так вы устали или проголодались?
3: Можно проголодаться, не работая.
5: И устать от лени.
2: Эй, всем пора перекусить.
0: Здорово! Перекусить! Я готов всегда. Где моя большая порция, а?
5: Ишь ты,
3: я же говорил.
5: Какой чудный виноград. Лучше, чем на любой картинке.
2: Подождите, пока не трогайте. Потому что все заслужили специальный приз.
4: Несправедливо.
3: Корки говорит правду.
2: Это почему?
4: Все работали, а Джастин нет. Он бил баклуши. А винограда ему дали столько же, сколько тем, кто все время работал.
0: Тебе что, не хватило, что ли?
3: Несправедливо.
5: Ну, не надо ссориться. Я поделюсь с тобой, Корки.
2: Нет, профессор. Это иллюстрация к другой притче, рассказанной Иисусом о виноградарях.
4: А почему?
0: Так ведь Иисус на моей стороне.
2: А вот посмотрим.
0: Давай.
2: Насколько я помню, однажды... Жил-был землевладелец. Рано поутру он вышел посмотреть на свой урожай, а приказчик сказал ему:
5: «Ну где же нам взять столько работников для сбора урожая?»
6: «Да, но если виноград не будет собран, и мы не получим из него вино, мы разорены».
5: «Я понимаю, хозяин, но собирать некому. Хотя на базарной площади всегда много желающих заработать».
6: Не сомневаюсь, что эти люди на базарной площади хотят заработать, но вопрос в том, хотят ли они работать в моем винограднике.
5: Спросите их и узнайте.

0: господа, хорошая новость. У меня созрел виноград, и для всех трудоспособных людей у меня есть масса работы.
1: Я бы рад. А сколько ты заплатишь?
0: Один динарий в день.
1: Один динарий в день?
0: Я согласен работать. Один динарий, это здорово. Здорово.
2: И так, чтобы собрать урожай, помещик нанял работников и обещал платить по динарию в день каждому.
0: Они управятся к заходу солнца?
1: Боюсь, что нет, хозяин. Но через пару часов найдутся, думаю, еще желающие подработать.
0: Тогда надо нанять еще работников.
1: Может быть, мне теперь уговорить людей?
0: Лучше следи за теми, кто уже здесь.
1: Слушаюсь.

0: из вас готов прямо сейчас поработать в моем винограднике? Подумайте, решайтесь. Ну что, согласны?
1: Прямо сейчас? А сколько заплатишь?
0: Даже за неполный день? Клянусь, что заплачу каждому один динарий.
2: Если не обманешь, то я готов. Приятная новость, да.
3: И вот в полдень помещик нанял еще людей. И еще в 3 часа пополудни. И каждый раз он обещал каждому 1 динарий за его работу.
4: Шевелись, корзина должна быть уже полной.
0: Тебе легко выражать недовольство, пока мы тут потеем. Здесь хуже, чем в парной бане. Вот.
4: Это моя работа, смотреть, чтобы вы работали.
0: Нам нужен перерыв. Не пора ли, братцы? Мы же вкалываем много часов без перерыва.
4: Хватит. Я уже наслушался ваших жалоб. Когда хозяин обещал платить вам по динарию в день, никто не обмолвился о перерыве.
5: Приказчик, погоди-ка.
4: Я надеюсь, вы не уступите их глупым требованиям.
5: Они правы. Эти люди с раннего утра работают в поте лица. Они заслужили отдых.
4: Конечно.
0: Отлично! Слышали? Перерыв!
5: Еще приказчик.
4: Да.
5: Дай им отведать винограда. Я думаю, что они страшно проголодались.
4: Что? Не только платить, но и кормить?
5: Работают хуже голодные.
4: Все это хорошо, но вы дали им слишком много поблажек. Они не управятся.
5: Тогда нам надо найти еще работников. Только бы успеть.
4: Да, хозяин.

0: Извини, старичок.
1: Это вы мне?
0: Вы не хотите поработать? Работа принесет вам деньги и улучшит самочувствие.
1: Думаю, никто не захочет предложить нам работу.
2: Верно, все говорят, мы слишком старые и дряхлые.
0: Вовсе нет. Поэтому я дам вам работу.
1: Работу?
2: Не может быть.
3: Сколько он заплатит?
1: В том-то и дело, сколько.
0: Я готов платить 1 динарий каждому, кто хочет собирать виноград с этого часа до захода солнца.
2: Правда, 1 динарий?
1: О,
2: нам повезло!
4: О, какой чудесный виноград! И заработаем немного.
3: Ясно!
4: Готово, урожай собран.
0: Я знал, что успеем. Теперь пусть работники построятся в очередь за деньгами. Последние первыми, первые последними.
4: Слушаюсь. Все, кончай работу. Тебе 1 динарий.
1: Спасибо большое.
4: Тебе и тебе.
1: Благодарю.
0: Спасибо. Спасибо, без вас мы бы не управились.
4: Ну, теперь мы заплатим тем, кто работал с полудня.
1: Эй, дедушка, сколько заплатили?
2: 1 динарий каждому, хотя мы даже не очень напрягались. Мы пришли всего час назад. Я впервые вижу такую щедрость.
4: Храни его Бог.
2: Да, хороший.
4: Да, хороший человек.
1: Если столько заплатили старикам, сколько же получим мы?
5: Они работали всего час, а мы целый день.
2: Мы получим кучу денег.
1: Ох, и погуляю я на эти денежки. Вот увидите.
4: Теперь те, кто работал весь день.
1: А, да, да, да, да.
2: Да.
1: А? Что? 1 динарий? Это ошибка.
4: Все по уговору.
0: Я обещал каждому 1 динарий.
1: Но ты заплатил по 1 динарию тем, кто работал всего час. Но мы работали с самого утра, а ты платишь нам столько же.
0: Да, так в чем же дело?
1: Это совершенно несправедливо. Мы работали с самого утра, на жаре. А теперь ты говоришь, что заплатишь нам всего 1 динарий.
4: Да, именно так.
0: Это справедливо. Утром я обещал вам 1 динарий за целый день. И я сдержал свое обещание.
1: Но эти старики всего за час получили столько же. Разве это справедливо?
0: Безусловно. И вообще, кто ты такой, чтобы учить меня, как я должен вести свой бизнес?
1: Я хорош.

0: И тебе. И ты возьми. Деньги деньгами, но что еще означает этот случай?
1: Станут последние первыми и первые последними.
2: Вот притча о виноградарях.
3: По-моему, чудесная притча.
4: Еще бы, ты ведь хочешь съесть виноград.
3: Не в том дело. Думаю, перед Богом все равны. В конце концов, он одинаково шлет награды молодым и старым.
0: Эй, погоди минутку. Если я правильно понял, то в этой притче ничего не говорится о награде для тех, кто не работал вовсе. Ведь так, Джастин?
5: Он прав. Даже старики работали целый час.
4: Джастин способен трудиться, но он бил баклуши.
2: Но ведь ты же не хочешь получить награду за свою лень. Так что сиди голодный.
3: Не надо.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Добрачные отношения, секс ради удовольствия, однополая любовь – все эти темы муссируются с разной степенью активности в средствах массовой информации. Ночные клубы переполнены экзальтированной молодежью, с экранов телевизоров и в интернете бесперерывно идет поток информации о вседозволенности в отношениях. То, что еще вчера бросало в краску наших родителей, сегодня норма для обычного подростка. Что это веяние последнего времени? Что говорит Библия о сексуальных грехах и их последствиях? Сегодня мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы, и поможет нам в этом традиционный координатор интернет-ресурсов «Поиск Бога», методист социальных проектов Ассоциации Милосердия Эммануил Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: И первый вопрос. Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной – все-таки чья это идея? Мужчина, женщина или какой-то третьей стороны?
1: Нет. Писание очень четко говорит, что Бог произвел мужчину и женщину, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте собой мир. И далее Бог дал очень интересное такое наставление и постановление. И оставит человек, то есть мужчина, отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. То есть, поэтому Бог благословил взаимоотношения между мужчиной и женщиной в браке и благословил их сексуальную близость.
0: Для чего?
1: Но у сексуальной близости есть несколько основных аспектов. То есть, как мы говорим, одно из первых таких направлений – это для того, чтобы люди могли рождаться в семье. Вот. Следующий момент очень интересный. Если муж с женой имеют сексуальную близость и брак благословен Богом, то Писание дает такое слово – познание. То есть, когда муж познает жену, и жена, можно сказать, познает мужа. А та сексуальная близость, которую Бог не благословляет в Библии, допустим, как блуд, прелюбодеяние, то Писание говорит очень коротко так: лег и лежал с ней.
0: Если говорить о сексуальных отношениях в браке, то они предназначены только для продления рода, для продолжения рода или для других целей? Разные христианские верования, религиозные организации имеют разное мнение по этому поводу. Что Библия об этом говорит? Позволительно ли для удовольствия или только для продолжения рода?
1: Сексуальные взаимоотношения позволительны для удовольствия в браке. И Писание очень много об этом говорит. В притчах есть такие места. «Утешайся женой юности своей». Целая глава, есть в Ветхом Завете целая книга такая, «Песни песней», где очень много говорится о близости мужчин и женщин в браке. Очень много о близости говорит апостол Павел. Он говорит: всегда будьте вместе. Только на время поста и молитвы вы можете как бы не иметь близости и так далее. То есть, поэтому Библия говорит, что это хорошо и назидательно для семьи иметь близость сексуальную.
0: Одна из самых знаменитых заповедей в Декалоге – «Не прелюбодействуй». И, да, наверное, самая нелюбимая для многих наших соотечественников – «Не прелюбодействуй» запрещает сексуальные отношения вне брака, то есть для женатых людей, на стороне, скажем так. Означает ли это, что позволительно иметь сексуальные отношения людям, которые вообще не состоят в браке?
1: Писание очень четко говорит о всех видах сексуальных грехов. И есть даже такая поговорка: нет ничего нового под солнцем. И есть разница между прелюбодеянием и любодеянием, но то и то грех. Прелюбодеяние, то есть когда кто в браке, он вступает в сексуальную близость вне брака, то есть изменяет. Очень интересная структура. Если мы читаем 10 заповедей, там говорится, что вначале не убий, не прелюбодействуй, не кради. То есть заповедь не прелюбодействуй, она помещена как бы между. Потому что тот, кто прелюбодействует, своего рода он убивает своего супруга или супругу и крадет. Крадет у супруги или у супруги тело, которое они в брачном завете должны служить друг другу. Вот. Любодеяние, то есть это когда беспорядочные связи вне брака. Но это тоже грех, потому что Писание говорит, что...
0: Все это возможно, да, реализовать, такие правила в жизни? Вы их придерживаетесь, как семейный человек?
1: Да. Дело в том, что я уверовал, когда мне было уже практически 26 лет. Вот. И когда я читал Библию, я... просто молился: Боже, почему ты раньше меня не призвал? Потому что когда я был лет 18-20, очень много таких дел наворотил. Но когда я уверовал и стал молиться, Бог дал мне обетование, что Он даст мне благословенную верующую в жены, и мы уже в браке 12 лет.
0: Хорошо, спасибо большое за эти ответы. Одно из самых прогрессирующих смертельных заболеваний человека – СПИД – передается половым путем. Можно ли считать это наказанием от Бога или расплатой за распущенность? Узнаем через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и тема сегодняшней программы – сексуальные грехи и распущенность, причины болезней. Модная сегодня в светских СМИ тема толерантности популяризирует терпимость в отношении гомосексуализма и даже его легализации в обществе. Даже некоторые так называемые священнослужители рискуют оправдывать такие отношения. Насколько категоричен Бог и Библия в вопросе гомосексуализма? Есть ли однозначная интерпретация этого вопроса?
1: Бог говорит однозначно, что гомосексуализм в глазах Бога – это мерзость. То есть то, что Бог не может просто видеть. А когда Бог сотворил человека, и именно Бог дал человеку тело и дает тело. Поэтому можно сказать таким языком, что мы получаем от Бога тело как кредит. И самое высокое предназначение, которое Бог имеет для нашего тела, чтобы наши тела стали храмом Духа Святого. Есть даже такое слово «богоносец». То есть, когда действительно человек примирился с Богом, и Дух Святой обитает в теле верующего. И поэтому, когда человек отвергает заповеди Божьи, Бог оставляет этого человека и предает превратному уму. И тогда идет проявление в обществе гомосексуализма.
0: Андрей, но тем не менее, как я уже сказал, некоторые священнослужители говорят, что Библия не говорит ничего о гомосексуализме. Может, цитаты какие-то есть или нет? Или это просто уже трактовка теологов?
1: Нет, апостол Павел категоричен в этом.
0: Например?
1: Он говорит, не заблуждайтесь. Он говорит, ни блудники, ни любодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. То есть однозначно категорическая оценка, которую говорит Павел.
0: Некоторые трактуют, что речь шла о мужеложниках, которые выполняли функцию так называемых храмовых проституток, тогда мужчины. А не о всех мужеложниках речь идет. Или обо всех?
1: Обо всех. Это однозначная оценка.
0: Популярная тема в популяризации гомосексуальных отношений – это то, что люди любят друг друга, почему бы не позволить им это делать? Это их личное право, они лично несут за это ответственность. Что вы скажете в таком случае, на такую реплику?
1: Но опять мы говорим, что
0: любовь ли
1: извращенное понимание любви. Дело в том, что то общество, где нет страха перед Божьими заповедями, люди живут в погоне за удовольствиями. Вот. У них нет определенных границ и критерий. Даже Писание говорит, у ненасытимости две дочери. Давай, давай, и никогда не скажет довольно. Попробовав что-то одно, человек хочет что-то нового. Он пробует другое, и они своего рода наступают на скользкий путь падения. То есть, начав с каких-то первых сексуальных опытов, в конце концов, они могут оказаться в садизме, мазохизме, потом растлении малолетних детей или в других сексуальных таких преступлениях.
0: Ну, многие люди ведут достаточно распущенный сексуальный образ жизни, но тем не менее это не доходит до вот этих крайностей, о которых вы только что сказали. Тем не менее, какие есть последствия сексуальной распущенности? Вы бы могли перечислить?
1: Да, очень
0: если
1: серьезно,
0: не уходить в крайности криминальных уголовных преступлений.
1: Да, прежде всего, любой грех – это отделение человека от Бога. Люди, которые занимаются сексуальной распущенностью, у них огромные проблемы во взаимоотношениях с Богом. Следующий момент. Такие люди не могут создать полноценную семью, потому что, имея огромный опыт на стороне, они постоянно будут сравнивать свою супругу или супруга с прошлым опытом или желание найти что-то новое. Следующий момент. Болезни, которые передаются через сексуальный контакт. Сейчас медики говорят, что более 30 болезней. Причем очень многие болезни, они не лечатся полностью, они переходят в хроническую форму, и тем самым они подрывают здоровье человека или передаются по наследству на ребенка. Но следующий момент, люди не могут создать полноценную семью, и это ведет к деградации общества. Дети, которые не имеют полноценных семей, они не могут потом создать полноценную семью.
0: Ну, модель поведения, да. Наверное, потому что не могут увидеть своих собственных семьях, поэтому не знают, чему подражать. А есть ли какой-то перечень сексуальных грехов в Библии?
1: Да.
0: И что можно в этот перечень включить? И все ли грехи сексуальные существовали в те времена, когда Библия писалась, которые сейчас уже есть?
1: Писание говорит о блуде. Писание говорит о прелюбодеянии, это грех, допустим, Давида с Версавией, который он совершил. Писание говорит о инцесте, это кровосмешение, когда дочери Лота напоили своего отца и вступили в сексуальную близость. И от них произошло два народа, которые потом были полностью уничтожены, то есть они не сохранились в природе. Писание говорит о скотоложестве, то есть сексуальная близость с животными и так далее. То есть обо всем этом Писание говорит. То есть, и Писание говорит об аморальности, то есть что когда человек в своих мыслях и своих поведениях нарушает Богом установленную мораль для поведения.
0: Ну, судя по всему, Библия достаточно много уделяет внимания вопросу сексуальности человека и вопросу декларирования Божьего взгляда, Божьих ценностей в этом вопросе.
1: Это очень важно. Почему? Потому что Бог, сотворив человека и женщину, он показал, что именно в браке, сексуальной близости, они приступают, можно сказать, самый верх близких взаимоотношений, познания друг друга. И если в браке такая близость,
0: так строго открывает... заточил сексуальные отношения в брак между одним мужчиной и одной женщиной? Почему он ограничение это поставил?
1: Но,
0: логика в предвечном замысле Бога какая была?
1: Предвечно – это также образ взаимоотношения Иисуса Христа со своей церковью. Это раз. Во-вторых, это брачный завет, и мы говорим о девственной плеве, и скреплении взаимоотношений крови. То есть это образ завета до тех пор, пока смерть не разлучит мужа и жену. Поэтому это очень важный момент. И если человек не исполняет это, а начинает совершать сексуальные грехи, это приводит к полному разрушению его личности, здоровья и так далее.
0: Хорошо, спасибо большое, Андрей. В первом послании к Коринфянам, как мы уже говорили, и во всей Библии, много говорится именно о блуде. В 6 главе это звучит однозначно: избегайте блуда. Никаких альтернатив, побороться, перетерпеть, исправить, категорично бежать. Насколько сильно грех блуда влияет на человека и почему от него сложно избавиться, узнаем через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук. Андрей, почему все-таки Библия так категорична в вопросе сексуальной чистоты человека? Какие последствия есть для ребенка, который врос в атмосфере, где эти правила не использовались, не применялись?
1: Дело в том, что любовь отца и любовь матери, они должны дополнять друг друга. Именно через любящего отца и любящую мать, ребенок должен увидеть во всей полноте любовь и заботу Бога о самом себе. И что происходит? Если из-за сексуальных грехов семья распадается, и ребенок воспитывается в неполноценной семье, он не может быть сформирован полноценной личностью. Если, допустим, ребенок воспитывается одной матерью, ну, как обычно мать говорит: что бы ты ни делал, я тебя всегда люблю. Вот ты там нарушил что-то, я тебя люблю, ты мой любимый. И статистика говорит, что где-то до 70% преступников воспитывались матерями одиночкой. Но если один отец воспитывает своего ребенка, то обычно это очень такая жесткая дисциплина. Дети такие ориентируются только на достижение результатов. И обычно такие дети, они слабо развиты чувственно. То есть они нуждаются в такой нежности и в принятии. Поэтому Бог очень заинтересован, чтобы каждый ребенок рождался в полноценной семье и формировался как личность, имея любящего отца и любящую мать.
0: Традиционный аргумент в устах молодых людей, особенно, которым говоришь, что Библия запрещает сексуальные отношения вне брака или до брака, главный аргумент – это как можно вступать в брак, и не испытав, не попробовав друг друга, грубо говоря. Никто не хочет, прямо так и говорят прямым текстом, покупать кота в мешке. Что вы скажете? Насколько это предусмотрительный подход в этом вопросе?
1: Молодежь говорит только то, что им навязывают извне. Средства массовой информации.
0: Это 90% всех людей
1: говорят. Но если подойти и спросить самую такую крутую, можно сказать, девушку, у которой есть множество поклонников,

0: конников, которые перебирают парнями как перчатки, да, и просто спросить: слушай, дорогая, а за кого бы ты хотела выйти замуж и от кого бы ты хотела иметь детей? И она начнет перечислять, чтобы любил только меня, чтобы был верный мне, чтобы заботился обо мне, чтобы не изменял мне, я не хочу его делить с кем-то другим и так далее. И то же самое может подойти к самому крутому парню, который пользуется огромным успехом у девушек и каждый вечер меняет их. И просто спросить: слушай, дорогой, а на ком бы ты хотел жениться? И от кого бы ты хотел иметь своих детей? И он бы сказал, чтобы девственница была, чтобы я был первым, чтобы она слушалась меня, чтобы она заботилась обо мне, любила моих детей и так далее. И он начнет перечислять характеристики, которые Бог заповедовал в своем слове. О чем мы говорим? Апостол Павел очень мудро сказал, что дела закона, то есть откровение Божье о человеке, о ценности, записано в сердце. И поэтому та молодежь, которая ведет распущенный образ жизни, они попадают в сильнейший конфликт между тем, чем они запрограммированы в своем разуме через средства массовой информации, и внутренним желанием. Почему я так говорю? Потому что у меня был опыт служения молодежи и подростков. Мы проводили подростковые лагеря на протяжении нескольких лет и проводили очень глубокие консультации с молодежью.
1: Вы сейчас говорите о верности в браке. Да. Но, тем не менее, эти же парни и девушки, которые действительно требуют верности в браке со стороны своих партнеров, они вполне допускают, например, в том случае, когда они договорились вступать в брак, они вполне допускают сексуальные отношения для того, чтобы лучше узнать друг друга. Какой фактор тут должен сработать, чтобы они отказались от этой так называемой проверки? Слишком высокое доверие, наверное, должно быть взаимное.
0: Опять же, без Бога это очень сложно сделать. Потому что, когда скрепляется брак между мужчиной и женщиной, присутствует Бог. Бог благословляет. И апостол Павел очень интересно показал эту структуру, что всякому мужу должен быть глава Христос, а жене – глава муж. И когда это все делается на основании Божьих заповедей и Божьего слова, тогда приходит доверие друг другу прежде всего. Взаимопонимание и служение друг другу всем, что мы имеем. Поэтому апостол Павел говорит, жена да не властна уже над своим телом, но муж должен властвовать. И муж не властен над своим телом, но жена. Когда мы на основании доброй воли, доверия друг другу и веры в Бога, мы заключаем брачный завет.
1: Упрощу вопрос и уточню его.
0: Хорошо, да.
1: Верите ли вы в сексуальную несовместимость?
0: Я не верю в это, потому что что происходит? Зачастую люди, которые...
1: Чего боясь люди, прибегают к сексуальным отношениям до брака.
0: Да, просто они поставили все с ног на голову. Дело в том, что Бог рассматривает сексуальную близость как кульминацию развития взаимоотношений. То есть, когда парень познакомился с девушкой, они друг друга узнают, но когда они чувствуют, что у них уже есть какая-то близкие увлечения и так далее, и не хотят это развить, они вступают в брак, Писание говорит, что они становятся единомысленные, у них единая духовная платформа, они верят в единого Бога Создателя и Господа Иисуса Христа, и как кульминация приходит сексуальная близость, не наоборот.
1: В общем, совместимость процесс наживной,
0: да, понимаю, да. А некоторые пытаются сразу же вступать в сексуальную близость и искать общего. Так не получается. Наоборот, вначале мы строим близкие взаимоотношения доверия, любви, заботы друг о друге, и потом это все скрепляется сексуальной близостью в браке.
1: Хорошо, вот вы сказали, что в 26 лет стали христианином, читать Библию, и жизнь свою строить на основании Священного Писания, тех принципов, которые она проповедует. Да. Тем не менее, как быть людям, которые понимают, многие люди осознают, что тот образ жизни, который они ведут, это неправильный образ жизни. Они хотят от него избавиться. Как избавиться от сексуальной распущенности? И как справиться с чувством вины тем людям, которые уже ее оставили, но тем не менее они живут с чувством вины очень глубоким?
0: Прежде всего, это необходимо прийти к Богу. Но когда мы покупаем очень дорогой товар, допустим, мобильный телефон или машину, мы берем инструкцию и читаем. То есть, как необходимо пользоваться. И даже во многих инструкциях есть предупреждение. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем вы будете пользоваться этим прибором. То же самое, чтобы очистить свою жизнь, действительно, и начинать строить на основании Божьего Слова, необходимо прийти к нашему конструктору, Создателю, к Богу. И покаяться перед Ним, чтобы Бог очистил и возродил наш дух. То есть, чтобы Бог убрал из нашего сердца осуждение за какие-то сексуальные грехи, которые мы совершили. Чтобы действительно Бог дал нам силы простить тех, кто над нами, может быть, ну, сексуально надругался или унизил как-то. Чтобы Бог действительно восстановил, может быть, нашу девственность,

0: на уровне нашего сердца и осознания себя, и чтобы и предоставить, как бы сказать, Богу право помочь нам, ну, создать семью. То есть я буквально молился Богу: «Боже, я знаю, что ты хочешь дать мне в жены верующую. Да, Боже, покажи мне и благослови». И Бог действительно дал мне откровение, показал и благословил наш брак, и благословляет.
1: Спасибо, Андрей. Слава Богу.
0: Да, и я бы хотел еще добавить. Очень важно в молитве покаяния каяться не только за совершенные сексуальные поступки,
1: за что
0: но
1: еще?
0: И за те греховные удовольствия, которые человек получал, когда он это совершал.
1: Что вы имеете в виду?
0: Но, понимаете, сексуальная
1: близость... Библия призывает
0: каяться
1: за грех, а не за удовольствие.
0: Нет, но...
1: Насколько я понимаю.
0: Сексуальная близость, ну, своего рода, она дает определенное удовольствие, потому что Бог так сотворил наше тело, что наша нервная система, она посылает в мозг сигнал удовольствия, когда есть сексуальная близость. И если мы просто каемся за совершенный поступок, но не каемся за те удовольствия, иногда периодически мы можем возрождать те воспоминания
1: в памяти.
0: И это будет своего рода цепь, которая будет мешать нам двигаться за Богом. Необходимо разорвать.
1: И в том числе нынешним отношениям брачным.
0: Да, да.
1: Библия говорит, что всякий грех – это бунт против Бога. Сексуальные же грехи – это еще и грех против собственной плоти. В таких грехах тяжело признаваться, но Бог знает все наши помыслы и тайные желания. Самое лучшее, что может сделать человек, чтобы избавиться от порока, это попросить прощения. Андрей, передаю вам слово.
0: Да, давайте мы совершим молитву покаяния, чтобы Бог действительно простил и очистил от всех совершенных неправильных сексуальных грехов и поступков.
1: Я думаю, эта молитва будет примером для многих зрителей в данном случае.
0: Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, что я по неведению, по незнанию, Господь, совершал определенные греховные сексуальные поступки. Боже, прости меня и очисть. Я прошу Тебя, чтобы Ты очистил мою совесть, Господь, от всех этих грязных и порочных поступков. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты дал мне внутреннее осознание девственности, Господь, чтобы я мог строить правильные взаимоотношения, в том числе и сексуальные, со своим супругом, Господь, супругой, Господь, во имя Иисуса, Господь. Я прошу Тебя, я каюсь в тех удовольствиях, которые я получал, совершая эти сексуальные грехи. Прости меня, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Может быть, еще такой аспект, что некоторые болезни, которые передаются сексуальным путем, они нуждаются еще и в медикаментозном обследовании и лечении. Вот одно из таких – это хламидиоз. По оценкам медиков, где-то до половины мужчин, они болеют этой болезнью. И у многих это проходит бессимптомно. И человек может многие годы лечить, допустим, зрение, почки, печень, но не получить исцеление. Потому что хламидии, они, можно сказать, захламляют организм, и может болеть какой-то орган или какая-то система в теле человека. Поэтому, может быть, необходимо провести анонимное обследование и лечение вот таких болезней.
1: Спасибо. Еще хорошая практическая рекомендация напоследок.
0: Да.
1: Надеюсь, сегодня мы были полезны вам. На этом темы о причинах болезни и исцелении не исчерпываются. Андрей, о чем мы будем говорить в следующей программе?
0: Мы будем с вами говорить, что иногда Бог допускает болезни в жизни человека, чтобы защитить его или от серьезных греховных поступков.
1: Наказание и предостережение.
0: Предостережение, да.
1: Не пропустите возможность узнать больше о полноценной жизни. Позвоните нам, если вам нужна молитвенная поддержка. Мы вместе рады вам послужить. А наша передача подошла к концу. Смотрите этот и другие наши выпуски на сайте Video Emmanuel TV. Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема будет называться «Смертельное оружие». И вначале хотелось бы спросить вас, если бы вы услышали такую информацию, что разрешается приобретать и ношение оружия, какое вы хотите, как бы вы отреагировали на эту информацию, на это извещение? Кто бы мог поделиться? Вот Алексей, да?
1: На мой взгляд, это очень опасно, если каждый будет иметь при себе оружие, тем более смертельное, да? Не каждый может руководить собой в полной мере. И если у каждого будет такое оружие, мне кажется, это гораздо хуже будет для него же самого, если захочет кто-то вот иметь это оружие.
0: Хорошо, есть еще какое-то мнение?
2: На самом деле, мне кажется, что сегодня вокруг нас столько предметов, с которыми можно нанести, так скажем, смертельный урон, что, в принципе, человек, если захочет, ему и оружие не нужно, чтобы кому-то вред нанести. Конечно, оружие, ну, там, если там пистолет, то, что огнестрельное оружие какое-нибудь, да, это опасная вещь, которая, может быть, случайно, да, ты можешь нанести даже вред. Это вот опасность в этом добавляется. Но, по сути, как бы, если даже разрешение дадут, получается, официально дадут официальное разрешение на то, чтобы убивать людей или на то, чтобы повысить эту опасность, так скажем, в этом.
0: Угу. Еще есть мнение? Но мы видим сегодня с вами о том, что правоохранительные органы тоже имеют при себе оружие, и огнестрельные, но почему-то это не так влияет на нас, не так пагубно мы. В чем же причина? От чего зависит?
3: Я так думаю, что когда мы говорим об оружии в правоохранительных органах, все-таки говорим о тех людях, которые прошли какое-то обучение, во-первых, во-вторых, какой-то тест на то, могут ли они с этим оружием правильно себя вести. А если разрешат кому ни попадя, извините, им пользоваться, уже были такие случаи, когда человек брал оружие, шел и убивал людей, которые просто не должны иметь к нему никакого отношения, то, соответственно, нужно делать какие-то выводы.
4: Угу. Я согласна с Олей. Еще, кроме того, люди, которым по должности положено иметь оружие, у них есть определенная ответственность за это. Они понимают, хорошо понимают, что им будет, если они применят ее не по назначению или, как говорится, превышая необходимые меры там обороны, самообороны или там при задержании.
0: Да, то есть мы можем сказать о том, что очень важно, в чьих руках находится оружие, да? Если это человек, который поставлен, чтобы охранять, да, или делать так, чтобы было все в порядке, это одно. А если это окажется у человека, который не очень себя контролирует, как Алексей сказал, да, то это больше будет вреда, наверное, для общества.
1: Хотел еще добавить. Один мой знакомый, он работает в правоохранительных органах и тоже имеет свое табельное оружие. Так вот он говорит, что если у нас какая-то операция серьезная, и мы идем, там, ну, возможно, перестрелка, говорит, я лучше свое оружие не буду брать, потому что если я его потеряю, у меня такая ответственность потом будет, что лучше я как-то буду уворачиваться от пуль, чем возьму с собой это оружие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот недавно разрешили, и как бы все начали пользоваться травматическим оружием. Очень много случаев по телевизору стали показывать, что люди прям жестоко, в жестокой форме его применяют, да, в каких-то банальных совершенно ситуациях, как при какой-то простой ссоре начинают стрелять в людей. Это же ужасно. То есть я считаю, что не у каждого все-таки должно быть оружие в руках.
0: Да, то есть есть мнение такое, что оружие, оно должно находиться в тех руках, да, кто может дать себе отчет и кто поставлен для того, чтобы, наверное, определять порядок в нашем обществе. А если мы сейчас с вами говорим об смертельном оружии, которое имеет каждый из нас, вы догадались, о чем мы говорим? Мудрый Соломон в притче, в 18 главе, в 21 стихе пишет следующие слова. «Смерть и жизнь во власти языка». Мы все имеем сегодня язык свой. Оказывается, что Библия говорит о том, что у нас у каждого есть оружие. Мы можем как дать жизнь кому-то, точно так же и нанести, что? Увечья, да, или урон. Как вы понимаете вот эти слова, когда мудрый Соломон пишет, что жизнь и смерть во власти языка?
4: Ну, обычно говорят, что доброе слово и кошке приятно, и в то же время, если какое-то плохое слово ты говоришь человеку, там, то оно и тебя разрушает, и того человека, который его слышит. И действительно, Соломон был прав, когда говорил: и жизнь, и смерть во власти языка. Мы можем подарить жизнь нашими словами и можем ее отнять, даже, может быть, не думая о том, чтобы уничтожить человека.
3: Я бы хотела добавить такие вот строки, я, к сожалению, не помню автора. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно за собой полки повести. То есть я считаю, что это очень глубокие строки, которые действительно отображают тот истинный смысл, который у нас в языке. Мы можем и обласкать человека, вознести его до небес, и в то же время как бы сделать так, что он просто упадет и в своих глазах, и в глазах каких-то других людей. То есть мы можем действительно человека
4: словом даже убить.
0: Да.
4: Да, права, Оль.
0: То есть мы можем даже подметить для себя о том, что язык — это не просто какой-то орган, который вне нашей системы человеческой действует, да, он все-таки подчинен. И подчинен он головному мозгу, да, нашему разуму. И мы понимаем, то, что происходит в нашей голове, потом это все воплощается в нашей речи. И наш язык, наши слова, речь — это результат того, что мы имеем в нашем разуме. И поэтому, встречаясь сегодня с людьми, мы можем понять, да, или увидеть, что же у них происходит в голове. И если сегодня наш язык приносит увечья, да, обижает кого-то, наносит раны непоправимые, это говорит о том, что наш разум еще, да, страдает и чем-то болен. И вот сегодня можно очень встретить много бессмысленных фраз. Наверное, вы встречали, правда же? Очень много бессмысленных фраз, бранных даже выражений, граничащих со сквернословием. И слышали мы обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения. И все это характерно сегодня для нашего общества. Вы согласитесь с этим или нет? У нас есть даже слова-паразиты в нашей речи. Почему это происходит? Вот кто может сказать, почему в нашей речи иногда паразиты такие есть слова, которые...
4: Ну, мне так кажется, что обычно слова-паразиты используются, когда человек хочет что-то сказать, но у него либо словарный запас маленький, либо он привык связывать свои мысли этими словами и считает, что без них, ну, речь будет очень бедной, очень скучной. А так сразу поймут и смысл, что он хотел сказать, и эмоции, которые он в эти слова вкладывает.
0: Угу. Так, еще есть мнение какое-то?
2: Ну, обычно, опять, да, правильно Юля сказала, привычка у людей очень часто. Привычка говорить какие-то слова, там, мы, но если паразиты, там, у кого-то там слово какое-то любое, даже, может быть, не скверное слово, да, вот, не хватает словарного запаса, мало люди читают, не, культура, развитие, все по-разному, как бы, воспитывались в семье. И есть слова, которые просто мешают нам, но я не знаю, как они влияют, влияют ли они плохо на людей или нет, как смертельное оружие, как мы говорим.
0: Мы сейчас говорим общую тенденцию о том, что происходит в нашей речи, с нашим языком, и в том числе и о наших шутках. Вы знаете, что мы любим очень шутить, да? Молодежь очень любит шутить, но иногда шутки, они бывают унизительны, правда? Шутка, она должна все-таки не унижая человека.
2: Прежде всего, вот шутки и юмор — это как аналог, ну, как сказать, вот люди, которые умеют шутить, которые с юмором, определяют их как положение в обществе. Они очень популярны в обществе, те люди, которые, у которых подвешен язык, которые могут так пошутить, интересно. Но в этом мире чаще всего в обществе уважаются почему-то люди, которые могут там подшутить над кем-то или над чем-то. Вот. И часто это... этим жертвой этой становятся другие люди. Вот. И, а вот как раз хорошая шутка — это шутка, это та, которая не затрагивает личность, никакую личность другую. Это над которой могут все посмеяться в обществе.
0: И, наверное, сильный человек и очень такой мудрый человек, который может даже над собой посмеяться, правда? В свою сторону шутку и посмеяться. Потому что посмеяться над другим — это тоже иногда настолько унижает человека, да, и человек обижается, и различного рода последствия, что и дружба заканчивается, и еще что-то. Есть один стих, который я хотел бы вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем о нем. «Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел, дело часто ранит только тело, а язык взял душу под прицел, ранит сердце метко и умело». Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головою, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства. Вы согласны с автором этого стиха?
2: Там написано, что час, когда умолкнут языки, мы будем, как там, в блаженстве или совершенстве.
0: Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства.
2: Ну, что-то есть в этом, да. То есть, когда иногда так надоедает, вот это все пустословие, многословие, иногда хочется в тишине посидеть и просто вот так вот, ну, не знаю, отдохнуть, может быть, от этого.
3: Единственное, с чем я была не согласна в этом стихотворении, что умело ранит язык. Иногда бывает такое, что ты по незнанию ранишь, просто говоришь в пылу или при каких-то эмоциях, при своих сильных. И ты не то, что хочешь целенаправленно человека обидеть, оскорбить или унизить, просто язык, он выступает как оружие, но как бы как оружие защиты, как под состоянием аффекта, если мы сравним с оружием.
0: Но очень важно понимать, когда мы что-то говорим, есть такая мудрость, она звучит так. Думай, что говоришь, а не говори, что думаешь. Вот здесь, наверное, и приоритеты. Если мы поменяем, то мы будем говорить то, что мы думаем, и даже не задумываясь о том, что можем кого-то ранить или кому-то нанести какой-то ущерб. Поэтому прежде чем что-то сказать, необходимо что? Подумать.
4: А есть еще такое, прежде чем что-то сказать, считай до 10.

0: уйти. А потом уже скажи, как
1: да,
0: бы...
1: Да, если что-то ты хочешь обидное сказать,
0: пока
1: да?
0: ты говори, считаешь, что там и пыл у тебя жар остынет, и
2: так,
0: ты
2: да, так говорят обычно, потому что первые 10 секунд у тебя эмоции, и ты не контролируешь свои мозги. То есть мозгами не контролируется язык. Он контролируется только гневом, да, или там ненавистью и так далее. Вот, а получается лучше подумать, а может быть потом тебе не захочется сказать.
3: Насчет 10 секунд, когда я училась на первом курсе института, на психолога, то, соответственно, нам говорили, хочешь, например, что-то обидное сказать, сосчитай до 10. Не помогло, сосчитай до 10, и так пока тебя не пройдет.
2: Да, некоторыми до сотни надо считать, мне кажется. Я до сотни
1: А может быть, лучше сделать так, чтобы у тебя не возникало таких желаний что-то обидеть человека? Потому что если человек тебе что-то плохое говорит, мы уже как бы идем дальше, у него есть свои причины, свои взгляды, да? Нужно просто понять, почему он это делает, почему он это говорит. Но сейчас мы больше говорим о нашем языке, да? О том, что делает наш язык. Он разрушает отношения между людьми, да? Он наносит оскорбление кому-то ближним. Или он, наоборот, как врач выступает, да? Когда ободрить можно человека, да, помочь чем-то, посовет какой-то дать. Вот, наверное, сегодня тема наша именно и заключается в этом. Мудрый Соломон, продолжая писать притчи мудрые, пишет нам следующее. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих?» Вопрос он задает. «Видал ли ты человека, который сказал, а потом почесал и сказал, ой, ошибся?» Встречали таких людей? Наверное, и в зеркало часто видим мы его, да? И вот он продолжает. На глупого больше надежды, нежели на него. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, который не потом берет, или которому стыдно потом за свои слова, он говорит, на глупого больше надежды. Видите, как приравнивается человек, который не думает, что говорит, к человеку, который просто глуп. Далее он в 25 главе пишет следующее, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вы знаете, что раньше города строили и делали стены, потому что ну, вопрос защиты был очень важным. И вот он говорит, город без стен, представляете? Любой туда может войти, все, что хочешь делать. И вот он говорит, человек, который не владеет духом своим, похож вот на такое сооружение. И очень, наверное, поучительные здесь слова Соломон говорит. Одной только фразой, да? Или поспешностью, да, высказанной, мы можем нанести такую травму, которая будет сопровождать человека зачастую в течение всей его жизни. У вас, наверное, у каждого есть сейчас то, что, наверное, сейчас лежит на сердце, да, где-то из прошлого, и все это у нас еще какая-то неприятность есть. Бывают такие у вас чувства, воспоминания о том, что когда-то что-то со мной произошло?
2: Я вспомнил момент, когда бывало, вот я в детстве, так как, ну, по неразумности или, может быть, не хватало еще тогда ума, много, ну, не следил за своим языком, бывало, часто обижал родителей своими словами. Ну, где-то было в семье, бывало времена, когда тяжелые вот жили мы, не в, ну, в состоянии такое, то есть не всегда хватало на все денег, на что хотелось. То есть мне казалось, что очень важно для меня, например, в тот момент какую-то автомобиль, машинку приобрести, что именно тогда важно приобрести вот именно игровую приставку, когда она есть у соседа, а у меня нету. И бывало, высказывал это все своим родителям, ну а кому еще? Вот, и понимал, что только сейчас понимаю, насколько сильно я мог обидеть или ранить вот родителей вот такими высказываниями, потому что уже сейчас взрослее, понимаю, ну, насколько это чревато. Вот, и сейчас уже, когда вот взрослеешь и видишь, и стараешься больше такого не делать, хотя даже сейчас бывает, но тоже хочется иногда вырваться.
1: То есть такая картина, что только с возрастом мы можем приобрести вот это понимание, что много говорим или зря даже что-то говорим, или можно это как-то избежать. Не надо ждать, когда нам исполнится там несколько десятилетий. Это можно, может быть, еще и в юношеском возрасте молодым человеком понимать, что можно говорить, а что нельзя говорить, что ранит человека, а что, может быть, послужит для блага его. Как вы думаете? Это мне только кажется... 50-летних людей касается, 60-летних и 70-летних? Или это можно в раннем возрасте?
0: Мне кажется, это можно и в раннем возрасте. Здесь большую роль играют родители, их воспитание. Недавно я была как бы на детской истории, которую ребятам рассказывали, и там была как раз история про бранные слова. И молодой человек, который рассказывал историю, он говорит: ребята, вот если я вам скажу, идите отсюда, вы мне что скажете в ответ? И мы уже взрослые думали, ну, я бы сказала, иди сам туда-то, куда ты хочешь меня послать. А один мальчик сказал: никакое бранное слово да не исходит из уст ваших. И все взрослые поняли, вот, даже ребенок знает, как нужно правильно реагировать.
1: Да, это слова апостола Павла, никакое гнилое слово, он даже пишет так, потому что те слова, которые наносят ущерб другим людям, они имеют гниль такую, да, оттеночек или запах гнили. Они не делают наши отношения другими, они не созидают, они только разрушают. Поэтому нам очень важно, когда мы что-то говорим, даже когда что-то думаем, прежде чем сказать, чтобы мы могли быстренько оценить ситуацию. А как это повлияет на наши отношения, как это повлияет на человека? А будет он спать сегодня ночью, правда же или нет? Бывает одно слово сказал, а человек потом мучается, ходит день, два, неделю, что это, не поймет, что им, почему мы ему это сказали. Поэтому вы видите, насколько Священное Писание сегодня подчеркивает важность нашего языка, нашей речи и наших слов. Насколько они сегодня могут быть, как апостол Павел продолжает, приправлены благодатью. Знаете, как вот солью посыпают, чтобы оно вкусно было. Наши слова тоже должны быть приправлены благодатью. А что такое благодать? Это то, что несет нам добро, правда же или нет? То есть вся наша речь, все наши слова, все наше общение, оно должно нести доброе что-то, да, созидающее, но никак не то, что может нанести нам смертельную рану. В 22 главе мудрый Соломон пишет так: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Почему он делает такое сравнение? Кто любит, смотрите, чистоту сердца, у того приятность на устах. Почему он делает здесь сравнение или такую, знаете, как аналогию сердца и уста? Как вы думаете?
3: Я думаю, что он приводит здесь эту аналогию из-за того, что есть такая закономерность, что у тебя в сердце, что то у тебя и на устах. То есть человек, ну, грубо говоря, как вот сейчас на современной версии, немножко не так, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем думает, кому что интересно, тот и волей-неволей он не удержит это у себя. Ну, как бы очень редкий случай, он это говорит. Хочет доброе сеять, хочет добро, говорит о добром. Хочет унизить, оскорбить, а у него это волей-неволей вырывается.
1: Ну вот, а если у меня сердце вот такое, которое еще...
3: А чистое, чистое, к чистоте стремиться, это значит пытаться сделать его чище, лучше, добрее, и, соответственно...
1: А какое средство, фейри, может быть, посоветуешь, Оля, нам, чтобы сделать чистым сердце?
3: Я не могу никакого средства посоветовать, я могу посоветовать только действительно думать о том, постоянно думать, думать и читать Библию. Вот это единственное, что он прям мне может помочь.
1: Ага, так у тебя такой совет. Вы знаете, такой. Я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, здесь будет уместна, о том, что жили два соседа. Ну, один человек был верующий, а другой, ну, не относился никакой ни конфессии, ничего. И вот однажды верующий человек, выходя утром из своей двери, увидел целое ведро всяких помои, там еще остальное, мусора, да. И он взял, пошел, вылил, вымыл это ведерко. Он знал, что это соседское ведро, набрал туда яблок и отнес соседу, поставил на следующее утро. И у него все соседи спрашивают: слушай, а почему ты так сделал? И знаете, что он ответил? Кто чем богат, тот тем и делится. Вот в чем сегодня наше богатство? Ведь наша речь, наш язык, он и как раз и показывает, чем мы богаты, правда? 2000 слов я слышал так вроде, ну это неофициальные данные, иностранных слов приходят каждый год в русский язык. Вы знаете об этом или нет? Это технические термины, еще какие-то, но 2000. Иногда мы уже говорим почти не на русском языке, да? Но у нас есть хороший русский язык, который имеет свое значение. Мы иногда просто его переворачиваем и неправильно понимаем. Но кто чем сегодня богат? Мудрый Соломон пишет: у кого чистое сердце, у того приятность где? На устах. Наш язык, наша речь – это результат того, что происходит в нашем сердце. Оля правильно сказала. Как сделать так, чтобы на устах была приятность? Можно тренингом заняться, да, и научиться говорить только приятное или еще что-то. Однажды я наблюдал, как в Макдональдсе, ну, вы знаете, там очень все быстро делается, да, с клиентами разговариваются, но когда они общаются друг с другом, у них что-то меняется иногда. Если они здесь улыбаются тебе, то они могут повернуться и сказать: давай быстрее, да? или еще что-то такое. Мы видим с вами, что это просто нужно быть таким. Вот как сделать так, чтобы не было маски у нас? Чтобы наш язык, наша речь была как дома, так в институте, так еще где-то на работе.

0: более длинным, так как это стало неудобно говорить, мне пришлось просто от него отказаться. И как бы это уже нет. То есть, во-первых, как бы контроля за собой. И как бы цель поставить, чего ты хочешь. Во-вторых, можно читать классиков, тех, у кого богатый язык при написании произведений. Ты этим и свой, как бы, запас словарный
1: обогатишь,
0: да, увеличишь. И как бы кругозор расширишь, и тебе уже будет мало тех слов, которыми ты обычно привык общаться.
1: И ты можешь что-то объяснить уже более художественно, литературно, да?
0: Еще более красиво.
1: Еще есть какие-то мнения?
2: Да, у меня вот есть такое мнение, что нужно общаться с теми людьми, не преимущественно с теми людьми, но все-таки стараться общаться с теми людьми, которые могут быть для тебя эталоном, которые не говорят таких слов, и к которым ты будешь стремиться до их уровня. Просто когда ты, например, в своей среде общаешься, и все так говорят, из нее очень тяжело выйти. А если у тебя нет этого эталона, то нужно самой этим эталоном стать. И я бы, вот знаете, хотела добавить, это такая маленькая современная притча, буквально минутку займу. То есть приехали муж и жена на новое место жительства. Она смотрит в окно и говорит: «Ой, смотри, у нас у соседки белье грязное». Ну, наверное, очень многие слышали что-то похожее. Он промолчал, ничего не сказал. Потом, на следующий день, опять у нее белье грязное, какая она грязнуля. И так просто повторялось неделю. Потом в один прекрасный день она встает, смотрит в окно. «Ой, смотри, наконец-то она белье постирала». Она так и говорит: «Я просто с утра встал и вымыл окно. И поэтому тебе кажется, что оно белье чистое». То есть я к тому, это, что мы смотрим через свою призму, а когда что-то меняется, понимаем, что, может быть, не в ком-то проблема, а в нас проблема, потому что себя нужно начать. А если вопрос о том, как начать, то, наверное, стремиться к тем, кто тебе может этот хороший пример дать.
1: Хорошо, спасибо.
3: А вот здесь сейчас, так как мы говорим о методах, да, очищения нашего языка.
1: И сердца.
3: Я просто вспоминаю момент, когда в жизни я очень много, так скажем, плохих слов употреблял в своей речи. Была проблема того, что да, как Оля сказала правильно, общество очень влияет на тебя, в каком обществе находишься, так ты и будешь сам себя вести и говорить. Очень сложно идти против течения. Вот. И если все вокруг тебя сквернословят, то и ты, соответственно, тоже будешь это делать. Вот. Но после того, как я принял решение полностью удалить там плохие слова из своей речи, матные слова и так далее, то есть дело в том, что да, это был тот период, когда я вышел из того общества, это было окончание лицея, я, то есть, поступил уже в университет, и самым, я так понимаю, что это, конечно, помогло, общество помогает, много чего помогает, то, что Юля говорила, инструменты тоже хорошие, вот, заменять слова, но самое главное, это должно исходить изнутри. Я принял для себя решение, что эти слова огорчают Бога, который дал мне возможность говорить вообще, дал мне язык. И вот это для меня стало большей мотивацией, потому что я каждый раз слежу за своей речью не для того, чтобы не обидеть. Ну, это понятно, окружающих там приятно, чтобы для них было. А для того, чтобы я не обидел Бога и не разочаровал его, то, что он мне дал, а я использую это вот так вот, чтобы осквернять как бы своим языком речь свою. Мне кажется, вот это больше мотивация изнутри, больше должно быть стремление сердца твоего.
0: Ну, еще знаю, что как бы самим нам иногда не под силу избавиться от этих привычек, и я просила Бога, чтобы он дал мне сил избавиться от тех слов паразитов.
1: Да, очень важно осознавать, Юля, спасибо, о том, что язык нам дал для того, чтобы мы могли в том числе не только кушать, да, пережевывать или еще что-то, но для славы Господа, чтобы мы могли прославлять Бога через свою речь, через то, что мы делаем, говорим, думаем. Все это мы должны этим воздавать славу нашему Господу. И вот мы, говоря уже в конце о том, что как преодолеть, да, вот это то, что иногда наши слова являются смертельным оружием, сквернословные слова, еще какие-то слова. Конечно, мы должны с вами понимать о том, что благородство характера развивается не само по себе. Это постоянное стремление жить в атмосфере искренности, очень важно понять, великодушия и правдивости. То есть мы должны быть честны с самим собой и понимать о том, что наши слова, те, которые не облагораживающие, они унижают в первую очередь нас самих. Это очень важно для себя, принимать такое решение и жить, и тогда нам будет очень легко, да, с помощью Божьей преодолеть это все. И эти слова сами уйдут, они уйдут из нашей жизни, и тогда наша речь поменяется. Ведь учеников Христа и узнавали, потому что у них была речь немножко другая. Евангелие нам об этом говорит.

Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в наших разговорах и в достойных поступках. Ведь Бог хочет сегодня, чтобы мы, имея такой прекрасный орган, как язык, да, во власти которого есть и жизнь, и смерть, дарили людям надежду на жизнь. На жизнь здесь, на земле, и на жизнь вечную. Ведь Господь призвал нас к этому, чтобы все наши слова были облагораживающие и несли благодать всем нашим слушателям.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор музея «Сотворение» в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно, от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами. Факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. Вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень, очень ценная. Ее привезли из Боливии.

Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и сбивал для себя плоды. Таким образом, как бы это ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелое часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро, иначе они просто разложились бы. Для того, чтобы они сохранились вот так, им необходимо целиком оказаться как бы в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая, она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225

миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом, при тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся Земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, неэгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь. И вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система, затем примерно 3,5 миллиарда лет назад появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед.
И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающие, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием, подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить, некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно не милостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог, автор страданий, смущений, бед и разрушений, тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно не милостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано: «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы.
Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца. Да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью. Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь, в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны, и, как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции, даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии. Но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал:
Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой. Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно, он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

0: Турция, 1296 год.
1: Куда направляетесь, капитан?
2: Назад, в Венецию.
1: А кто спрашивает?
0: Полагаю, у вас найдется комната для трех пассажиров.
1: Пожалуй.
2: Но вы трое не похожи на тех, кто мог бы себе это позволить.
0: Это поможет? А ведь это самые чистые рубины, какие я когда-нибудь видел. Где вы их взяли?
2: Мы расскажем вам по пути в Венецию.
0: Марко Поло. Капитан, я видел горы драгоценных камней и реки золота. Та далекая земля полна чудес. Я видел орехи размером с вашу голову. Представляете, это чудо.
2: Да ладно, перестань.
0: Это правда. Это было на острове Суматра. Аборигены мне сказали, что на нем водятся люди с хвостами. Представляете?
1: По-моему, невежливо смеяться над людьми с хвостами.
0: Что это за животное? Это действительно вкусно. Интересно, что это?
2: Думаю, мы вот-вот узнаем.
1: Бежим отсюда!
2: Люди с хвостами. Орехи размером с мою голову. И с молоком внутри. По-моему, вы свихнулись.
1: Марко, Венеция!
0: Думаешь, нас здесь кто-нибудь помнит?
2: Ваши лица мне действительно знакомы, но я не могу вспомнить. Намекните. Ясно.
1: Теперь, когда вы стали герцогом Венеции, вы забыли о нас.
2: Нет, извините.
1: Прошло всего лишь 25 лет с тех пор, как мы отплыли на восток.
2: Николо! Маффео!
0: Мы все думали, что вы мертвы.
1: Мы побывали в другом мире, в тысячах миль отсюда. Он называется...
0: Китай.
2: Китай?
0: Несметное богатство и неописуемая красота на той земле. Однажды, в густых джунглях, я нашел вход в пещеру, который сверкал, будто был усеян звездами. Когда я пригляделся, я был почти ослеплен блеском драгоценных камней. В другом месте я нашел водопад, который с высоты тысячи футов падал в бассейн с кристально чистой водой, а тот впадал в океан. Когда я наклонился, чтобы попить, сквозь свое отражение я увидел кое-что. Это была буквально золотая река.
2: Простите за вопрос, но... Если там было так много богатства, почему вы вернулись домой в лохмотьях?
1: Что вас рассмешило, мой друг?
2: Вы меня рассмешили. Китай. Если вы стали пиратами, то бог с ним. Просто признайте это.
0: Пиратами никогда.
2: Тогда для честных торговцев вам необычайно повезло.
1: Нет, мой друг. То, что Марко сказал вам, правда.
2: Китай усеян богатством. Пожалуйста, не делайте из меня дурака. Я никому не скажу. Это будет наша маленькая тайна.
1: Китай!
2: Вы слышали, что Поло вернулся?
0: Нет. Говорят, они были в каком-то новом мире.
2: Да, полном драгоценностей и людей с хвостами. За кого они нас принимают?
3: А были такими уважаемыми людьми.
2: И таковые до сих пор. Любой, осмелившийся произнести такую нескромную ложь, достоин моего уважения.
1: Я не могу уйти, отец. Я не могу так просто оставить тебя.
2: Ты нужен своей стране, Марко. Ты должен бороться за Венецию.
1: Но я не хочу оставлять тебя с...
2: С кем?
1: С людьми, которые тебе не верят. Которые не верят, что мы были в Китае.
2: Сколько раз я говорил тебе, Марко.
1: Мир наступает тогда, когда приходит честность.
2: Я знаю. Знаю. Пусть думают, что хотят. Я умру в покое, Марко. Все честные люди умирают в покое. А теперь иди.

0: Ты в порядке?
1: Просто размышляю, капитан Поло.
0: Ты первый раз на войне, и тебе страшно.
2: Да, сэр.
0: Я писатель, а не солдат. И что же ты пишешь?
2: Пока не написал ничего известного, но когда-нибудь я обязательно напишу нечто грандиозное, если, конечно, останусь жив.
0: Я бывал в передрягах и посерьезнее. Если это хоть что-то значит, однажды я был в джунглях на севере Индии. В то время я был еще молод, и это было мое первое задание, данное мне великим монгольским императором Кубла-ханом. Что это?
3: Шер.
0: Шер? Что такое шер?
3: Они приближаются быстро. Режь бамбук.
0: Мне кажется, мы должны бежать.
3: Да, и очень быстро. Режь бамбук. Я их видел. Огромные оранжевые коты с черными полосами смотрели прямо на меня. Бамбук загорелся. Я буду раздувать. А ты молись.
2: Боже. Я знаю, ты давно не слышал моих молитв, но мне действительно нужна твоя помощь. Я ненавижу торопиться, но чем скорее, тем лучше. Прошу тебя, Господи!
0: С тех пор я молился каждый день. И каждый день я благодарю Бога за бамбук.
4: Враг на море!
0: Целый генуэзский флот, капитан Поло.

0: Посмотрите на это. Мы взяли их лучшее судно и 700 моряков в плен.
1: А вот и капитан этого несчастного судна. Кто это у нас здесь? Марко Поло.
2: Рассказчик?
0: Что? Ты хочешь сказать, что слышала о нем?
2: Ты не знаешь? Он утверждает, что был на другой стороне мира.
0: Вот еще. Эти венецианцы — искусные лгуны.
2: По крайней мере, он талантлив. Он хотя бы мечтает не только о войне. Я хочу услышать все его истории. Доставь его во дворец.
0: Но он же заключенный. Ни один мой враг не будет жить во дворце. Все, это мое последнее слово. Я мужчина, я сказал.
2: Ну ладно. Если ты не приведешь его во дворец,

0: Итак, я готова, сеньор Поло. Начинайте.
1: Что вам угодно услышать, благородная герцогиня?
0: Все с самого начала. Как только вы отплыли на эту воображаемую землю.
1: В том, что я сейчас расскажу, нет ни капли вымысла, госпожа. Все это правда. Мне было только 17 лет, когда я и мой дядя Мафео отправились в плавание. После целого года странствий мы были в тысячах миль от хана, но все же добрались до западного края его королевства. Наш проводник предупреждал, что на этой земле опасно и полно разбойников. Позволь мне кое-что показать тебе, сынок. Это дал мне хан. Здесь написано, что дядя Мафео и я являемся друзьями хана, и что каждый житель его королевства должен отнестись к нам с уважением и почетом. Мы на территории его королевства, поэтому нам не о чем беспокоиться.
2: А кто беспокоится? Точно не я.
1: Хорошо. Разбойники! Там разбойники! Стойте! Мы друзья хана! Думаю, они не умеют читать. Дядя Мафео! К сожалению, это была не единственная моя схватка со смертью. Однажды, идя по бесконечной пустыне, я незаметно отделился от остальных. Когда песчаная буря утихла, я увидел перед собой лишь сотни миль горячих песков.
2: Отец! Дядя Мафео!
1: Настала ночь, и я услышал, как странные незнакомые голоса произносят мое имя. Марко! Марко! К утру жажда стала невыносимой, а мысли путались. И только я подумал, что больше не могу, как...
3: Вот он!
1: Тогда мне нелегко пришлось, и я сильно заболел. Отведи его на вершину горы. Там воздух чище. Он не вынесет такого путешествия. Но здесь ему станет только хуже. Я до сих пор не понимаю, как. Но наш проводник оказался прав. Чем выше я поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда мы добрались до вершины горы, я буквально оказался на вершине мира. Сильвия, что ты тут делаешь?
0: А как ты думаешь? Я слушаю сеньора Поло.
1: Но как ты посмела? Этот человек заключенный, он враг твоей страны.
0: Лучше у меня будет один необыкновенный враг, чем сотня скучных мужей.
1: Но, Сильвия, дорогая моя, а вдруг наши друзья узнают?
0: Почему бы тебе самому не сесть и не послушать? А друзья прибудут через минуту.
1: Что? Ты пригласила друзей?
0: Только самых близких. Отлично. Зануда ушел. Итак, вы можете продолжать, сеньор Поло.
1: Наконец, после 4 лет странствий, мы вернулись во дворец хана в Шангту.

0: Добро пожаловать, друзья мои. Мы привезли массу подарков, великий хан. У вас есть для меня еще кое-что? Да. Мой сын Марко. В тот вечер в честь нас устроили грандиозный пир. Фокусники давали восхитительные представления. Хан не знал недостатка в развлечениях. Единственное, что могло сравниться по красоте с убранством дворца, это окружающая его природа. В деревне мне сказали, что вы непревзойденный охотник. У меня было больше свободного времени, чем у них. Позади, с правой стороны от меня, стоит олень. Невообразимых размеров, не так ли? Я прав? Верно? В ближайшее время вы не останетесь голодным.
1: Нет, нет, нет.
0: Всех животных, которых я убиваю, я отдаю бедным. Им они нужны больше, чем мне. Я хочу, чтобы ты изучил самые дальние уголки моего королевства, славный Марко.
2: Я польщен.
0: Тебе хватило храбрости проделать путь от дома сюда, но ты должен быть еще храбрее, чтобы продолжить его. Скажи, сможешь ли ты?
2: Думаю, что смогу, великий хан.
0: А вот сейчас увидим.

прошел испытание Марко Поло. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я путешествовал по экзотической земле, расположенной к югу от моря. Аборигены выпрыгивали из лодок и спускались на дно океана. Ловя рыбу, они заодно собирали самый чистый, самый блестящий жемчуг, который я когда-либо видел. Это было время, полное чудес и непредвиденной опасности. Вон он! Ты не можешь подойти ближе? Говорят, огромные ящерицы охраняют эти скульптуры. Послушай, Саба. На меня уже нападали огромные полосатые кошки, огромные пятнистые кошки и волосатые люди с хвостами, которые бросались орехами. Я смогу управиться и с большими ящерицами. Так что можешь быть спокойным. Это же небольшие кошки. Но я поторопился с выводами. Как только я побрел к руинам, сразу обратил внимание на то, что у бревен есть глаза.

0: Великий хан, пожалуйста, мы все стареем. Пришло время вернуться домой. Мы не можем уйти без охраны. Простите, друзья мои, но я не отпущу вас. Но мы хотим отойти в мир иной у себя дома. Да и Марко, ему пора остепениться, завести семью. Мой ответ – нет. Мне нравилось выполнять поручения хана. Он был добр ко мне. Ты ведь видел, насколько богато королевство моего дядюшки. Почему он владеет столь многим, а ты почти ничем? Меня устраивает то, сколько он мне платит. И каждый день ты рискуешь своей жизнью, находясь рядом с дикарями или дикими животными. Ему следует платить тебе в 10 раз больше. Меня устраивает то, сколько он мне платит. Ты поведешь хана на прогулку в Южный сад. Когда вы подойдете к дальней стене, мы убьем его. По-моему, ты не допонял. Либо ты с нами сотрудничаешь, либо... Лучше я умру с чистой совестью, чем буду жить с позором. Тогда умри! Ты мог с легкостью согласиться. Убил бы меня и получил треть моего королевства. Почему ты это не сделал? Нет, я бы не смог, великий хан. Мой отец всегда говорил, мир наступает тогда, когда приходит честность. Ну что ж, уверен, что уже утомил вас, герцогиня. Я продолжу завтра.
1: Нет, пожалуйста, продолжайте. Это так интересно.
0: Однажды я узнал, что хан серьезно заболел.
2: Я уже стар, Марко. Когда я умру, Китай больше не будет безопасным местом для вашей семьи. Я думаю, я готов отпустить вас. Оглянись, и ты увидишь вознаграждение.
0: Это все для нас?
2: Было бы несправедливо заплатить вам меньше. А я хочу умереть как честный человек.
0: В общем, спустя 17 лет мы вернулись домой.
1: Поло! Марко Поло! Скажи моей жене и ее глупым друзьям, чтобы они расходились по домам. Война окончена, и ты едешь обратно в эту свою Венецию.
3: Что вы думаете о рассказе сеньора Поло? Думаете, это правда?
1: Нет, ну что, вы шутите. Это неправда.
3: Конечно, неправда. Но он такой прекрасный рассказчик.
0: Не обращайте на них внимания, капитан Поло. Это вам. Путешествие Марко Поло. Именно такую книгу я и хотел всегда написать.
2: Но она ваша. Это ваша повесть. Только ваша.
0: Однако в моем исполнении ей никто не верит. Возьми ее. Возможно, тебе повезет больше.
2: Спустя десятилетия после смерти Марко Поло, книга о его путешествиях стала самой популярной и самой авторитетной книгой средних веков.
0: Она разжигала огонь в сердцах его коллег. Они хотели найти ту землю, полную сокровищ и чудес. В конце концов, в 1514 году португальцы доказали, что слова великого путешественника Марко Поло – правда.

Если бы этот урок о Божьей справедливости продавался в магазине в блестящей обертке, то на уголке была бы наклейка. Наклейка была бы ярко-желтого цвета с надписью «Осторожно! Содержимое опасно для здоровья». Мы с вами уже обсудили много качеств Бога, но сегодняшняя дискуссия требует необычайной ясности ума. Нам нужно будет осознать, что стоит на кону, если мы действительно хотим понять Бога. Поэтому советую вам вначале помолиться и сказать: «Боже, я обычный человек, и, как все люди, хорошо научился закрывать глаза на правду. Я научился себя обманывать. Я освоил разнообразные игры, но на следующие 45 минут я прошу, чтобы ты вынул пробки у меня из ушей, убрал мозоли на сердце. Помоги мне хорошо слышать и ясно видеть». Перемещаясь по плоскостям жизни, я заметил, что есть два вопроса, волнующих верующих и неверующих в равной степени. В магазинах, в парках, в церквах, разговаривая что с христианскими лидерами, что с абсолютными безбожниками, я постоянно слышу два вопроса, которые беспокоят их, как и нас с вами, как и каждого человека. Вопрос первый: почему хорошие люди страдают? Через 6 дней после цунами я шел по пляжу, где все это произошло. 160 людей прогуливались ясным воскресным утром и вдруг услышали странный звук. Вскоре за ним хлынула гигантская волна, смела их с берега и унесла в океан. И все, их больше нет. Я завернул за мыс, там была пристань. Не просто маленькие лодочки, а огромные рыболовецкие судна, оплот жизни и благополучия многотысячной рыбацкой деревни. И эти огромные корабли были перевернуты вот так. Почему благой Бог допускает цунами, от которого гибнут десятки тысяч людей? Почему благой Бог допустил 11 сентября в Америке, также убивший невинных людей? С утра муж целует жену: «Дорогая, еду в командировку», садится на самолет из Питтсбурга в Нью-Йорк, а вскоре уже лежит мертвый под завалами. Или девушка наносит с утра макияж, приходит на работу пораньше, поднимается на свой 62-й этаж и вдруг слышит аварийную сигнализацию. В здание врезается самолет. Она бежит вниз по лестнице, забитой кричащими людьми. И ее родные не знают, спаслась она или нет. Знают только, что останков не найдено. Почему, спрашивают они? Или мой знакомый, мужчина 39 лет, здоровый, в хорошей форме, всегда следил за собой, отец троих детей, обширный инфаркт. Почему? Или вот тяжелые испытания в жизни моего сына. У него был друг, молодой парень из церкви, очень способный музыкант. Правда, я таких не встречал. Он сел за пианино, побренчал и сам научился играть, без всяких уроков. Также и на мандолине, а потом на гитаре. Он просто смотрел, как играли другие, а потом играл сам и

Бог посылал ему удивительные песни. Они с моим сыном сочиняли музыку у нас в гараже, а потом гастролировали по разным городам. Джон всегда был очень худеньким, и мы над ним подсмеивались. Ну, как в анекдоте: «Джон, не забудь положить в карман камушек, а то ветром сдует». У него были какие-то проблемы с желудком, но никто особо не обращал на это внимания. Но однажды мне позвонили. Врачи наконец-то узнали, что с ним не так. Джону было 25 лет, и у него нашли рак. 9 месяцев спустя мы собрались у его постели. Один из музыкантов из нашей церкви пел песни под гитару, а его родители и мы с моим сыном сидели и молились, наблюдая, как в Джоне гаснут последние искорки жизни. Потом я сажусь в машину со своим сыном. Это парень, который вырос в христианской семье, его отец пастор, то есть я. Он смотрит мне в глаза и говорит: «Папа, папа, Джон был в 100 раз талантливее меня. Мы пели его песни в церкви, и он так хотел служить этим Богу. Папа, почему так произошло?» Если бы у нас было время, я мог бы пустить микрофон по залу, и вы бы рассказали мне массу подобных историй о том, как дорогие вам люди заболели раком, или попадали в аварию, или их сбивали пьяные водители. Этот вопрос мучит всех. Почему хорошие люди страдают? Есть и второй вопрос. Он беспокоит меня даже больше, чем первый. Серьезно. Вопрос такой: почему у плохих людей все замечательно? Сколько людей злоупотребляют служебным положением? Например, в случае с компанией Enron уже несколько лет тянутся разборки, и кого-то слегка пожурили, а многие начальники, обманувшие людей на сотни миллионов долларов, успели выбежать через запасной вход с 10 миллионами в кармане. Передавали интервью с бабушками, которые вложили весь свой пенсионный фонд в эту компанию, и сейчас остались без гроша в 77 лет, без копейки в кармане. А ловкач, который всех обманул, оставил себе 10 миллионов. Не знаю, как вас, а меня это ужасно злит. Я не могу не думать: Боже, но и где здесь справедливость? Все сталкивались с похожими ситуациями на работе или даже в школе, когда кто-то лгал, списывал на экзамене, вел себя нагло и явно не по-божьему. Для таких людей придумали слово «козел». Но их жизнь – прямо сплошное Божье благословение. У них словно и нет никаких проблем и трудностей. У них красивые девушки, успехи в работе, красивые дома, дорогие машины. А вы только и причитаете: да что ж это такое? Почему у плохих людей все замечательно? За этими двумя вопросами нечто стоит. За этими двумя вопросами важная проблема. И эту важную проблему я внес в ваши конспекты. Проблема в том, что жизнь несправедлива. Вы согласны? Когда хорошие люди страдают, это несправедливо. И когда у плохих людей все замечательно, это тоже несправедливо. И не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы рассудить: ага, жизнь несправедлива. А кто создал жизнь? Бог. И если Бог создал жизнь, тогда вопрос сводится к следующему. А Бог справедлив? Честно ли Он поступает? Правильно ли судит? На эти вопросы очень-очень трудно ответить и верующим, и неверующим. Но у вас есть одно преимущество. Ваш ответ точно будет самым лучшим, ведь вы отличаетесь библейским мировоззрением. Вы не придерживаетесь каких-то сомнительных учений, например, дуалистического взгляда, будто есть хороший Бог и плохой Бог, и они друг с другом соперничают, или светлая сила и темная сила, и пока не ясно, кто победит. Библейское мировоззрение помогает найти ответы. Позвольте же сделать обзор библейского мировоззрения. Представьте, что это прямая времени. В ту сторону она уходит бесконечно в прошлое, а в эту бесконечно в будущее. Наше мировоззрение говорит нам следующее. В самом начале это описано в 1 и 2 главах Бытия. Вот здесь Бог сотворил прекрасный, справедливый, идеальный мир и людей в нем, которых Он очень любил. Он дал им весь мир в распоряжение. Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Он тесно общался с ними. Это рай, идеальная среда. И так человечество просуществовало аж 2 главы. Далее, давайте мысленно откроем здесь скобки.
В третьей главе Бытия происходит бунт, переворот. В мир вступает грех, а вместе с ним приходит суд. Бог осуждает грех и изгоняет людей из рая. Дерево жизни теперь охраняется херувимом, чтобы смерть или отделение от Бога не были постоянными. Эти библейские события и аналогичные события в нашем жизненном опыте называются грехопадением. Вы живете в падшем мире. Мы знаем наверняка, что мир сейчас не такой, каким он был задуман Богом. Мы живем в падшем мире. Это мир, в котором есть рак. Это мир, в котором есть разные болезни. Это мир, который не отражает благость, чистоту и святость Бога. Но Бог допустил все это по причинам, о которых мы говорили раньше. Итак, в эти скобки можно поместить всю историю человечества от третьей главы Бытия, вы внутри скобок, до Ветхого и Нового Заветов и до конца Библии, 20 главы Откровения. Все это время Бог строит отношения с людьми с учетом факта грехопадения и его плана искупления. В 20 главе Откровения описывается еще один суд у Великого Белого Престола. Там Бог судит всю несправедливость, всю боль, все страдания, что выпали хорошим людям, и удовольствие, что выпало плохим. Все это Он взвешивает на своих весах. Сказано, что придет день, когда Он все расставит по местам и воздаст каждому человеку по делам его. Затем скобки закрываются. И в 21 главе мы видим новое небо и новую землю. Все снова идеально, больше нет боли и слез. Все снова так, как должно быть. Но вот что вы должны помнить. Пока что вы живете в скобках. Бог справедлив. Бог справедлив, но вы живете в падшем мире, в человеческой истории, ограниченной временем и пространством, где его справедливость не всегда вмешивается в ход событий так, как по нашим представлениям должно быть. Поэтому существует несправедливость. Жизнь вообще несправедлива. Разве вы до сих пор не заметили? Миром правит грех. Но в связи с этим возникает очень-очень важный вопрос. Как доверять Богу в падшем мире? Как полагаться на Него, если жизнь несправедлива? Как научиться трезво и четко понимать, что означает жить в этих скобках между 3 главой Бытия и 20 главой Откровения? Как жить в этом мире и поклоняться Богу, который справедлив? Именно об этом я хочу сегодня поговорить. Давайте начнем с определения, что такое Божья справедливость, что имеется в виду под этим словом. Первую зарисовку на эту тему я вижу в жизни Авраама, Бытие, глава 18, стих 25. Вы, наверное, знакомы с этой историей. Авраам был Божьим человеком, Бог призвал его и пообещал произвести от него великий народ. У Авраама и его племянника Лота стало много скота, оба они были щедрыми и великодушными людьми, поэтому Лот выбрал себе привлекательные земли в одном направлении, а Авраам в другом, и Бог дал ему разные обетования. Лот, в конце концов, дошел до Содома и Гоморры. Да-да, они не случайно стали именами нарицательными. Там было очень много греха и зла. И Бог не захотел больше этого терпеть. Бог провозгласил свой суд и сказал, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И дальше, как вы знаете, между Авраамом и Богом разворачивается интересная беседа. Бог посвящает Аврааму в свои планы. Тот быстренько приступает к арифметическим расчетам. Помните, а что, если там найдется 50 праведников, а если 45, а 40? Да-да, так и есть, Авраам торгуется с Богом. А основание для таких торгов он объясняет в 25 стихе. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?»
Не забудьте, у Авраама еще не было Ветхого Завета, и уж тем более не было Нового, у него не было письменного откровения Божьего. У него были встречи с Богом, Бог говорил к нему. И вот что Авраам инстинктивно понимает о характере Бога. Бог справедлив. По сути, Авраам говорит: «Погоди секундочку, я тебя знаю, я знаю, какой ты». «Да, я понимаю, что в этом городе ужасно много зла, но там есть несколько дорогих мне людей, и они праведны. Было бы несправедливо и неправедно с твоей стороны убить праведников вместе с нечестивцами. Но я-то знаю, что ты справедливый, поэтому и выдвигаю такие претензии». И дальше торг продолжается, пока количество людей не доходит до Лота и его семьи. Но главное, что я хочу здесь подчеркнуть, Авраам, даже живя в падшем мире, взывает к Божьей справедливости, говоря о том, что у него на сердце. А вот что сказано в Псалме 96:2. «Облако и мрак окрест его, правда и суд, то есть справедливость, основание престола его». Есть целый ряд стихов об этом, можете их изучить. Иов 8:3, Иов 46, Псалом 10:7, Псалом 44:7, Исайя 51:6, Исайя 30:18, Сафония 3:5. Я мог бы продолжать и продолжать. Поймите вот, что Ветхие и Новые Заветы раз за разом провозглашают: Бог справедлив, Бог праведен, Бог честный судья. Это в основе Его престола, в основе всех Его решений. Бог никогда никого не обманет, в этом Его справедливость. Тозер пишет: «Справедливость несет в себе идею моральной беспристрастности, а беззаконие – это прямая противоположность, это отсутствие равновесия в мышлении и поступках людей. Суд – это применение справедливости в ситуациях, связанных с моралью. Он может быть благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того, был ли подсудимый беспристрастным в своих мотивах и поведении, или наоборот». Справедливость – не просто одно из качеств Бога. Это не внешнее мерило, определяющее «это хорошо, это плохо, это справедливо». Это сама суть Божьего характера. Он есть справедливость. Все этические нормы, все заповеди – всего лишь отражение справедливости Божьей и Его характера. Есть нечто интересное, что следует знать о справедливости, и об этом хорошо говорит Пакер. В своей книге «Познание Бога» он пишет: «Становится ясно, когда Библия провозглашает Бога судьей, она свидетельствует о Его характере. Она также показывает нам, что в сердце Божьей справедливости, которая является выражением Божьей природы, лежит возмездие». Пожалуйста, подчеркните это слово. В сердце Божьей справедливости, которая является выражением Божьей природы, лежит возмездие. Знаете, что такое возмездие? Вы делаете то-то и получаете то, что за это положено. И дальше Пакер объясняет. То есть выдача людям того, что они заслужили, потому что в этом заключается суть работы судьи. Для Бога естественно вознаграждать добро добром, а зло злом. Поэтому, когда в Новом Завете речь идет о последнем суде, имеется в виду возмездие. Говорится, что Бог будет судить всех людей по делам их. Суть справедливости в том, что каждый получает по заслугам. Каждый получает по заслугам. Никто не останется обиженным. Но не забывайте, что в этих скобках, в падшем мире, не все получают по заслугам, вернее, не сразу после своих поступков, не в непосредственном временном соотношении. Но хоть мы и живем в падшем мире, где грех искажает представление о справедливости и ее временные рамки, Бог хочет, чтобы вы знали, Он справедлив. И если вы будете доверять Ему, помня о Его всеведении, суверенности и мудрости, Он никогда, никогда не обойдется с вами несправедливо, а значит, Ему можно доверять. Как Бог открывает нам свою справедливость? Каким образом Бог дает знать людям в нашем падшем мире, что Ему можно доверять? Нужно всегда помнить, что вы живете в скобках. Вы не увидите здесь стопроцентной справедливости только до грехопадения, а потом на новом небе и новой земле. Но даже в падшем мире есть 3 или 4 способа, которыми Бог открывает свою справедливость и показывает, что Ему можно доверять, даже если наш опыт говорит, что это очень сложно. Во-первых, Он открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания.
Римлянам 1 глава, стихи с 18 по 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, то есть невидимое, как

качества Его характера, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Автор обращает наше внимание на творение, на то, как Бог все устроил, на Его невидимые качества, и не только на Его благость и красоту, не только на Его уникальность, святость и чистоту, но также и на Его справедливость. Глядя на творение, мы замечаем в нем причинно-следственные связи. Мы видим, что Бог справедлив, ведь нечто в природе говорит людям, что есть добро и есть зло. Если вы займетесь антропологией, то увидите, что любое племя на земле имеет набор этических правил. Нельзя убивать, нельзя отбирать жизнь у другого человека. Правила могут несколько отличаться. Но у людей всегда есть внутреннее ощущение долженствования, чувство, что такое хорошо и что такое плохо. А долг и развлечение добра и зла возможны только тогда, когда окружающий мир каким-то образом сообщает людям: «Вы несете ответственность за себя». Когда вы поступаете неправильно, мы сейчас вернемся к этому, вы ощущаете угрызение совести. Даже в народе, в массовой культуре все об этом знают. Помните пословицу: если кто-то кого-то обижает или причиняет кому-то вред, ему говорят: как аукнется, так и откликнется. О чем эта пословица? О справедливости, не правда ли? Ты отнесешься к кому-то плохо, кто-то отнесется плохо к тебе. Ты сделаешь что-то, это же произойдет и с тобой. Та же идея отражена во многих восточных религиях, ведь они основаны на наблюдениях за природой и жизненными циклами. В чем суть понятия «карма»? Что стоит за кармой? Справедливость. Если вы бездельничаете, обижаете людей, проявляете жестокость и так далее, то в следующей жизни родитесь кузнечиком, верно? А если вы очень хороший человек, то коровой. Не вижу большой разницы, честно говоря. Но как бы то ни было, наблюдая за природой и за порядком вещей, люди убеждаются, что есть справедливость, что все получат по заслугам, как аукнется, так и откликнется. Причина-следствие. Бог открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания. Во-вторых, Бог открывает ее в человеческом сердце. Римлянам 2 глава, стихи 15 и 16. Они показывают, что дело закона, речь идет о неких стандартах, о чувстве долга, о том, что существует хорошо и плохо. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Бог вложил в человеческое сердце, независимо от Писания, ощущение долга, добра и зла, совесть, которая свидетельствует о нем. Задолго до того, как я стал христианином, как Дух Божий поселился во мне, я четко знал, что следует делать, а чего не следует. И когда я нехорошо думал или совершал нехорошие поступки, что делала моя совесть? Обличала меня. Говорила мне: «Чип, это плохо, это неправильно». Так оно бывает. Почему? Потому что Бог заложил это в нас с вами. Даже люди, не имеющие Божьего откровения, не знающие о Христе, чувствуют это сердцем. Вот почему нам нет оправдания. Все знают из того, что видят вокруг, что суд грядет. И все чувствуют, что суд грядет, потому что Бог заложил это ощущение в их сердцах. Вот вам пример из Нового Завета. Откройте 28 главу Деяний. Очень интересная ситуация, связанная с язычниками. Павел под арестом вместе с римскими солдатами. Он терпит кораблекрушение и попадает на остров. Там они собирают дрова, а за ними наблюдают иноплеменники, местные жители. И происходит одно интересное событие. Заметьте, это не христиане, они понятия не имеют об истинном Боге. Но давайте вместе взглянем на эту историю с третьего стиха. Павел на острове после кораблекрушения и собирает хворост. Когда он подбрасывает этот хворост в огонь, на его руке оказывается змея, выползшая из жара. Островитяне, видя у него на руке змею, говорят друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий, вот и наше понятие справедливости, не оставляет жить».
Минуточку. Где они почерпнули эту идею?

Павел всего лишь собирал хворост, помогал разводить костер. Вспыхнуло пламя, на него бросилась змея. Как рассуждают островитяне? Причина – следствие. Плохое приключается с плохими людьми. Люди получают наказание за свои плохие поступки, верно? Наверняка он сделал что-то очень плохое, раз с ним происходит что-то очень плохое. Такова их логика. Какой вывод они сделали? Суд Божий не оставляет его жить. Среди островитян бытует представление, что в жизни есть справедливость. Но что происходит дальше? Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Логично, не правда ли? Плохое приключается с плохими людьми. Ничего не случилось. Видимо, он Бог. Он не просто хороший человек, а очень хороший, могущественный, удивительный. Ведь то, что должно было его убить, не повредило ему. Понимаете их логику? Что я хочу сказать? Только одно. У нас в сердце заложено нечто такое, что даже без Божьего откровения подсказывает нам, что есть справедливость. А если есть справедливость, то, как говорит Клайв Льюис в книге «Просто христианство», должен быть и судья. Справедливость не может существовать без судьи. Клайв Льюис сначала был агностиком, то есть атеистом. Очень умный человек, преподавал английскую литературу в Кембридже и Оксфорде. Позже он написал «Хроники Нарнии» и стал одним из величайших апологетов. Рассказывая о том, как он, наконец, уверовал в Бога и Христа, он описывает чувство должного, заложенное в человеческом сердце. Это чувство присутствует у всех людей, во всех культурах, и сообщает, что хорошо, а что плохо. И даже если мы знаем, что это хорошо, даже если мы устанавливаем для себя правила, мы сами же не можем их соблюсти. Я включил в ваши заметки цитату из книги Льюиса «Просто христианство». Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое. Человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны вести себя определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. Мы воспринимаем это как должное на подсознательном уровне, но Льюис смотрит на это со стороны и замечает, все люди во все времена полагали, что есть какие-то правила поведения, и как бы они себя не убеждали, что можно делать все, что заблагорассудится, безуспешно. Второе. В действительности они не ведут себя таким образом. То есть люди говорят, это правильно, это из блага, но потом не могут вести себя соответственно. Они знают естественный закон, и они нарушают его. И дальше классическая фраза Льюиса. На этих двух фактах основано наше понимание самих себя и той вселенной, в которой мы живем. По мнению Льюиса, даже в падшем мире, где справедливость далеко не очевидна, чувство должного, идея о справедливости, а значит, о существовании судьи, и с другой стороны, наша неспособность исполнить должное – это основание правильного мышления о себе, Вселенной и Боге. Хочу провести небольшой эксперимент. Мне нужно два добровольца, которых не очень легко смутить. Два добровольца, пожалуйста. Давайте, вот вы двое. Проходите. Вы чуть-чуть знаете Библию? Проходите сюда. Это Аарон. Как в телевикторине. Добро пожаловать, Аарон. Мы рады, что вы сегодня играете с нами. И Брайан. Брайан и Аарон. Встаньте, пожалуйста, по разные стороны от меня. Моей ассистентки сегодня не будет. Постараемся справиться без нее. Я задам вопрос каждому из этих участников. А они умные люди, по всему видно. Вопросы будут разные, но их оценила специальная экспертная комиссия. Уровень сложности одинаковый. Так что не говорите, что это несправедливо. Ясно? Значит так, я задам вопрос вам, ответите правильно, получите приз. И вопрос вам, ответите правильно, получите приз. Вопросы одинаковой сложности. Первый вопрос. Вы готовы? Какая первая книга Библии? Нет, я дам вам время на размышление. Готовы? Бытие. Бытие, верно.
За это вы получаете $20. Замечательно. Молодец. Деньги ваши, не надо их возвращать. Оставьте себе. Аминь. А вы готовы? Вдохните глубже. Какая первая книга Нового Завета, Брайан? Евангелие от Матфея. От Матфея, верно. У нас сегодня два победителя. Прекрасно, ваш приз $1. Большое спасибо вам обоим. Можете садиться. Вы хорошо постарались. Бог открывает свою справедливость, во-первых, в естественном порядке мироздания, во-вторых, в человеческом сердце, через чувство должного. И в-третьих, он открывает справедливость, выступая в роли судьи. Заметьте, что сказано в послании к евреям 12:23. Как вы думаете, я могу продолжать? Вам ведь теперь не имется, да? Не можете успокоиться. Особенно некоторые женщины. И, кстати, это не игра. Не подходите ко мне потом со словами «какая была хорошая игра». Вы получили $20, а вы один. Я вас люблю. Но обратите внимание на свои чувства, на свое негодование, пусть даже понарошку. Каждый из них ответил на простой вопрос. Ответил правильно. Один получил $20, а второй – один. Что-то внутри вас говорит «так нечестно». Так вот, это нечто внутри, кричащее «так нечестно», было заложено в вас Богом, и поэтому вам противна несправедливость. А чтобы была справедливость, нужны стандарты, а для стандартов нужен судья, их устанавливающий. Бог – судья над землей даже в падшем мире. Но только в вечности, когда мы переступим 20 главу Откровения, весы будут идеально выверены и досконально взвесят каждую ситуацию. А в этом падшем мире будут случаи, когда кто-то получит $20, а другой человек точно за то же самое, только $1. Но над нами мудрый Бог, который делает что? Производит наилучший результат наилучшими средствами для максимального количества людей на максимальное время. А поскольку все в его власти и реальное, и потенциальное, он непременно сделает так, чтобы оба эти человека были благословенны и могли исполнить его планы как для всего мира, так и в отношении себя лично. Он судья, и это неоспоримо. В послании к евреям 12:23 сказано, что вы пришли к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, вот как описан здесь Бог, и к духам праведников, достигших совершенства. 2 Тимофею 4:8 апостол Павел пишет: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». И дальше снова: «Праведный судья в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Ну а если вы хотите узнать роль Иисуса на суде, об этом сказано у Иоанна 5:22 и дальше: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Итак, Бог открывает свою справедливость в падшем мире, в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в своей роли судьи, а в-четвертых, и очень ярко на кресте. Я поместил здесь цитату из послания к Римлянам 3:25-26, которого, Иисуса, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его. Бог решил проблему греха, искупил кровью Христа и сделал это для того, чтобы нечто нам показать, наглядно продемонстрировать. И это нечто Его правда, иначе говоря, справедливость, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. К показанию правды Его, подчеркните это, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Для показания правды, к показанию правды, доявится Он праведным и оправдывающим.
Бог постоянен в своем характере и любит нас настолько, что Сам дал нам все необходимое для отношения с Ним, с соблюдением справедливости и святости. Поймите, что крест – это практическое воплощение Божьей справедливости. Бог не мог просто подморгнуть нам в ответ на наши грехи. Знаешь что? Греховные мысли и поступки всегда влекут за собой последствия. Есть причина, есть следствие. Бог не сказал, давайте просто отменим это правило. Михаил, Гавриил, я, в конце концов, Бог. Могу делать, что захочу. Пусть себе грешат, ничего страшного. Нет. Бог применяет свои стандарты даже к самому себе. Вот почему единственный путь к Богу, который абсолютно свят, лежит через абсолютно святую жертву. Ведь почему Иисус всецело Бог и всецело человек? Потому что только смерть могла искупить наши грехи, и только люди смертны. Поэтому пришел Мессия, рожденный от Девы, всецело человек, всецело Бог. И на кресте Он заплатил за ваш грех и мой грех, как сказано в 1 Петра 3:18. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Он умер за наши грехи, праведник Христос за неправедных нас с вами, чтобы привести нас к Отцу. Божья справедливость была явлена на кресте. Вот почему все по благодати. Вот почему важно не то, насколько мы хороши, ведь мы все равно не заслужим Божьего расположения своими силами. Вот почему Божья справедливость, если правильно ее понимать, позволяет нам глубже оценить Божью любовь. И тогда крест становится не просто мысленной галочкой «Ах да, Иисус умер за меня». На кресте Иисус принял на Себя праведный гнев Бога. Грех подобен раку, он убивает, он разрушает отношения и отделяет нас от Бога. Из-за него люди принимают ужасные решения. Они избивают детей, они налагают на себя руки или подсаживаются на наркотики. Но в хаосе нашего падшего мира есть святой праведный Бог, который все это видит. Это цена человеческой свободы, но Ему это ненавистно, Ему это ненавистно. Это вызывает у Него гнев. Гнев сам по себе не является плохим или неправильным. Гнев – это реакция, когда хочется исправить неправильное. На ваших глазах били ребенка? Я однажды чуть не ударил женщину в общественной прачечной, когда увидел, как она изо всех сил швырнула свою полуторагодовалую малышку о стиральную машину. Я подошел к этой мамаше и сказал, «Извините, я пастор, и вряд ли обо мне хорошо напишут в газетах, но если вы ее хоть пальцем тронете, я вам голову оторву». Это не стало поводом для хороших отзывов о новом пасторе в городе, но вот что я вам скажу, это называется праведный гнев. И если я, простой смертный, так негодую из-за несправедливости к полуторагодовалому ребенку, то что должен чувствовать Бог, глядя на все грехи, наводнившие планету, на разбитые сердца, самоубийства, разрушенные отношения, болезни и все остальное, что вредит созданному им и любимому им миру и драгоценным для него людям? Единственное решение, которое позволило бы ему оставаться святым и справедливым и одновременно любящим и благим, это послать Сына Своего, совершенную жертву, на крест. И когда Тот был на кресте, Бог Отец отвернулся от Него и излил на Него весь Свой гнев. Праведный гнев Божий был излит вместо нас на Христа. За грех было уплачено. Агнец Божий взял на Себя грех мира. И вы были оправданы. От нас требуется только принять этот дар верой. Но нужно понимать, что такое Божья справедливость. Мы иногда думаем, что Бог выставляет нам оценки по сравнению с другими, как учитель в школе. Что ж, этот тест никто хорошо не написал, максимум 88 баллов из 100, так что пусть это будет пятерка. А у кого 55 баллов, тот тройка. У Бога другая система оценивания. Если у вас 100 баллов зачет, 99 не зачет.
Этого требует его характер, и неважно, сколько добрых поступков вы совершаете, насколько вы религиозны, добры, моральны, вы лишены славы Божьей. Поэтому нам необходим Спаситель. По-моему, современное поколение не понимает, насколько мы заблудшие. Мы считаем, что в целом мы неплохие люди и не осознаем Божьей святости. Следовательно, мы также не понимаем, как велика Божья любовь. Ведь Бог, будучи справедлив, мог приобрести нас для Себя только ценой смерти Своего Сына. Даже в падшем мире Божья справедливость открывается в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в его роли судьи, на кресте и, наконец, в обещании вечного возмездия. Пожалуйста, обратитесь к 3 главе 1 послания к Коринфянам. Это очень важный отрывок. Апостол Павел пишет церкви, в которой существовали разделения, и объясняет им, как происходит духовный рост. Он объяснил, что его задачей было насадить, Аполлоса поливать, но только Бог производит рост. И есть реальное основание полагать, что будет суд и для верующих. Там не будут осуждать вас за грехи или решать вашу судьбу в вечности, со Христом или без Христа, но с верующих спросится за то, как они прожили жизнь. В итоге этого суда, который называют еще судилищем Христовым, одни получат награду за то, что они делали в этой жизни, а другие понесут урон из-за неверных дел или неверных мотивов. Итак, давайте прочтем с 10 стиха, с 3 главы. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится». Заметьте, сказано «дело». Здесь не идет речь о спасении, а только о ваших делах, как верующего. «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот что важно знать о Божьей справедливости. Грядет день, когда мы с вами должны будем дать отчет. Умру ли я своей смертью или буду восхищен? Так или иначе, я предстану перед Богом. Не благодаря своим добрым делам, а только благодаря тому, что Христос умер вместо меня для прощения моих грехов. И в 1972 году, когда мне было 18, я принял этот дар верой, произошел суд, на котором все грехи были списаны с меня навсегда. Я был оправдан, возрожден, мне был дан Дух Святой. С того момента я стал жить как верующий человек, а когда умру, встречусь с Христом. И когда мы встретимся, Он скажет мне: «Чип, хочу задать тебе несколько вопросов. Я дал тебе столько-то дней земного времени, такие-то духовные дары, способность заработать столько-то денег, такие-то таланты, такой-то опыт. Теперь хочу провести небольшой опрос. Как ты использовал то, что я дал тебе? Мне нужен отчет. Ты управитель моих ресурсов. Время было не твоим, а моим, которое я доверил тебе. Деньги тоже были не твоими, как и дом, и машина, и дары, на то они и называются дарами. Я подарил их тебе, я дал тебе дар служения. А теперь, Чип, давай произведем оценку. Если ты использовал свое время, таланты и средства, исходя из правильных мотивов, не для того, чтобы впечатлять других, зарабатывать комплименты, нравится людям или строить себе имидж хорошего человека. Если ты использовал свое время, таланты и средства так, чтобы прославлять меня своей жизнью, то у меня есть для тебя награды, которыми мы сможем вместе наслаждаться всю вечность. Но там, где ты не совсем дотянул, там ты понесешь урон. Мы редко слышим проповеди о духовных наградах, но Писание ясно говорит о них.
Помните, что такое Божья справедливость? Это когда каждый получает по заслугам. Как вы думаете, неужели те, кто прожил жизнь для Христа, страстно Его любил, прекрасно распоряжался своими дарами, временем и средствами, на небесах будут жить точно так же, как те, кто всего этого не делал? Конечно же, нет. Мы думаем, что небеса – это нечто вроде социалистического общества. Никак нет. Там будут разные уровни жизни. Да, никто.

Кто там не будет плакать, но от того, как вы проведете свою жизнь, я вас предупреждал, что нужно будет помыслить серьезно, как потратите свои деньги, таланты и время, очень многое зависит в вечности. Разным людям будет доступен разный уровень служения. На небесах мы не будем прохлаждаться на тучках, потягивая коктейль. Будет новое небо и новая земля с реальными людьми, реальной жизнью, реальной работой. Только все то противное, что известно нам по падшему миру, исчезнет, и наши отношения, работа и все остальное будет приносить нам небывалую радость. Но чем мы будем заниматься в вечности, зависит от нашего поведения сейчас. Библия ясна на этот счет. Иногда мы думаем, что нужно только приобрести билетик на небо. Я верю в Христа, и на этом игра окончена. На самом же деле, это только начало жизни в служении Богу, и все то, что называется время, вот такое крошечное. А дальше вечность, от начала 21 главы Откровения, вечно, вечно, вечно будут длиться последствия моей жизни на земле. Это серьезно. Это очень серьезно. Это то, что должно нас встряхивать. Не будем забывать о страхе Божьем. Вторая часть вечного возмездия для неверующих. Евреям 9:27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Очень часто люди боятся говорить об аде, будто это некая недостойная тема, но это не так. Бог настолько уважает выбор людей, что создал специальное место, чтобы те, кто не хочет его видеть, могли не видеть его всю вечность. Что-то не так у людей с мышлением, если они считают, что Бог должен всех забрать на небеса. Что все Иди Амины, Сталины и убийцы, и насильники каким-то образом будут прощены. Так называемый универсализм. Вы вот расстроились, когда я дал одному игроку $20, а второму один. Тем не менее, многие охотно играют в псевдоинтеллектуальные игры. Каким-то образом все попадут на небеса. Ага, и вы с Гитлером встретитесь за чашкой чая. Знаете, что получит Гитлер? В точности то, что заслужил. А вы что получите? В точности то, что заслужили, если только Иисус не заплатил за ваш грех и не принял на себя праведный гнев Бога, и по благодати вы не были прощены. Есть только два вида людей. Обожаю эту цитату из Льюиса. Только два вида людей во всем мире. Те, кто говорит Богу, «Да будет воля Твоя, я хочу быть с Тобой вечно». И те, кому Бог говорит, «Да будет Твоя воля». Как захотите, так и будет. Я не знаю вашей жизни, я сам не был верующим с детства. Но если вы не приняли Христа как Спасителя, хочу сообщить вам, что Бог справедлив. И если вы не сможете оправдаться за свои грехи, а без Христа не сможете, то получите в точности по заслугам. Вы ведь любите справедливость? Хотите справедливости? Бог вам ее даст. Но тут люди обычно перестают хотеть справедливости. Тут вы хотите благодати и нуждаетесь в ней. Поэтому призываю вас, если вы никогда не принимали искупительную жертву Христа за вас и Божье прощение, просто скажите про себя прямо сейчас: «Господи Иисусе, я все понял. Я никогда раньше так четко этого не видел. Прости меня, пожалуйста, войди в мою жизнь». И потом советую сказать кому-нибудь сразу же после этого занятия: «Я помолился и принял Христа. Что мне делать дальше?» Давайте взглянем. Глянем на применение. Мы уже многое упоминали, но сейчас я, так сказать, упакую вам его с собой на вынос. Есть четыре конкретных совета на Божью справедливость. Первое. Сегодня же примите Христа как Спасителя. Это лучше, чем потом встретиться с Ним, как с судьей. Примите Его сегодня, Ему предстоит судить вас, равно как и меня. Лучше узнайте Его как Спасителя сегодня, чем как судью позже. Второе. Откажитесь от мести по отношению к тем, кто несправедлив к вам. Помните, что один лишь Бог судья. Просто откажитесь от мести. Да, жизнь несправедлива, и мы живем в падшем мире, где часто хочется взять на себя роль судьи. Мой бывший ужасно со мной поступил, а на работе еще хуже, а в церкви так вообще.

0: Этот человек называет себя христианином? С ума сойти! Придется говорить о нем плохо направо и налево.
1: Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Это образ покаяния из культуры Ближнего Востока. Кающийся человек клал в миску уголья, покрывал голову полотенцем, ставил сверху миску и шел по деревне со словами: «Мои прежние мысли выжжены из моего разума. Я заблуждался в том, как я жил. Посмотрите, я изменился». Что ведет людей к покаянию? Благость Божия. А как Бог проявляет благость сегодня? Через своих детей, которые относятся к злым людям не так, как те заслуживают. Не мстите за себя, возлюбленные, но и дайте место гневу Божию. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это послание к Римлянам 12:21. Не мстите за себя.
0: Третье. Когда встречаетесь с несправедливостью, утешайтесь тем, что Бог уравновесит чаши весов, будь то в этой жизни или в следующей. 72-й псалом как раз для тех, кто столкнулся с несправедливостью, кто говорит: «Эх, меня так обманули, надули, обвели вокруг пальца». Прочтите 72-й псалом. Асав был готов на все махнуть рукой. Он говорит: «Я старался ходить с тобой, Боже, сохранять чистоту, а в итоге одни разочарования. Зато рядом полно гордых, высокомерных людей, у которых все прекрасно». Но дальше я пошел в храм Божий и понял, что к чему. Сейчас их жизнь выглядит прекрасно, но в любой момент земля может уйти у них из-под ног. 26 стих. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». В падшем мире, где существует несправедливость, это неизбежно. С вами будут обходиться нечестно. Бегите к Иисусу, просто приходите к Нему и говорите: «Я буду доверять Тебе». Все эти планы мести, желание отплатить людям той же монетой, все это накопилось у меня в сердце. И очень болит. Я не сплю по ночам, у меня урчит в желудке. Я постоянно репетирую про себя, что я скажу этим людям, чтобы они поняли, как жестоко меня обидели. Остановитесь, простите их. Слово «простить» буквально означает ослабить, развязать. Развяжите привязь, на которой держите их. Скажите: «Боже, я веду себя как судья. Я стараюсь осуществить свои планы и интриги, чтобы мне стало легче. Но похоже, что у них все в порядке, зато я не сплю ночами от мысли о мести. Я принимаю корвалол и кучу таблеток, но ничто не помогает. Поэтому вот что я сделаю. Я прощу их и развяжу привязь, как ты простил меня, и уйду с дороги. Ты судья, так что суди их сам. Хочешь в этой жизни, хочешь в вечности, я верю, что ты справедливый судья и сделаешь все как надо. Я больше не стану требовать внутри себя, чтобы они получили по заслугам». И знаете, кого это освободит? Вас. Ведь это то отношение к справедливости, которое Бог ожидает от нас в этом падшем мире. И, наконец, заключительное слово ободрения. Размышляйте о последствиях судилища Христова и обещании духовных наград. Подумайте вот о чем. Что, если бы вам нужно было составить свой духовный бюджет, подсчитать прибыли и убытки? Просто мысленно пройдитесь по своим активам и прикиньте: мое посвящение, мои деньги, как я их трачу, а время, как я использую свои духовные дары для служения. Просто оцените все это и подумайте. Если бы сегодня я должен был получить от Бога награду или понести урон, что бы меня ожидало, а затем в дневнике или на листе бумаги ответьте на такой вопрос: что мне нужно изменить уже сейчас, пока не поздно, чтобы, когда я встречусь со Христом на судилище, это был очень счастливый день, более счастливый, чем если бы это случилось сегодня. Бог благ, свят и всегда прав. Жизнь несправедлива, но Бог справедлив.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 4. Служение.
1: Это уже наш четвертый урок. Мы говорим о том, как подниматься и строить после того, как очистили палубу. Я рад, что у вас было время, чтобы помолиться, очистить палубу.
2: Это нужно для того, чтобы приготовиться и по-новому взглянуть на тему этого урока.
1: Вы ни за что не сможете достичь того, о чем мы будем говорить сегодня, если не очистите палубу. Итак, мы будем говорить о служении. Ключ к успешному браку кроется в одном слове, и это слово «служение». Вот один факт, который коснулся моего духа. Самые несчастные христиане на этой планете — это христиане, которые не служат, эгоистичные христиане. Все дело в том, что наша духовная ДНК говорит нам служить, ведь мы были созданы по образу и подобию Иисуса.
2: Служение активирует нас. Люди могут просто ходить в церковь и ничего не получать от этого. Но те, кто служат в церкви, становятся ее частью.
1: Да. А те, кто служат жизни, становятся частью жизни. Иисус сказал в Луки 22:27, «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, но не здесь? А я посреди вас, как служащий». Иисус сказал, «Я нахожусь среди вас, как служащий». Это наша духовная ДНК. Если посмотреть на этот факт, то мы увидим, что Он в последней вечере показал нам пример. Когда я стал христианином, то всегда убегал с тех мест, где христиане мыли ноги друг другу.
2: Очень сложно мыть ноги, когда кто-то перед тобой сидит в панталонах.
1: Да. Как вообще сделать нечто подобное? Если на курсах по изучению Библии в колледже мне говорили, «Сегодня у нас будет служение омовения ног», я сразу убегал оттуда. Единственный, кто может коснуться моих ног, это моя жена, хорошо?
2: А если ты не шел на это служение, то все считали тебя недуховным.
1: Но я хочу, чтобы мы прояснили, почему он мыл им ноги. Вы должны понимать, что в те дни у богатых людей было много слуг. У этих слуг были различные обязанности. Кто-то занимался финансами, кто-то кухней, кто-то колесницами и конями. И самое нижнее положение в иерархии слуг занимал человек, который мыл ноги тем, кто приходил в дом. Не забывайте, что тогда люди не ходили по асфальту. Все дороги были пыльными. У них не было обуви, которая закрывала бы их ноги. У них были лишь сандалии. И когда вы приходили в чей-то дом, то слуга мыл вам ноги. Поэтому, когда Иисус начал мыть ноги ученикам, Он пытался донести им простую вещь. «Я слуга, я самый меньший среди слуг». Послушайте, что Он говорит. «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, или главой, да?»
2: «Да».
1: Он — глава этого союза. И правильно говорите, ибо я — точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Он не говорит, что мы должны в буквальном смысле мыть ноги. Он говорит, станьте слугами друг для друга, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам. Раб не больше господина своего. Иначе говоря, если он сделал это, то мы не можем быть больше его. И посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Истинный верующий, принявший природу Иисуса, перестает быть эгоистом и становится слугой. Мы видим это во всем Новом Завете. Послание к Филиппийцам 2:3 сказано, «Не будьте эгоистичны, но будьте смиренны». Почитайте других выше себя. Это дух слуги. Или, например, послание к римлянам. Мы должны не только себе угождать, ибо и Христос

0: Христос не себе угождал. И мое любимое место — Галатам 5:13. «Используйте свою свободу, чтобы служить друг другу». Слово «служить» на греческом означает «быть вечным слугой». Мы читаем о Павле, вечном слуге Иисуса Христа. Итак, к чему я веду?
1: Я знаю, к чему ты ведешь, потому что помню те письма, которые мы читали. Расскажи нам о них.
0: Должен сказать, что был удивлен, когда услышал плач женщин из-за того, что мужья влияли на них насильственным образом. Используя Писание, оказывали давление на них. Муж — глава дома, как и Христос — глава церкви. Но прежде чем мы разберемся в этом главенстве, мы должны понять, что быть главой — значит быть главным слугой. Тим Келлер, которого я очень уважаю, написал удивительную книгу о браке. В ней он пишет, «Это не уничтожает право авторитета во взаимоотношениях, но кардинально меняет его». Мы, мужья, должны быть слугами и лидерами. Жена должна повиноваться мужу. Это ее роль. Да? Но это значит, что муж должен быть еще большим слугой для жены. И я покажу вам это на основании Писания. У нас есть три варианта. Какие это три варианта?
1: Мы можем служить с желанием.
0: Да.
1: Служить с молчаливым нежеланием. Это когда вы говорите, «Ладно, я сделаю это, но я не в восторге от этого. Я делаю это просто потому, что должна».
0: Да.
1: Как раб, или же вообще отказаться от служения.
0: И повести себя как эгоист.
1: Как последний эгоист.
0: Это три возможных варианта. И мы используем их каждый день, каждую минуту. Мы можем либо делать что-то с нежеланием, либо не делать вообще, либо служить с желанием.
1: Я хочу сказать, что многие женщины не понимают, когда мужья служат им, потому что они хотят, чтобы мужья служили им так, как и они им. Когда они думают о муже, который служит им, то думают о том, что он готовит ужин, убирает дом и делает все прочее. Мы все думали об этом.
0: И неспроста.
1: Но иногда мужчина может служить, будучи обеспечителем, оплачивая вовремя счета, следя за домом. Он может делать определенные вещи, о которых не нужно думать жене. Когда Джон только сказал, что он слуга, мы начали смеяться. Мы подшучивали над ним, потому что обычно сразу после ужина он хватал конфеты и убегал из кухни. Нам оставалось лишь предполагать, куда он делся. Мы убирали со стола, а он говорил, «Я служу». Он служил тем, что оплачивал счета. Мы не понимали, что он должен служить в этом больше, чем с мытьем посуды.
0: Я говорил, что Иисус — величайший слуга. Но покажите мне, сколько столов он накрыл, сколько комнат приготовил. Его служение проявлялось иначе. Я помню, как Бог обратился ко мне и сказал кое-что. Я служил своему пастору 4,5 года. Я чистил ему обувь, возил в химчистку его костюмы, мыл его машину, забирал его детей из школы, чтобы он мог сосредоточиться на служении. Как-то Бог обратился ко мне и сказал, «Если я повышу тебя, то это будет повышение в служении». Он сказал мне, «Если ты наломаешь дров сейчас, то только испортишь чей-то костюм. Если же ты наломаешь дров в будущем, то это коснется жизни людей». Он сказал, «Повышение у меня — это лишь более высокий уровень служения». Вот почему в царстве люди либо падают, либо начинают процветать. Посмотрите на Саула. Когда он начинал служение, он был мал в своих глазах, но затем он начал строить себе памятники. Он не понимал, что быть царем Израиля значит быть слугой Израиля. Вы должны понимать это, мужья. Вы призваны быть слугой и лидером в своем доме. Люди начинают читать 5 главу Ефесянам с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Да? Все начинают читать оттуда. Но на самом деле, Павел начинает свое обращение с 18 стиха. В 18 стихе он говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Исполняться духом значит постоянно наполняться, потому что у нас есть протечки. Это постоянный процесс. Павел говорит нам, вот каковы доказательства того, что кто-то исполняется Духом. Они будут петь духовные песни, псалмы в сердце, музыку Господу.
1: Ты постоянно делаешь это у нас дома. Спасибо тебе за это.
0: Они будут благодарить за все. В английской Библии в 21 стихе говорится, повинуясь друг другу в почтении Христу. В английской Библии этот стих открывает новый параграф, но не в греческом переводе. Повинуясь друг другу в почтении Христу. Это доказательство того, что человек постоянно исполняется Духом. Иначе говоря, если вы исполняетесь Духом, вы будете ожидать того, что ваша супруга сделает что-то для вас. И если она не оправдает ваши ожидания, вы расстроитесь. Потому что вы не наполнены. Ваш эмоциональный сосуд не наполнен Духом Святым. Вот почему, когда мы смотрим на двух людей, которые пусты, которые не имеют полноту жизни в Боге, и которые решают пожениться, думая, что брак исправит эту пустоту.
1: Вы не можете дополнить друг друга без Бога.
0: Как говорит Тим Келлер, это два вакуума, которые сходятся вместе и создают еще больший вакуум. Мне нравится такое сравнение. Наша ответственность — наполняться Духом. Ведь именно это и дает нам желание служить. Когда вы наполнены Духом, служение вам в радость. Награда служения — это служение. Если вы поймете это, то ваша жизнь изменится.
1: Давид понимал это. Он говорил, что лучше будет привратником в...
0: Доме Божьем.
1: Да.
0: Это удивительные слова. Павел говорит, что служение — это доказательство исполнения Духом. А затем он говорит еще кое-что. Я прочитаю вам из нового живого перевода. «Повинуясь друг другу из-за почтения к Христу». Для жен это значит «повинуйтесь своим мужьям». А для мужей это значит «что значит?» Значит, что вы служите друг другу в страхе Божьем. Для мужей это значит «любите жен, как Христос возлюбил церковь». Конечно, жене говорится повиноваться мужу. Но нет ничего лучше, чем повиноваться кому-то вроде Иисуса, который первый слуга. Он лидер среди слуг. Я говорил Лизе, что хочу сделать ударение на это в самом начале урока. Я очень расстраиваюсь, когда слышу о жестоких мужьях, которые используют Библию для того, чтобы давить на своих жен и детей, превращая их в своих рабов. Это совсем не то, о чем говорит Павел в послании к Ефесянам. Павел говорит о том, чтобы мы служили друг другу. Если вы хотите знать правду, то поймите, что хоть муж и является лидером союза, он также является и главным слугой. Он говорит, «Мужья, не имеет значения, что вы чувствуете. Любите или служите своей жене». Вот как Голливуд представляет любовь. Это касается Голливуда и многих любовных романов. Ты чувствуешь любовь, и твои действия идут за чувствами. Кто из вас знает, что спустя несколько месяцев или лет чувства могут покинуть вас? А кто из вас знает, что Бог не управляет вашими чувствами, но управляет вашими действиями? Когда Он говорит, «Мужья должны любить своих жен», Он фактически говорит, «Люби». Это значит, что мы должны действовать, несмотря на то, чувствуем ли мы это или нет. Позвольте мне сказать вам кое-что. Брак не означает, что у вас не должно быть чувств. Но это также не означает, что у вас не должно быть поступков. Могут быть времена, когда чувств нет, но вы, мужья, можете контролировать действия. Это значит, что вы можете и дальше любить свою жену, даже если вы не чувствуете любви. Давайте будем откровенны. Чувства не всегда есть. Богу приятно видеть ваши дела, даже когда у вас нет чувств. Хотя, если вы и дальше будете проявлять дела любви, чувства придут к вам. В моей жизни был один родственник, который мне не нравился. У вас бывали подобные ситуации? Вы знали, что должны любить этого человека, но он вам не нравился. Но когда я начал намеренно давать что-то этому человеку, начал проявлять любовь, поверьте, у меня не было к нему никаких чувств, но я все равно делал ему приятное. И знаете что? Чувства пришли. Клайв Льюис говорит, что мы должны проявлять дела любви, и тогда чувства придут.
1: Это как подвиг веры.
0: Да.
1: Мы проявляем свою веру в деле. Это поступки, которые мы совершаем, не имея на то причин в физическом мире. Когда мы идем на подвиг веры, Бог подтверждает его. И тогда наше проявление веры становится реальным. Когда мы начинаем действовать в вере по отношению к жене или к мужу, потому что это касается и нас, женщин, если мы начнем действовать иначе и скажем, что будем проявлять любовь на деле, несмотря ни на что, тогда Бог даст нам надежду. Он даст нам любовь и все остальное, что нужно нам.
0: Если вы исполняетесь Духом, если у вас есть взаимоотношения с Духом Святым, вы можете общаться с Ним утром или вечером.
1: Или в душе.
0: Как вам удобнее. Или вы исполняетесь Духом в душе, ваш эмоциональный сосуд наполняется, и вы получаете нечто, чем можете поделиться с другими. Если же у вас этого нет, вам неоткуда брать эти ресурсы. Если мой эмоциональный сосуд наполняется присутствием Господа, я могу давать без недовольства, могу давать без горечи, давать, не ставя условий, давать, даже если Лиза не заслуживает этого. Точно так же и она может давать, когда я не заслуживаю этого. Ключ в том, чтобы постоянно исполняться Духом и служить своим супругам. Если вы будете делать это, то мы будем все ближе и ближе.
1: Это точно.
0: Муж не является носителем власти, потому что он лучше. Он является носителем власти, потому что Бог хочет давать указания дому и использует для этого главного слугу. Если муж займет положение главного слуги, то будет принимать решение на основании того, что лучше для жены, а не для него. Некоторые мужья считают, что они выше, потому что они мужчины. Можно я поставлю точку в этом вопросе? Мужья, позвольте мне сказать вам кое-что. Библия говорит в 1 Петра 3, обязательно посмотрите это место, что если вы не будете почитать своей жены, небеса не будут слушать ваши молитвы.
1: Так написано.
0: Там написано, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Джон, ты сам сказал это. Она немощнейший сосуд. Это значит лишь то, что она не может подтянуться столько же раз, сколько и вы. Вот и все, что это значит.
1: Сосуд — это емкость.
0: Наше тело.
1: Эта чашка сделана из полимерной глины.
0: Да.
1: Если бы она была из стекла, то при том же объеме она была бы немощнейшим сосудом.
0: Да.
1: Потому что она не отпрыгнет, если я брошу ее. Если же я уроню эту чашку, она не сломается. Женщина более хрупкая.
0: Да.
1: При этом они оба являются емкостями благодати жизни. Но женщина более хрупкая. Они сонаследники с равным наследием.
0: Ты права.
1: Но Бог говорит мужчине, если она будет расколота или разбита, даже не обращайся ко мне, я не буду слушать тебя.
0: Я не буду слушать.
1: Да.
0: Самое удивительное то, что Бог не сказал этого женам. Он не говорил, «Жены, почитайте своих мужей, иначе небеса не услышат ваших молитв». Здесь небеса делают ударение на важный момент.
1: Все потому, что мужчины должны быть подобны Христу. Он говорит вам, вы должны вести себя так, как я.
0: Эти слова помогли мне исправить мой путь. Вы знаете, что написано? Служите друг другу в страхе Господнем. Сейчас я покажу вам, что такое страх Господень. Однажды, когда я не совсем хорошо вел себя, Бог обратился ко мне и сказал, «Неужели, Джон? Она моя дочь в первую очередь». И лишь во вторую — твоя жена. Я был в шоке. Это Божья дочь. Мужья, можно задать вам вопрос? Как бы вы жили, если бы отец вашей жены постоянно был бы в вашем доме, следя за всеми вашими движениями? В спальне, на кухне? Как бы вы вели себя, если бы физический отец вашей жены смотрел за всеми вашими движениями, и у него был бы с собой пистолет? Уверен, вы бы сразу решили все проблемы. Я осознал, что ее отец находится в нашей спальне. Ее отец в нашем доме. Даже когда детей нет рядом, ее отец постоянно с нами. Она его дочь. Та женщина, с которой вы сидите рядом, в первую очередь Божья дочь. Поэтому будьте осторожны, относитесь к ней со страхом и уважением.
1: Это чудесно. Но не стоит забывать и про другую сторону медали. Ты его сын. Ты не просто мой муж, но и сын Божий. Эти титулы должны придавать нам достоинство. Опять же, мы должны понимать, что мы союзники. По правде говоря, мужчина — это тот, кому Бог доверил обеспечение и защиту. А женщине Бог доверил сердце мужчины. Притчи говорят, уверена в ней сердце мужа ее.
0: Да.
1: Мне кажется, что женщины не понимают, что Бог

0: доверил им самое ценное на земле — сердце мужа. Он должен защищать нас физически, а мы должны защищать его сердце. Мы должны быть хранительницами его сердца. Мы должны объяснять то, что он говорит другим членам семьи. Мы должны верить в лучшее и говорить: «Ты можешь довериться мне». Вчера мы говорили о том, что должны принимать решения в начале брака. Я должна была изменить то, как я говорю с Джоном. Затем я должна была изменить то, что я говорила о нем друзьям и родным. И в-третьих, я должна была оставить те взаимоотношения, в которых плохо говорили о мужчинах. Я должна была перестать смотреть фильмы, которые насмехались над мужчинами. Не смеяться над комедиями, в которых насмехались над мужчинами. Если я хотела стать покровительницей сердца моего мужа, то должна была смотреть на него с точки зрения отца. Многие женщины не понимают, насколько это ценно. Вам доверили сердце вашего мужа, сердце вашей семьи. Я верю, что Бог доверил женщинам сердце церкви. У вас может быть сильная, растущая церковь, но если в ней не будет здоровых и активных женщин, то она не сможет наставлять. У нее не будет сердца. У вас будет структура, но не будет сердца. Мужчине Бог дал силу для того, чтобы подчеркнуть женщину. Мы смотрели открытие Олимпиады в России. Там был сильный мужчина, который поднял женщину так, словно она не весит ничего. Мы поняли, что это образ того, как Бог использует силу мужчин для того, чтобы подчеркнуть грацию женщины, подчеркнуть ее красоту. У мужчины есть сила, чтобы поднимать свою женщину и подчеркивать ее красоту. Именно это Джон и делает для меня. Я очень благодарна за это.
1: Ответственность мужа — заботиться о жене, ценить жену. Заботиться — это давать ей то, что нужно для роста. В юном возрасте Лиза пережила трагедию. Ты потеряла глаз из-за рака. Она избегала говорить на людях.
0: Тогда я считала, что ты не заботишься обо мне, а просто раздражаешь меня. Он постоянно говорил мне: «Слушай, у меня сегодня молодежная группа, и я бы хотел, чтобы ты поговорила с девочками». А я говорила: «Ни за что. Я не буду делать это. Это ты молодежный пастор, а не я». Он говорил: «Я позвоню тебе». А я говорила: «Сам разберешься с этим. Я не собираюсь выступать». Фактически он говорил мне: «Дорогая, я знаю, что ты думаешь, что тебе нечему научить. Но для этих молодых девушек ты — голос надежды. Тебе почти 30. Ты пример для них. Ты не имеешь права молчать, когда им нужно услышать голос женщины. Мой голос — это не голос женщины». Он подталкивал меня, заставляя преодолевать все преграды, которые были в моей жизни. Но он делал это не для того, чтобы я чувствовала дискомфорт, а для того, чтобы обратить меня в образ Христов. Он хотел, чтобы я нашла утешение в Господе, а не смотрела на свои ограничения.
1: Как лидер нашего дома, я знал, что в жизни Лизы были особенные моменты. Мне было нелегко, потому что она злилась на меня.
0: Я постоянно кричала: «Не заставляй меня делать это! Не заставляй меня делать это!»
1: Но я, как лидер, принял решение, которое было лучшим для тела Христова в ней. Я пошел на это, несмотря на то, что она сопротивлялась. Вам, как мужу, как лидеру, придется принимать решения, которые не всегда будут приятны вашей жене. Не думайте, что все решения, которые принимает ваш муж, будут приносить вам радость. Он может подвинуть вас за зону комфорта, потому что он видит нечто как лидер. И как в случае с Лизой, я хочу, чтобы вы помнили о том, что Бог желает от этого союза. То, что Бог увидел в Лизе за много лет до того, как она родилась, было призвано менять женщин во всем мире. У него был я, но я не понимал всех тех последствий, которые несли подобные слова. Я просил ее поговорить с девочками. Я просил ее выступить на конференции. Она не давала мне спать до 3 ночи из-за этого.
0: Он взял мою проповедь и сам проповедовал ее.
1: За день до конференции я прочитал ее проповедь. Я постоянно подталкивал ее, потому что ко мне приходили мужчины и женщины, которые говорили: «Это было удивительно». Кроме того, я говорил ей: «Ты красивая, ты такая красивая». И я говорил ей это искренне. Я говорил ей: «Ты прекрасна». Я просыпался утром, смотрел на нее и говорил: «Ты такая прекрасная».
0: А я спорил.

0: с тобой.
1: А ты спорила со мной?
0: Я говорила, нет, я уродлива. Нет, у меня лишь один глаз. У меня то, у меня это. Нет, у меня кривой нос. Как-то раз Джон посмотрел на меня и сказал, ты обижаешь меня. Он сказал, ты обижаешь меня?
1: Да.
0: Он сказал, я считаю, что ты красивая. А ты говоришь, что это не так. Ты хочешь сказать, что у меня плохой вкус?
1: Кроме того, я сказал, неужели ты хочешь сказать, что я лгу? Но я не лгу. За время всех своих поездок я понял, что могу определить, насколько хорошо муж относится к жене, просто посмотрев на нее. Потому что жена — слава мужа. Да? Если я вижу радостную жену, вижу веселую жену, я понимаю, что у этой жены чудесный муж, который созидает ее. Лиза, суть проста. Бог хочет, чтобы мы созидали друг друга в служении друг другу. Жена не только должна подчиняться мужу, но и муж должен подчиниться и служить жене так, как того хочет Бог. И когда мы поступаем так, наш мир начинает расти. Лиза, когда ты начала созидать меня, а я тебя, через слова и поступки любви, Бог начал использовать нас для того, чтобы помогать другим. Я верю, что в этом кроется Божий план для всех браков. Созидая друг друга, мы влияем на людей вокруг нас. И все это мы делаем благодаря Богу, который находится в центре нашей семьи.
0: Спасибо, что вывел меня из зоны комфорта.
1: Иначе говоря, когда вы женитесь на ком-то, вы подписываетесь служить им до конца жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Я повторю еще раз. Когда вы говорите «согласен», вы подписываете служить этому человеку до конца жизни. Если вы будете смотреть на брак так, то у вас будет здоровый брак. Если мы оба будем смотреть на брак так, то у нас будет уникальный брак. До встречи на следующем уроке.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей программе «Перекрестки» мы свернем на дорогу великого реформатора 16 века. Его имя – Мартин Лютер. Мы начинаем цикл программ, который называется «Удивительные уроки жизни Мартина Лютера». Я не думаю, что у Господа есть большие или маленькие люди. Величие человека в исполнении того призвания, которое есть у Господа для каждого из нас. Именно в этом был секрет величия Мартина Лютера. Поэтому, когда вы будете смотреть эти передачи, не просто смотрите как на историю, а соносите со своей жизнью. Тогда через каждую программу вы получите уникальные и удивительные уроки для себя.

0: И вот мы с вами въезжаем в Эйслебен, в город, где родился и где умер великий реформатор.
1: Эйслебен – город, расположенный в Саксонии. Население Эйслебена насчитывает 24 тысячи человек. Главным промыслом в этом городе всегда было горноделие на окрестных медных и серебряных рудниках. Родители Лютера, Ганс и Маргарита, переехали в этот город, поскольку отец Лютера был горняком в шахте по добыче меди. И сейчас в этом городе развита цветная металлургия. В Эйслебене находится старинная церковь апостола Андрея с кафедрой Лютера и бюстами Лютера и Меланхтона. Здесь же стоит церковь Петра и Павла с крещальным камнем Лютера. В Эйслебене расположена и гимназия, основанная Лютером в 1546 году. На базарной площади Эйслебена в 1883 году открыт бронзовый памятник Лютеру работы Зимминга.
0: В этом доме 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.
1: В 1693 году, спустя почти 150 лет после смерти Мартина Лютера, этот дом приобрел статус музея.
0: Мы находимся в комнате, где родился и провел первые месяцы своей жизни Мартин Лютер. Вот колыбель наподобие той, где Мартин родился. Здесь с ним играла его мама. Здесь, вот видите, стол, вообще вся та обстановка, которая его окружала. В этом помещении семья Лютеров готовила себе еду. И вот видите, все горшки, утварь, где готовилось что-то у них на обед или на ужин. Но семья Лютеров, они отлично знали, что не хлебом одним будет жить человек. И Ганс, и Маргарита Лютера, родители Лютера были очень набожными людьми. И история говорит, что отец Лютера часто на коленях молился у колыбели маленького Мартина, молился и благословлял его будущее. Молитва родителей имеет особенную силу в жизни детей. Когда мы молимся, благословляем детей наших, это не может не сказаться на их судьбе и на их будущем.

Его родители были обычными крестьянами, это были люди небогатые. Не случайно мама Лютера, она вынуждена была ходить в лес за хворостом, чтобы как-то прокормить свой дом, прокормить свою семью. Отец тоже очень трудно, тяжело работал. И они очень любили Мартина, они надеялись, что сын вырастет большим человеком и сможет содержать их в старости. Поэтому, когда Лютер получил степень магистра, отец стал называть его на «вы». И Лютер пишет в своих письмах, хотя было очень жесткое воспитание, его наказывали за провинности, но тем не менее его очень уважали и верили в его способности. Поэтому, когда Лютер решил стать монахом, родители были просто в трансе, были разочарованы, они мечтали о большой карьере для сына, карьере юриста там, или другого великого человека, а он стал каким-то обычным монахом. Но на самом деле они даже не подозревали, что этот человек будет гораздо более великим, чем все их самые, может быть, грандиознейшие планы.

0: Рядом с комнатой, где Лютер родился, находилась спальня его родителей. Видите, довольно небольшая комната, очень простое убранство. Здесь стоит просто обычная деревянная кровать. Вот и все, что было в спальне родителей Мартина Лютера.
1: Лютер был очень привязан к своим родителям. Поэтому его опечалило несогласие отца с его уходом в монастырь. Когда отец умер, Лютер несколько дней не мог работать. Не меньше любил он и мать. С трепетом вспоминал Мартин песенку, которую напевала мать. «Если люди нас не любят, значит дело в нас с тобой».
0: На картинах Мартин Лютер обычно изображен таким исполином, но на самом деле, по описаниям современников, Мартин Лютер был невысокого роста. Он был всего 1,63 м, был довольно такого плотного, даже в чем-то тучного телосложения. Однако, вы знаете, в его сердце была всегда жажда по Богу, поэтому он изучал много священных писаний, и на всех картинах он изображен со Словом Божьим, с Библией. Когда Библия ходит в жизнь человека, когда Слово Божье со страниц книги перемещается на страницы нашего сердца, вот тогда даже небольшие люди могут делать большие дела для Господа, ибо истинное величие не во внешнем обличии, истинное величие в сердце. Бог приходит в сердце, и величие приходит в сердце. И когда с Богом мы начинаем мечтать о большом, мечтать о великом, тогда на самом деле великие вещи начинают совершаться в наших жизнях и наших судьбах для Божьего Царства.

0: Так необычно находиться в доме, где родился Мартин Лютер, и просто ощущать эту атмосферу. Здесь было рождено нечто большое. И, дорогие, может быть, точно так же сегодня рождаются великие деятели во многих домах, во многих семьях, которые потом понесут огонь пробуждения в свои города и в свои страны. Возможно, это будет в твоем доме, поэтому точно так же молись и благословляй своих детей, благословляй их будущее.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам семья родителей Лютера. Во-первых, молитвы родителей за детей влияют на их будущее. Когда наши дети растут в промоленной атмосфере, когда с первых дней их окружает вера родителей, это закладывает твердое основание для здания их судьбы. Во-вторых, важно помнить, что Господь делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Господь приготовил для нас порой то, что превосходит даже самые смелые наши мечты. Поэтому важно не ограничивать Бога своими стереотипами и устремляться к почести вышнего звания во Христе. И в-третьих, с Богом небольшие люди могут совершать большие дела. Когда мы доверяем Творцу, то сможем подняться на такие вершины, которые не по силам великим людям этого мира.

0: Эрфурт – столица бывшего герцогства, а ныне федеральной земли Тюрингия. Город расположен в географическом центре Германии. Эрфурт – один из древнейших городов страны, его возраст насчитывает 13 веков. Уже с 8 века здесь находилось поселение, являвшееся центром торговли между славянскими и франкскими племенами. Во время наполеоновских войн в 1808 году здесь состоялась встреча французского императора Наполеона Бонапарта и императора России Александра I. Эта встреча имела политическое значение для судьбы всей Европы. Эрфурт – настоящий средневековый город с узкими улочками, с церквами, с мостиками через речку Геру, протекающую через весь город. Сегодня население Эрфурта составляет около 200 тысяч человек.
1: Мартин Лютер очень любил город Эрфурт. Он любил гулять по этому городу, любил любоваться шпилями, которые были во множестве в этом городе. И Лютер даже называл этот город Новым Вифлеемом. Поэтому именно в Эрфуртский университет он поступил учиться.
0: В Эрфурте, как и в других городах Германии, где жил Лютер, было множество храмов с высокими шпилями. В шпилях соборов не было практического назначения. Они символизировали стремление оторваться от земли и постичь недосягаемое. Сама архитектура того времени побуждала людей, в том числе и Мартина, задуматься о великом и вечном. Как это отличается от картины современного города, где царствует прагматизм?
1: И прямо за мной церковь университета, где Лютер тоже немножко проповедовал, а с этой стороны у нас само здание университета, где учился Лютер праву.
0: В 1392 году в Эрфурте открылся университет, третий по счету на немецкой земле. Среди знаменитых студентов этого университета был не только Мартин Лютер, но и легендарный Фауст. В 15 веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. «Хочешь получить хорошее образование? Учись в Эрфурте», – так сказал Лютер, который в 1501 году поступил в этот университет. Учился Мартин весьма успешно. «Хотя Господь дает нам дары, но если человек не развивает их, то от этих талантов не будет никакой пользы. Без обучения и систематической работы мы не сможем исполнить призвание, предназначенное нам свыше». Символично то, что именно рядом с Эрфуртом находится знаменитый замок Вартбург, где Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык. Это событие стало важнейшей вехой в истории Реформации. Благодаря этому переводу множество людей получило возможность изучать Писание. Это не произошло бы без полученного Лютером образования в Эрфурте.

Молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эйслебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфурт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря.

Молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал: «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом!» Это произошло именно на этом месте. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и воззвал к святой Анне. Он хотел быть спасенным. Взаимоотношения с Господом и спасение было самым важным в его жизни. Тот, кто воззвал к святой, в дальнейшем вообще отвергал институт святых. Тот, кто принял решение стать монахом, в дальнейшем считал монашество ненужным служением. Тот, кто стал верным сыном католической церкви, в дальнейшем называл папу антихристом. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. И все это началось с того переворота, все это началось с того удивительного события, которое произошло здесь, на этом месте, у этого камня.

0: Когда Мартин Лютер принял решение стать монахом, он стал монахом Августинского монастыря. И здесь, в Эрфурте, расположена как раз церковь, где он и находился. В этой церкви он совершал свои молебны. И Лютер в дальнейшем говорил, что если кто-нибудь и мог быть спасенным благодаря всевозможным постам, бдениям, этим неудобным, тяжелым одеждам, веригам, то это был я, говорит. Но в конце концов Лютер пришел к депрессии, и он почувствовал, что Богу он ближе не стал, что все равно есть между ним и Господом преграда. И вот именно эта церковь, где он совершал все эти свои знаменитые монашеские подвиги, где он совершал все эти обряды и проходил через всевозможные ритуалы.
1: На улицах Эрфурта Мартин встречал людей, истощивших себя аскетизмом. Однажды он увидел князя Вильяма Ангальского, отказавшегося от своего родового поместья ради того, чтобы нищим бродить по улицам. «Он настолько истощил себя постом и бдениями, — вспоминал позже Лютер, — что более напоминал мертвеца, от которого остались лишь кожа да кости. Всякий, взглянувший на него, не мог не устыдиться своей жизни». Лютер отлично понимал, почему молодые выглядят как старики, а знатные становятся бедняками. «Эта жизнь — лишь краткий миг подготовки к жизни грядущей. И от того, как мы проведем этот миг, зависит наша вечность». Именно поэтому Лютер и ушел в монастырь, ведь он был убежден, что именно монашество – наилучший путь познания Бога. Но Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубило это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. Парадоксально, что восстание против средневековой церкви произошло от отчаянной попытки верно следовать предписанным ею путем. Поэтому Мартин стал искать иную дорогу к Богу, отличающуюся от той, что предлагала средневековая церковь.

0: Сегодня весь день мы гуляли по Эрфурту. Мы смотрели университет, где учился Лютер, церковь, где он проповедовал. Знаете, такой был большой, насыщенный день. И сейчас вечером мы сидим здесь в кафе в центре Эрфурта и общаемся с Алексеем. Мы сегодня очень много говорили вообще о миссии, которую совершил Мартин Лютер, о том, что у Бога есть призвание. И ты, Алексей, тоже чувствуешь, что у Бога не только призвание для людей 16 века, но также призвание для людей 21 века.
1: Действительно, Виктор, что-то сегодня у меня тоже за сердце взялось. Почему молодой юноша, маленького роста, неказист, но он перевернул мир. И то есть, я думаю, Бог все-таки нас использует.
0: Дорогие друзья, у Бога призвание есть не только для Лютера, не только для Алексея. У Бога есть призвание для вас. Бог также желает совершить нечто необычное в вашей жизни. И как был в жизни Лютера такой большой переворот, точно такой же переворот может быть и в вашей судьбе. Точно так же Бог может наполнить великими мечтами ваше сердце. И после этого ваша жизнь тоже станет на новые рельсы, на новый путь. Путь служения Господу. И не обязательно иметь такой гром и грозу, как в биографии Лютера. Это может быть просто в тишине и спокойствии твоей комнаты. Но Бог, Он такой же великий, Его Слово такое же сильное, и Его Дух также могущественно действует.
2: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам жизнь Лютера в Эрфурте. Во-первых, каждый человек получает определенные дары от Бога. Но они не принесут большой пользы, если мы будем пассивны. Труд и развитие полученных способностей через учебу являются исполнением нашего призвания. Во-вторых, бури и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, зачастую создаются Господом для того, чтобы изменить направление нашей жизни. В кризисах важно услышать голос небес. И в-третьих, честность с собой является необходимым условием для каждого, кто стремится познать Бога. Важно не полагаться на общепринятые шаблоны, а искать настоящие духовные переживания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не

И говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными. Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан, а сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум, и получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя.
Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много. Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу». В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража, на тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности». И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря: «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках эта ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит: «Я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся.
Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу,

чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Life TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Life TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим,
что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо

Хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза-Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело – это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжалась делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий, и говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей – твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить

или ремонтировать синагогу. Он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений!

В этом специальном выпуске программы «Место встречи Иерусалим» мы спустимся под город, чтобы увидеть, где разворачивалась библейская история. От древней купальни

0: до монументальной дороги мы пройдем путем, которым паломники поднимались к храму. Добро пожаловать в город Давида. Позади меня храмовая гора, цель путешествия множества древних паломников. Сегодня мы повторим их путь от Силоамской купальни, где Иисус исцелил слепорожденного. Мы пройдем по недавно расчищенной дороге паломников. Но сначала сводка новостей.
1: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, второй пилот Fly Dubai подвергся радикальной исламистской обработке.
0: Исламистские тенденции, радикализация, обнаруженная в его прошлом.
1: Индиец, пилот самолета Fly Dubai, рассказал премьер-министру Индии Моди, что не мог позволить погибнуть людям на борту.
0: В тот момент я боролся за свою жизнь. Оказавшись на полу, я понял, что самолет падает, и сказал себе: «Это последний рывок, Смит. Дверь прямо там». Меня продолжали бить, но я открыл дверь. И все остальные, кто помогал, внесли свой вклад в это общее дело.
1: Президент Трамп заявляет, что Иран может быть причастен к нападению на самолет. И Тегеран получит ответный удар, если его вина будет доказана.
0: По ним ударят очень сильно, не сомневайтесь.
1: Предупреждение президента прозвучало в то время, как авианосец Теодор Рузвельт уже отправлен на Ближний Восток. В Великобритании полиция арестовала человека с двойным гражданством – Великобритании и Ирана – по подозрению в подготовке теракта на авиабазе под управлением США, используемой для ударов по Ирану. Премьер-министр Великобритании заявляет, что Иран мог быть причастен к этому.
0: Есть серьезные признаки того, что Иран имеет к этому отношение.
1: Президента Трампа также спросили, как он взаимодействует с лидерами Ирана.
0: Мы должны принять это решение. Мы либо разнесем их, либо заключим сделку. Время не ждет, все это закончится очень скоро.
1: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Иерусалим царя Давида начинался вовсе не внутри стен сегодняшнего старого города. Он зародился здесь, на этом хребте к югу от Храмовой горы, и строился вокруг источника Гихон. Зиев Оренштейн из центра «Город Давида» отмечает, что этот клочок земли изменил то, как мир понимает библейский Иерусалим. В мире нет другого места, которое значило бы больше для огромного числа людей, чем Иерусалим. И все же до недавнего времени все искали подлинный библейский Иерусалим, город Давида, совершенно не в том месте. Переломный момент наступил в 1867 году, когда британский исследователь Чарльз Уоррен отважился выйти за пределы старого города. Опишите хронологию города Давида. 150 лет назад все считали, что библейский Иерусалим – это и есть старый город. Но стенам старого города всего 500 лет. Для Иерусалима это как на прошлой неделе. И вот английская королева Виктория пожелала отыскать библейские сокровища и отправила капитана Чарльза Уоррена сюда, в Святую Землю. Он приезжает в Иерусалим, хочет провести раскопки на Храмовой горе, но это невозможно. Тогда он спускается в Кедронскую долину, делает ряд открытий и понимает, что подлинный библейский город Иерусалим находится не внутри стен старого города, а снаружи, прямо здесь. Вы спросите, а что же тогда представляет собой старый город Иерусалима? Отвечу так, если город Давида – это изначальный библейский Иерусалим, то старый город – это его верхняя часть, его расширение. Там, где мы находимся сейчас, Давид был 2000 лет назад, а Авраам порядка 3800 лет назад. Город Давида лежал внизу, храм Соломона возвышался вверху, а между ними пролегает маршрут, по которому мы сейчас отправимся. Каждый день в городе Давида мы извлекаем из земли находки, которые доказывают людям, что их связь с Иерусалимом, наследие, вера и идентичность – это реальность. Будь то Силоамская купальня, дорога паломников, древние печати с именами персонажей прямо со страниц Библии или монеты с еврейскими надписями тысячелетней давности, вы можете воочию убедиться, что все это реально. Ко мне присоединяются мои коллеги Джули Стал и Джошуа Свонсон. Я расскажу о Силоамской купальне. Джули, Джошуа, каков ваш план?
1: Я пройду по следам паломников до самого конца дороги паломников, ведущей к храму.

0: Холмовые горы.
1: Джошуа, я тоже пойду по дороге паломников, так что за дело, начнем.
2: На южной окраине города вода из источника Гихон текла по туннелю из реки в Силоам. Во времена Иисуса паломники совершали здесь омовение перед подъемом к храму. Сегодня археологи снимают пласты времени, открывая вековечные секреты. Я стою на самом дне купальни. Позади меня в нее спускаются 16 каменных ступеней. Сама купальня превосходит по площади 3 олимпийских плавательных бассейна. Удивительно думать, что этот объект оставался скрытым под Иерусалимом почти 1500 лет. Открытие произошло более 20 лет назад, почти случайно. Когда рабочие ремонтировали дренажную трубу, археолог Эли Шукрон услышал, как ковш бульдозера заскрежетал обо что-то, что явно не было обычной скальной породой. Эли, это те самые ступени, на которые вы наткнулись в 2004-м. Эти 3 ступени мы нашли первыми. Прямо здесь. Мы начали убирать землю, и я услышал звук и закричал: «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Можно ли назвать эту находку чудом? Конечно. Посудите сами. Я ведь даже не руководил этими раскопками. За этот участок отвечал другой инспектор из управления древности Израиля. Он утверждал, что здесь пусто. Я пришел сюда сделать пару снимков. Я не собирался ничего искать. Хожу, фотографирую, а рядом работает бульдозер. И вдруг, в какой-то момент, я слышу, как металл скребет по камню. У Бога свои пути. Он привел нас к открытию Силоамской купальни. Эти 3 ступени повлекли за собой масштабное расширение раскопок. По мере того, как Шукрон продвигался вглубь, история пошла вверх по склону. Я сказал себе, я обязан докопаться. Так что я пошел до самого конца. И тогда мы обнаружили дорогу паломников. Мы нашли то, что связывало это место с храмом. Археолог Итамар Берка рассказывает, что находки приоткрыли завесу над многовековой историей водоснабжения Иерусалима. Мы открыли ряд из 6 новых ступеней, а затем этот колоссальный край северной стороны купальни. А в 2024 году мы пригласили исследователя из Института Вейцмана, и с помощью радиоуглеродного анализа они датировали объект 9 веком до нашей эры. В тот миг мы поняли, что стоим на пороге великого открытия. Берка уточняет, что данный резервуар может и не быть той самой купальней, что упоминается в Евангелии от Иоанна. Мы полагаем, что Силоамская купальня иудейского периода находилась у самого выхода из туннеля Языкии. Однако нам известно о существовании другого, более крупного водохранилища времен Иисуса, которое располагалось вплотную к Силоаму и являлось частью того же комплекса. По мере того, как археологи восстанавливают исторический ландшафт вокруг Силоама, мы можем проследить путь паломников к храму. И речь идет не только о находках прошлых лет. Прямо во время наших съемок команда Берка продолжает извлекать историю из земли. Мы используем металлоискатель для поиска монет. О, мы только что нашли монету! Прямо сейчас? Да, и похоже, это монета эпохи крестоносцев. Ей почти 900 лет. Одна монета, один пласт. И еще один миг в городе, где тысячелетия истории спрессованы буквально друг на друге. Потрясающе, Джошуа. Это до сих пор действующий археологический объект. Невероятное впечатление. Вскоре мы пройдем по дороге паломников. Добро пожаловать в город Давида. Мы спускаемся под землю, к дороге паломников, тому самому пути, по которому верующие ходили во времена Иисуса. Это ступенчатая улица, по которой паломники поднимались на север от Силоама к Храмовой горе в эпоху второго храма. Улица очень длинная, и это логично. Миллионы паломников стекались в Иерусалим каждый год. По пути они делали покупки. Посмотрите, это древняя лавка. Здесь можно было приобрести все, необходимое для храмового жертвоприношения. Найденные здесь монеты, гири и керамика доказывают, что это был не просто церемониальный маршрут. Это была оживленная улица, набитая паломниками, торговцами и повседневной жизнью Иерусалима. Чуть дальше по дороге я встретил человека, которого меньше всего ожидаешь увидеть в древнем тоннеле, посла США в Израиле Майка Хакаби. Он появился из тумана. Я появляюсь внезапно, из ниоткуда. Возникаю, исчезаю. Вы часто бываете здесь? Часто. Вы теперь здесь живете? Да, и регулярно посещаю город Давида. Где-то 100 раз? Как минимум 100 раз. И вы видели, как здесь все изменялось? О, я помню времена, когда в городе Давида можно было увидеть лишь очень скромную экспозицию, связанную в основном с эпохой царя Давида. А теперь это открытие пути паломников и всего комплекса от Силуамской купальни до самой Храмовой горы. Это одно из величайших археологических открытий в мировой истории, особенно в области библейской археологии. Каменное возвышение неподалеку открывает еще одну сторону общественной жизни. Майк Хакаби сравнивает его с трибуной, с которой ораторы могли обращаться к людям. Проповедовал ли Иисус с этого места? На этот вопрос ответить невозможно, я не знаю. Видеозаписей тех лет у нас нет, так что утверждать очень сложно. Но мы точно знаем, что он проходил здесь. И это в очередной раз доказывает подлинность проекта «Город Давида». Это служит подтверждением каждого слова Священного Писания. Вы были проповедником, а теперь у вас новая роль посла. Что вы скажете об этом месте? Расскажите о трибуне. Этот библейский памятник напоминает нам, что ни одно археологическое открытие в истории никогда не опровергло ни единого стиха из Священного Писания. История города Давида и всей этой земли уходит корнями на 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: «Я избираю тебя, я создам народ, и у меня есть для тебя предназначение». Именно на этом иудейском фундаменте построено христианство. Без иудаизма нет христианства. Без христианства и иудаизма нет западной цивилизации. А без западной цивилизации нет Америки. Поэтому американцам, которые задаются вопросом, зачем им ехать в город Давида, я отвечу: вы возвращаетесь к истокам не только своей веры, будь вы иудей или христианин, вы возвращаетесь к истокам того, на чем зиждется свобода. Личная свобода и личная ответственность. Для Хакаби археология также аргумент в современном споре об исторической связи еврейского народа с Иерусалимом. Вы присутствовали на открытии дороги. Там же был госсекретарь Рубио, премьер-министр Нетаньяху и многие крупные спонсоры. Что это место значит для Израиля и почему американские политики посетили открытие дороги паломников? Для Израиля это опровержение идеи о том, что у евреев здесь нет никакой истории. Враги Израиля заявляют, будто евреи пришли на эту землю недавно. Неужели? Да каждый из этих камней вопиет: это ложь. Мы осознали одну особенность паломнического опыта, которую невозможно прочувствовать, пока не пройдешь этот путь сам. Дорога идет вверх. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вам нужно совершить омовение в Силоамской купальне, а затем пешком преодолеть этот подъем до самого храма. Нужно быть невероятно преданным своей вере.

0: Невероятно. Просто поражает воображение. Даже представить трудно.
1: Это невероятно. А ко мне скоро присоединится экскурсовод Тиэна Рейхбах Бенхаим. Последние шаги этого пути приводили верующих к храмовой горе, духовному сердцу еврейской жизни. Со мной гид Тиэна Рейхбах Бенхаим. Тиэна, где мы находимся? Мы стоим у юго-западного угла храмовой горы. Это монументальное основание, которое удерживало платформу, на которой возвышался храм. 2000 лет назад паломники, поднимаясь и огибая этот угол, видели эту же картину, прежде чем продолжить движение по дороге паломников. Библия предлагает музыкальное сопровождение для этого пути. Песни восхождения, псалмы со 119 по 133. Здесь выражение «восхождение в Иерусалим» имеет буквальный смысл. В иврите слово «паломник» «оле регель» дословно означает «поднимающийся пешком». В этом есть и огромный символизм. Они шли долгие дни, планировали поездку месяцами. К этому моменту долгий подъем почти завершен. Прежде чем ступить на храмовую гору, паломникам предстояло сделать еще кое-что. Затем они сворачивали вот сюда, к ступеням с южной стороны горы, где расположены ворота, ведущие на гору. Там же находились и миквы, бассейны для очищения. Это было неотъемлемой частью подготовки. Возможность созерцать этот пейзаж делает для Тиэны многие знакомые библейские строки осязаемыми, особенно Псалом 121. Подтверждают ли археология и все эти находки библейские тексты? Абсолютно, и очень красиво. Вспомните, к примеру, те же песни восхождения. Скажем, Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим». И мы можем стать частью этой истории. Удивительное чувство сопричастности она видит у людей, которых водит на экскурсии по Иерусалиму. Люди приходят в восторг от возможности прикоснуться к истории. Христиане здесь ходят по тем же камням, по которым ступали Иисус и его ученики. Вы читали об этом всю жизнь, это основа вашей веры. И вот вы оказываетесь здесь. Какая у вас самая любимая часть? Мне дорого то, что мы являемся продолжением ушедших поколений. Люди приходили сюда в течение тысяч лет. И вот сегодня здесь стоим мы, молимся, поклоняемся Богу. Мы тоже вписываем свои имена в эту историю, понимаете? Это невероятно вдохновляет и превосходит все, о чем я когда-либо могла мечтать. На вершине мысли переключаются на преемственность, на то, что это место значит сегодня, и на надежды о будущем. Это связывает прошлое, настоящее и будущее. И наступит день, когда мы все войдем в дом, который наречется домом молитвы всех народов. Мы соберемся всей командой, чтобы обсудить увиденное и понять, почему эти находки вызывают отклик за пределами Иерусалима. А еще Управление древности Израиля приготовило для нас особенный сюрприз.
0: Поднявшись к подножию храмовой горы и проведя целый день на раскопках над и под землей, мы делимся своими самыми яркими впечатлениями. Джошуа, Джули, какое грандиозное место для финала нашей программы, какой потрясающий день, каковы ваши главные выводы, что запомнилось больше всего?
1: Эти камни буквально вопиют. Библия истинна, Бог реален, а еврейский народ на своей земле имеет глубочайшие исторические корни.
0: Да, Джошуа. Для меня это купальня. Стоять на ее дне и думать о тысячах, даже миллионах паломников, которые совершали здесь омовение, а затем шли по этой дороге навстречу Всевышнему. У меня мурашки по коже, когда я просто говорю об этом. Невероятный духовный опыт. Да, это и мое самое сильное впечатление. Я никогда не думал, что она так глубоко. Мы видим эти раскопки и переносимся в эпоху первого храма, примерно во времена царя Давида. Именно там Иисус исцелил слепорожденного. И все это происходило прямо здесь. Да, открытия здесь совершаются одно за другим, и история открывается слой за слоем. Это поистине невероятное место. Джошуа, ты говорил о каком-то сюрпризе. Раз уж мы оказались на раскопках и пообщались с учеными, я посчитал важным воочию увидеть артефакты, найденные прямо здесь. Мой хороший друг Ребекка из Управления древности Израиля сейчас за кадром, и она принесла, надеюсь, это не прозвучит преувеличением, но данный предмет определенно входит в топ-5 самых важных артефактов для всего Израиля. Смелое заявление, Джошуа.
1: У нас есть уникальный золотой колокольчик, который мы обнаружили во время раскопок. Трудно поверить, но он, возможно, принадлежал первосвященнику Коэнха Гадолю. Во времена второго храма.
0: То есть, когда первосвященник раз в год в Йом-Кипур входил во святое святых, по подолу его одежды были прикреплены такие колокольчики.
1: У нас нет точных доказательств, принадлежал ли он именно первосвященнику. Возможно, его владельцем был просто очень богатый человек.
0: Там нет клейма с именем.
1: Точных данных у нас нет.
0: Это в 28 главе книги «Исход».
1: А он до сих пор звенит? Конечно.
0: Его звон летит сквозь века. Какие еще есть сюрпризы?
1: Да, у нас есть. Вот он. Шекель с раскопок.
0: Серебряный шекель.
1: Да. Здесь надпись на иврите периода второго храма.
0: Да.
1: И здесь чаша.
0: И это 67-й год до нашей эры.
1: Да, все верно.
0: Значит, этот шекель относится к периоду иудейских войн, незадолго до разрушения храма.

0: Пути паломников напоминают нам, что библейские сюжеты разворачивались в совершенно реальных местах, по которым ходили реальные люди. Полную версию этого выпуска вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я Крис Митчелл, и от лица всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Золотой колокольчик потерялся, никто не видел.
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
3: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
0: Смотришь в зеркало, и я...
2: Да, сразу там самооценка лучше становится.
0: Я внушает. Стар, да, я очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
2: Да, то есть это положительный, как бы, для меня опыт. Но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.

0: А какие?
1: Ну, я думаю, что там есть обманчивое как бы внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
0: Не, ну если ты меняешься.
1: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее какое-то заглушается, а общая как бы суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, засунул в карман, я не вор.
0: Все замечательно.
1: Да,
2: оправдал себя, да?
1: Сразу оправдал себя, это самовнушение переходит в самообман.
0: Угу. Что у нас там по определениям?
3: Самовнушение, процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Самовоспитание.
0: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так, будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая, хорошо, буду, да.
3: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
0: Вот, да.
2: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
3: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
0: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
3: Ну, да, такой некий эффект плацебо получается.
0: Ну, вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это. Станет ли у меня хорошо?
3: Да, очень похоже на самообман.
1: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда человек там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил. И мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. Mm-hmm. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он отступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей... Из-за внутреннего
0: состояния. То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и, как следствие, силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты наверняка есть.
2: Я как-то слышал такая формула жизни: «Помоги себе сам».
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
2: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
1: самовнушения,
2: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то
1: помогает.
2: Свои жизненные проблемы?
1: Некоторым
2: или это помогает. Обман?
1: Не знаю.
0: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там виртуально, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты. И опять.
3: Так вот, есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот... Потому что самовнушение может... Вот в спортивной написано там в сфере, да, человек. Ты сможешь это сделать. И он придет к этому и делает.
0: Угу.
3: Просто он пытается... Страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там... Ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты

0: создаешь иной мир.
1: Там, воображаемый такой.
0: Воображаемый. Это, наверное, уже не самовнушение или что.
2: А есть у нас определение самообмана? Ну, чтобы сравнить.
0: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
2: Вот интересно. Выдать желаемое за действительное и как бы в это поверить.
0: Да.
2: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
0: Это же.
1: Да.
2: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть выдавать себе желаемое за действительное.
1: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то препятствия преодоления этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
2: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что оно, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
1: Да-да-да.
2: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим, это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это, может быть, потому что у него были данные к изменению, может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хороший, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
1: Скорее всего, была работа.
2: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего отдыхающего. Uh-huh. То есть, отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Я буду отдыхать и побольше.
1: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
0: Ну а если вот самообман, предположим, да, он, как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
3: Стоит ли этим пользоваться, да?
0: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
2: Да, давай.
0: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то прокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой.
1: Ой.
0: Курица хорошо? В чем проблема-то?
2: Ну, проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
0: Да, кстати, да.
2: Очень даже.
3: Скорее всего, так
0: вот и есть. Вот здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман. Да,
2: да, да, да. Да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
0: Стратегия жизни.
2: Стратегия жизни.
0: Угу.
2: Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос.
0: Угу.
2: Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
0: Ну, а вот мы
3: общество обманутых людей.

0: Можем что-то из Библии вспомнить, связанное вот с таким моментом, как самообман? Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то, может быть, какое-то увещевание, связанное с...
1: Есть интересный текст вот из послания в Коринфянах. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть
2: он нашел друзей каких-то, нашел, которые его поддерживают.
1: Поддерживают, да. И как бы они его постепенно вовлекали в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
2: Есть еще один текст, чуть раньше там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, ну просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
3: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
2: Меняет в голове себе эту реальность.
3: Намеренно. А это он как бы... Удобно. Мозг сам также защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
2: потому
3: есть причины.
2: Они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
3: Да.
2: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно, убеждаешь, что
3: это так. Он не
2: сидел
3: дома и не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман — это неосознанная вещь чаще всего. Человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
2: А вот интересно, жалость к себе, это тоже получается от самовнушения?
3: От самовнушения?
2: Или от самообмана?
0: Жалость от ожиданий, которые... Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
2: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенный такой у людей с низкой самооценкой.
3: Вот. Нет выхода.
0: Ну вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как... В христианском подходе, да? А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
2: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. Есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
3: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое как бы исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может, чуть ли до суицида вообще, довести себя. Шок. Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, с серьезными проблемами самообмана работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
2: Надо сначала выводить ее оттуда долго.
3: Да. Угодно, а потом то есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
2: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
3: Да, можно как вот это, от наркотиков тоже так же. Mm-hmm. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
2: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот, на его удовлетворенность жизни? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
1: К чему ведет,
2: да, и нож там был совершенно не для того, чтобы этот, с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
3: было бы? Она могла спастись, она могла убежать от него.
2: Ну, что-то, да.
1: Увидев ножик, да?
3: Да-да-да.
2: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который... находится в состоянии обмана. Может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
0: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
2: да.
0: И окружающих все устраивает.
2: Да. Так не, вот... ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
0: Ну, конечно, когда...
2: Открыть ей глаза, может быть, там, помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
0: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
3: про папу, да?
0: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да? Тем средством, которым мы вводим человека в самообман.
3: Может в какой-то быть, степени, да,
0: может
3: получается.
0: Быть, окружающие люди, ну или другие какие-то ситуации. А может быть, есть вина в самообмане и на нас? Вот мы,
2: то есть
0: значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуации, когда лучше говорит, человек правду не говорить.
2: Ага.
0: И является ли это лицемерием?
2: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, ну, сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
0: Да.
2: Вот. И он надеется, что он
1: цепляется, вот
2: цепляется
1: за,
2: это, да? За эту надежду. Мысль? Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
0: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране. Угу. Да? Но сейчас отказываются, сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
2: Может быть, он действительно бы осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, да, то оставшееся отведенное ему время здесь...
0: Произойдет серьезное переосмысление,
2: да,
0: которое бы не произошло, если бы...
2: Может произойти...
0: это будет стимулом борьбы за жизнь, и наоборот, будет способствовать исцелению.
2: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Да, да, да. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
3: То есть... Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик. То есть это не самообман. Самообман когда ты сам себя обманываешь. А тут, получается, врач там и пациент. То есть две личности, которые либо обманывают, либо нет.
0: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
3: Да, здесь вот как бы да. Если человек сам настроен,
0: здесь надо быть осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
2: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
0: Да.
2: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
3: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковые болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим, у него нет семьи, нету нормального окружения,
1: не получилось,
3: да, он болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства, у него нету будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него важно. Фантазия, да. Он, он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на
1: это
3: драконе.
1: Это его надежда, да?
3: Да, и, я не знаю, я не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое, и они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел, и я в своем виртуальном мире живу там
1: закрылся,
3: так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что
1: счастливы?
3: Это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
1: Это самообман.
3: Самообман.
2: Да.
3: Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью, но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест, но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Mm-hmm. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной, а просто решил найти легкий выход.
2: Получается,
3: лечь слабость. И придумать. Но это легкий вариант решения, потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу там пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могло подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
2: ведь
3: в реальность.
2: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описываемого вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
3: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, вот, какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы. Угу. Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, заберите его, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
2: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. И один из пунктиков был, это знание и понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
1: слова. Как она есть,
2: да? Как она есть на самом деле. Угу. То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это угу, и точно. То правда, и то правда, а вот истина, это вот эта вся фигура в целом. Угу. И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в это,

0: И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, угу. как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
1: Лена. Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его, ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Угу. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос не всю жизнь услышать. Проповедовать о том, что я есть истина и путь,
2: и жизнь.
1: И жизнь. И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельство об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
0: И он уходит.
1: И он уходит. Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
0: страшный
1: великий самообман.
0: Угу.
1: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Кто-то скажет, Хэллоуин просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово Хэллоуин впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы All Hallows Even – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед Днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире, и в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны. А тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся

Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Притчи 3 глава. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношения богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» — Псалом 113. То есть мертвые спят. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Екклесиаст 9 глава. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые викане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонарь из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающим его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Есть ли чистилище? В Библии такого понятия нет, и его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо,
то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит: те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, что, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого чистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, Евреям 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники. Например, протоиерей Всеволод Чаплин. «Ритуалы, связанные с этим днем, Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь. Протоиерей Федор Бородин: «Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов: «Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней». Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека-потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры
особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека, один год, а другой эмо, дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы, сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной». Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
2: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
2: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
2: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
2: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, И вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
2: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
2: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
2: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
2: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
2: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
2: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии и Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
2: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1,5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
2: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
2: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
2: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать. Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
2: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал: «Прости меня, Лиза. Я вел себя как глупец. Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
2: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала: «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему: «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему: «Видишь, нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
2: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала: «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
2: Тогда я услышала, как он сказал мне: «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала: «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила: «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила: «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
2: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал:
2: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей: «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
2: Я пошла туда, открыла дверь и закричала: «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
2: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
2: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
2: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
2: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
2: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, он прав.
1: Она изменилась полностью.
2: Я заставляла его платить за грехи моего отца, но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
2: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
2: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя...

0: браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь.
0: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Уоррен Барфилд.

Привет всем, я Уоррен Барфилд. Добро пожаловать, спасибо, что подключились к нам. В следующие полчаса вы услышите несколько песен, которые я написал, и некоторые истории, стоящие за этими песнями. Я из Северо-Восточной Каролины. Мой отец там пастор церкви, так что я родился и воспитывался, а также рос в церкви. Я начал писать песни в очень раннем возрасте. Я писал о своей вере и о своих сомнениях. Я по-прежнему делаю то же самое. Мне уже не 15. Мама уже не возит меня повсюду на своем минивене. Но, в принципе, я занимаюсь тем же, пою песни о своей вере и о своих сомнениях. Я стараюсь побудить верующих самих искать веру и иметь свои мысли, и удивлен тем, как все это получается. Мне очень повезло, что я могу этим заниматься. Я надеюсь, вам понравятся песни и то время, которое мы проведем сегодня вместе. Песня, которую вы только что слышали, «Спасен», версия песни, которую я написал в день, когда я спасся. Она о том, как Христос изменил мою жизнь, как спас меня такого, каким я был. Он изменил мой мир. Он меня спас. И когда такое происходит, на вас изливается вся эта любовь, и вы не можете ничего другого, как только начать изливать эту любовь и меняться самому. Песня, которую вы сейчас услышите, называется «Отражая тебя». Она именно об этом. Вся жизнь — это луна для солнца. Иисус — это солнце, и Его свет отражается во мне и светит на мир вокруг меня. Он показывает надежду, которую я обрел в Нем. Песня называется «Отражая тебя».

Оставь мир. Песня, которую я написал для тех, кто испытывает боль, находится в большой нужде. Я молился за них, испытывая большое сострадание к этим людям. Моя молитва была в том, чтобы Бог оставил мир, забыл про все остальные нужды и смотрел только на нужду этого человека, потому что их нужда сокрушала мое сердце. Интересно, но к нашим друзьям у нас сострадание бывает больше, чем к незнакомым, тем более к нашей семье. Следующая песня называется «Любовь». Это не борьба. Я написал ее после ссоры с женой, когда я не так уж сострадателен к ней. Это длинная история, она немного забавная. Я называю ее «крендельская история». Моя жена немного нервозная, немного помешана на чистоте. Постоянно пылесосит ковер, если что-то я уронил на него, нужно пылесосить снова, иначе она расстроится. У нас в гостях были друзья, и я ел крендели, и уронил один из них на ее идеально чистый пол. И когда я уронил его, когда он коснулся пола, демоны беспорядка наполнили каждый угол ее дома и погубили ее дом. Жена отреагировала так, как будто в доме упало ядро и разорвалось. Она очень сильно расстроилась, потому что она так тяжело работает, чтобы поддерживать чистоту в доме, а я все испортил, и она стала меня поучать. Все, у кого есть мать, знают, что это такое. Моя жена очень хорошая в этом. Она упрекала меня, но проблема была в том, что она делала это в присутствии моих друзей, и они видели, как моя жена поучает меня. И мужская натура внутри меня восстала против этого, ведь я мужчина в этом доме. Я посмотрел в глаза поучающей меня жены и опрокинул все крендели на пол. Это не было хорошим решением. Моя жена кинулась в спальню. Я пошел за ней, стараясь все уладить, и началась ссора. А Библия говорит, что любовь не помнит зла. Это тяжело. Мы с женой помнили все наши огрехи, и в тот вечер, когда крендели упали, это всколыхнуло все эти воспоминания. Мы начали перечислять все, что нам не нравится друг в друге. И мы очень сильно ранили друг друга. Это привело к болезненным переживаниям и заставило нас пережить сильнейшую боль в наших отношениях. В конце концов, Бог использовал эту ужасную ссору, чтобы принести удивительное исцеление и привести нас на новый уровень в наших отношениях. И я написал эту песню, которая называется «Любовь — это не борьба». Но за любовь стоит бороться. Я показал жене, что не хочу бороться против нее, но хочу бороться вместе с ней против всего того, что выходит на нас, чтобы перестать помнить все огрехи друг друга, чтобы всегда двигаться только вперед в новую стадию наших чудесных отношений. Я в это верю. В какой бы борьбе вы сейчас ни находились, на другой стороне вас ждет великая победа. Вы должны пройти эту битву. Не останавливайтесь посреди сражения. Вы упустите свою победу. Песня называется «Любовь». Это не борьба.

Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня со мною. Я очень рад, что могу поделиться с вами своими песнями и историями, стоящими за ними. Время бежит очень быстро. Если вы хотите больше узнать о моей музыке или сами что-то послушать, зайдите на warrenfield.com. Это моя страница в интернете, там вы найдете любую информацию. Там есть ссылки на мои страницы, на Twitter, на Facebook и также на MySpace. Вы можете найти там мое расписание туров, узнать, где я буду выступать, и прийти, чтобы встретиться со мной лично. Я очень этого жду. Пожалуйста, приходите. Жаль, что наше время сегодня уже подбежало к концу так быстро. Последняя песня, которую вы слышали, «Одно», она так и называется, именно об этом. В мире все проносится так быстро, дружба может прекратиться, многое может исчезнуть, деньги могут закончиться, и время тоже. Но любовь Бога никогда не прекратится. Его любви всегда достаточно для вас. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Певец, а не песня». Я надеюсь, вы возьмете эту любовь, которая вам дана, и явите ее миру вокруг вас. Есть много песен поклонения. Пойте эти песни. Эта песня о нашей жизни в поклонении. Это больше, чем песня. Она о певце, чтобы жизнь была в поклонении. Я надеюсь, вам понравятся песни. Я надеюсь, мы увидимся еще где-то, еще когда-нибудь. Благослови вас, Бог.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Добрачные отношения, секс ради удовольствия, однополая любовь – все эти темы муссируются с разной степенью активности в средствах массовой информации. Ночные клубы переполнены экзальтированной молодежью, с экранов телевизоров и в интернете бесперерывно идет поток информации о вседозволенности в отношениях. То, что еще вчера бросало в краску наших родителей, сегодня норма для обычного подростка. Что это веяние последнего времени? Что говорит Библия о сексуальных грехах и их последствиях? Сегодня мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы, и поможет нам в этом традиционный координатор интернет-ресурсов «Поиск Бога», методист социальных проектов Ассоциации Милосердия Эммануил Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: И первый вопрос – сексуальные отношения между мужчиной и женщиной – все-таки чья это идея? Мужчина, женщина или какой-то третьей стороны?
1: Нет. Писание очень четко говорит, что Бог произвел мужчину и женщину, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте собой мир. И далее Бог дал очень интересное такое наставление и постановление. И оставит человек, то есть мужчина, отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. То есть поэтому Бог благословил взаимоотношения между мужчиной и женщиной в браке и благословил их сексуальную близость.
0: Для чего?
1: Но у сексуальной близости есть несколько основных аспектов. То есть, как мы говорим, одно из первых таких направлений – это для того, чтобы люди могли рождаться в семье. Вот. Следующий момент очень интересный. Если муж с женой имеют сексуальную близость и брак благословен Богом, то Писание дает такое слово «познание». То есть, когда муж познает жену, и жена, можно сказать, познает мужа. А та сексуальная близость, которую Бог не благословляет в Библии, допустим, как блуд, прелюбодеяние, то Писание говорит очень коротко так: лег и лежал с ней.
0: Если говорить о сексуальных отношениях в браке, то они предназначены только для продления рода, для продолжения рода или для других целей? Разные христианские верования, религиозные организации имеют разное мнение по этому поводу. Что Библия об этом говорит? Позволительно ли для удовольствия или только для продолжения рода?
1: Сексуальные взаимоотношения позволительны для удовольствия в браке. И Писание очень много об этом говорит. Но в притчах есть такие места: утешайся женой юности своей. Целая глава, есть в Ветхом Завете целая книга такая, «Песня песней», где очень много говорится о близости мужчин и женщин в браке. Очень много о близости говорит апостол Павел. Он говорит: всегда будьте вместе. Только на время поста и молитвы вы можете как бы не иметь близости и так далее. То есть, поэтому Библия говорит, что это хорошо и назидательно для семьи иметь близость сексуальную.
0: Одна из самых знаменитых заповедей в Декалоге – «Не прелюбодействуй». И, да, наверное, самая нелюбимая для многих наших соотечественников – «Не прелюбодействуй» запрещает сексуальные отношения вне брака, то есть для женатых людей, на стороне, скажем так. Означает ли это, что позволительно иметь сексуальные отношения людям, которые вообще не состоят в браке?
1: Писание очень четко говорит о всех видах сексуальных грехов. И есть даже такая поговорка: нет ничего нового под солнцем. И есть разница между прелюбодеянием и любодеянием, но то и то грех. Прелюбодеяние, то есть когда кто в браке, он вступает в сексуальную близость вне брака, то есть изменяет. Очень интересная структура. Если мы читаем 10 заповедей, там говорится, что вначале не убий, не прелюбодействуй, не кради. То есть заповедь «не прелюбодействуй», она помещена как бы между. Потому что тот, кто прелюбодействует, своего рода он убивает своего супруга или супругу и крадет. Крадет у супруги или у супруги тело, которое они в брачном завете должны служить друг другу. Вот. Любодеяние, то есть это когда беспорядочные связи вне брака. Но это тоже грех, потому что Писание говорит, что...
0: Все это возможно, да, реализовать, такие правила в жизни? Вы их придерживаетесь, как семейный человек?
1: Да. Дело в том, что я уверовал, когда мне было уже практически 26 лет. Вот, и когда я читал Библию, я... просто молился: Боже, почему ты раньше меня не призвал? Потому что когда я был лет 18-20, очень много таких дел наворотил. Но когда я уверовал и стал молиться, Бог дал мне обетование, что Он даст мне благословенную верующую в жены, и мы уже в браке 12 лет.
0: Хорошо, спасибо большое за эти ответы. Одно из самых прогрессирующих смертельных заболеваний человека – СПИД – передается половым путем. Можно ли считать это наказанием от Бога или расплатой за распущенность? Узнаем через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и тема сегодняшней программы – сексуальные грехи и распущенность, причины болезней. Модная сегодня в светских СМИ тема толерантности популяризирует терпимость в отношении гомосексуализма и даже его легализации в обществе. Даже некоторые так называемые священнослужители рискуют оправдывать такие отношения. Насколько категоричен Бог и Библия в вопросе гомосексуализма? Есть ли однозначная интерпретация этого вопроса?
1: Бог говорит однозначно, что гомосексуализм в глазах Бога – это мерзость. То есть то, что Бог не может просто видеть. Когда Бог сотворил человека, именно Бог дал человеку тело и дает тело. Поэтому можно сказать таким языком, что мы получаем от Бога тело как кредит. И самое высокое предназначение, которое Бог имеет для нашего тела, чтобы наши тела стали храмом Духа Святого. Есть даже такое слово «богоносец». То есть, когда действительно человек примирился с Богом, и Дух Святой обитает в теле верующего. И поэтому, когда человек отвергает заповеди Божьи, Бог оставляет этого человека и предает превратному уму. И тогда идет проявление в обществе гомосексуализма.
0: Андрей, но тем не менее, как я уже сказал, некоторые священнослужители говорят, что Библия не говорит ничего о гомосексуализме. Может, цитаты какие-то есть или нет? Или это просто уже трактовка теологов?
1: Нет, апостол Павел категоричен в этом.
0: Например?
1: Он говорит, не заблуждайтесь. Он говорит, ни блудники, ни любодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. То есть однозначно категорическая оценка, которую говорит Павел.
0: Некоторые трактуют, что речь шла о мужеложниках, которые выполняли функцию так называемых храмовых проституток, тогда мужчины. А не о всех мужеложниках речь идет? Или обо всех?
1: Обо всех. Это однозначная оценка.
0: Популярная тема в популяризации гомосексуальных отношений – это то, что люди любят друг друга, почему бы не позволить им это делать? Это их личное право, они лично несут за это ответственность. Что вы скажете в таком случае на такую реплику?
1: Но опять мы говорим, что
0: любовь ли это?
1: Извращенное понимание любви. Дело в том, что то общество, где нет страха перед Божьими заповедями, люди живут в погоне за удовольствиями. Вот. У них нет определенных границ и критерий. Даже Писание говорит, у ненасытимости две дочери. Давай, давай, и никогда не скажет довольно. Попробовав что-то одно, человек хочет что-то нового. Он пробует другое, и они своего рода наступают на скользкий путь падения. То есть начав каких-то первых сексуальных опытов, в конце концов они могут оказаться в садизме, мазохизме, потом в растлении малолетних детей или в других сексуальных таких преступлениях.
0: Ну, многие люди ведут достаточно распущенный сексуальный образ жизни, но тем не менее это не доходит до вот этих крайностей, о которых вы только что сказали. Тем не менее, какие есть последствия сексуальной распущенности? Вы бы могли перечислить?
1: Да, очень
0: если
1: серьезно,
0: не уходить в крайности криминальных уголовных преступлений.
1: Да, прежде всего, любой грех – это отделение человека от Бога. Люди, которые занимаются сексуальной распущенностью, у них огромные проблемы во взаимоотношениях с Богом. Следующий момент. Такие люди не могут создать полноценную семью, потому что, имея огромный опыт на стороне, они постоянно будут сравнивать свою супругу или супруга с прошлым опытом или желание найти что-то новое. Следующий момент. Болезни, которые передаются через сексуальный контакт. Сейчас медики говорят, что более 30 болезней. Причем очень многие болезни, они не лечатся полностью, они переходят в хроническую форму, и тем самым они подрывают здоровье человека или передаются по наследству на ребенка. Но следующий момент, люди не могут создать полноценную семью, и это ведет к деградации.

0: Деградации общества. Дети, которые не имеют полноценных семей, они не могут потом создать полноценную семью.
1: Ну, модель поведения, да. Наверное, потому что не могут увидеть своих собственных семьях, поэтому не знают, чему подражать. А есть ли какой-то перечень сексуальных грехов в Библии?
0: Да.
1: И что можно в этот перечень включить? И все ли грехи сексуальные существовали в те времена, когда Библия писалась, которые сейчас уже есть?
0: Писание говорит о блуде. Писание говорит о прелюбодеянии, это грех, допустим, Давида с Версавией, который он совершил. Писание говорит о инцесте, это кровосмешение, когда дочери Лота напоили своего отца и вступили в сексуальную близость, и от них произошло два народа, которые потом были полностью уничтожены, то есть они не сохранились в природе. Писание говорит о скотоложестве, то есть сексуальная близость с животными и так далее. То есть обо всем этом Писание говорит. То есть, и Писание говорит об аморальности, то есть что, когда человек в своих мыслях и своих поведениях нарушает Богом установленную мораль для поведения.
1: Ну, судя по всему, Библия достаточно много уделяет внимания вопросу сексуальности человека и вопросу декларирования Божьего взгляда, Божьих ценностей в этом вопросе.
0: Это очень важно. Почему? Потому что Бог, сотворив человека и женщину, Он... показал, что именно в браке, сексуальной близости, они приступают, можно сказать, самый верх близких взаимоотношений, познания друг друга. И если в браке такая близость,
1: она открывает... Почему Бог так строго заточил сексуальные отношения в брак между одним мужчиной и одной женщиной? Почему он ограничение это поставил?
0: Но,
1: логика в предвечном замысле Бога какая была?
0: Предвечно – это также образ взаимоотношения Иисуса Христа со своей церковью. Это раз. Во-вторых, это брачный завет, и мы говорим о девственной плеве, и скреплении взаимоотношений крови. То есть это образ завета до тех пор, пока смерть не разлучит мужа и жену. Поэтому это очень важный момент. И если человек не исполняет это, а начинает совершать сексуальные грехи, это приводит к полному разрушению его личности, здоровья и так далее.
1: Хорошо, спасибо большое, Андрей. В первом послании к Коринфянам, как мы уже говорили, и во всей Библии, много говорится именно о блуде. В 6 главе это звучит однозначно: избегайте блуда. Никаких альтернатив, побороться, перетерпеть, исправить, категорично бежать. Насколько сильно грех блуда влияет на человека и почему от него сложно избавиться, узнаем через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук. Андрей, почему все-таки Библия так категорична в вопросе сексуальной чистоты человека? Какие последствия есть для ребенка, который врос в атмосфере, где эти правила не использовались, не применялись?
0: Дело в том, что любовь отца и любовь матери, они должны дополнять друг друга. Именно через любящего отца и любящую мать ребенок должен увидеть во всей полноте любовь и заботу Бога о самом себе. И что происходит? Если из-за сексуальных грехов семья распадается, и ребенок воспитывается в неполноценной семье, он не может быть сформирован полноценной личностью. Если, допустим, ребенок воспитывается одной матерью, ну, как обычно мать говорит, что бы ты ни делал, я тебя всегда люблю. Вот ты там нарушил что-то, я тебя люблю, ты мой любимый. И статистика говорит, что где-то до 70% преступников воспитывались матерями одиночки. Но если один отец воспитывает своего ребенка, то обычно это очень такая жесткая дисциплина. Дети такие ориентируются только на достижение результатов. И обычно такие дети, они слабо развиты чувственно. То есть они нуждаются в такой нежности и в принятии. Поэтому Бог очень заинтересован, чтобы каждый ребенок рождался в полноценной семье и формировался как личность, имея любящего отца и любящую мать.
1: Традиционный аргумент в устах молодых людей, особенно, которым говоришь, что Библия запрещает сексуальные отношения вне брака или до брака, главный аргумент – это как можно вступать в брак, и не испытав, не попробовав друг друга, грубо говоря. Никто не хочет, прямо так и говорят прямым текстом, покупать кота в мешке. Что вы скажете? Насколько это предусмотрительный подход в этом вопросе?
0: Молодежь говорит только то, что им навязывают извне. Средства массовой информации.
1: Это 90% всех
0: людей. Но если подойти и спросить самую такую крутую, можно сказать, девушку, у которой есть множество поклонников, которые перебирают парнями как перчатки, да, и просто спросить: слушай, дорогая, а за кого бы ты хотела выйти замуж? И от кого бы ты хотела иметь детей? И она начнет перечислять, чтобы любил только меня, чтобы был верный мне, чтобы заботился обо мне, чтобы не изменял мне. Я не хочу его делить с кем-то другим и так далее. И то же самое может подойти к самому крутому парню, который пользуется огромным успехом у девушек и каждый вечер меняет их. И просто спросить: слушай, дорогой, а на ком бы ты хотел жениться? И от кого бы ты хотел иметь своих детей? И он бы сказал, чтобы девственница была, чтобы я был первым, чтобы она слушалась меня, чтобы она заботилась обо мне, любила моих детей и так далее. И он начнет перечислять характеристики, которые Бог заповедовал в своем слове. О чем мы говорим? Апостол Павел очень мудро сказал, что дела закона, то есть откровение Божье о человеке, о ценности, запишется в сердце. И поэтому та молодежь, которая ведет распущенный образ жизни, они попадают в сильнейший конфликт между тем, чем они запрограммированы в своем разуме через средства массовой информации, и внутренним желанием. Почему я так говорю? Потому что у меня был опыт служения молодежи и подростков. Мы проводили подростковые лагеря на протяжении нескольких лет и проводили очень глубокие консультации с молодежью.
1: Вы сейчас говорите о верности в браке. Да. Но, тем не менее, эти же парни и девушки, которые действительно требуют верности в браке со стороны своих партнеров, они вполне допускают, например, в том случае, когда они договорились вступать в брак, они вполне допускают сексуальные отношения для того, чтобы лучше узнать друг друга. Какой фактор тут должен сработать, чтобы они отказались от этой так называемой проверки? Слишком высокое доверие, наверное, должно быть взаимное.
0: Опять же, без Бога это очень сложно сделать. Потому что, когда скрепляется брак между мужчиной и женщиной, присутствует Бог. Бог благословляет. И апостол Павел очень интересно показал эту структуру, что всякому мужу должен быть глава Христос, а жене – глава муж. И когда это все делается на основании Божьих заповедей и Божьего слова, тогда приходит доверие друг другу прежде всего. Взаимопонимание и служение друг другу всем, что мы имеем. Поэтому апостол Павел говорит, жена да не властна уже над своим телом, но муж должен властвовать. И муж не властен над своим телом, но жена. Когда мы на основании доброй воли, доверия друг другу и вере в Бога, мы заключаем брачный завет.
1: Упрощу вопрос и уточню его.
0: Хорошо, да.
1: Верите ли вы в сексуальную несовместимость?
0: Я не верю в это, потому что что происходит? Зачастую люди, которые...
1: Чего боясь люди, да, прибегают к сексуальным отношениям до брака.
0: Да, просто они поставили все с ног на голову. Дело в том, что Бог рассматривает сексуальную близость как кульминацию развития взаимоотношений. То есть, когда парень познакомился с девушкой, они друг друга узнают, но когда они чувствуют, что у них уже есть какая-то близкие увлечения и так далее, и не хотят это развить, они вступают в брак, Писание говорит, что они становятся единомысленные, у них единая духовная платформа, они верят в единого Бога, Создателя и Господа Иисуса Христа, и как кульминация приходит сексуальная близость, не наоборот.
1: В общем, некоторые процесс наживной,
0: да, я понимаю, судя по вашей некоторые логике. Пытаются сразу же вступать в сексуальную близость и искать общего. Так не получается. Наоборот, вначале мы строим близкие взаимоотношения доверия, любви, заботы друг о друге, и потом это все скрепляется сексуальной близостью в браке.
1: Хорошо, вот вы сказали, что в 26 лет стали христианином, читать Библию и жизнь свою строить на основании Священного Писания и тех принципов, которые она проповедует. Да. Тем не менее, как быть людям, которые понимают, многие люди осознают, что тот образ жизни, который они ведут, это неправильный образ жизни. Они хотят от него избавиться. Как избавиться от сексуальной распущенности? И как справиться с чувством вины тем людям, которые уже ее оставили, но тем не менее они живут с чувством вины очень глубоким?
0: Прежде всего, это необходимо прийти к Богу. Но когда мы покупаем очень дорогой товар, допустим, мобильный телефон или машину, мы берем инструкцию и читаем. То есть, как необходимо пользоваться. И даже во многих инструкциях есть предупреждение. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем вы будете пользоваться этим прибором. То же самое, чтобы очистить свою жизнь, действительно, и начинать строить на основании Божьего Слова, необходимо прийти к нашему конструктору, Создателю, к Богу. И покаяться перед Ним, чтобы Бог очистил и возродил наш дух. То есть, чтобы Бог убрал из нашего сердца осуждение за какие-то сексуальные грехи, которые мы совершили. Чтобы действительно Бог дал нам силы простить тех, кто над нами, может быть, сексуально надругался или унизил как-то. Чтобы Бог действительно восстановил, может быть, нашу девственность на уровне нашего сердца и осознания себя. И чтобы предоставить, как бы сказать, Богу право помочь нам создать семью. То есть я буквально молился Богу: «Боже, я знаю, что ты хочешь дать мне жены верующую.
1: Шанс, тем не менее.
0: Да, Боже, покажи мне и благослови». И Бог действительно дал мне откровение, показал и благословил наш брак, и благословляет.
1: Спасибо, Андрей. Слава
0: Богу.
1: Да,
0: и я бы хотел еще добавить. Очень важно в молитве покаяния каяться не только за совершенные сексуальные поступки,
1: за что
0: но
1: еще?
0: И за те греховные удовольствия, которые человек получал, когда он это совершал.
1: Что вы имеете в виду?
0: Но, понимаете, сексуальная
1: близость... Библия призывает
0: близость...
1: каяться за грех, а не за удовольствие,
0: нет, но
1: насколько я понимаю.
0: Сексуальная близость, ну, своего рода, она дает определенное удовольствие, потому что Бог так сотворил наше тело, что наша нервная система, она посылает в мозг сигнал удовольствия, когда есть сексуальная близость. И если мы просто каемся за совершенный поступок, но не каемся за те удовольствия, иногда периодически мы можем возрождать те воспоминания
1: в памяти.
0: И это будет своего рода цепь, которая будет мешать нам двигаться за Богом. Необходимо разорвать это.
1: И в том числе нынешним отношениям брачным.
0: Да, да.
1: Библия говорит, что всякий грех – это бунт против Бога. Сексуальные же грехи – это еще и грех против собственной плоти. В таких грехах тяжело признаваться, но Бог знает все наши помыслы и тайные желания. Самое лучшее, что может сделать человек, чтобы избавиться от порока, это попросить прощения. Андрей, передаю вам слово.
0: Да, давайте мы совершим молитву покаяния, чтобы Бог действительно простил и очистил от всех совершенных неправильных сексуальных грехов и поступков.
1: Я думаю, эта молитва будет примером для многих зрителей в данном случае.
0: Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, что я по неведению, по незнанию, Господь, совершал определенные греховные сексуальные поступки. Боже, прости меня и очисть. Я прошу Тебя, чтобы Ты очистил мою совесть, Господь, от всех этих грязных и порочных поступков. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты дал мне внутреннее осознание девственности, Господь, чтобы я мог строить правильные взаимоотношения, в том числе и сексуальные, со своим супругом, Господь, супругой, Господь, во имя Иисуса, Господь. Я прошу Тебя, я каюсь в тех удовольствиях, которые я получал, совершая эти сексуальные грехи. Прости меня, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Может быть, еще такой аспект, что некоторые болезни, которые передаются сексуальным путем, они нуждаются еще и в медикаментозном обследовании и лечении. Вот одно из таких – это хламидиоз. По оценкам медиков, где-то до половины мужчин, они болеют этой болезнью. И у многих это проходит бессимптомно. И человек может многие годы лечить, допустим, зрение, почки, печень, но не получить исцеление. Потому что хламидии, они, можно сказать, захламляют организм, и может болеть какой-то орган или какая-то система в теле человека. Поэтому, может быть, необходимо провести анонимное обследование и лечение вот таких болезней.
1: Спасибо. Еще хорошая практическая рекомендация напоследок.
0: Да.
1: Надеюсь, сегодня мы были полезны вам. На этом темы о причинах болезни и исцелении не исчерпываются. Андрей, о чем мы будем говорить в следующей программе?
0: Мы будем с вами говорить, что иногда Бог допускает болезни в жизни человека, чтобы защитить его или от серьезных греховных поступков.
1: Наказание и предостережение.
0: Предостережение, да.
1: Не пропустите возможность узнать больше о полноценной жизни. Позвоните нам, если вам нужна молитвенная поддержка. Мы вместе рады вам послужить. А наша передача подошла к концу. Смотрите этот и другие наши выпуски на сайте Video Emmanuel TV. Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема будет называться «Смертельное оружие». И вначале хотелось бы спросить вас, если бы вы услышали такую информацию, что разрешается приобретать и ношение оружия, какое вы хотите, как бы вы отреагировали на эту информацию, на это извещение? Кто бы мог поделиться? Вот Алексей, да?
1: На мой взгляд, это очень опасно, если каждый будет иметь при себе оружие, тем более смертельное, да? Не каждый может руководить собой в полной мере. И если у каждого будет такое оружие, мне кажется, это гораздо хуже будет для него же самого, если захочет кто-то вот иметь это оружие.
0: Хорошо, есть еще какое-то мнение?
2: На самом деле, мне кажется, что сегодня вокруг нас столько предметов, с которыми можно нанести, так скажем, смертельный урон, что, в принципе, человек, если захочет, ему и оружие не нужно, чтобы кому-то вред нанести. Конечно, оружие, ну, там, если там пистолет, то, что огнестрельное оружие какое-нибудь, да, это опасная вещь, которая, может быть, случайно, да, ты можешь нанести даже вред. Это вот опасность в этом добавляется. Но, по сути, как бы, если даже разрешение дадут, получается, официально дадут официальное разрешение на то, чтобы убивать людей или на то, чтобы повысить эту опасность, так скажем, в этом.
0: Еще есть мнение? Но мы видим сегодня с вами о том, что правоохранительные органы тоже имеют при себе оружие и огнестрельные, но почему-то это не так влияет на нас, не так пагубно. В чем же причина? От чего зависит?
3: Я так думаю, что когда мы говорим об оружии в правоохранительных органах, все-таки говорим о тех людях, которые прошли какое-то обучение, во-первых, во-вторых, какой-то тест на то, могут ли они с этим оружием правильно себя вести. А если разрешат кому не попадя, извините, им пользоваться, уже были такие случаи, когда человек брал оружие, шел и убивал людей, которые просто не должен иметь к ним никакого отношения, то, соответственно, нужно делать какие-то выводы.
4: Я согласна с Олей. Еще, кроме того, люди, которым по должности положено иметь оружие, у них есть определенная ответственность за это. Они понимают, хорошо понимают, что им будет, если они применят ее не по назначению или, как говорится, превышая необходимые меры там обороны, самообороны или там при задержании.
0: Да, то есть мы можем сказать о том, что очень важно, в чьих руках находится оружие, да? Если это человек, который поставлен, чтобы охранять, да, или делать так, чтобы было все в порядке, это одно. А если это окажется у человека, который не очень себя контролирует, как Алексей сказал, да, то это больше будет вреда, наверное, для общества.
1: Хотел еще добавить. Один мой знакомый, он работает в правоохранительных органах, и

0: тоже имеет свое табельное оружие. Так вот он говорит, что если у нас какая-то операция серьезная, и мы идем, там, ну, возможно, перестрелка, говорит, я лучше свое оружие не буду брать, потому что если я его потеряю, у меня такая ответственность потом будет, что лучше я как-то буду уворачиваться от пуль, чем возьму с собой это оружие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот недавно разрешили, и как бы все начали пользоваться травматическим оружием. Очень много случаев по телевизору стали показывать, что люди прям жестоко, в жестокой форме его применяют, да, в каких-то банальных совершенно ситуациях, как при какой-то простой ссоре начинают стрелять в людей. Это же ужасно. То есть я считаю, что не у каждого все-таки должно быть оружие в руках.
1: Да, то есть есть мнение такое, что оружие, оно должно находиться в тех руках, да, кто может дать себе отчет и кто поставлен для того, чтобы, наверное, определять порядок в нашем обществе. А если мы сейчас с вами говорим об смертельном оружии, которое имеет каждый из нас, вы догадались, о чем мы говорим? Мудрый Соломон в притче в 18 главе, в 21 стихе пишет следующие слова. «Смерть и жизнь во власти языка». Мы все имеем сегодня язык свой. Оказывается, что Библия говорит о том, что у нас у каждого есть оружие. Мы можем как дать жизнь кому-то, точно так же и нанести, что? Увечья, да, или урон. Как вы понимаете вот эти слова, когда мудрый Соломон пишет, что жизнь и смерть во власти языка?
2: Но обычно говорят, что доброе слово и кошке приятно, и в то же время, если какое-то плохое слово ты говоришь человеку, там, то оно и тебя разрушает, и того человека, который его слышит. И действительно, Соломон был прав, когда говорил «и жизнь, и смерть во власти языка». Мы можем подарить жизнь нашими словами и можем ее отнять, даже, может быть, не думая о том, чтобы уничтожить человека.
3: Я бы хотела добавить такие вот строки, я, к сожалению, не помню автора. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно за собой полки повести. То есть я считаю, что это очень глубокие строки, которые действительно отображают тот истинный смысл, который у нас в языке. Мы можем и обласкать человека, вознести его до небес, и в то же время как бы сделать так, что он просто упадет и в своих глазах, и в глазах каких-то других людей. То есть мы можем действительно человека...
2: Словом даже убить.
1: Да.
2: Да, права, Оль.
1: То есть мы можем даже подметить для себя о том, что язык — это не просто какой-то орган, который вне нашей системы человеческой действует, да? Он все-таки подчинен. И подчинен он головному мозгу, да, нашему разуму. И мы понимаем, то, что происходит в нашей голове, потом это все воплощается в нашей речи. И наш язык, наши слова, речь – это результат того, что мы имеем в нашем разуме. И поэтому, встречаясь сегодня с людьми, мы можем понять, да, или увидеть, что же у них происходит в голове. И если сегодня наш язык приносит увечья, да, обижает кого-то, наносит раны непоправимые, это говорит о том, что наш разум еще, да, страдает и чем-то болен. И вот сегодня можно очень встретить много бессмысленных фраз. Наверное, вы встречали, правда же? Очень много бессмысленных фраз, бранных даже выражений, граничащих со сквернословием. И слышали мы обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения. И все это характерно сегодня для нашего общества. Вы согласитесь с этим или нет? У нас есть даже слова-паразиты в нашей речи. Почему это происходит? Вот кто может сказать, почему в нашей речи иногда паразиты такие есть слова, которые...
2: Ну, мне так кажется, что обычно слова-паразиты используются, когда человек хочет что-то сказать, но у него либо словарный запас маленький, либо он привык связывать свои мысли этими словами и считает, что без них, ну, речь будет очень бедной, очень скучной. А так сразу поймут и смысл, что он хотел сказать, и эмоции, которые он в эти слова вкладывает.
1: Угу. Так, еще есть мнение какое-то?
4: Ну, обычно, опять, да, правильно Юля сказала, привычка у людей очень часто. Привычка говорить какие-то слова, там, мы, но если паразиты, там, у кого-то там слово какое-то любое, даже, может быть, не скверное слово, да, вот, не хватает словарного запаса, мало люди читают, культура, развитие, все по-разному, как бы, воспитывались в семье, И есть слова, которые просто мешают нам, но я не знаю, как они влияют, влияют ли они плохо на людей или нет, как смертельное оружие, как мы говорим.
1: Мы сейчас говорим общую тенденцию о том, что происходит в нашей речи, с нашим языком, и в том числе и о наших шутках. Вы знаете, что мы любим очень шутить, да? Молодежь очень любит шутить. Но иногда шутки, они бывают унизительны, правда? Шутка, она должна все-таки не унижая человека прозвучать.
4: Чаще всего вот шутки и юмор — это как аналог, ну, как сказать, вот люди, которые умеют шутить, которые с юмором определяют их как положение в обществе. Они очень популярны в обществе, те люди, которые, у которых подвешен язык, которые могут так пошутить интересно. Но в этом мире чаще всего в обществе уважаются почему-то люди, которые могут там подшутить над кем-то или над чем-то. Вот. И часто жертвой этой становятся другие люди. Вот. А вот как раз хорошая шутка — это та, которая не затрагивает личность, никакую личность другую. Это над которой могут все посмеяться в обществе.
1: И, наверное, сильный человек и очень такой мудрый человек, который может даже над собой посмеяться, правда? В свою сторону шутку и посмеяться, потому что посмеяться над другим — это тоже иногда настолько унижает человека, да, и человек обижается, и различного рода последствия, что и дружба заканчивается, и еще что-то. Есть один стих, который я хотел бы вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем о нем. «Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу под прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головою, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки? Как мы далеки от совершенства?» Вы согласны с автором этого стиха?
4: Там написано, что час, когда умолкнут языки, мы будем в блаженстве или совершенстве.
1: Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства.
4: Ну, что-то есть в этом, да. То есть, когда иногда так надоедает, вот это все пустословие, многословие, иногда хочется в тишине посидеть и просто вот так вот, ну, не знаю, отдохнуть, может быть, от этого.
3: Единственное, с чем я была не согласна в этом стихотворении, что умело ранит язык. Иногда бывает такое, что ты по незнанию ранишь, просто говоришь в пылу или при каких-то эмоциях, при своих сильных, и ты не то что хочешь целенаправленно человека обидеть, оскорбить или унизить, просто язык, он выступает как оружие, но как бы как оружие защиты, как под состоянием аффекта, если мы сравним с оружием.
1: Но очень важно понимать, когда мы что-то говорим, есть такая мудрость, она звучит так: думай, что говоришь, а не говори, что думаешь. Вот здесь, наверное, и приоритеты. Если мы поменяем, то мы будем говорить то, что мы думаем, и даже не задумываясь о том, что можем кого-то ранить или кому-то нанести какой-то ущерб. Поэтому прежде чем что-то сказать, необходимо что? Подумать.
2: А есть еще такое: прежде чем что-то сказать, считай до 10, а потом уже скажи.
1: Как да, бы, если пока что-то ты хочешь обидное
2: да,
1: сказать.
2: Пока
1: да?
2: ты говори, считаешь, что там и пыл у тебя жар остынет, и
4: так,
2: ты
4: да, так говорят
2: подумаешь.
4: Обычно, потому что первые 10 секунд у тебя эмоции, и ты не контролируешь свои мозги. То есть мозгами не контролируется язык. Он контролируется только гневом, да, или там ненавистью и так далее. Вот, а получается, лучше подумать, а может быть, потом тебе не захочется сказать.
3: Насчет 10 секунд, когда я училась на первом курсе института, на психолога, то, соответственно, нам говорили: хочешь, например, что-то обидное сказать, сосчитай до 10. Не помогло — сосчитай до 10. И так, пока тебя не пройдет.
4: Да, некоторым до сотни надо считать, мне кажется. Я до сотни обычно
1: считаю. А может быть, лучше сделать так, чтобы у тебя не возникало таких желаний что-то обидеть человека? Потому что если человек тебе что-то плохое говорит, мы уже как бы идем дальше, у него есть свои причины, свои взгляды, да? Нужно просто понять, почему он это делает, почему он это говорит. Но сейчас мы больше говорим о нашем языке, да? О том, что делает наш язык. Он разрушает отношения между людьми, да? Он наносит оскорбление кому-то ближним. Или он, наоборот, как врач выступает, да? Когда ободрить можно человека, да, помочь чем-то, посовет какой-то дать. Вот, наверное, сегодня тема наша именно и заключается в этом. Мудрый Соломон, продолжая писать притчи мудрые, пишет нам следующее. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих?» Вопрос он задает. «Видал ли ты человека, который сказал, а потом почесал и сказал, ой, ошибся?» Встречали таких людей? Наверное, и в зеркало часто видим мы его, да? И вот он продолжает. «На глупого больше надежды, нежели на него». Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, который не потом берет, или которому стыдно потом за свои слова, он говорит, на глупого больше надежды. Видите, как приравнивается человек, который не думает, что говорит, к человеку, который просто глуп. Далее он в 25 главе пишет следующее, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вы знаете, что раньше города строили и делали стены, потому что вопрос защиты был очень важным. И вот он говорит, город без стен, представляете? Любой туда может войти, все, что хочешь делать. И вот он говорит, человек, который не владеет духом своим, похож вот на такое сооружение. И очень, наверное, поучительные здесь слова Соломон говорит. Одной только фразой, да? Или поспешностью, да, высказанной, мы можем нанести такую травму, которая будет сопровождать человека зачастую в течение всей его жизни. У вас, наверное, у каждого есть сейчас то, что, наверное, сейчас лежит на сердце, да, где-то из прошлого, и все это у нас еще какая-то неприятность есть. Бывают такие у вас чувства, воспоминания о том, что когда-то что-то со мной произошло?
4: Я вспомнил момент, когда бывало, вот я в детстве, так как, ну, по неразумности, или, может быть, не хватало еще тогда ума, много, ну, не следил за своим языком, бывало, часто обижал родителей своими словами. Ну, где-то было в семье, бывало времена, когда тяжелые, вот жили мы не в, ну, в состоянии такое, то есть не всегда хватало на все денег, на что хотелось. То есть мне казалось, что очень важно для меня, например, в тот момент какую-то автомобиль, машинку приобрести, что именно тогда важно приобрести вот именно игровую приставку, когда она есть у соседа, а у меня нету. И бывало, высказывал это все своим родителям, ну а кому еще? Вот. И понимал, что только сейчас понимаю, насколько сильно я мог обидеть или ранить вот родителей вот такими высказываниями, потому что уже сейчас взрослее, понимаю, ну, насколько это чревато. Вот. И сейчас уже, когда вот взрослеешь и видишь, и стараешься больше такого не делать, хотя даже сейчас бывает, но тоже хочется иногда вырваться.
1: То есть такая картина, что только с возрастом мы можем приобрести вот это понимание, что много говорим или зря даже что-то говорим, или можно это как-то избежать. Не надо ждать, когда нам исполнится там несколько десятилетий. Это можно, может быть, еще и в юношеском возрасте, молодым человеком понимать, что можно говорить, а что нельзя говорить, что ранит человека, а что, может быть, послужит для блага его. Как вы думаете? Это только 50-летних людей касается, 60-летних и 70-летних? Или это можно в раннем возрасте?
2: Мне кажется, что это можно и в раннем возрасте. Здесь большую роль играют родители, их воспитание. Недавно я была как бы на детской истории, которую ребятам рассказывали, и там была как раз история про бранные слова. И молодой человек, который рассказывал историю, он говорит, ребята, вот если я вам скажу, идите отсюда, вы мне что скажете в ответ? И мы уже взрослые думали, ну я бы сказала, иди сам туда-то, куда ты хочешь меня послать. А один мальчик сказал, никакое бранное слово да не исходит из уст ваших. И все взрослые поняли, вот даже ребенок знает, как нужно правильно реагировать.
1: Да, это слова апостола Павла, никакое гнилое слово, он даже пишет так, потому что те слова, которые наносят ущерб другим людям, они имеют гниль такую, да, оттеночек или запах гнили. Они не делают наши отношения другими, они не созидают, они только разрушают. Поэтому нам очень важно, когда мы что-то говорим, даже когда что-то думаем, прежде чем сказать, чтобы мы могли быстренько оценить ситуацию, а как это повлияет на наши отношения, как это повлияет на человека, а будет он спать сегодня ночью, правда же или нет? Бывает, одно слово сказал, а человек потом мучается, ходит, день, два, неделю, что это, не поймет, что им, почему мы ему это сказали. Поэтому вы видите, насколько Священное Писание сегодня подчеркивает важность нашего языка, нашей речи, наших слов. Насколько они сегодня могут быть, как апостол Павел продолжает, приправлены благодатью. Знаете, как вот солью посыпают, чтобы оно вкусно было. Наши слова тоже должны быть приправлены благодатью. А что такое благодать? Это то, что несет нам добро, правда же или нет? То есть вся наша речь, все наши слова, все наше общение, оно должно нести доброе что-то, да, созидающее, но никак не то, что может нанести нам смертельную рану. В 22 главе мудрый Соломон пишет так: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг». Почему он делает такое сравнение? Кто любит, смотрите, чистоту сердца, у того приятность на устах. Почему он делает здесь сравнение или такую, знаете, как аналогию сердца и уста? Как вы думаете?
3: Я думаю, что он приводит здесь эту аналогию из-за того, что есть такая закономерность, что у тебя в сердце, что то у тебя и на устах. То есть человек, ну, грубо говоря, как вот сейчас на современной версии, немножко не так, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем думает, кому что интересно, тот и волей-неволей, он не удержит это у себя. Ну, как бы очень редкий случай, он это говорит. Хочет доброе сеять, хочет добро, говорит о добром. Хочет унизить, оскорбить, а у него это волей-неволей вырывается.
1: Ну вот, а если у меня сердце вот такое, которое еще...
3: А чистое, чистое, к чистоте стремиться, это значит пытаться сделать его чище, лучше, добрее, и, соответственно...
1: А какое средство, фейри, может быть, посоветуешь, Оля, нам, чтобы сделать чистым сердце?
3: Я не могу никакого средства посоветовать, я могу посоветовать только действительно думать о том, постоянно думать, думать и читать Библию. Вот это единственное, что он прям мне может помочь.
1: Ага, так у тебя такой совет. Вы знаете, я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, здесь будет уместна, о том, что жили два соседа. Ну, один человек был верующий, а другой, ну, не относился никакой ни конфессии, ничего. И вот однажды верующий человек, выходя утром из своей двери, увидел целое ведро всяких помои, там еще остальное. Мусора, да. И он взял, пошел, вылил, вымыл это ведерко. Он знал, что это соседское ведро. Набрал туда яблок и отнес соседу, поставил на следующее утро. И у него все соседи спрашивают: слушай, а почему ты так сделал? И знаете, что он ответил? Кто чем богат, тот тем и делится. Вот в чем сегодня наше богатство? Ведь наша речь, наш язык, он и как раз и показывает, чем мы богаты, правда? 2000 слов, я слышал так вроде, ну это неофициальные данные, иностранных слов приходят каждый год в русский язык. Вы знаете об этом или нет? Это технические термины, еще какие-то, но 2000. Иногда мы уже говорим почти не на русском языке, да? Но у нас есть хороший русский язык, который имеет свое значение. Мы иногда просто его переворачиваем и неправильно понимаем. Но кто чем сегодня богат? Мудрый Соломон пишет: у кого чистое сердце, у того приятность где? На устах. Наш язык, наша речь — это результат того, что происходит в нашем сердце. Оля правильно сказала. Как сделать так, чтобы на устах была приятность? Можно тренингом заняться, да, и научиться говорить только приятное или еще что-то. Однажды я наблюдал, как в Макдональдсе, ну, вы знаете, там очень все быстро делается, да, с клиентами разговариваются. Но когда они общаются друг с другом, у них что-то меняется иногда. Если они здесь улыбаются тебе, то они могут повернуться и сказать: давай быстрее, да? Или еще что-то такое. Мы видим с вами, что это просто нужно быть таким. Вот как сделать так, чтобы не было маски у нас? Чтобы наш язык, наша речь была как дома, так в институте, так еще где-то на работе. Где это средство взять? Я уже второй раз, да, как бы повторяю. Где это средство, которое бы очистило мой язык, мое сердце? Как сделать так? Может, книжки читать, классиков или еще что-то? Кто как думает или поделится? Вот как вы, если бы вам дали сегодня задание исправить свой язык, да? Убрать слова-паразиты, убрать те слова, которые будут ранить людей, которые будут необдуманными. Какой совет бы вы сегодня дали?
2: Ну, у меня вот было такое слово, которое я очень любила повторять. Для начала я его заменила другим, более длинным, а так как это стало неудобно говорить, мне пришлось просто от него отказаться. И как бы это уже нет. То есть, во-первых, как бы контроль за собой. И как бы цель поставить, чего ты хочешь. Во-вторых, можно читать классиков, тех, у кого богатый язык при написании произведений. Ты этим и свой, как бы, запас словарный
1: обогатишь,
2: увеличишь, и как бы кругозор расширишь, и тебе уже будет мало тех слов, которыми ты обычно привык общаться.
1: И ты можешь что-то объяснить уже более художественно, литературно, да?
2: Еще более красиво.
1: Как-то. Еще есть какие-то мнения?
3: Да, у меня вот есть такое мнение, что нужно общаться с теми людьми, не преимущественно с теми людьми, но все-таки стараться общаться с теми людьми, которые могут быть для тебя эталоном, которые не говорят таких слов, и к которым ты будешь стремиться до их уровня. Просто когда ты, например, в своей среде общаешься, и все так говорят, из нее очень тяжело выйти. А если у тебя нет этого эталона, то нужно самой этим эталоном стать. И я бы, вот знаете, хотела добавить, это такая маленькая современная притча, буквально минутку займу. То есть приехали муж и жена на новое место жительства. Она смотрит в окно и говорит: «Ой, смотри, у нас у соседки белье грязное». Ну, наверное, очень многие слышали что-то похожее. А он промолчал, ничего не сказал. Потом, на следующий день, опять у нее белье грязное, какая она грязнуля. И так просто повторялось неделю. Потом в один прекрасный день она встает, смотрит в окно. «Ой, смотри, наконец-то она белье постирала». Она так и говорит: «Я просто с утра встал и вымыл окно. И поэтому тебе кажется, что оно белье чистое». То есть я к тому, это, что мы смотрим через свою призму, а когда что-то меняется, понимаем, что, может быть, не в ком-то проблема, а в нас проблема, потому что себя нужно начать. А если вопрос о том, как начать, то, наверное, стремиться к тем, кто тебе может этот хороший пример дать.
1: Хорошо, спасибо.
4: А вот здесь сейчас, я как понял, говорим о методах, да, очищения нашего языка.
1: И сердца.
4: Я просто вспоминаю момент, когда в жизни я очень много, так скажем, плохих слов употреблял в своей речи. Была проблема от того, что да, как Оля сказала правильно, общество очень влияет на тебя, в каком обществе находишься, так ты и будешь сам себя вести и говорить. Очень сложно идти против течения. Вот. И если все вокруг тебя сквернословят, то и ты, соответственно, тоже будешь это делать. Вот. Но после того, как я принял решение полностью удалить там плохие слова из своей речи, матные слова и так далее, то есть дело в том, что да, это был тот период, когда я вышел из того общества, это было окончание лицея, я, то есть, поступил уже в университет, и самым, я так понимаю, что это, конечно, помогло, общество помогает, много чего помогает, и то, что Юля говорила, инструменты тоже хорошие, вот, заменять слова, но самое главное, это должно исходить изнутри. Я принял для себя решение, что эти слова огорчают Бога, который дал мне возможность говорить вообще, дал мне язык. И вот это для меня стало большей мотивацией, потому что я каждый раз слежу за своей речью не для того, чтобы не обидеть. Ну, это понятно, окружающих там приятно, чтобы для них было, а для того, чтобы я не обидел Бога и не разочаровал его то, что он мне дал, а я использую это вот так вот, чтобы осквернять как бы своим языком речь свою. Мне кажется, вот это больше мотивация изнутри, больше должно быть стремление сердца твоего.
2: Ну, еще знаю, что как бы самим нам иногда не под силу избавиться от этих привычек, и я просила Бога, чтобы он дал мне сил избавиться от тех слов
1: паразитов. Да, очень важно осознавать, Юля, спасибо о том, что язык нам дал для того, чтобы мы могли в том числе не только кушать, да, пережевывать или еще что-то, но для славы Господа, чтобы мы могли прославлять Бога через свою речь, через то, что мы делаем, говорим, думаем. Все это мы должны этим воздавать славу нашему Господу. И вот говоря уже в конце о том, что как преодолеть, да, вот это то, что иногда наши слова являются смертельным оружием, сквернословные слова, еще какие-то слова. Конечно, мы должны с вами понимать о том, что благородство характера развивается не само по себе. Это постоянное стремление жить в атмосфере искренности, очень важно понять, великодушия и правдивости. То есть мы должны быть честны с самим собой и понимать о том, что наши слова, те, которые не облагораживающие, они унижают в первую очередь нас самих. Это очень важно для себя, принимать такое решение и жить, и тогда нам будет очень легко, да, с помощью Божьей преодолеть это все. И эти слова сами уйдут, они уйдут из нашей жизни. И тогда наша речь поменяется. Ведь учеников Христа и узнавали, потому что у них была речь немножко другая. Евангелие нам об этом говорит. Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в наших разговорах и в достойных поступках. Ведь Бог хочет сегодня, чтобы мы, имея такой прекрасный орган, как язык, да, во власти которого есть и жизнь, и смерть, дарили людям надежду на жизнь здесь, на земле, и на жизнь вечную. Ведь Господь призвал нас к этому, чтобы все наши слова были облагораживающие и несли благодать всем нашим слушателям.

0: Турция, 1296 год.
1: Куда направляетесь, капитан?
2: Назад, в Венецию.
1: А кто спрашивает?
0: Полагаю, у вас найдется комната для трех пассажиров.
2: Пожалуй. Но вы трое не похожи на тех, кто мог бы себе это позволить. Это поможет?
3: А ведь это самые чистые рубины, какие я когда-нибудь видел. Где вы их взяли?
0: Мы расскажем вам по пути в Венецию. Марко Поло.
3: Капитан, я видел горы драгоценных камней и реки золота. Та далекая земля полна чудес. Я видел орехи размером с вашу голову. Представляете, это чудо.
2: Да ладно, перестань.
3: Это правда. Это было на острове Суматра. Аборигены мне сказали, что на нем водятся люди с хвостами. Представляете?
1: По-моему, невежливо смеяться над людьми с хвостами.
3: Что это за животное?

0: Это действительно вкусно. Интересно, что это? Думаю, мы вот-вот узнаем.
1: Бежим отсюда!
0: Люди с хвостами. Орехи размером с мою голову. И с молоком внутри. По-моему, вы свихнулись. Марко, Венеция!
2: Думаешь, нас здесь кто-нибудь помнит?
0: Ваши лица мне действительно знакомы, но я не могу вспомнить. Намекните. Ясно.
2: Теперь, когда вы стали герцогом Венеции, вы забыли о нас.
0: Нет, извините.
2: Прошло всего лишь 25 лет с тех пор, как мы отплыли на восток.
0: Николо! Маффео! Мы все думали, что вы мертвы.
2: Мы побывали в другом мире, в тысячах миль отсюда. Он называется...
0: Китай. Китай! Несметное богатство и неописуемая красота на той земле. Однажды, в густых джунглях, я нашел вход в пещеру, который сверкал, будто был усеян звездами. Когда я пригляделся, я был почти ослеплен блеском драгоценных камней. В другом месте я нашел водопад, который с высоты тысячи футов падал в бассейн с кристально чистой водой, а тот впадал в океан. Когда я наклонился, чтобы попить, сквозь свое отражение я увидел кое-что. Это была буквально золотая река. Простите за вопрос, но... Если там было так много богатства, почему вы вернулись домой в лохмотьях?
2: Что вас рассмешило, мой друг?
0: Вы меня рассмешили. Китай. Если вы стали пиратами, то бог с ним, просто признайте это.
2: Пиратами никогда.
0: Тогда для честных торговцев вам необычайно повезло.
2: Нет, мой друг. То, что Марко сказал вам, правда.
0: Китай усеян богатством. Пожалуйста, не делайте из меня дурака. Я никому не скажу. Это будет наша маленькая тайна. Китай!
2: Вы слышали, что Поло вернулся?
0: Нет. Говорят, они были в каком-то новом мире. Да, полном драгоценностей и людей с хвостами. За кого они нас принимают?
3: А были такими уважаемыми людьми.
0: И таковые до сих пор. Любой, осмелившийся произнести такую нескромную ложь, достоин моего уважения.
2: Я не могу уйти, отец. Я не могу так просто оставить тебя.
0: Ты нужен своей стране, Марко. Ты должен бороться за Венецию.
2: Но я не хочу оставлять тебя с...
0: С кем?
2: С людьми, которые тебе не верят. Которые не верят, что мы были в Китае.
0: Сколько раз я говорил тебе, Марко.
2: Мир наступает тогда, когда приходит честность.
0: Я знаю. Знаю. Пусть думают, что хотят. Я умру в покое, Марко. Все честные люди умирают в покое. А теперь иди.

0: Ты в порядке?
1: Просто размышляю, капитан Поло.
0: Ты первый раз на войне, и тебе страшно.
2: Да, сэр.
0: Я писатель, а не солдат. И что же ты пишешь?
2: Пока не написал ничего известного, но когда-нибудь я обязательно напишу нечто грандиозное, если, конечно, останусь жив.
0: Я бывал в передрягах и посерьезнее. Если это хоть что-то значит, однажды я был в джунглях на севере Индии. В то время я был еще молод, и это было мое первое задание, данное мне великим монгольским императором Кубла-ханом. Что это?
3: Шер.
0: Шер? Что такое шер?
3: Они приближаются быстро. Режь бамбук.
0: Мне кажется, мы должны бежать.
3: Да, и очень быстро. Режь бамбук. Я их видел. Огромные оранжевые коты с черными полосами смотрели прямо на меня. Бамбук загорелся. Я буду раздувать, а ты молись.
2: Боже, я знаю, ты давно не слышал моих молитв, но мне действительно нужна твоя помощь. Я ненавижу торопиться, но чем скорее, тем лучше.
3: Прошу тебя, Господи!
0: С тех пор я молился каждый день. И каждый день я благодарю Бога за бамбук.
3: Враг на море!
0: Целый генуэзский флот, капитан Поло.

0: Посмотрите на это. Мы взяли их лучшее судно и 700 моряков в плен.
1: А вот и капитан этого несчастного судна. Кто это у нас здесь? Марко Поло.
2: Рассказчик?
0: Что? Ты хочешь сказать, что слышала о нем?
2: Ты не знаешь? Он утверждает, что был на другой стороне мира.
0: Вот еще. Эти венецианцы — искусные лгуны.
2: По крайней мере, он талантлив. Он хотя бы мечтает не только о войне. Я хочу услышать все его истории. Доставь его во дворец.
0: Но он же заключенный. Ни один мой враг не будет жить во дворце. Все, это мое последнее слово. Я мужчина, я сказал.
2: Ну ладно. Если ты не приведешь его во дворец,

0: Итак, я готова, сеньор Поло. Начинайте.
1: Что вам угодно услышать, благородная герцогиня?
0: Все с самого начала. Как только вы отплыли на эту воображаемую землю.
1: В том, что я сейчас расскажу, нет ни капли вымысла, госпожа. Все это правда. Мне было только 17 лет, когда я и мой дядя Мафео отправились в плавание. После целого года странствий мы были в тысячах миль от хана, но все же добрались до западного края его королевства. Наш проводник предупреждал, что на этой земле опасно и полно разбойников. Позволь мне кое-что показать тебе, сынок. Это дал мне хан. Здесь написано, что дядя Мафео и я являемся друзьями хана, и что каждый житель его королевства должен отнестись к нам с уважением и почетом. Мы на территории его королевства, поэтому нам не о чем беспокоиться.
2: А кто беспокоится? Точно не я.
1: Хорошо. Разбойники! Там разбойники! Стойте! Мы друзья хана! Думаю, они не умеют читать. Дядя Мафео! К сожалению, это была не единственная моя схватка со смертью. Однажды, идя по бесконечной пустыне, я незаметно отделился от остальных. Когда песчаная буря утихла, я увидел перед собой лишь сотни миль горячих песков.
2: Отец! Дядя Мафео!
1: Настала ночь, и я услышал, как странные незнакомые голоса произносят мое имя. Марко. К утру жажда стала невыносимой, а мысли путались. И только я подумал, что больше не могу, как...
3: Вот он!
1: Тогда мне нелегко пришлось, и я сильно заболел. Отведи его на вершину горы. Там воздух чище. Он не вынесет такого путешествия. Но здесь ему станет только хуже. Я до сих пор не понимаю, как. Но наш проводник оказался прав. Чем выше я поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда мы добрались до вершины горы, я буквально оказался на вершине мира. Сильвия, что ты тут делаешь?
0: А как ты думаешь? Я слушаю сеньора Поло.
1: Но как ты посмела? Этот человек заключенный, он враг твоей страны.
0: Лучше у меня будет один необыкновенный враг, чем сотня скучных мужей.
1: Но, Сильвия, дорогая моя, а вдруг наши друзья узнают?
0: Почему бы тебе самому не сесть и не послушать? А друзья прибудут через минуту.
1: Что? Ты пригласила друзей?
0: Только самых близких. Отлично. Зануда ушел. Итак, вы можете продолжать, сеньор Поло.
1: Наконец, после 4 лет странствий, мы вернулись во дворец хана в Шангту.

0: Добро пожаловать, друзья мои. Мы привезли массу подарков, великий хан. У вас есть для меня еще кое-что? Да. Мой сын Марко. В тот вечер в честь нас устроили грандиозный пир. Фокусники давали восхитительные представления. Хан не знал недостатка в развлечении. Единственное, что могло сравниться по красоте с убранством дворца, это окружающая его природа. В деревне мне сказали, что вы непревзойденный охотник. У меня было больше свободного времени, чем у них. Позади и с правой стороны от меня стоит олень. Невообразимых размеров. Не так ли? Я прав? Верно? В ближайшее время вы не останетесь голодным.
1: Нет, нет, нет.
0: Всех животных, которых я убиваю, я отдаю бедным. Им они нужны больше, чем мне. Я хочу, чтобы ты изучил самые дальние уголки моего королевства, славный Марко.
2: Я польщен.
0: Тебе хватило храбрости проделать путь от дома сюда, но ты должен быть еще храбрее, чтобы продолжить его. Скажи, сможешь ли ты?
2: Думаю, что смогу, великий хан.
0: А вот сейчас увидим.

0: и прошел испытание Марко Поло. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я путешествовал по экзотической земле, расположенной к югу от моря. Аборигены выпрыгивали из лодок и спускались на дно океана. Ловя рыбу, они заодно собирали самый чистый, самый блестящий жемчуг, который я когда-либо видел. Это было время, полное чудес и непредвиденной опасности. Вон он! Ты не можешь подойти ближе? Говорят, огромные ящерицы охраняют эти скульптуры. Послушай, Самба. На меня уже нападали огромные полосатые кошки, огромные пятнистые кошки и волосатые люди с хвостами, которые бросались орехами. Я смогу управиться и с большими ящерицами. Так что можешь быть спокойным. Это же небольшие кошки. Но я поторопился с выводами. Как только я побрел к руинам, сразу обратил внимание на то, что у бревен есть глаза. Великий хан, пожалуйста, мы все стареем. Пришло время вернуться домой. Мы не можем уйти без охраны. Простите, друзья мои, но я не отпущу вас. Но мы хотим отойти в мир иной у себя дома. Да и Марко, ему пора остепениться, завести семью. Мой ответ – нет. Мне нравилось выполнять поручения хана. Он был добр ко мне. Ты ведь видел, насколько богато королевство моего дядюшки? Почему он владеет столь многим, а ты почти ничем? Меня устраивает то, сколько он мне платит. И каждый день ты рискуешь своей жизнью, находясь рядом с дикарями или дикими животными. Ему следует платить тебе в 10 раз больше. Меня устраивает то, сколько он мне платит. Ты поведешь хана на прогулку в Южный сад. Когда вы подойдете к дальней стене, мы убьем его. По-моему, ты недопонял. Либо ты с нами сотрудничаешь, либо... Лучше я умру с чистой совестью, чем буду жить с позором. Тогда умри! Ты мог с легкостью согласиться. Убил бы меня и получил треть моего королевства. Почему ты это не сделал? Нет, я бы не смог, великий хан. Мой отец всегда говорил... Мир наступает тогда, когда приходит честность. Ну что ж, уверен, что уже утомил вас, герцогиня. Я продолжу завтра.
1: Нет, пожалуйста, продолжайте. Это так интересно.
0: Однажды я узнал, что хан серьезно заболел.
2: Я уже... Стар Марко, когда я умру, Китай больше не будет безопасным местом для вашей семьи. Я думаю, я готов отпустить вас. Оглянись, и ты увидишь вознаграждение.
0: Это все для нас?
2: Было бы несправедливо заплатить вам меньше. А я хочу умереть как честный человек.
0: В общем, спустя 17 лет мы вернулись домой.
1: Поло! Марко Поло! Скажи моей жене и ее глупым друзьям, чтобы они расходились по домам. Война окончена, и ты едешь обратно в эту свою Венецию.
3: Что вы думаете о рассказе сеньора Поло? Думаете, это правда?
1: Нет, ну что вы шутите. Это неправда.
3: Конечно, неправда. Но он такой прекрасный рассказчик.
0: Не обращайте на них внимания, капитан Пола. Это вам. Путешествие Марко Поло. Именно такую книгу я и хотел всегда написать. Но она ваша. Это ваша повесть. Только ваша. Однако в моем исполнении ей никто не верит. Возьми ее. Возможно, тебе повезет больше. Спустя десятилетия после смерти Марко Поло, книга о его путешествиях стала самой популярной, самой авторитетной книгой средних веков. Она разжигала огонь в сердцах его коллег. Они хотели найти ту землю, полную сокровищ и чудес. В конце концов, в 1514 году португальцы доказали, что слова великого путешественника Марко Поло – правда.

Если бы этот урок о Божьей справедливости продавался в магазине в блестящей обертке, то на уголке была бы наклейка. Наклейка была бы ярко-желтого цвета с надписью «Осторожно! Содержимое опасно для здоровья». Мы с вами уже обсудили много качеств Бога, но сегодняшняя дискуссия требует необычайной ясности ума. Нам нужно будет осознать, что стоит на кону, если мы действительно хотим понять Бога. Поэтому советую вам вначале помолиться и сказать: «Боже, я обычный человек, и, как все люди, хорошо научился закрывать глаза на правду. Я научился себя обманывать. Я освоил разнообразные игры. Но на следующие 45 минут я прошу, чтобы ты вынул пробки у меня из ушей, убрал мозоли на сердце. Помоги мне хорошо слышать, ясно видеть». Перемещаясь по плоскостям жизни, я заметил, что есть два вопроса, волнующих верующих и неверующих в равной степени. В магазинах, в парках, в церквах, разговаривая что с христианскими лидерами, что с абсолютными безбожниками, я постоянно слышу два вопроса, которые беспокоят их, как и нас с вами, как и каждого человека. Вопрос первый: почему хорошие люди страдают? Через 6 дней после цунами я шел по пляжу, где все это произошло. 160 людей прогуливались ясным воскресным утром и вдруг услышали странный звук. Вскоре за ним хлынула гигантская волна, смела их с берега и унесла в океан. И все, их больше нет. Я завернул за мыс, там была пристань, не просто маленькие лодочки, а огромные рыболовецкие судна, оплот жизни и благополучия многотысячной рыбацкой деревни, и эти огромные корабли были перевернуты вот так. Почему благой Бог допускает цунами, от которого гибнут десятки тысяч людей? Почему благой Бог допустил 11 сентября в Америке, также убивший невинных людей? С утра муж целует жену: «Дорогая, еду в командировку», садится на самолет из Питтсбурга в Нью-Йорк, а вскоре уже лежит мертвый под завалами. Или девушка наносит с утра макияж, приходит на работу пораньше, поднимается на свой 62-й этаж и вдруг слышит аварийную сигнализацию. В здание врезается самолет. Она бежит вниз по лестнице, забитой кричащими людьми. И ее родные не знают, спаслась она или нет. Знают только, что останков не найдено. «Почему?» – спрашивают они. Или мой знакомый, мужчина 39 лет, здоровый, в хорошей форме, всегда следил за собой, отец троих детей, обширный инфаркт. «Почему?» Или вот тяжелые испытания в жизни моего сына. У него был друг, молодой парень из церкви, очень способный музыкант. Правда, я таких не встречал. Он сел за пианино, побренчал и сам научился играть, без всяких уроков, также и на мандолине, а потом на гитаре. Он просто смотрел, как играли другие, а потом играл сам, и Бог посылал ему удивительные песни. Они с моим сыном сочиняли музыку у нас в гараже, а потом гастролировали по разным городам. Джон всегда был очень худеньким, и мы над ним подсмеивались. Ну, как в анекдоте: «Джон, не забудь положить в карман камушек, а то ветром сдует». У него были какие-то проблемы с желудком, но никто особо не обращал на это внимания. Но однажды мне позвонили. Врачи наконец-то узнали, что с ним не так.

Джону было 25 лет, и у него нашли рак. 9 месяцев спустя мы собрались у его постели. Один из музыкантов из нашей церкви пел песни под гитару, а его родители и мы с моим сыном сидели и молились, наблюдая, как в Джоне гаснут последние искорки жизни. Потом я сажусь в машину со своим сыном. Это парень, который вырос в христианской семье, его отец пастор, то есть я. Он смотрит мне в глаза и говорит: «Папа, папа». Джон был в 100 раз талантливее меня. Мы пели его песни в церкви, и он так хотел служить этим Богу. «Папа, почему так произошло?» Если бы у нас было время, я мог бы пустить микрофон по залу, и вы бы рассказали мне массу подобных историй о том, как дорогие вам люди заболели раком, или попадали в аварию, или их сбивали пьяные водители. Этот вопрос мучит всех. Почему хорошие люди страдают? Есть и второй вопрос. Он беспокоит меня даже больше, чем первый. Серьезно. Вопрос такой: почему у плохих людей все замечательно? Сколько людей злоупотребляют служебным положением? Например, случаи с компанией Enron. Уже несколько лет тянутся разборки, и кого-то слегка пожурили, а многие начальники, обманувшие людей на сотни миллионов долларов, успели выбежать через запасной вход с 10 миллионами в кармане. Передавали интервью с бабушками, которые вложили весь свой пенсионный фонд в эту компанию, и сейчас остались без гроша в 77 лет, без копейки в кармане. А ловкач, который всех обманул, оставил себе 10 миллионов. Не знаю, как вас, а меня это ужасно злит. Я не могу не думать: Боже, но и где здесь справедливость? Все сталкивались с похожими ситуациями на работе или даже в школе, когда кто-то лгал, списывал на экзамене, вел себя нагло и явно не по-божьему. Для таких людей придумали слово «козел». Но их жизнь – прямо сплошное Божье благословение. У них словно и нет никаких проблем и трудностей. У них красивые девушки, успехи в работе, красивые дома, дорогие машины. А вы только и причитаете: да что ж это такое? Почему у плохих людей все замечательно? За этими двумя вопросами нечто стоит. За этими двумя вопросами важная проблема. И эту важную проблему я внес в ваши конспекты. Проблема в том, что жизнь несправедлива. Вы согласны? Когда хорошие люди страдают, это несправедливо. И когда у плохих людей все замечательно, это тоже несправедливо. И не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы рассудить: ага, жизнь несправедлива. А кто создал жизнь? Бог. И если Бог создал жизнь, тогда вопрос сводится к следующему. А Бог справедлив? Честно ли Он поступает? Правильно ли судит? На эти вопросы очень-очень трудно ответить и верующим, и неверующим. Но у вас есть одно преимущество. Ваш ответ точно будет самым лучшим, ведь вы отличаетесь библейским мировоззрением. Вы не придерживаетесь каких-то сомнительных учений, например, дуалистического взгляда, будто есть хороший Бог и плохой Бог, и они друг с другом соперничают, или светлая сила и темная сила, и пока не ясно, кто победит. Библейское мировоззрение помогает найти ответы. Позвольте же сделать обзор библейского мировоззрения. Представьте, что это прямая времени. В ту сторону она уходит бесконечно в прошлое, а в эту бесконечно в будущее. Наше мировоззрение говорит нам следующее. В самом начале это описано в 1 и 2 главах Бытия. Вот здесь Бог сотворил прекрасный, справедливый, идеальный мир и людей в нем, которых Он очень любил. Он дал им весь мир в распоряжение. Он сказал: плодитесь и размножайтесь. Он тесно общался с ними. Это рай, идеальная среда. И так человечество просуществовало аж 2 главы. Далее, давайте мысленно откроем здесь скобки. В 3 главе Бытия происходит бунт, переворот. В мир вступает грех, а вместе с ним приходит суд. Бог осуждает грех и изгоняет людей из рая. Дерево жизни теперь охраняется херувимом, чтобы смерть или отделение от Бога не были постоянными. Эти библейские события и аналогичные события в нашем жизненном опыте называются грехопадением.
Вы живете в падшем мире. Мы знаем наверняка, что мир сейчас не такой, каким он был задуман Богом. Мы живем в падшем мире. Это мир, в котором есть рак. Это мир, в котором есть разные болезни. Это мир, который не отражает благость, чистоту и святость Бога. Но Бог допустил все это по причинам, о которых мы говорили раньше. Итак, в эти скобки можно поместить всю историю человечества, от третьей главы Бытия, вы внутри скобок, до Ветхого и Нового Заветов, и до конца Библии, 20 главы Откровения. Все это время Бог строит отношения с людьми с учетом факта грехопадения и его плана искупления. В 20 главе Откровения описывается еще один суд у Великого Белого Престола. Там Бог судит всю несправедливость, всю боль, все страдания, что выпали хорошим людям, и удовольствие, что выпало плохим. Все это Он взвешивает на своих весах. Сказано, что придет день, когда Он все расставит по местам и воздаст каждому человеку по делам его. Затем скобки закрываются. И в 21 главе мы видим новое небо и новую землю. Все снова идеально, больше нет боли и слез. Все снова так, как должно быть. Но вот что вы должны помнить. Пока что вы живете в скобках. Бог справедлив. Бог справедлив, но вы живете в падшем мире, в человеческой истории, ограниченной временем и пространством, где его справедливость не всегда вмешивается в ход событий так, как по нашим представлениям должно быть. Поэтому существует несправедливость. Жизнь вообще несправедлива, разве вы до сих пор не заметили? Миром правит грех. Но в связи с этим возникает очень-очень важный вопрос. Как доверять Богу в падшем мире? Как полагаться на Него, если жизнь несправедлива? Как научиться трезво и четко понимать, что означает жить в этих скобках между 3 главой Бытия и 20 главой Откровения? Как жить в этом мире и поклоняться Богу, который справедлив? Именно об этом я хочу сегодня поговорить. Давайте начнем с определения, что такое Божья справедливость, что имеется в виду под этим словом. Первую зарисовку на эту тему я вижу в жизни Авраама, Бытие, глава 18, стих 25. Вы, наверное, знакомы с этой историей. Авраам был Божьим человеком, Бог призвал его и пообещал произвести от него великий народ. У Авраама и его племянника Лота стало много скота, оба они были щедрыми и великодушными людьми, поэтому Лот выбрал себе привлекательные земли в одном направлении, а Авраам в другом, и Бог дал ему разные обетования. Лот, в конце концов, дошел до Содома и Гоморры. Да-да, они не случайно стали именами нарицательными. Там было очень много греха и зла. И Бог не захотел больше этого терпеть. Бог провозгласил свой суд и сказал, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И дальше, как вы знаете, между Авраамом и Богом разворачивается интересная беседа. Бог посвящает Аврааму в свои планы. Тот быстренько приступает к арифметическим расчетам. Помните, а что если там найдется 50 праведников, а если 45, а 40? Да-да, так и есть, Авраам торгуется с Богом. А основание для таких торгов он объясняет в 25 стихе. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Не забудьте, у Авраама еще не было Ветхого Завета, и уж тем более не было Нового, у него не было письменного откровения Божьего. У него были встречи с Богом, Бог говорил к нему. И вот что Авраам инстинктивно понимает о характере Бога. Бог справедлив. По сути, Авраам говорит, «Погоди секундочку, я тебя знаю, я знаю, какой ты». «Да, я понимаю, что в этом городе ужасно много зла, но там есть несколько дорогих мне людей, и они праведны. Было бы несправедливо и неправедно с твоей стороны
убить праведников вместе с нечестивцами. Но я-то знаю, что ты справедливый, поэтому и выдвигаю такие претензии». И дальше торг продолжается, пока количество людей не доходит до Лота и его семьи. Но главное, что я хочу здесь подчеркнуть, Авраам, даже живя в Пар

нашем мире взывает к Божьей справедливости, говоря о том, что у него на сердце. А вот что сказано в Псалме 96:2. «Облако и мрак, окрест его, правда и суд, то есть справедливость, основание престола его». Есть целый ряд стихов об этом, можете их изучить. Иов 8:3, Иов 46, Псалом 10:7, Псалом 44:7, Исайя 51:6, Исайя 30:18, Сафония 3:5. Я мог бы продолжать и продолжать. Поймите вот что, Ветхие и Новые Заветы раз за разом провозглашают: Бог справедлив, Бог праведен, Бог честный судья. Это в основе Его престола, в основе всех Его решений. Бог никогда никого не обманет, в этом Его справедливость. Тозер пишет: «Справедливость несет в себе идею моральной беспристрастности, а беззаконие – это прямая противоположность, это отсутствие равновесия в мышлении и поступках людей. Суд – это применение справедливости в ситуациях, связанных с моралью. Он может быть благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того, был ли подсудимый беспристрастным в своих мотивах и поведении, или наоборот». Справедливость не просто одно из качеств Бога. Это не внешнее мерило, определяющее это хорошо, это плохо, это справедливо. Это сама суть Божьего характера. Он есть справедливость. Все этические нормы, все заповеди – всего лишь отражение справедливости Божьей и Его характера. Есть нечто интересное, что следует знать о справедливости, и об этом хорошо говорит Пакер. В своей книге «Познание Бога» он пишет: «Становится ясно, когда Библия провозглашает Бога судьей, она свидетельствует о Его характере. Она также показывает нам, что в сердце Божьей справедливости, которая является выражением Божьей природы, лежит возмездие». Пожалуйста, подчеркните это слово. В сердце Божьей справедливости, которая является выражением Божьей природы, лежит возмездие. Знаете, что такое возмездие? Вы делаете то-то и получаете то, что за это положено. И дальше Пакер объясняет. То есть выдача людям того, что они заслужили, потому что в этом заключается суть работы судьи. Для Бога естественно вознаграждать добро добром, а зло злом. Поэтому, когда в Новом Завете речь идет о последнем суде, имеется в виду возмездие. Говорится, что Бог будет судить всех людей по делам их. Суть справедливости в том, что каждый получает по заслугам. Каждый получает по заслугам. Никто не останется обиженным. Но не забывайте, что в этих скобках, в падшем мире, не все получают по заслугам, вернее, не сразу после своих поступков, не в непосредственном временном соотношении. Но хоть мы и живем в падшем мире, где грех искажает представление о справедливости и ее временные рамки, Бог хочет, чтобы вы знали, Он справедлив. И если вы будете доверять Ему, помня о Его всеведении, суверенности и мудрости, Он никогда, никогда не обойдется с вами несправедливо, а значит, Ему можно доверять. Как Бог открывает нам свою справедливость? Каким образом Бог дает знать людям в нашем падшем мире, что Ему можно доверять? Нужно всегда помнить, что вы живете в скобках. Вы не увидите здесь стопроцентной справедливости только до грехопадения, а потом на новом небе и новой земле. Но даже в падшем мире есть 3 или 4 способа, которыми Бог открывает свою справедливость и показывает, что Ему можно доверять, даже если наш опыт говорит, что это очень сложно. Во-первых, Он открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания. Римлянам 1 глава, стихи с 18 по 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, то есть невидимые качества Его характера, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Автор обращает наше внимание на творение, на то, как Бог все устроил, на Его невидимые качества, и не только на Его благость и красоту, не только на Его уникальность, святость и чистоту, но также и на Его справедливость. Глядя на творение, мы замечаем в нем причинно-следственные связи.

Мы видим, что Бог справедлив, ведь нечто в природе говорит людям, что есть добро и есть зло. Если вы займетесь антропологией, то увидите, что любое племя на земле имеет набор этических правил. Нельзя убивать, нельзя отбирать жизнь у другого человека. Правила могут несколько отличаться. Но у людей всегда есть внутреннее ощущение долженствования, чувство, что такое хорошо и что такое плохо. А долг и развлечение добра и зла возможны только тогда, когда окружающий мир каким-то образом сообщает людям: «Вы несете ответственность за себя». Когда вы поступаете неправильно, мы сейчас вернемся к этому, вы ощущаете угрызение совести. Даже в народе, в массовой культуре все об этом знают. Помните пословицу: если кто-то кого-то обижает или причиняет кому-то вред, ему говорят: как аукнется, так и откликнется. О чем эта пословица? О справедливости, не правда ли? Ты отнесешься к кому-то плохо, кто-то отнесется плохо к тебе. Ты сделаешь что-то, это же произойдет и с тобой. Та же идея отражена во многих восточных религиях, ведь они основаны на наблюдениях за природой и жизненными циклами. В чем суть понятия «карма»? Что стоит за кармой? Справедливость. Если вы бездельничаете, обижаете людей, проявляете жестокость и так далее, то в следующей жизни родитесь кузнечиком, верно? А если вы очень хороший человек, то коровой. Не вижу большой разницы, честно говоря. Но как бы то ни было, наблюдая за природой и за порядком вещей, люди убеждаются, что есть справедливость, что все получат по заслугам, как аукнется, так и откликнется. Причина-следствие, причина-следствие. Бог открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания. Во-вторых, Бог открывает ее в человеческом сердце. Римлянам 2 глава, стихи 15 и 16. Они показывают, что дело закона, речь идет о неких стандартах, о чувстве долга, о том, что существует хорошо и плохо. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Бог вложил в человеческое сердце, независимо от Писания, ощущение долга, добра и зла, совесть, которая свидетельствует о нем. Задолго до того, как я стал христианином, как Дух Божий поселился во мне, я четко знал, что следует делать, а чего не следует. И когда я нехорошо думал или совершал нехорошие поступки, что делала моя совесть? Обличала меня. Говорила мне: «Чип, это плохо, это неправильно». Так оно бывает. Почему? Потому что Бог заложил это в нас с вами. Даже люди, не имеющие Божьего откровения, не знающие о Христе, чувствуют это сердцем. Вот почему нам нет оправдания. Все знают из того, что видят вокруг, что суд грядет. И все чувствуют, что суд грядет, потому что Бог заложил это ощущение в их сердцах. Вот вам пример из Нового Завета. Откройте 28 главу Деяний. Очень интересная ситуация, связанная с язычниками. Павел под арестом вместе с римскими солдатами. Он терпит кораблекрушение и попадает на остров. Там они собирают дрова, а за ними наблюдают иноплеменники, местные жители. И происходит одно интересное событие. Заметьте, это не христиане, они понятия не имеют об истинном Боге. Но давайте вместе взглянем на эту историю с 3 стиха. Павел на острове после кораблекрушения и собирает хворост. Когда он подбрасывает этот хворост в огонь, на его руке оказывается змея, выползшая из жара. Островитяне, видя у него на руке змею, говорят друг другу: «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий, вот и наше понятие справедливости, не оставляет жить». Минуточку. Где они почерпнули эту идею? Павел всего лишь собирал хворост, помогал разводить костер. Вспыхнуло пламя, на него бросилась змея. Как рассуждают островитяне? Причина – следствие. Плохое приключается с плохими людьми. Люди получают наказание за свои плохие поступки, верно? Наверняка он сделал что-то очень плохое, раз с ним происходит что-то очень плохое. Такова их логика. Какой вывод они сделали?

суд Божий не оставляет его жить. Среди островитян бытует представление, что в жизни есть справедливость. Но что происходит дальше? Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Логично, не правда ли? Плохое приключается с плохими людьми. Ничего не случилось. Видимо, он Бог. Он не просто хороший человек, а очень хороший, могущественный и удивительный. Ведь то, что должно было его убить, не повредило ему. Понимаете их логику? Что я хочу сказать? Только одно. У нас в сердце заложено нечто такое, что даже без Божьего откровения подсказывает нам, что есть справедливость. А если есть справедливость, то, как говорит Клайв Льюис в книге «Просто христианство», должен быть и судья. Справедливость не может существовать без судьи. Клайв Льюис сначала был агностиком, то есть атеистом. Очень умный человек, преподавал английскую литературу в Кембридже и Оксфорде. Позже он написал «Хроники Нарнии» и стал одним из величайших апологетов. Рассказывая о том, как он, наконец, уверовал в Бога и Христа, он описывает чувство должного, заложенное в человеческом сердце. Это чувство присутствует у всех людей, во всех культурах, и сообщает, что хорошо, а что плохо. И даже если мы знаем, что это хорошо, даже если мы устанавливаем для себя правила, мы сами же не можем их соблюсти. Я включил в ваши заметки цитату из книги Льюиса «Просто христианство». Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое. Человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны вести себя определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. Мы воспринимаем это как должное на подсознательном уровне, но Льюис смотрит на это со стороны и замечает, все люди во все времена полагали, что есть какие-то правила поведения, и как бы они себя не убеждали, что можно делать все, что заблагорассудится, безуспешно. Второе. В действительности они не ведут себя таким образом. То есть люди говорят, это правильно, это из блага, но потом не могут вести себя соответственно. Они знают естественный закон, и они нарушают его. И дальше классическая фраза Льюиса. На этих двух фактах основано наше понимание самих себя и той вселенной, в которой мы живем. По мнению Льюиса, даже в падшем мире, где справедливость далеко не очевидна, чувство должного, идея о справедливости, а значит, о существовании судьи, и с другой стороны, наша неспособность исполнить должное – это основание правильного мышления о себе, Вселенной и Боге. Хочу провести небольшой эксперимент. Мне нужно два добровольца, которых не очень легко смутить. Два добровольца, пожалуйста. Давайте, вот вы двое. Проходите. Вы чуть-чуть знаете Библию? Проходите сюда. Это Аарон. Как в телевикторине. Добро пожаловать, Аарон. Мы рады, что вы сегодня играете с нами. И Брайан. Брайан и Аарон. Встаньте, пожалуйста, по разные стороны от меня. Моей ассистентки сегодня не будет. Постараемся справиться без нее. Я задам вопрос каждому из этих участников, а они умные люди, по всему видно. Вопросы будут разные, но их оценила специальная экспертная комиссия. Уровень сложности одинаковый. Так что не говорите, что это несправедливо, ясно? Значит так, я задам вопрос вам, ответите правильно, получите приз. И вопрос вам, ответите правильно, получите приз. Вопросы одинаковой сложности. Первый вопрос. Вы готовы? Какая первая книга Библии? Нет, я дам вам время на размышление. Готовы? Бытие. Бытие, верно. За это вы получаете $20. Замечательно. Молодец. Деньги ваши, не надо их возвращать. Оставьте себе. Аминь. А вы готовы? Вдохните глубже. Какая первая книга Нового Завета, Брайан?
Евангелие от Матфея. От Матфея, верно? У нас сегодня два победителя. Прекрасно. Ваш приз $1. Большое спасибо вам обоим. Можете садиться. Вы хорошо постарались. Бог открывает свою справедливость, во-первых, в естественном порядке мироздания, во-вторых, в человеческом сердце через чувство должного, и в-третьих, Он открывает справедливость, выступая в роли судьи. Заметьте, что сказано в послании к евреям 12:23. Как вы думаете, я могу продолжать? Вам ведь теперь не имется, да? Не можете успокоиться. Особенно некоторые женщины. И, кстати, это не игра. Не подходите ко мне потом со словами, какая была хорошая игра. Вы получили $20, а вы один. Я вас люблю. Но обратите внимание на свои чувства, на свое негодование, пусть даже понарошку. Каждый из них ответил на простой вопрос. Ответил правильно. Один получил $20, а второй один. Что-то внутри вас говорит: «Так нечестно». Так вот, это нечто внутри, кричащее «так нечестно», было заложено в вас Богом, и поэтому вам противна несправедливость. А чтобы была справедливость, нужны стандарты, а для стандартов нужен судья, их устанавливающий. Бог – судья над землей даже в падшем мире. Но только в вечности, когда мы переступим 20 главу Откровения, весы будут идеально выверены и досконально взвесят каждую ситуацию. А в этом падшем мире будут случаи, когда кто-то получит $20, а другой человек точно за то же самое, только $1. Но над нами мудрый Бог, который делает что? Производит наилучший результат наилучшими средствами для максимального количества людей на максимальное время. А поскольку все в его власти и реальное, и потенциальное, он непременно сделает так, чтобы оба эти человека были благословенны и могли исполнить его планы как для всего мира, так и в отношении себя лично. Он судья, и это неоспоримо. В послании к евреям 12:23 сказано, что вы пришли к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, вот как описан здесь Бог, и к духам праведников, достигших совершенства. 2 Тимофею 4:8 апостол Павел пишет: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». И дальше снова: «Праведный судья в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Ну а если вы хотите узнать роль Иисуса на суде, об этом сказано у Иоанна 5:22 и дальше: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Итак, Бог открывает свою справедливость в падшем мире, в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в своей роли судьи, а в-четвертых, и очень ярко на кресте. Я поместил здесь цитату из послания к Римлянам 3:25-26, которого, Иисуса, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его. Бог решил проблему греха, искупил кровью Христа и сделал это для того, чтобы нечто нам показать, наглядно продемонстрировать. И это нечто Его правда, иначе говоря, справедливость, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. К показанию правды Его, подчеркните это, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Для показания правды, к показанию правды, доявится Он праведным и оправдывающим. Бог постоянен в Своем характере и любит нас настолько, что Сам дал нам все необходимое для отношения с Ним, с соблюдением справедливости и святости. Поймите, что крест – это практическое воплощение Божьей справедливости. Бог не мог просто подморгнуть нам в ответ на наши грехи. Знаешь что?
Греховные мысли и поступки всегда влекут за собой последствия. Есть причины, есть следствия. Бог не сказал: давайте просто отменим это правило. Михаил, Гавриил, я, в конце концов, Бог. Могу делать, что захочу. Пусть себе грешат, ничего страшного. Нет. Бог применяет свои стандарты даже к самому себе. Вот почему единственный путь к Богу, который абсолютно свят, лежит через абсолютно святую жертву. Ведь почему Иисус всецело Бог и всецело человек? Потому что только смерть могла искупить наши грехи, и только люди смертны. Поэтому пришел Мессия, рожденный от Девы, всецело человек, всецело Бог. И на кресте Он заплатил за ваш грех и мой грех, как сказано в 1 Петра 3:18. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Он умер за наши грехи, праведник Христос за неправедных нас с вами, чтобы привести нас к Отцу. Божья справедливость была явлена на кресте. Вот почему все по благодати. Вот почему важно не то, насколько мы хороши, ведь мы все равно не заслужим Божьего расположения своими силами. Вот почему Божья справедливость, если правильно ее понимать, позволяет нам глубже оценить Божью любовь. И тогда крест становится не просто мысленной галочкой: «Ах да, Иисус умер за меня». На кресте Иисус принял на Себя праведный гнев Бога. Грех подобен раку, он убивает, он разрушает отношения и отделяет нас от Бога. Из-за Него люди принимают ужасные решения. Они избивают детей, они налагают на себя руки или подсаживаются на наркотики. Но в хаосе нашего падшего мира есть святой праведный Бог, который все это видит. Это цена человеческой свободы, но Ему это ненавистно, Ему это ненавистно. Это вызывает у Него гнев. Гнев сам по себе не является плохим или неправильным. Гнев – это реакция, когда хочется исправить неправильное. На ваших глазах били ребенка? Я однажды чуть не ударил женщину в общественной прачечной, когда увидел, как она изо всех сил швырнула свою полуторагодовалую малышку о стиральную машину. Я подошел к этой мамаше и сказал: «Извините, я пастор, и вряд ли обо мне хорошо напишут в газетах, но если вы ее хоть пальцем тронете, я вам голову оторву». Это не стало поводом для хороших отзывов о новом пасторе в городе, но вот что я вам скажу, это называется праведный гнев. Если я, простой смертный, так негодую из-за несправедливости к полуторагодовалому ребенку, то что должен чувствовать Бог, глядя на все грехи, наводнившие планету, на разбитые сердца, самоубийства, разрушенные отношения, болезни и все остальное, что вредит созданному им и любимому им миру и драгоценным для него людям? Единственное решение, которое позволило бы ему оставаться святым и справедливым и одновременно любящим и благим, это послать Сына Своего, совершенную жертву, на крест. И когда Тот был на кресте, Бог Отец отвернулся от Него и излил на Него весь Свой гнев. Праведный гнев Божий был излит вместо нас на Христа. За грех было уплачено. Агнец Божий взял на Себя грех мира. И вы были оправданы. От нас требуется только принять этот дар верой. Но нужно понимать, что такое Божья справедливость. Мы иногда думаем, что Бог выставляет нам оценки по сравнению с другими, как учитель в школе. Что ж, этот тест никто хорошо не написал, максимум 88 баллов из 100, так что пусть это будет пятерка. А у кого 55 баллов, тот тройка. У Бога другая система оценивания. Если у вас 100 баллов зачет, 99 не зачет.
Этого требует его характер, и неважно, сколько добрых поступков вы совершаете, насколько вы религиозны, добры, моральны, вы лишены славы Божьей. Поэтому нам необходим Спаситель. По-моему, современное поколение не понимает, насколько мы заблудшие. Мы считаем, что в целом мы неплохие люди и не осознаем Божьей святости. Следовательно, мы также не понимаем, как велика Божья любовь. Ведь Бог, будучи справедлив, мог приобрести нас для Себя только ценой смерти Своего Сына. Даже в падшем мире Божья справедливость открывается в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в его роли судьи, на кресте и, наконец, в обещании вечного возмездия. Пожалуйста, обратитесь к 3 главе 1 послания к Коринфянам. Это очень важный отрывок. Апостол Павел пишет церкви, в которой существовали разделения, и объясняет им, как происходит духовный рост. Он объяснил, что его задачей было насадить, Аполлоса поливать, но только Бог производит рост. И есть реальное основание полагать, что будет суд и для верующих. Там не будут осуждать вас за грехи или решать вашу судьбу в вечности, со Христом или без Христа, но с верующих спросится за то, как они прожили жизнь. В итоге этого суда, который называют еще судилищем Христовым, одни получат награду за то, что они делали в этой жизни, а другие понесут урон из-за неверных дел или неверных мотивов. Итак, давайте прочтем с 10 стиха, с 3 главы. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится». Заметьте, сказано «дело». Здесь не идет речь о спасении, а только о ваших делах, как верующего. «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот что важно знать о Божьей справедливости. Грядет день, когда мы с вами должны будем дать отчет. Умру ли я своей смертью или буду восхищен? Так или иначе, я предстану перед Богом. Не благодаря своим добрым делам, а только благодаря тому, что Христос умер вместо меня для прощения моих грехов. И в 1972 году, когда мне было 18, я принял этот дар верой, произошел суд, на котором все грехи были списаны с меня навсегда. Я был оправдан, возрожден, мне был дан Дух Святой. С того момента я стал жить как верующий человек, а когда умру, встречу с Христом. И когда мы встретимся, Он скажет мне: «Чип, хочу задать тебе несколько вопросов. Я дал тебе столько-то дней земного времени, такие-то духовные дары, способность заработать столько-то денег, такие-то таланты, такой-то опыт. Теперь хочу провести небольшой опрос. Как ты использовал то, что я дал тебе? Мне нужен отчет. Ты управитель моих ресурсов». Время было не твоим, а моим, которое я доверил тебе. Деньги тоже были не твоими, как и дом, и машина, и дары, на то они и называются дарами. Я подарил их тебе, я дал тебе дар служения. А теперь, Чип, давай произведем оценку. Если ты использовал свое время, таланты и средства, исходя из правильных мотивов, не для того, чтобы впечатлять других, зарабатывать комплименты, нравится людям или строить себе имидж хорошего человека. Если ты использовал свое время, таланты и средства так, чтобы прославлять меня своей жизнью, то у меня есть для тебя награды, которыми мы сможем вместе наслаждаться всю вечность. Но там, где ты не совсем дотянул, там ты понесешь урон. Мы редко слышим проповеди о духовных наградах, но Писание ясно говорит о них. Помните, что такое Божья справедливость?
Это когда каждый получает по заслугам. Как вы думаете, неужели те, кто прожил жизнь для Христа, страстно Его любил, прекрасно распоряжался своими дарами, временем и средствами, на небесах будут жить точно так же, как те, кто всего этого не делал? Конечно же, нет. Мы думаем, что небеса – это нечто вроде социалистического общества. Никак нет. Там будут разные уровни жизни. Да, никто там не будет плакать, но от того, как вы проведете свою жизнь, я вас предупреждал, что нужно будет помыслить серьезно, как потратите свои деньги, таланты и время. Очень многое зависит в вечности. Разным людям будет доступен разный уровень служения. На небесах мы не будем прохлаждаться на тучках, потягивая коктейль. Будет новое небо и новая земля с реальными людьми, реальной жизнью, реальной работой. Только все то противное, что известно нам по

падшему миру исчезнет, и наши отношения, работа и все остальное будет приносить нам небывалую радость. Но чем мы будем заниматься в вечности, зависит от нашего поведения сейчас. Библия ясна на этот счет. Иногда мы думаем, что нужно только приобрести билетик на небо. Я верю в Христа, и на этом игра окончена. На самом же деле это только начало жизни в служении Богу, и все то, что называется время, вот такое крошечное. А дальше вечность, от начала 21 главы Откровения, вечно, вечно, вечно будут длиться последствия моей жизни на земле. Это серьезно. Это очень серьезно. Это то, что должно нас встряхивать. Не будем забывать о страхе Божьем. Вторая часть вечного возмездия для неверующих. Евреям 9:27. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Очень часто люди боятся говорить об аде, будто это некая недостойная тема, но это не так. Бог настолько уважает выбор людей, что создал специальное место, чтобы те, кто не хочет его видеть, могли не видеть его всю вечность. Что-то не так у людей с мышлением, если они считают, что Бог должен всех забрать на небеса. Что все Иди Амины, Сталины и убийцы, и насильники каким-то образом будут прощены. Так называемый универсализм. Вы вот расстроились, когда я дал одному игроку $20, а второму один. Тем не менее, многие охотно играют в псевдоинтеллектуальные игры. Каким-то образом все попадут на небеса. Ага, и вы с Гитлером встретитесь за чашкой чая. Знаете, что получит Гитлер? В точности то, что заслужил. А вы что получите? В точности то, что заслужили, если только Иисус не заплатил за ваш грех и не принял на себя праведный гнев Бога, и по благодати вы не были прощены. Есть только два вида людей. Обожаю эту цитату из Льюиса. Только два вида людей во всем мире. Те, кто говорит Богу, «Да будет воля Твоя, я хочу быть с Тобой вечно». И те, кому Бог говорит, «Да будет Твоя воля». Как захотите, так и будет. Я не знаю вашей жизни, я сам не был верующим с детства. Но если вы не приняли Христа как Спасителя, хочу сообщить вам, что Бог справедлив. И если вы не сможете оправдаться за свои грехи, а без Христа не сможете, то получите в точности по заслугам. Вы ведь любите справедливость? Хотите справедливости? Бог вам ее даст. Но тут люди обычно перестают хотеть справедливости. Тут вы хотите благодати и нуждаетесь в ней. Поэтому призываю вас, если вы никогда не принимали искупительную жертву Христа за вас и Божье прощение, просто скажите про себя прямо сейчас: «Господи Иисусе, я все понял. Я никогда раньше так четко этого не видел. Прости меня, пожалуйста, войди в мою жизнь». И потом советую сказать кому-нибудь сразу же после этого занятия: «Я помолился и принял Христа. Что мне делать дальше?» Давайте взглянем. Глянем на применение. Мы уже многое упоминали, но сейчас я, так сказать, упакую вам его с собой на вынос. Есть четыре конкретных совета на Божью справедливость. Первое. Сегодня же примите Христа как Спасителя. Это лучше, чем потом встретиться с Ним, как с судьей. Примите Его сегодня, Ему предстоит судить вас, равно как и меня. Лучше узнайте Его как Спасителя сегодня, чем как судью позже. Второе. Откажитесь от мести по отношению к тем, кто несправедлив к вам. Помните, что один лишь Бог судья. Просто откажитесь от мести. Да, жизнь несправедлива, и мы живем в падшем мире, где часто хочется взять на себя роль судьи. Мой бывший ужасно со мной поступил, а на работе еще хуже, а в церкви так вообще. Этот человек называет себя христианином. С ума сойти! Придется говорить о нем плохо направо и налево. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные.
грешное, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие

Уголья – это образ покаяния из культуры Ближнего Востока. Кающийся человек клал в миску уголья, покрывал голову полотенцем, ставил сверху миску и шел по деревне со словами: «Мои прежние мысли выжжены из моего разума. Я заблуждался в том, как я жил. Посмотрите, я изменился». Что ведет людей к покаянию? Благость Божия. А как Бог проявляет благость сегодня? Через своих детей, которые относятся к злым людям не так, как те заслуживают. Не мстите за себя, возлюбленные, но и дайте место гневу Божию. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это послание к Римлянам 12:21. Не мстите за себя. Третье. Когда встречаетесь с несправедливостью, утешайтесь тем, что Бог уравновесит чаши весов, будь то в этой жизни или в следующей. 72-й псалом как раз для тех, кто столкнулся с несправедливостью, кто говорит: «Эх, меня так обманули, надули, обвели вокруг пальца». Прочтите 72-й псалом. Асав был готов на все махнуть рукой. Он говорит: «Я старался ходить с Тобой, Боже, сохранять чистоту, а в итоге одни разочарования. Зато рядом полно гордых, высокомерных людей, у которых все прекрасно». Но дальше я пошел в храм Божий и понял, что к чему. Сейчас их жизнь выглядит прекрасно, но в любой момент земля может уйти у них из-под ног. 26 стих. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». В падшем мире, где существует несправедливость, это неизбежно. С вами будут обходиться нечестно. Бегите к Иисусу, просто приходите к Нему и говорите: «Я буду доверять Тебе». Все эти планы мести, желание отплатить людям той же монетой, все это накопилось у меня в сердце. И очень болит. Я не сплю по ночам, у меня урчит в желудке. Я постоянно репетирую про себя, что я скажу этим людям, чтобы они поняли, как жестоко меня обидели. Остановитесь, простите их. Слово «простить» буквально означает ослабить, развязать. Развяжите привязь, на которой держите их. Скажите: «Боже, я веду себя как судья. Я стараюсь осуществить свои планы и интриги, чтобы мне стало легче. Но похоже, что у них все в порядке, зато я не сплю ночами от мысли о мести. Я принимаю карвалол и кучу таблеток, но ничто не помогает. Поэтому вот что я сделаю. Я прощу их и развяжу привязь, как ты простил меня, и уйду с дороги. Ты судья, так что суди их сам. Хочешь в этой жизни, хочешь в вечности, я верю, что ты справедливый судья и сделаешь все как надо. Я больше не стану требовать внутри себя, чтобы они получили по заслугам». И знаете, кого это освободит? Вас. Ведь это то отношение к справедливости, которое Бог ожидает от нас в этом падшем мире. И, наконец, заключительное слово ободрения. Размышляйте о последствиях судилища Христова и обещании духовных наград. Подумайте вот о чем. Что, если бы вам нужно было составить свой духовный бюджет, подсчитать прибыли и убытки? Просто мысленно пройдитесь по своим активам и прикиньте: мое посвящение, мои деньги, как я их трачу, а время, как я использую свои духовные дары для служения. Просто оцените все это и подумайте. Если бы сегодня я должен был получить от Бога награду или понести урон, что бы меня ожидало, а затем в дневнике или на листе бумаги ответьте на такой вопрос: что мне нужно изменить уже сейчас, пока не поздно, чтобы, когда я встречусь со Христом на судилище, это был очень счастливый день, более счастливый, чем если бы это случилось сегодня. Бог благ, свят и всегда прав. Жизнь несправедлива, но Бог справедлив.